0: уничтожением киевский режим. Да, президент Трамп, наверное, искренне заинтересован, чтобы завершить этот конфликт, но хотел он это сделать быстро, насколько вы помните его предвыборное обещание, затем была встреча в Анкоридже, но тогда мы готовы были пойти на значительный компромисс. Но, к сожалению, все это не материализовалось из-за того, что Киев ни на какие компромиссы пойти не готов.
1: Сергей Лавров ранее выразил сомнения в перспективах переговоров по Украине по причине поставок Киеву дальнобойного вооружения. США не выражают интереса к возобновлению соглашений, достигнутых в Анкоридже, добавил дипломат. В этом году число выпускников, сдающих ЕГЭ по математике и естественным наукам, достигло рекорда. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью агентству ТАСС.
2: Реализуется план повышения уровня образования математического, естественно-научного, прежде всего, в средней школе. Мы видим уже результаты. В этом году рекордное количество ребят сдавали экзамены по математике и другим, естественно-научным предметам. Это 36,5%, на 3,5% больше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что ребята, они сами выбирают, да, ориентируются как раз на такие предметы.
1: Дмитрий Чернышенко добавил, что девятиклассники, которые поступают в колледжи, смогут сдать всего два базовых экзамена – это русский язык и математика. Госдума приняла закон, который позволяет россиянам блокировать входящие международные звонки. Это нововведение входит во второй пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством. Также приняты законы о праве родителей уведомлять оператора связи о передаче сим-карты ребенку, а также закон о введении тревожной кнопки на портале госуслуги. Тревожная кнопка – это функция, которая позволит пользователям отправлять сообщения в государственную информационную систему «Антифрод», если они подозревают, что с ними связались мошенники. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Национальная радиостанция «Звезда FM».
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
3: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Том 2. Читает Вячеслав Герасимов.
5: Когда услышал Чичиков от слова до слова все дело и увидел, что из-за одного слова «ты» произошла такая история, он оторопел. С минуту смотрел пристально в глаза Тентетникову, не зная, как решить об нем, дурак ли он круглый или только придурковат. И, наконец, «Андрей Иванович, помилуйте!» — сказал он, взявший его за обе руки. «Какое ж оскорбление! Что ж тут оскорбительного в слове «ты»?» «В самом деле нет ничего оскорбительного», — сказал Тентетников. «Но в смысле слова, но в голосе, с которым сказано, оно заключается оскорбление. «Ты» — это значит... Помни, что ты дрянь. Я принимаю тебя, потому только что нет никого лучше. А приехала какая-нибудь княжна Юзякина. Ты знай свое место. Стой у порога. Вот что это значит». Говоря это, смирно и кроткий Андрей Иванович засверкал глазами. В голосе его послышалось раздражение оскорбленного чувства. «Да хоть бы даже... И в этом смысле, что ж тут такого?» — сказал Чичиков. «Как? Вы хотите, чтобы я продолжал бывать у него после такого поступка? Да какой же это поступок?» «Это даже не поступок», — сказал хладнокровно Чичиков. «Как не поступок?» — спросил в изумлении Тентетников. «Это... Это генеральская привычка, а не поступок. Они всем говорят «ты». Да, впрочем, почему ж этого и не позволить заслуженному почтенному человеку? «Это другое дело», — сказал Тентетников. «Если бы он был старик, бедняк, не горд, не чванлив, не генерал, я бы тогда позволил ему говорить мне «ты» и принял бы даже почтительно». «Он совсем дурак», — подумал про себя Чичиков. «А Борвышу позволить, а генералу не позволить? Хорошо», — сказал он вслух. «Положим, он вас оскорбил, зато вы и поквитались с ним. Он вам, а вы ему. Ссориться, оставляя личное, собственное, это извините. Если уже избрана цель, уж нужно идти напролом. Что глядеть на то, что человек плюется? Человек всегда плюется, он так уж создан. Да вы не отыщете теперь во всем свете такого, который бы не плевался». «Странный человек этот Чичиков», — думал про себя в недоумении Тентетников, совершенно озадаченный такими словами. «Какой, однако же, чудак этот Тентетников», — думал между тем Чичиков. «Андрей Иванович, я буду с вами говорить как брат с братом. Вы человек неопытный, позвольте мне обделать это дело. Я съезжу к его превосходительству и объясню, что случилось это с вашей стороны по недоразумению, по молодости и незнанию людей и света». «Подлечить перед ним я не намерен», — сказал оскорбившись Тентетников, «да и вас не могу на это уполномочить». «Подлечить я не способен», — сказал оскорбившись Чичиков. «Провиниться в другом проступке по человечеству могу, но в подлости никогда. Извините, Андрей Иванович, за мое доброе желание. Я не ожидал, чтобы слова мои принимали вы в таком обидном смысле». Все это было сказано с чувством достоинства. «Я виноват, простите», — сказал торопливо тронутый Тентетников, схватив его за обе руки. «Я не думал вас оскорбить. Клянусь, ваше доброе участие мне дорого, но оставим этот разговор. Не будем больше никогда об этом говорить. В таком случае я так поеду к генералу».
6: «Зачем?»
5: — спросил Тентетников, смотря в недоумение ему в глаза. «Засвидетельствовать почтение». «Странный человек этот Чичиков», — подумал Тентетников. «Странный человек этот Тентетников», — подумал Чичиков. «Я завтра же, Андрей Иванович, около 10 часов утра к нему и поеду. По-моему, чем скорее засвидетельствовать почтение человеку, тем лучше. Так как бричка моя еще не пришла в надлежащее состояние, то позвольте мне взять у вас коляску».
6: «Помилуйте, что за просьба? Вы полный господин, и экипаж, и все в вашем расположении».
5: После такого разговора они простились и разошлись спать, не без рассуждения о странностях друг друга. Чудная, однако же, вещь. На другой день, когда подали Чичикову лошадей, и вскочил он в коляску с легкостью почти военного человека, одетый в новый фрак, белый галстук и жилет, и покатился свидетельствовать почтение генералу. Тентетников пришел в такое волнение духа, какого давно не испытывал. Весь этот ржавый и дремлющий ход его мыслей превратился в деятельный беспокойный. Возмущение нервическое обуяло его всеми чувствами, доселе погруженного в беспечную лень байбака. То садился на диван, то подходил к окну, то принимался за книгу, то хотел мыслить. Безуспешное хотение, мысль не лезла ему в голову. То старался ни о чем не мыслить. Безуспешное старание, отрывки чего-то похожего на мысли. Концы и хвостики мыслей лезли и отовсюду наклевывались к нему в голову. «Странное состояние», — сказал он, и придвинулся к окну глядеть на дорогу, прорезавшую Дубраву, в конце которой еще курилась, не успевшая улечься, пыль. Но, оставив тень Тетникова, последуем за Чичиковым.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
6: Глава 2. Добрые кони в полчаса с небольшим пронесли Чичикова через 10-верстное пространство. Сначала дубровою, потом хлебами, начинавшими зеленеть посреди свежей орони, потом горной окраиной, с которой поминутно открывались виды на отдаление, потом широкую аллею лип, едва начинавших развиваться, внесли его в самую середину деревни. Тут аллея лип своротила направо и, превратясь в улицу овальных тополей, огороженных снизу плетеными коробками, уперлась в чугунные сквозные ворота, сквозь которые глядел кудряво богатый резной фронтон генеральского дома, опиравшийся на 8 каринфских колонн. Повсюду несло масляной краской, все обновлявшей и ничему не дававшей состареться. Двор чистотой подобен был паркету. С почтением соскочил Чичиков, приказал о себе доложить генералу и был введен к нему прямо в кабинет. Генерал поразил его величественной наружностью. Он был в атласном стеганом халате великолепного пурпура. Открытый взгляд, лицо мужественное, усы и большие бакенбарды с проседью, стрижка на затылке низкая, под гребенку, шея сзади толстая, называемая в 3 этажа или в 3 складки, с трещиной поперек. Словом, это был один из тех картинных генералов, которыми так богат был знаменитый 12-й год. Генерал Бетрищев, как и многие из нас, заключал в себе при куче достоинств и кучу недостатков. То и другое, как водится в русском человеке, было набросано в него в каком-то картинном беспорядке. В решительные минуты великодушие, храбрость, безграничная щедрость, ум во всем. И в примесь к этому капризы, честолюбие, самолюбие и те мелкие личности, без которых не обходится ни один русский, когда он сидит без дела. Он не любил всех, которые ушли вперед его по службе, и выражался о них едко, в колких эпиграммах. Всего больше доставалось его прежнему сотоварищу, которого считал он ниже себя и умом, и способностями, и который, однако же, обогнал его и был уже генерал-губернатором 2 губерний, и как нарочно тех, в которых находились его поместья. Так что он очутился как бы в зависимости от него. В отместку язвил он его при всяком случае, порочил всякое распоряжение и видел во всех мерах и действиях его верхнее разумие. В нем было все как-то странно, начиная с просвещения, которого он был поборник и ревнитель. Любил блеснуть и любил также знать то, чего другие не знают, и не любил тех людей, которые знают что-нибудь такое, чего он не знает. Словом, он любил немного похвастать умом. Воспитанный полуиностранным воспитанием, он хотел сыграть в то же время роль русского барина, и не мудрено, что с такой неровностью в характере и такими крупными яркими противоположностями он должен был неминуемо встретить множество неприятностей по службе, вследствие которых и вышел в отставку, обвиняя во всем какую-то враждебную партию
5: и не имея великодушия обвинить в чем-либо самого себя. В отставке сохранил он ту же картинную величавую осанку. В сертуке ли, во фраке ли, в халате он был все тот же. От голоса до малейшего телодвижения в нем все было властительное, повелевающее, внушавшее в низших чинах, если не уважение, то, по крайней мере, робость. Чичиков почувствовал то и другое, и уважение, и робость. Наклоня почтительно голову на бок и расставив руки на отлет, как бы готовился приподнять ими поднос с чашками, он изумительно ловко нагнулся всем корпусом и сказал: «Счел долгом представиться вашему превосходительству, питая уважение к доблести мужей, спасавших отечество на бранном поле, счел долгом представиться лично вашему превосходительству». Генералу, как видно, не понравился такой приступ. Сделавши весьма благосклонное движение головой, он сказал: «Весьма рад познакомиться. Милости просим садиться. Вы где служили?» «Поприще службы моей», — сказал Чичиков, садясь в кресло не посередине, но наискосок и ухватившись рукой за ручку кресел, «началось в казенной палате, ваше превосходительство. Дальнейшее же течение оной совершал по разным местам, был и в надворном суде, и в комиссии по строению, в таможне. Жизнь мою можно уподобить как бы судну среди волн, ваше превосходительство. Терпением, можно сказать, повит, спеленат, и, будучи, так сказать, сам одно олицетворенное терпение, а что было от врагов, покушавшихся на самую жизнь, так это ни слова, ни краски, ни самая, так сказать, кисть не сумеет передать. Так что на склоне жизни своей ищу только уголка, где бы провести остаток дней. Приостановился же, покуда у близкого соседа вашего превосходительства».
6: «У кого это?»
5: «У Тентетникова, ваше превосходительство».
6: Генерал поморщился.
5: «Он, ваше превосходительство, весьма раскаивается в том, что не оказал должного уважения».
6: «К чему?»
5: «К заслугам вашего превосходительства. Не находит слов. Говорит, если бы я только мог чем-нибудь, потому что точно, говорит, умею ценить мужей, спасавших отечество».
6: «Помилуйте, что ж он? Да ведь я не сержусь», — сказал смягчившийся генерал. «В душе моей я искренне полюбил его и уверен, что со временем он будет преполезный человек».
5: «Совершенно справедливо изволили выразиться, ваше превосходительство. Истинно преполезный человек. Может побеждать даром слова и владеет пером».
6: «Напишет я чай пустяки, какие-нибудь стишки?»
5: «Нет, ваше превосходительство, не пустяки. Он что-то дельное, он пишет историю, ваше превосходительство».
6: «Историю? О чем историю?»
5: «Историю!» Тут Чичиков остановился, и от того ли, что перед ним сидел генерал, или просто чтобы придать более важности предмету, прибавил: «Историю о генералах, ваше превосходительство».
6: «Как о генералах? О каких генералах?»
5: «Вообще о генералах, ваше превосходительство, в общности, то есть, собственно говоря, об отечественных генералах».
6: Чичиков совершенно спутался и потерялся, чуть не плюнул сам и мысленно сказал в себе: «Господи, что за вздор такой несу? Извините, я не очень понимаю». «Что же это выходит? Историю какого-нибудь времени или отдельные биографии? И при том всех ли или только участвовавших в 12-м году?»
5: «Точно так, ваше превосходительство, участвовавших в 12-м году». Проговоривши это, он подумал в себе: «Хоть убей, не понимаю».
6: «Так что ж он ко мне не приедет?» Я бы мог собрать ему весьма много любопытных материалов.
7: Оробеет, ваше превосходительство.
6: Какой вздор! Из какого-нибудь пустого слова, что между нами произошло. Да я совсем не такой человек. Я, пожалуй, к нему сам готов приехать.
7: Он к тому не допустит. Он сам приедет, сказал Чичиков, оправился и совершенно ободрился, и подумал в себе: «Экая оказия! Как генералы пришли с кстати! А ведь язык взболтнул с дуру!» В кабинете послышался шорох. Ореховая дверь резного шкафа отворилась сама собою, и на отворившейся обратной половине ее, ухватившись рукой за медную ручку замка, явилась живая фигурка. Если бы в темной комнате вдруг вспыхнула прозрачная картина, освещенная сильно сзади лампами, одна она была так не поразила внезапностью своего явления, как фигурка эта, представшая как бы за тем, чтобы осветить комнату. С нею вместе, казалось, влетел солнечный луч, как будто рассмеялся нахмурившийся кабинет генерала. Чичиков в первую минуту не мог дать себе отчета, что такое именно пред ним стояло. Трудно было сказать, какой земли она была уроженка. Такого чистого, благородного очертания лица нельзя было отыскать нигде, кроме разве только на одних древних камейках. Прямая и легкая, как стрелка. Она как бы возвышалась над всеми своим ростом. Но это было обольщение. Она была вовсе не высокого роста. Происходило это от необыкновенно согласного соотношения между собою всех частей тела. Платье сидело на ней так, что, казалось, лучшие швеи совещались между собой, чтобы получше убрать ее. Но это было также обольщение. Оделась она как бы сама собой. В двух-трех местах схватила игла кое-как неизрезанный кусок одноцветной ткани, и он уже собрался и расположился вокруг нее в таких сборах и складках, что если бы перенести их вместе с нею на картину, все барышни, одетые по моде, казалось бы, перед ней какими-то пеструшками, изделием лоскутного ряда. И если перенести ее со всеми этими складками, ее обольнувшего платья на мрамор, назвали бы его копией гениальных.
4: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
6: «Рекомендую вам мою баловницу», — сказал генерал, обратясь к Чичикову. «Однако ж фамилии вашей, имени и отчества до сих пор не знаю». «Должно ли быть знаемо имя и отчество человека, не ознаменовавшего себя доблестями?» — сказал скромно Чичиков, наклонивший голову на бок. «Все же, однако ж, нужно знать. Павел Иванович, ваше превосходительство», — сказал Чичиков, поклонившись с ловкостью почти военного человека и отпрыгнувший назад с легкостью резинного мячика.
8: «Уленька», — сказал генерал, обратясь к дочери, — «Павел Иванович сейчас сказал преинтересную новость. Сосед наш Тень-Тетников совсем не такой глупый человек, как мы полагали. Он занимается довольно важным делом — историей генералов 19-го года».
7: «Да кто ж думал, что он глупый человек?» — проговорила она быстро. «Разве один только Вишнепокромов, которому ты веришь, который и пустой, и низкий человек?»
8: «Зачем же низкий? Он пустоват, это правда», — сказал генерал.
7: «Он подловат и гадковат, не только что пустоват. Кто так обидел своих братьев и выгнал из дому родную сестру, тот гадкий человек».
8: «Да ведь это рассказывают только.
7: Таких вещей рассказывать не будут напрасно. Я не понимаю, отец, как с добрейшей душой, какая у тебя. И таким редким сердцем ты будешь принимать человека, который как небо от земли от тебя, о котором сам знаешь, что он дурен.
8: Вот. «Этак, вы видите, — сказал генерал, усмехаясь Чичку, — вот, этак мы всегда с ней спорим». И, обратясь к спорящей, продолжал: «Душа моя, ведь мне ж не прогнать его.
7: Зачем прогонять? Но зачем показывать ему такое внимание? Зачем и любить?» Здесь Чичков почел долгом ввернуть от себя словцо. «Все требуют к себе любви, сударыня», — сказал Чичиков. «Что ж делать? И скотинка любит, чтобы ее погладили. Сквозь хлев просунет для этого морду. На, погладь!»
8: Генерал рассмеялся. «Именно, просунет морду. Погладь, погладь ее. Ха-ха-ха! У него не только что рыло, весь зажил в саже, а ведь тоже требует, как говорится, поощрения. Ха-ха-ха!»
7: И туловище генерала стало колебаться от смеха. Плечи, носившие некогда густые эполеты, тряслись, точно как бы носили и поныне густые эполеты. Чичиков разрешился тоже между имитием смеха, но из уважения к генералу пустил его на букву «э». И туловище его также стало колебаться от смеха, хотя плечи не тряслись, потому что не носили густых эполет.
9: «Обокрадет, обворует казну, да еще и каналья наград просит. Нельзя, — говорит, — без поощрения трудился. Ха-ха-ха!»
7: Болезненное чувство выразилось на благородном, милом лице девушки. «Ах, папа, я не понимаю, как ты можешь смеяться? На меня эти бесчестные поступки наводят уныние и ничего более. Когда я вижу, что в глазах совершается обман в виду всех, и не наказываются эти люди всеобщим презрением, я не знаю, что со мной делается. Я на ту пору становлюсь зла, даже дурна. Я думаю, и чуть сама не заплакала».
8: «Только, пожалуйста, не гневайся на нас, — сказал генерал. — Мы тут ни в чем не виноваты. Не правда ли? — сказал он, обратясь к Чичикову. — Поцелуй меня и уходи к себе. Я сейчас стану одеваться к обеду. Ведь ты, — сказал он, посмотрев Чичикову в глаза, — надеюсь, обедаешь у меня? —
7: Если только ваше превосходительство...»
8: «Вещинов, что тут? Я ведь еще, слава богу, могу накормить. Щи есть».
7: Бросив ловко обе руки на отлет, Чичиков признательно и почтительно наклонил голову к низу, так что на время скрылись из его взора все предметы в комнате, и остались видны ему только одни носки своих собственных полусапожек. Когда же, пробыв несколько времени в таком почтительном расположении, приподнял он голову снова кверху, он уже не увидел Уленьки. Она исчезнула.
8: На место ее предстал в густых усах и бакенбардах великан-камердинер с серебряной лоханкой и рукомойником в руках. «Ты мне позволишь одеваться при себе?»
7: «Не только одеваться, но можете совершить при мне все, что угодно вашему превосходительству».
8: Опустя с одной руки халат и засуча рукава рубашки на богатырских руках, генерал стал умываться, брызгаясь и фыркая, как утка. Вода с мылом летела во все стороны. «Любят, любят, точно, любят поощрение все», — сказал он, вытирая со всех сторон свою шею. «Погладь, погладь его, а ведь без поощрения так краснее станет. Ха-ха-ха!»
7: Чичиковал в духе неописанном. Вдруг налетело на него вдохновение. «Генерал-весельчак и добряк попробовать, а?» — подумал он, и, увидев, что камердинер с лоханкой вышел, вскрикнул: «Ваше превосходительство, так как вы уже так добры ко всем и внимательны, имею к вам крайнюю просьбу».
8: «Какую?»
7: Чичиков осмотрелся вокруг. «Есть ваше превосходительство дряхлый старичишка-дядя. У него 300 душ и 2000 десятин, и кроме меня наследников никого. Сам управлять имением по дряхлости не может, а мне не передает тоже, и какой странный приводит резон. Я, говорит, племянника не знаю, может быть, он моп? Пусть он докажет мне, что он надежный человек. Пусть приобретет прежде сам собою 300 душ. Тогда ему отдам и свои 300 душ».

0: из ума, и больше ничего», — сказал генерал. «Только я не вижу, чем тут я могу пособить», — говорил он, смотря с изумлением на Чичикова.
1: «А я придумал вот что. Если вы всех мертвых душ вашей деревни, ваше превосходительство, передадите мне в таком виде, как бы они были живые, с совершением купчей крепости, я бы тогда эту крепость представил старику, и он наследство мне отдал».
0: Тут генерал разразился таким смехом, каким вряд ли когда смеялся человек. Как был, так и повалился он в кресло, голову забросил назад и чуть не захлебнулся. Весь дом встревожился, предстал камердинер, дочь прибежала в испуге. «Отец, что с тобой случилось?» — говорила она в страхе, с недоумением смотря ему в глаза. Но генерал долго не мог издать никакого звука.
2: «Ничего, друг мой, ничего, ступай к себе, мы сейчас явимся обедать, будь спокоен, ха-ха-ха!»
0: И, несколько раз задохнувшись, вырывался с новою силою генеральский хохот, раздаваясь от передней до последней комнаты. Чичиков был в беспокойстве.
2: «Дядя-то, дядя, в каких дураках будет старик? Ха-ха-ха! Мертвецов вместо живых получит! Ха-ха-ха!»
0: «Опять пошел», — думал про себя Чичиков.
2: «К его щекотливый какой! Ха-ха-ха!» — продолжал генерал. «Эка я сел, ведь придет живым требовать. Пусть прежний сам собой из ничего достанет 300 душ, тогда дам ему 300 душ, ведь он осел».
1: «Осел, ваше превосходительство! Ну да и твоя та штука попочивает старика мертвый. Ха-ха-ха! Я бы бог знает что дал, чтоб посмотреть, как ты ему поднесешь на них купчую крепость. Ну, что он, каков он из себя, очень стар, 80 лет. Однако же движется бодр, ведь он должен же быть и крепок, потому что ведь при нем живет и клешница.
2: Какая крепость! Песок сыплется, ваше превосходительство! Эх, какой дурак! Ведь он дурак!
1: Дурак, ваше превосходительство! Однако ж выезжает, бывает в обществах, держится еще на ногах, держится, но с трудом.
2: Экой дурак! Но крепок, однако ж есть еще зубы.
1: 2 зуба всего, ваше превосходительство.
2: Экой осел! Ты, братец, не сердись, хоть он тебе и дядя, хоть он осел.
1: Осел, ваше превосходительство, хоть и родственник, и тяжело сознаваться в этом, но что ж делать?
0: Врал Чичиков. Ему вовсе не тяжело было сознаться, тем более что вряд ли у него был вовек какой дядя.
1: Так, ваше превосходительство, отпустите мне, чтобы отдать тебе мертвых душ.
2: Да за такую выдумку я их тебе землей, жильем возьми себе все кладбище. Ха-ха-ха! Старик, старик! Ха-ха! В каких дураках будет дядь? Ха-ха-ха!
0: И генеральский смех пошел отдаваться вновь по генеральским покоям. Окончание главы в рукописи отсутствует.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Том 2. Читает Вячеслав Герасимов.
2: Глава 3. Если полковник Кошкарев точно сумасшедший, то это не дурно, говорил Чичиков, очутившись опять посреди открытых полей и пространств, когда все исчезло, и только остался один небесный свод да два облака в стороне. «Ты, Селифан, расспросил ли хорошенько, как дорога к полковнику Кошкареву?»
3: «Я, Павел Иванович, извольте видеть, так как все хлопотал около коляски, так мне некогда было, а Петрушка расспрашивал у кучера. Вот и дурак!»

0: На петрушку сказано не полагаться. Петрушка бревно, петрушка глуп, петрушка чай теперь пьян.
1: «Ведь тут не мудрость какая», — сказал Петрушка, полуобратясь и глядя искоса. «А кроме того, что спустясь с горы взять логом, ничего больше и нет».
0: «А ты, окроме сивухи, ничего и в рот не брал. Хорош, очень хорош. Уж вот, можно сказать, удивил красотою Европу».
1: Сказав это, Чичиков погладил свой подбородок и подумал: «Какая ж, однако, разница между просвещенным гражданином и грубой лакейской физиогномией». Коляска стала между тем спускаться. Открылись опять луга и пространство, усеянные осиновыми рощами. Тихо вздрагивая на упругих пружинах, продолжал бережно спускаться незаметным косогором покойный экипаж и, наконец, понесся лугами мимо мельниц, с легким громом по мостам, с небольшой покачкой по тряскому мякишу низменной земли. И хоть бы один бугорок или кочка дали себе почувствовать бокам утешение, а не коляска. Вдали мелькали пески. Быстро пролетали мимо их кусты лоз, тонких ольх и серебристых тополей, ударяя ветвями сидевших на козлах селифана и петрушку. С последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый служитель соскакивал с козел, бронил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою все не хотел, надеясь, что в последний раз и дальше не случится. К деревьям же скоро присоединилась береза. Там ель, у корней гущина, трава, синяя ирь и желтый лесной тюльпан. Непробудный мрак бесконечного леса сгущался и, казалось, готовился превратиться в ночь, но вдруг отовсюду сверкнули проблески света, как бы сияющие зеркала. Деревья заредели, блески становились больше, и вот перед ними озеро. Водная равнина, версты четыре в поперечнике. На супротивном берегу над озером высыпалась серыми бревенчатыми избами деревня. Крики раздавались в воде. Человек 20 по пояс, по плеча и по горло в воде тянули к супротивному берегу невод. Случилась оказия. Вместе с рыбою запутался как-то круглый человек, такой же меры в вышину, как и в толщину, точный арбуз или бочонок. Он был в отчаянном положении и кричал во всю глотку: «Телепень! Денис! Передавай Козьме! Козьма, бери конец у Дениса! Не напирай так, Фома большой! Ступай туда, где Фома меньшой! Черти, говорю вам, оборветесь эти!» Арбуз, как видно, боялся не за себя. Потонуть по причине толщины он не мог, и как бы не кувыркался, желая нырнуть, вода б его все выносила наверх. Если бы села к нему на спину еще двое, он бы, как упрямый пузырь, остался с ним на верхушке воды, слегка только под ними покряхтывая, допуская носом волдыри. Но он боялся крепко, чтобы не оборвался невод и не ушла рыба, и потому сверх прочего тащили его еще накинутыми веревками несколько человек, стоявших на берегу.
2: «Должен быть барин полковник Кошкарев», — сказал Селифан.
1: «Почему?»
2: «От того, что тело у него, извольте видеть, побелей, чем у других, и дородство почтительное, как у барина».
1: Барина, запутанного в сети, притянули между тем уже значительно к берегу. Почувствовав, что может достать ногами, он встал на ноги и в это время увидел спускавшуюся с плотины коляску и в ней сидящего Чичикова.
0: «Обедали!» — закричал барин, подходя с пойманную рыбой на берег, весь опутанный в сеть, как в летнее время дамская ручка в сквозную перчатку, держа одну руку над глазами козырьком в защиту от солнца,
1: другую же пониже, на манеру Венеры медицейской, выходящей из бань.
0: «А нет», — сказал Чичиков, приподнимая картуз и продолжая раскланиваться с коляски. «Ну так благодарите же Бога!»
1: «А что?» — спросил Чичиков любопытно, держа над головой картуз.
0: «А вот что! Брось, Фома, меньшой, сядь да приподними осетра из лоханки. Челепень, Козьма, ступай, помоги!»
1: Двое рыбаков приподняли из лоханки голову кота чудовища.
0: «Вон на какой князь! Из реки зашел!» — кричал круглый барин. «Поезжайте во двор, кучер, возьми дорогу пониже, через огород. Побеги, телепень Фома большой, снять перегородку, он вас проводит, а я сейчас».
1: Длинноногий босой Фома Большой, как был в одной рубашке, побежал впереди коляски, через всю деревню, где у всякой избы развешивали бредни, сети и морды. Все мужики были рыбаки. Потом вынул из какого-то огорода перегородку, и огородами выехала коляска на площадь близ деревянной церкви. За церковью подальше видны были крыши господских строений. «Чудаковат этот Кошкарев!» — думал Чичиков про себя.
0: «А вот я и здесь!» — раздался голос сбоку.
1: Чичиков оглянулся. Барин уже ехал возле него, одетый. Травяно-зеленый нанковый сертук, желтые штаны и шея без галстука на манер Купидона. Боком сидел он на дрожках, занявший собою все дрожки. Он хотел было что-то сказать ему, но толстяк уже исчез. Дрожки показались снова на том месте, где вытаскивали рыбу. Раздались снова голоса.
0: «Фома большой, да Фома меньшой, Козьма да Денис!»
1: Когда же подъехал он к крыльцу дома, к величайшему изумлению его толстый барин был уже на крыльце и принял его в свои объятия. Как он успел так слетать, было непостижимо. Они поцеловались по старому русскому обычаю троекратно навкрест. Барин был старого покроя.
0: «Я привез вам поклон от его превосходительства», — сказал Чичиков.
2: «От какого превосходительства?»
0: «От родственника вашего, от генерала Александра Дмитриевича».
2: «Кто это, Александр Дмитриевич?»
1: «Генерал Бетрищев», — отвечал Чичиков с некоторым изумлением.
2: «Незнаком», — сказал с изумлением хозяин.
1: Чичиков пришел еще в большее изумление. «Как же это? Я надеюсь, по крайней мере, что имею удовольствие говорить с полковником Кошкаревым?»
0: «Нет, не надейтесь. Вы приехали не к нему, а ко мне, Петр Петрович Петух».
2: «Петух Петр Петрович», — подхватил хозяин.
1: Чичиков остолбенел. «Как же?» — обратился он к Селифану и Петрушке, которые тоже оба разинули рот и выпучили глаза, один сидя на козлах, другой стоя у двери с коляски. «Как же вы, дураки, ведь вам сказано, к полковнику Кошкареву! А ведь это Петр Петрович Петух!»
0: «Ребята сделали отлично! Ступай на кухню, там вам дадут по чепорухе водки», — сказал Петр Петрович Петух. «Откладывайте коней и ступайте сей же час в людскую».
1: «Я совещусь, такая нежданная ошибка», — говорил Чичиков.
0: «Не ошибка!
2: Вы прежде попробуйте, каков обед! Да потом скажете, ошибка ли это?
0: Покорнейше прошу», — сказал Петух, взявший Чичикова под руку и вводя его во внутренние покои.
1: Из покоев вышли им навстречу двое юношей в летних сертуках, тонкие точно ивовые хлысты, целым аршином выгнал их вверх, выше отцовского роста.
0: «Сыны мои, гимназисты, приехали на праздник. Николаша, ты побудь с гостем, а ты, Алексаша, ступай за мной», — сказав это, хозяин исчезнул.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
1: Чичиков занялся с Николашей. Николаша, кажется, был будущий человек Даренцо. Он рассказал с первых же разов Чичикову, что в губернской гимназии нет никакой выгоды учиться, что они с братом хотят ехать в Петербург, потому что провинция не стоит того, чтобы в ней жить. «Понимаю», — подумал Чичиков, — «кончится дело кондитерскими да боливарами. А что, — спросил он вслух, — в каком состоянии именье вашего батюшки?»
2: «Заложено», — сказал на это сам батюшка, снова очутившийся в гостиной. «Заложено».
1: «Плохо», — подумал Чичиков. «Этак скоро не останется ни одного имения. Нужно торопиться».
2: «Напрасно, однако же», — сказал он с видом соболезнования. «Поспешили заложить?» «Нет, ничего», — сказал петух. «Говорят, выгодно. Все закладывают. Как же отставать от других? При том же все жил здесь. Дай-ка попробую прожить в Москве. Вот сыновья тоже уговаривают, хотят просвещения столичного».
1: «Дурак, дурак», — думал Чичиков. «Промотает все, да детей сделает мотишками. Именцы порядочные. Поглядишь, и мужикам хорошо, и им не дурно. А как просветятся там у ресторанов да по театрам? Все пойдет к черту. Жил бы себе кулебяка в деревне».
2: «А ведь я знаю, что вы думаете», — сказал петух.
1: «Что?»
2: — спросил Чичиков, смутившись. «Вы думаете, дурак? Дурак этот петух?»
4: «Зазвал обедать, а обеда до сих пор нет. Будет готов, почтеннейший. Не успеет стриженная девка косы заплесть, как он поспеет. Батюшка, Платон Михайлович едет», — сказал Алексаша, глядя в окно.
2: «Верхом на гнедой лошади», — подхватил Николаша, нагибаясь к окну.
4: «Где? Где?» —
1: прокричал петух, подступив к окну. «А кто это, Платон Михайлович?» — спросил Чичиков Алексаш.
2: «Сосед наш, Платон Михайлович Платонов, прекрасный человек, отличный человек», — сказал сам петух.
1: Между тем вошел в комнату сам Платонов. Красавец, стройного роста, светлорусый, блестящие куды и темные глаза. Гремя медным ошейником, мордатый пес, собака-страшилище именем Ярп, вошел вслед за ним.
2: «Обедали?» — спросил хозяин.
1: «Обедал».
2: «Что ж вы смеяться, что ли, надо мной приехали? Что мне у вас после обеда?»
1: Гость, усмехнувшись, сказал: «Утешу вас тем, что ничего не ел. Вовсе нет аппетита».
2: «Ах, каков был улов, если б вы видели! Какое осетрище, пожалуй, какие карасища, карапищи какие!
1: Даже досадно вас слушать. А чего всегда так весело?
2: Так отчего ж скучать, помилуйте», — сказал хозяин.
1: «Как отчего скучать? А то, что скучно.
2: Мало едите, вот и все. Попробуйте-ка хорошенько пообедать. Ведь это в последнее время вы думали скуку. Прежде никто не скучал.
1: Да полно хвастать, будто уж вы никогда не скучали».
2: «Никогда. Даже и не знаю, даже и времени нет для скучань. Поутру проснешься, ведь тут сейчас повар. Нужно заказывать обед. Тут чай, тут приказчик, там на рыбную ловлю, а тут и обед. После обеда не успеешь всхрапнуть, опять повар, нужно заказывать ужин. Когда ж скучать?»
1: Во все время разговора Чичиков рассматривал гостя, который его изумлял необыкновенной красотой своей, стройным картинным ростом, свежестью неистраченной юности, девственной чистотой ни одним прыщиком ни опозоренного лица. Ни страсти, ни печали, ни даже что-либо похожие на волнение и беспокойство не дерзнули коснуться его девственного лица и положить на нем морщину, но с тем вместе не оживляли его. Оно оставалось как-то сонно, несмотря на ироническую усмешку, временами его оживлявшую.
2: «Я также, если позволите заметить», — сказал он, — «не могу понять, как при такой наружности, какова ваша скучать. конечно, если недостача денег или враги, как есть иногда такие, которые готовы покуситься даже на самую жизнь.
1: Поверьте, — прервал красавец гость, — что для разнообразия я бы желал иногда иметь какую-нибудь тревогу. Но хоть кто бы рассердил меня, и того нет. Скучно, да и только.
2: Стало быть, недостаточно земли по имению, малое количество душ — ничуть. У нас с братом земли на 10 000 десятин, и при них больше 1000 человек крестьян. Странно, не понимаю, но, может быть, не урожаи, болезни. Много вымерло мужеского пола людей. Напротив, все в наилучшем порядке. И брат мой отличнейший хозяин.
1: И при этом скучать... «Не понимаю», — сказал Чичиков и пожал плечами.
2: «А вот мы скуку сейчас прогоним», — сказал хозяин. «Бежи, Алексашка, проворни на кухню и скажи повару, чтоб поскорей прислал нам растягайчиков».
4: «Да где ж Ротозей Емельян и вор Антошка? Зачем не дают закуски?»
2: Но дверь растворилась. Ротозей Емельян и вор Антошка явились с салфетками, накрыли стол, поставили поднос с 6 графинами разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок со всякой подстрекающей снедью. Слуги поворачивались расторопно, беспрестанно принося что-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло. Ротозей Емельян и вор Антошка расправлялись отлично. Названия эти были им даны так только, для поощрения. Барин был вовсе не охотник браниться. Он был добряк, но русский человек уж любит пряное слово. Оно ему нужно, как рюмка водки для сварения в желудке. Что ж делать? Такая натура ничего пресного не любит. Закуски последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал ему тут же другой, приговаривая: «Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете». У кого два, подваливал ему третий, приговаривая: «Что ж за число два? Бог Троицу любит». Съедал гость 3, он ему: «Где ж бывает телега о 3 колесах? Кто ж строит избу о 3 углах?» На 4 у него была тоже поговорка, на 5 опять. Чичиков съел чего-то чуть ли не 12 ломтей и думал: «Ну, теперь ничего не приберет больше хозяин». Не то-то было. Не говоря ни слова, положил ему на тарелку хребтовую часть теленка, жареного на вертеле, с почками. Да и какого теленка? 2 года воспитывал на молоке, — сказал хозяин. Ухаживал, как за сыном.
1: «Не могу, — сказал Чичиков. — Вы попробуйте, да потом скажете. Не могу. Не взойдет.
4: Нет места. Да ведь и в церкви не было места. Взошел городничий, нашлось. А была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте. И этот кусок тот же городничий».
1: Попробовал Чичиков. Действительно, кусок был вроде городничего. Нашлось ему место. Оказалось, ничего нельзя было поместить.
4: «Ну, как эткому человеку ехать в Петербург или в Москву? С таким хлебосольством он там в 3 года проживется в пух».
1: То есть он не знал того, что теперь это усовершенствовано, и без хлебосольства спустить не в 3 года, а в 3 месяца все.
2: Он то и дело подливал да подливал. Чего ж не добивали гости, давал допить Алексаш и Николаши, которые так и хлопали рюмку за рюмкой.
1: Вперед видно было, на какую часть человеческих познаний обратят они внимание по приезде в столицу.
3: Мы читали главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Мирон.
1: Жил в городе богач по имени Мирон. Я имя вставил здесь не с тем, чтобы стих наполнить. Нет, этаких людей не худо имя помнить. На богача кричат со всех сторон соседи, а едва ли соседи и не правы, что будто у него в шкатулке миллион. А бедным никогда не даст копейки он. Кому не хочется нажить хорошей славы? Чтоб толком о себе другой дать оборот, Мирон мой распустил в народ, что нищих впредь кормить он будет по субботам. И подлинно, кто не придет к воротам, они не заперты никак. Ах ти, подумают, бедняжка разорился. Не бойтесь, скряга умудрился. В субботу с цепи он спускает злых собак. И нищему не то, чтоб пить или наедаться, дай бог здоровому с двора убраться. Меж тем Мирон пошел едва не во святых. Все говорят, нельзя Мирону надивиться. Жаль только, что собак таких он держит злых. И трудно до него добиться. А то он рад последним поделиться. Видать, случалось часто мне, как доступ не легок в высокие палаты. Да только все собаки виноваты. Мироны ж сами в стороне.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Мирон. Читал Денис Беспалый.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с главой Министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым. Министр рассказал президенту о проекте «СКИФ», для которого строят синхротрон. Этот прибор нужен для исследований фундаментальной науки.
2: Я хотел бы сегодня подробнее остановиться в вопросах развития исследовательской инфраструктуры, в том числе установок класса «Мегасайенс». Такая инфраструктура становится очень важной основой для реализации масштабных исследовательских проектов. Она привлекает молодежь, исследователей со всего мира. Я сегодня в первую очередь хотел бы рассказать о «СКИФе». Это уникальная установка в силу целого ряда причин. Ну, во-первых, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Второе, в мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку, ну, это сложное дело во всех отношениях.
1: Синхротрон проекта «СКИФ» принесет пользу промышленности и экономике, отметил Фальков. Строительство установки ведется в Новосибирской области в рамках программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине сейчас не ведутся, сообщил Василий Небензя. Постоянный представитель нашей страны в ООН подчеркнул, что Киев продемонстрировал свою неспособность к диалогу.
3: Киев ни на какие компромиссы пойти не готов. Для них война – это мать родная, особенно для верхушки, прежде всего для Зеленского. Ее прекращение для него – это политическое, а может быть и не только гибель. Никакого переговорного процесса, насколько я знаю, серьезно сейчас не ведется. Трехсторонние переговоры не ведутся. Серьезно наши условия возвращения к истокам этого конфликта, к его генезису, к необходимости обеспечить безопасность как Украины, так и России, к соблюдению прав собственного населения на территории своей страны. Все они отвергаются Зеленскому.
1: Василий Небензя назвал открытое письмо Зеленского неуклюжей провокацией, направленной на срыв мирных переговоров по Украине. По мнению дипломата, переговоры невозможны, пока Киев общается с Москвой ультиматумами. Госдума приняла закон, который позволяет регионам временно запрещать продажу вейпов и жидкостей для них с марта следующего года. Также с октября этого года вводится лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией. Кроме того, начнет действовать система «Честный знак» для отслеживания табачной продукции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение о запрете вейпов принято с учетом мнений граждан, экспертов и общественных организаций. Более 70% россиян поддержали эту инициативу. Депутаты считают такие меры необходимыми для защиты здоровья, особенно молодежи. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
5: Филактет. Последние дни Трои. После смерти Ахилла и Аякса греки упорно продолжали осаду Трои, но не могли силой овладеть городом. Однажды Одиссей подслушал из засады слова прорицателя Гелена, сына Приама, и хитростью взял его в плен. Таким образом, Одиссей выведал, что Троя будет взята лишь в том случае, если в войско греков прибудет Филактет с отравленными стрелами Геракла и юный сын Ахилла Неоптолем. Тотчас решил Одиссей отправиться в далекий путь за обоими героями. Не стоило никакого труда Одиссею, когда он прибыл на остров Скирос к царю Ликомеду, убедить юного сына Ахилла принять участие в осаде Трои. Подобно отцу своему, прекрасный Неоптолем горел жаждой великих подвигов. Немедленно отправился он в путь с Одиссеем, хотя его со слезами убеждала остаться мать его Дидамия. Гораздо труднее было овладеть Филактетом. Он жил на пустынном острове Хрисе, около Лемноса, всеми покинутый в пещере с двумя выходами на восток и на запад. Через эти выходы солнце зимой согревало пещеру, летом же ветер умерял в ней зной. часто испытывал голод, Филактет. С трудом добывал он себе пропитание, убивая своими стрелами диких голубей. Рана на его ноге страшно болела. Едва мог двигаться несчастный, чтобы принести себе воды. С большим трудом удавалось ему и развести огонь, ударяя камень о камень. Страшные лишения и страдания испытывал Филактет на Хрисе целых 10 лет. Изредка приставали к берегам Хриса моряки, но никто из них не соглашался взять с собой в Грецию Филактета. Виновниками всех этих страданий были сыновья Атрея и Одиссей. Страшной ненавистью пылал к ним Филактет. Охотно сразил бы он их стрелами своего лука. Знал Одиссей, что неминуемая гибель грозит ему, если увидит его Филактет. Поэтому он решил овладеть им хитростью. Он уговорил юного Неоптолема идти к Филактету и рассказать ему, что идет он из-под Трои, покинув осаду потому, что оскорбили его вожди греков. Если же Филактет будет просить взять его в Грецию, то согласится и таким способом овладеть Филактетом, его луком и стрелами, и отвезти его на корабль. Тогда легко будет привести под Трою Филактета. Не хотелось Неоптолему действовать обманом, но Одиссей убедил его, что только таким путем можно завлечь Филактета на корабль. Неоптолем согласился. Когда корабль прибыл к Хрисе, Неоптолем вышел с несколькими воинами на берег и пошел к пещере. Филактета в ней не было. Вскоре показался и Филактет. С громким стоном шел он к пещере. Страшно мучила его рана. Обрадовался Филактет, увидав пришельцев. Еще больше была его радость, когда узнал он, что перед ним Неоптолем, сын Ахилла. Неоптолем рассказал страдальцу всю ту вымышленную историю, которую выдумал Одиссей. Рассказал ему о смерти Ахилла, Патрокла и Аякса. Опечалился Филактет, узнав о гибели тех, кого он любил больше всех остальных героев. Согласился Филактет плыть с Неоптолемом в Грецию. Он даже передал юному сыну Ахилла свои стрелы и лук и молил защитить его от коварства Одиссея. Филактет сам торопил Неоптолема скорее отплыть в Грецию. Неожиданно приходит воин и сообщает, будто герой Феникс и сыновья Тесея приближаются, чтобы силой увести Филактета под Трою. Несмотря на ужасные страдания, от которых он падает без чувств на землю, спешит Филактет к берегу. Видит эти страдания Неоптолем. Не в силах он больше продолжать обман и открывает всю правду Филактету. Неоптолем хотел уже вернуть и стрелы с луком Филактету, но выбежавший из засады Одиссей не дал ему сделать этого. Филактет хотел бежать и броситься с вершины скалы в море, лишь бы не быть послушным орудием в руках ненавистного ему Одиссея и сыновей Атрея. Одиссей велел слугам схватить Филактета и силой вести его на корабль. В отчаянии пришел Филактет. Не мог видеть его страдания Неоптолем и передал лук и стрелы несчастному. Весь план Одиссея рухнул. Он даже поспешил спастись бегством, так как знал, как ужасна смерть от стрелы Геракла. Сделал еще попытку Неоптолем уговорить Филактета ехать с ним в Троаду и помочь грекам взять Трою. Но наотрез отказался Филактет. Он не мог забыть тех страданий, на которые обрекли его Агамемнон, Менелай и Одиссей. Казалось, что придется им, не достигнув цели, покинуть Хрису, или же опять должен будет прибегнуть к обману Неоптолем. Вдруг перед Филактетом в сиянии бессмертного бога появился Геракл. Он повелел Филактету ехать к стенам Трои. Там величайший из героев обещал Филактету исцеление от раны и великую славу при взятии Трои. Филактет повиновался воле друга. Добровольно взошел он на корабль Одиссея и отплыл в Троаду, туда, где ждали его великие подвиги. Много подвигов совершил Неоптолем, прибыв под стены Трои. Никто не мог сравниться в силе и храбрости с сыном Ахилла. Много троянских героев пало от руки Неоптолема в бою. Убил он в жестоком поединке и могучего потомка Геракла Эврипила, сына Телефа. Его послала на помощь Приаму мать его, подкупленная драгоценным даром золотой виноградной лозой, которую вырастил Зевс для прекрасного Ганимеда. После Мемнона самым могущественным защитником Трои был прекрасный, как бог, Эврипил. Погубило его корыстолюбие матери. Вскоре после прибытия к стенам Трои ранил своей стрелой Филактет Париса, виновника всей войны. Филактет нанес ему отравленной стрелой Геракла неисцелимую рану, от которой в страшных мучениях должен был скончаться Парис. Яд стрелы все глубже и глубже проникал в его тело. Парис ушел из Троя в лес и умер там в страшных мучениях. Он умер там, где некогда беспечно жил, как простой пастух. Нашли тело Париса пастухи, горько оплакивали они смерть своего бывшего товарища. Соорудили высокий костер, положили на него тело Париса и подожгли. Собрали прах пастухи, положили в урну и поставили в могилу. С каждым днем все труднее и труднее становилось троянцам защищать город. Все же не могли силой овладеть греки Троей. Тогда решился Одиссей на опасный подвиг. Он обезобразил себе лицо ударами бича и, одевшись в рубище под видом нищего, прошел в Трою, чтобы выведать все, что замышляют троянцы. Видели все троянцы несчастного нищего, собирающего по многолюдным улицам подаяние. Одна лишь Елена узнала Одиссея. Позвав его в дом свой, омыла его тело Елена и поклялась не открывать троянцам, кто он. Все выведал Одиссей и, убив многих стражей, благополучно вернулся в стан греков. Еще более опасный подвиг совершили вдвоем Одиссей и Диомед. Они тайно проникли в Трою и прокрались в святилище Афины Паллады. Там стояло деревянное изображение богини, упавшее некогда с неба — Палладий. Это изображение необходимо было добыть грекам, так как, покуда оно было в Трое, нельзя было овладеть Троей. С великой опасностью похитили его храбрые герои. На возвратном пути перебили они много троянцев и вернулись в лагерь. Падение Трои. Но все же никак не могли греки овладеть городом. Тогда Одиссей уверил греков действовать хитростью. Он посоветовал соорудить такого громадного деревянного коня, чтобы в нем могли укрыться самые могучие герои греков. Все же остальные войска должны были отплыть от берега Троады и укрыться за островом Тенедосом. Когда троянцы ввезут коня в город, тогда ночью выйдут герои, откроют ворота города, вернувшимся тайно грекам. Одиссей уверял, что только таким способом можно взять Трою. Вещий Калхас, которому было послано знамение Зевсом, тоже убеждал греков прибегнуть к хитрости. Наконец, согласились греки на предложение Одиссея. Знаменитый художник Эпей со своим учеником с помощью богини Афины Паллады соорудил громадного деревянного коня. В него вошли Неоптолем, Филактет, Менелай, Идоминей, Диомед, младший Аякс, Мерион, Одиссей и несколько других героев. Вся внутренность коня заполнялась вооруженными воинами. Эпей так плотно закрыл отверстие, через которое вошли герои, что нельзя было даже подумать, что в коне находятся воины. Затем греки сожгли все постройки в своем лагере, сели на корабль и отплыли в открытое море. С высоких стен Трои осажденные видели необычайное движение в стане греков. Долго не могли они понять, что такое там происходит. Вдруг, к своей великой радости, увидали они, что из стана греков поднимаются густые клубы дыма. Поняли они, что греки покинули Троаду. Ликуя вышли троянцы из города и пошли к стану. Стан действительно был покинут. Кое-где догорали еще постройки. С любопытством бродили троянцы по тем местам, где стояли недавно шатры Диомеда, Ахилла, Агамемнона, Менелая и других героев. Они были уверены, что кончилась теперь осада. Миновали все бедствия, можно предаться теперь мирному труду. Вдруг в изумлении остановились троянцы. Они увидали деревянного коня. Смотрели они на него и терялись в догадках. Что это за изумительные сооружения? Одни из них советовали бросить коня в море, другие же везти в город и поставить на Акрополе. Начался спор. Тут перед спорящими появился жрец бога Аполлона Лаокоон. Он горячо стал убеждать своих сограждан уничтожить коня. Уверен был Лаокоон, что в коне скрыты греческие герои, что это какая-то военная хитрость, придуманная Одиссеем. Не верил Лаокоон, что навсегда покинули греки Троаду. Умолял Лаокоон троянцев не доверять коню. Что бы то ни было, а Лаокоон опасался греков, даже если бы они приносили дары Трое. Лаокоон схватил громадное копье и бросил им в коня. Содрогнулся конь от удара, и глухо зазвучало внутри его оружие, но помрачили боги разум троянцев. Они все-таки решили везти в город коня. Должно было исполниться веление судьбы. Когда троянцы стояли вокруг коня, продолжая двигаться на него, вдруг послышался громкий крик. Это пастухи вели связанного пленника. Он добровольно отдался им в руки. Этот пленник был грек Синон. Окружили его троянцы и стали издеваться над ним. Молча стоял Синон, боязливо глядя на окружавших его троянцев. Наконец заговорил он. Горько сетовал он, проливая слезы, на злую судьбу свою. Тронули слезы Синона прямо и всех троянцев. Стали они расспрашивать его, кто он и почему остался. Тогда Синон рассказал им вымышленную историю, которую придумал для него Одиссей, чтобы обмануть троянцев. Синон рассказал, как задумал погубить его Одиссей, так как Синон был родственником того Паламеда, которого так ненавидел царь Итаки. Поэтому, когда греки решили прекратить осаду, Одиссей уговорил Калхаса известить, что будто боги за счастливое возвращение на родину требуют человеческой жертвы. Долго притворно колебался Калхас, на кого указать, как на жертву богам, и, наконец, указал на Синона. Связали греки Синона и повели к жертвеннику, но Синон разорвал веревки и спасся от верной смерти бегством. Долго скрывался в густых зарослях тростника Синон, ожидая отплытия греков на родину. Когда же они отплыли, вышел он из своего убежища и добровольно отдался в руки пастухов. Поверили троянцы хитрому греку. Приам велел освободить его и спросил, что значит этот деревянный конь, оставленный греками в стане. Только этого вопроса и ждал Синон. Призвав богов в свидетели того, что говорит он правду, Синон сказал, что конь оставлен греками, чтобы умилостивить грозную Афину Палладу, разгневанную похищением Палладия из Трои. Конь этот, по словам Синона, будет могучей защитой Трои, если троянцы ввезут его в город. Поверили и в этом троянцы Синону. Ловко сыграл он ту роль, которую поручил ему Одиссей. Еще сильнее убедило троянцев, что Синон говорил правду, великое чудо, посланное Афиной Палладой. На море показались два чудовищных змея. Быстро плыли они к берегу, извиваясь бесчисленными кольцами своего тела на волнах моря. Высоко подымались красные, как кровь, гребни на их головах. Глаза их сверкали пламенем. Выползли змеи на берег около того места, где Лаокоон приносил жертву богу моря Посейдону. В ужасе разбежались все троянцы. Змеи же бросились на двух сыновей Лаокоона и обвились вокруг них. Поспешил на помощь сыновьям Лаокоон, но и его обвили змеи. Своими острыми зубами терзали они тела Лаокоона и его двух сыновей. Старается сорвать себя змей несчастный и освободить от них детей своих, но напрасно. Яд проникает все глубже в тело, члены сводит судорогой. Страдания Лаокоона и сыновей его ужасны. Громко вскричал Лаокоон, чувствуя приближение смерти. Так погиб Лаокоон, видя ужасную смерть своих ни в чем не повинных сыновей. Погиб потому, что хотел, вопреки воле Бога, спасти родину. Змеи же, совершив свое ужасное дело, уползли и скрылись под щитом статуи Афины Паллады.
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
5: Гибель Лаокоона еще сильнее убедила троянцев, что они должны вести деревянного коня в город. Разобрали они части городской стены, так как громадного коня нельзя было провести через ворота. И с ликованием, под музыку и пение, потащили коня канатами в город. 4 раза останавливался конь, ударяясь о стену, когда тащили его через пролом. И грозно гремело в нем от толчков оружие греков. Но не слыхали этого троянцы. Наконец, притащили они коня в Акрополь. Вещая Кассандра пришла в ужас, увидав в Акрополе коня. Она предвещала гибель Трои, но со смехом ответили ей троянцы. Ее предсказаниям ведь никогда не верили. В глубоком молчании сидели в коне герои, чутко прислушиваясь к каждому звуку, доносившемуся извне. Слыхали они, как звала их, называя по именам, прекраснокудрая Елена, подражая голосу их жен. Насилу удержал одного из героев Одиссей, зажав ему рот, чтобы он не ответил. Слыхали герои ликование троянцев и шум веселых пиров, которые справлялись по всей Трое по случаю окончания осады. Наконец наступила ночь. Все смолкло. Троя погрузилась в глубокий сон. У деревянного коня послышался голос Синона. Он дал знать героям, что теперь они могут выйти. Синон успел уже разложить и большой костер у ворот Трои. Это был знак укрывшимся за Тенедосом грекам, чтобы скорее спешили они к Трое. Осторожно, стараясь не производить шума оружием, вышли из коня герои. Первыми вышли Одиссей с Эпеем. Рассыпались по погруженным в сон улицам Трои герои. Запылали дома, кровавым заревом освещая гибнущую Трою. На помощь героям явились и остальные греки. Через пролом ворвались они в Трою. Началась ужасная битва. Троянцы защищались кто чем мог. Они бросали в греков горящими бревнами, столами, утварью, бились вертелами, на которых только что жарили мясо для пира. Никого не щадили греки. С воплем бегали по улицам Трои женщины и дети. Наконец подступили греки ко дворцу Приама, защищенному стеной с башнями. С мужеством отчаяния защищались троянцы. Они опрокинули на греков целую башню. С еще большим ожесточением пошли на приступ греки. Выбил топором ворота дворца сын Ахилла Неоптолем, и первый ворвался в него. За ним ворвались во дворец и другие герои и воины. Наполнился дворец прямо воплями женщин и детей. У алтарей богов собрались дочери и невестки Приама. Они думали найти здесь защиту. Приам в доспехах хотел защитить их или пасть в бою, но молила Гекаба, престарелого царя, искать защиты у алтаря. Разве мог он, слабый старец, бороться с могучими героями? Вдруг ворвался Неоптолем. Он преследовал смертельно раненного сына Приама Полита. Ударом копья поверг Неоптолем Полита на землю к ногам отца. Бросил копьем в Неоптолема Приам, но оно, как слабая трость, отскочило от доспехов сына Ахилла. Схватил в гневе Неоптолем Приама за седые волосы и вонзил ему в грудь свой острый меч. Погиб Приам в том городе, в котором жил столько лет, правя великой Троей. Не спасся никто из сыновей Приама. Даже внук его, сын Гектора, Астианакс, был убит. Его сбросили с высоких стен Трои, вырвав из рук несчастной Андромахи. Убил Менелай во дворце спящего Деифоба, женой которого после смерти Париса стала Елена. В гневе убил бы и прекрасную Елену Менелай, но удержал его Агамемнон. Богиня же Афродита вновь пробудила в груди Менелая любовь к Елене. С торжеством повел он ее к своему кораблю. Дочь Приама, вещая Кассандра, искала спасения в святилище Афины Паллады. Там нашел ее сын Оилея Аякс. Припала Кассандра к статуе Афины, обняв руками изображение богини. Грубо схватил ее Аякс и стак. Такой силой рванул от статуи, что упала священная статуя на пол храма и разбилась. Разгневались на Аякса греки, разгневалась и великая богиня. Впоследствии жестоко отомстила она за это Аяксу. Из всех героев Трои спаслись лишь Эней, вынесший на руках из Трои своего старого отца Анхиза и маленького сына Аскания. Пощадили греки и троянского героя Антинора. Его пощадили греки за то, что он всегда советовал троянцам выдать грекам прекраснокудрую Елену и похищенные Парисом сокровища Менелая. Долго пылала еще Троя. Клубы дыма поднимались высоко к небу. Оплакивали боги гибель великого города. Далеко был виден пожар Трои. По столбам дыма и громадному зареву ночью узнали окрестные народы, что пала Троя, которая долго была самым могущественным городом в Азии. Возвращение греков на родину. Богатую добычу захватили греки в Трое. Она вознаградила их за все те беды, которые испытали они во время десятилетней осады. Много золота и серебра, много утвари и бесчисленное количество прекрасных пленниц увезли греки с собой на кораблях. Когда корабли греков пристали к противоположному берегу Гелеспонта, явилась им тень великого Ахилла. Требовал герой себе в жертву прекрасную дочь Приама Поликсену, которая была некогда назначена ему в жены. Агамемнон не хотел отдавать Поликсену. Молила его и Кассандра пощадить сестру, но Одиссей настаивал на этой жертве, напоминая, какие великие услуги оказывал Ахилл грекам за время осады Трои. И сама Поликсена готова была идти под жертвенный нож. Знала она, что это будет ей избавлением от тяжкого рабства на чужбине. Спокойно пошла Поликсена к алтарю, около которого ждал ее с жертвенным ножом Неоптолем. Не дала она прикоснуться к себе юноше, который должен был вести ее на смерть. Не хотела Поликсена, как раба, снизойти в царство Аида. Сама подошла к алтарю, сама обнажила она грудь. Со вздохом скорби вонзил меч в грудь Поликсены Неоптолем, и горячая кровь обогрела жертвенник, сооруженный в честь Ахилла. После того, как принесена была в жертву Поликсена, греки отправились в далекий путь на родину. Много бед пришлось им испытать во время этого пути. Многие герои погибли, не увидав родины. Еще во время разрушения Трои разгневанная Афина Паллада вызвала великий раздор между греками и сыновьями Атрея. Менелай хотел немедленно отплыть в Грецию. Агамемнон же требовал, чтобы греки оставались в Троаде до тех пор, пока не умилостивят жертвами Афины. Не ведал Агамемнон, что ничем не смягчить ему гнева богини. Целый день продолжался спор братьев. На следующее утро часть греческих кораблей, захватив свою долю богатой добычи, покинула Троаду. Отплыли Нестор, Диомед, Неоптолем, Идоминей и Филоктет. Несколько позже отплыл и Менелай. Он догнал Нестора и Диомеда на острове Лесбосе. Одиссей тоже покинул было Троаду, но на Тенедосе поссорился он со своими спутниками и вернулся обратно к Агамемнону в Троаду. С Лесбоса собравшиеся там герои отплыли к острову Эвбея. На Эвбее, у мыса, посвященного богу Гефесту, принесли они жертву Посейдону и поплыли дальше. Через 4 дня Диомед прибыл в Аргос, а Нестор — в Пилос. Счастливо вернулись на родину также Идоминей, Филоктет и Неоптолем. Менелаю же пришлось перенести много невзгод. Около мыса Суния, восточной оконечности Аттики, бог Аполлон сразил своей стрелой кормчего Менелая Фронтиса. Менелай пристал к берегу, совершил пышные погребальные обряды в честь Фронтиса и только после этого отправился дальше. Когда корабли его огибали опасный мыс Малею, юго-западную оконечность Лаконии, Зевс послал великую бурю. Заходили по морю громадные, как горы, волны. Часть кораблей Менелая бурей унесло на Крит, где они и разбились о скалы. Только с великим трудом спаслись бывшие на них греки. Остальные же корабли, на которых был и Менелай, долго носились по морю и достигли, наконец, берегов Египта. 7 долгих лет скитался среди чужеземных народов Менелай. Был он у сидонян, у эфиопов и многих других народов. Побывал он на Кипре, в Финикии и далекой Ливии, народы которой славились своими неисчислимыми стадами. Много богатых даров получил.

Наконец, на возвратном пути из Египта Менелай пристал к острову Фарусу. На этом острове 20 дней ждал Менелай попутного ветра. Остров был пустынный, припасы подходили к концу. Всем грозила голодная смерть. Спасла Менелая и его спутников богиня Идофея, дочь морского бога Протея. Явившись Менелаю, научила она его завладеть Протеем и заставить его открыть волю богов. Рано утром, лишь только взлетела богиня зари Эос на небо, Менелай с тремя сильными и мужественными спутниками пошел на берег моря. Там ждала их Идофея с четырьмя шкурами тюленей. Надела эти шкуры Идофея на Менелая и его спутников, а чтобы не мучила их зловоние от шкур, промазала им нос амброзией. Не двигаясь, лежали Менелай и его спутники на морском берегу. Наконец, выплыл со стадом тюленей Протей. Пересчитал он тюленей, спокойно лег на песок и уснул. С криком бросился Менелай со спутниками на Протея. Началась упорная борьба. Протей превращался во льва, змея, пантеру, кабана, воду и дерево, но крепко держали его Менелай со спутниками. Наконец смирился старец, принял свой прежний образ и спросил Менелая, что хочет он узнать у него. Менелай спросил морского старца, кто из богов прогневался на него и не посылает ему попутного ветра. Повелел Протей Менелаю вернуться в Египет и принести там в жертву богам гекатомбу. Тогда только смилостивятся над ним боги и дадут ему счастливое возвращение на родину. Предсказал Менелаю вещи Протей, судьбу его и жены его Елены, открыл он Менелаю и то, что ждет каждого из героев во время их пути из-под Трои. Исполнил веление Протея Менелай. Вернулся он в Египет и принес богам жертвы. Боги послали ему попутный ветер, и благополучно вернулся он в родную Спарту, где долго жил потом счастливо. По смерти же Менелай и жена его прекрасная Елена перенесены были на острова Блаженных, где и живут вечно, не зная печалей. Много опасностей пришлось испытать на пути на родину и царю Агамемнону. Счастливо удалось ему и его спутникам достигнуть берегов Эвбеи. Здесь, у самого Гирейского мыса, поднялась великая буря. Ее послала богиня Афина, гневавшаяся на греков. Особенно же гневалась она на сына Оилея Аякса. Много кораблей погибло, разбившись о скалы. Разбился и корабль Аякса. Погиб бы он в морских волнах, если бы не сжалился над ним великий колебатель земли, бог моря Посейдон. Он повелел волнам выбросить Аякса на Гирейскую скалу. Спасся Аякс, но тут он сам погубил себя своей надменностью. С безумной гордостью воскликнул он, что он спасся сам, без помощи богов, даже против их воли. Услыхал бог Посейдон дерзкие слова того, кто был спасенным самим. В страшном гневе взмахнул он своим трезубцем и ударил им о скалу, на которой стоял Аякс. Надвое раскололась скала. Половина ее со страшным грохотом рухнула в море и увлекла за собой Аякса. Так погиб он в пучине, из которой только что спас его Посейдон. Корабли же Агамемнона с трудом избежали бури и прибыли, наконец, к родным берегам. Но не на радость вернулся Агамемнон в свои богатые золотом Микены. Там ждала его смерть от руки его неверной жены Клитемнестры.

0: Радиозвезда. Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
1: Одиссея. Одиссей у нимфы Калипсо. Много тяжких бед, много грозных опасностей.

0: Счастье претерпел герой Одиссей, возвращаясь из-под Трои на Итаку. Всех спутников потерял он в пути. Все погибли они, никого из них не пощадил злой рок. После долгих скитаний оказался Одиссей на острове Огигии у нимфы Калипсо. Греки считали, что Огигия лежала где-то на западе, на самой середине моря. 7 долгих лет пришлось Одиссею томиться у могучей волшебницы Калипсо. Шел 8-й год. Тосковал Одиссей по родной Итаке и по своей семье. Он молил отпустить его на родину, но не отпускала его Калипсо. Наконец, сжалились боги-олимпийцы над Одиссеем. На собрании богов решил Зевс по просьбе своей дочери, богини Афины Паллады, вернуть Одиссея на родину, несмотря на то, что бог моря Посейдон всюду на море преследовал Одиссея, гневаясь на него за то, что он ослепил циклопа Полифема, сына Посейдона. На Итаке, в отсутствие Одиссея, женихи бесчинствуют, расхищая его имущество. Когда боги решили вернуть Одиссея на родину, богиня-воительница Афина тотчас спустилась с высокого Олимпа на землю в Итаку и, приняв образ царя Тафиев, Мента, пошла к дому Одиссея. В доме застала она буйных женихов, сватавшихся за Пенелопу, жену Одиссея. Женихи сидели в пиршественной зале и в ожидании пира, который готовили рабы и слуги, играли в кости. Первым увидал Афину сын Одиссея Телемах. Приветливо встретил Телемах мнимого Мента. Он увел его в дом и усадил за отдельный стол в стороне от того стола, за которым сидели женихи. Начался пир. Когда женихи насытились, они призвали певца Фемия, чтобы он развлекал их своим пением. Во время пения Фемия наклонился Телемах к Менту и стал жаловаться, но так, чтобы не услыхали женихи, на те беды, которые терпит он от женихов. Горевал Телемах о том, что так долго не возвращается отец его Одиссей. Если бы вернулся отец, то кончились бы, как верил этому Телемах, все его беды. Спросил также Телемах гостя, кто он и как его зовут. Афина Паллада, назвавшись Ментом, сказала, что знала Одиссея, на которого так похож сын его Телемах, и, словно не зная, что происходит в доме Одиссея, спросила Телемаха, не празднует ли он свадьбу, не справляет ли какого-нибудь праздника. Почему так бесчинствуют его гости? И поведал Телемах гостю свое горе. Он рассказал ему, как принуждают буйные женихи мать его Пенелопу выбрать себе одного из них в мужья, как бесчинствуют они, как расхищают его имущество. Выслушала Афина Телемаха и посоветовала ему искать защиты у народа Итаки, созвав его на собрание и пожаловавшись в собрании на женихов. Посоветовала также Афина Телемаху поехать в Пилос к старцу Нестору и в Спарту к царю Менелаю и у них узнать о судьбе Одиссея. Дав такой совет Телемаху, покинула его Афина, она превратилась в птицу и скрылась из глаз Телемаха. Понял тогда он, что беседовал только что с богом. В это время из своего покоя спустилась вниз в пиршественную залу Пенелопа. Она услыхала пение Фемия, певшего песни о возвращении героев из-под Трои. Пенелопа стала просить Фемия прекратить печальную песню и спеть другую. Но прервал ее Телемах. Он сказал, что в выборе песни виноват не певец, а бог Зевс, вдохновивший его на пение именно этой песни. Просил Телемах мать вернуться в свой покой и там заниматься делами, приличными ей как женщине и хозяйке, пряжей, тканьем, наблюдением за работой рабынь и за порядком в доме. Он просил мать не вмешиваться в дела, ей неподобающие, и сказал, что в доме своего отца Одиссея он один повелитель. Выслушала Пенелопа сына, покорно пошла она в свой покой и, затворясь в нем, вспоминая Одиссея, горько плакала. Наконец, погрузила ее в сладкий сон богиня Афина. Женихи же, когда ушла Пенелопа, долго спорили, кто из них должен стать ее мужем. Их скоро прервал Телемах. Он сказал, что обратится за помощью к народному собранию, чтобы оно запретило им разорять его дом. Грозил им Телемах гневом богов. Но угрозы его мало действовали на женихов. Они по-прежнему продолжали шуметь, петь и плясать, буйствуя до самой ночи. Только поздней ночью разошлись женихи. Пошел и Телемах в свою опочивальню, сопровождаемый верной служанкой Одиссея, престарелой Эвриклеей, которая нянчила его в детстве. Там Телемах лег на свое ложе. Всю ночь не мог сомкнуть очей. Все обдумывал он совет, данный Афиной Палладой. На следующий день, рано утром, Телемах повелел глашатаям собрать народное собрание. Быстро собрался народ. Пришел и Телемах в народное собрание. В руках у него было копье, за ним бежали две собаки. Он был так прекрасен, что дивились на него все собравшиеся. Расступились перед ним старцы Итаки, и сел он на место своего отца. Телемах обратился с просьбой к народу защитить его от бесчинства женихов, грабящих его дом. Он заклинал народ именем Зевса и богини правосудия Фемиды помочь ему. Закончив гневную речь, Телемах сел на свое место, опустив голову, и слезы полились у него из глаз. Смолкло все народное собрание. Но один из женихов, Антиной, дерзко стал отвечать Телемаху. Он упрекал Пенелопу за ту хитрость, к которой прибегла она, чтобы только избежать брака с кем-нибудь из женихов. Ведь она сказала же им, что выберет себе из них мужа, только когда окончит ткать богатый покров. Днем действительно ткала покров Пенелопа, ночью же распускала то, что успевала соткать за день. Грозил Антиной, что не покинут женихи дом Одиссея до тех пор, пока не выберет себе из них Пенелопа мужа. Антиной требовал даже, чтобы Телемах отослал мать свою к ее отцу. Этим хотел он заставить ее выбрать себе мужа. Отказался Телемах изгнать мать из дома. Он призвал в свидетели тех оскорблений и зла, которые терпит от женихов Зевса. Услыхал его Зевс-громовержец и послал знамение. Над народным собранием поднялись два высоко парящих орла. Долетели орлы до середины народного собрания и бросились друг на друга. В кровь разодрали себе груди и шеи и быстро скрылись с глаз удивленного народа. Птицегадатель Галиферс возвестил всем собравшимся, что знамение это предвещает скорое возвращение Одиссея, и горе тогда женихам. Никем не узнанный вернется Одиссей и жестоко покарает тех, кто грабит его дом. Вот что поведал Галиферс собравшимся. Громко стал издеваться один из женихов, Эвримах, над птицегадателем. Он грозил, что и самого Одиссея убьют они. Гордо заявил Эвримах, что ничего не боятся женихи. Ни Телемаха, ни вещих птиц, которыми их пугает птицегадатель. Телемах не стал больше убеждать женихов прекратить бесчинство. Он просил народ дать ему быстроходный корабль, чтобы мог он плыть на нем в Пилос к Нестору, где надеялся он узнать что-либо об отце. Поддерживал Телемаха лишь один разумный ментор, друг Одиссея. Он упрекал народ за то, что дозволяет он женихам обижать так Телемаха. Молча сидели граждане. Из среды женихов встал Леокрит. Он, издеваясь над Телемахом, грозил гибелью Одиссею, если, вернувшись, попытается он выгнать из своего дома женихов. Леокрит был столь дерзок, что даже самовольно распустил народное собрание. В глубоком горе ушел Телемах на берег моря, и там обратился он с мольбой к Афине Палладе. Явилась ему богиня, приняв образ ментора. Богиня советовала ему оставить в покое женихов, так как они в своем ослеплении сами готовят себе гибель, которая все ближе и ближе. обещала богиня добыть корабль Телемаху и сопровождать его на пути в Пилос. Богиня повелела ему идти домой и приготовить все необходимое для далекого пути. Повиновался ей Телемах. Дома застал он женихов. Они собрались начать пир. Антиной насмешками встретил Телемаха и, взяв его за руку, звал принять участие в пире. Но Телемах гневно вырвал свою руку и ушел, грозя женихам гневом богов. Позвал Телемах верную служанку Эвриклею и пошел в обширную кладовую Одиссея, чтобы взять там все необходимое для путешествия. «Одной лишь Эвриклее», — сказал Телемах о своем решении ехать в Пилос и просил ее во время его отсутствия заботиться о матери. Стала молить верная служанка Телемаха не покидать Итаку. Боялась она, что погибнет сын Одиссея. Но он был непреклонен. Афина Паллада, между тем, приняв образ Телемаха, обошла весь город, собрала 20 юных гребцов и зашла также к Ноэмону просить корабль. Охотно дал свой прекрасный корабль Ноэмон. Теперь все было готово к отъезду. Афина, невидимая, пошла в зал, где пировали женихи, и погрузила всех их в глубокий сон. Затем, приняв снова образ ментора, вывела она из дворца Телемаха и отвела его на берег моря к кораблю. Спутники Телемаха быстро перенесли на корабль припасы, приготовленные Эвриклеей, и погрузили их на корабль. Взошел Телемах на корабль с мнимым ментором. Афина послала попутный ветер и быстро понесся корабль в открытое море.
1: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Дипломат». Читает Алексей Борзунов.
1: Жена титулярного советника Анна Львовна Кувалдина испустила дух. «Как же теперь быть-то?» Начали совещаться родственники и знакомые. «Надо бы мужа уведомить». Он хоть не жил с ней, но все-таки любил покойницу. Наметнись приезжал к ней, на коленках ползал, и все. «Анночка, когда же, наконец, ты простишь мне увлечение минуты?» И все в таком, знаете, роде. Надо дать знать. «Аристарх Иванович», — обратилась заплаканная тетенька к полковнику Пискареву, принимавшему участие в родственном совещании, «вы друг Михаилу Петровичу, сделайте милость, съездите к нему в правление и дайте ему знать о таком несчастье. Только вы, голубчик, не сразу, не оглаушьте, а то как бы и с ним чего не случилось. Болезненный, вы подготовьте его сначала, а потом уж...» Полковник Пискарев надел фуражку и отправился в правление дороги, где служил новоиспеченный вдовец. Застал он его за выведением баланса. «Михаилу Петровичу», — начал он, подсаживаясь к столу Кувалдина и утирая пот, — «здорово, голубчик. Да и пыль же на улицах, прости господи. Пиши, пиши. Я мешать не стану. Посижу и уйду. Шел, знаешь, мимо и думаю, а ведь здесь Миша служит. Дай зайду. Кстати же, и того дельца есть. Посидите, Аристарх Иванович, погодите. Я через четверть часика кончу, тогда и потолкуем. Пиши, пиши. Я ведь так только гуляючи. Два словечка скажу и айда». Кувалдин положил перо и приготовился слушать. Полковник почесал у себя за воротником и продолжал. «Душно у вас здесь, а на улице чистый рай. Солнышко, ветерочек этакий, знаете ли, птички, весна. Иду себе по бульвару, и так мне, знаешь ли, хорошо. Человек я независимый, вдовый. Куда хочу, туда и иду. Хочу в портерную зайду, хочу на оконке взад и вперед проедусь. И никто не смеет меня остановить, никто за мной дома не воет. Нет, брат, и лучше жить я, как на холостом положении. Вольно, свободно, дышишь и чувствуешь, что дышишь. Приду сейчас домой, никаких. Никто не посмеет спросить, куда ходил. Сам себе хозяин. Многие братья-то мои хвалят семейную жизнь, по-моему же она хуже каторги. Моды эти, тюрнюры, сплетни, визг. То и дело гости, детишки один за другим так и ползут на свет Божий. Расходы. Тьфу. Я сейчас, — проговорил Кувалдин, берясь за перо, — кончу и тогда пиши, пиши. Хорошо, если жена попадется, не дьяволица. Ну, а ежели сатана в юбке? Ежели такая, что по целым дням стрекозит да зудит? Взвоишь? Взять хоть тебя, к примеру. Пока холост был, на человека похож был, а как женился на своей и захерел, в меланхолию ударился. Осрамила она тебя на весь город, из дома прогнала. Что ж тут хорошего? И жалеть такую жену нечего. В нашем разрыве я виноват, а не она, вздохнул Кувалдин. Оставь, пожалуйста, знаю я ее. Злющая, своенравная, лукавая, что ни слово, то жало ядовитое, что ни взгляд, то нож острый. А что в ней, в покойнице, и хитство этого было, так и выразить невозможно. То есть как в покойнице? Сделал большие глаза Кувалдин. Да не, что я сказал, в покойнице? Спохватился Пискарев, краснея. И вовсе я этого не говорил. Что ты, бог с тобой? Уж и побледнел. Хе-хе. Ухом слушай, а не брюхом. Вы были сегодня у Анюты? Заходил утром, лежит. Прислугой помыкает, то ей не так подали, другое. Невыносимая женщина, не понимаю, за что ты любишь ее, бог с ней совсем. Дал бы бог, развязала бы она тебя, несчастного. Пожил бы ты на свободе, повеселился, на другой бы оженился. Ну-ну, не буду, не хмурься, я ведь так только, по-стариковски. По мне, как знаешь, хочешь люби, хочешь не люби, а я ведь так, добра желаючи. Не живет с тобой, знать тебя не хочет. Что же это за жена? Некрасивая, хилая, злонравная, и жалеть не за что. Пущай бы! Легко вы рассуждаете, Аристарх Иванович, вздохнул Кувалдин. Любовь не волос, не скоро ее вырвешь. Есть за что любить. А кроме ехидства ты от нее ничего не видел. Ты прости меня, старика. А не любил я ее, видеть не мог. Еду мимо ее квартиры, глаза закрываю, чтобы не увидеть. Бог с ней, царство ей небесное, вечный покой, но не любил грешный человек.
2: Послушайте, Аристарх Иванович, побледнел Кувалдин, вы уже во второй раз проговариваетесь. Умерла она, что ли?
1: То есть кто умерла? Никто не умирал. А только не любил я ее покойницу. Тьфу! То есть не покойницу, а ее. Аннушку-то твою.
2: Да она умерла, что ли? Аристарх Иванович, не мучайте меня. Вы как-то странно возбуждены, путаетесь, холостую жизнь хвалите. Умерла? Да?
1: Уж так и умерла, пробормотал Пискарев, кашляя. Как ты, брат, все сразу. А хоть бы и умерла. Все помрем, и ей, стал быть, помирать надо. И ты помрешь, и я.
0: Глаза Кувалдина покраснели и налились слезами. В котором часу? Спросил он тихо.
1: Не в котором. Уж ты и рюмзаешь. Да не умерла она. Кто тебе сказал, что она померла?
2: Аристарх Иванович, я прошу вас, не щадите меня.
1: С тобой, брат, и говорить нельзя, словно ты маленький. Ведь не говорил же я тебе, что она приставилась. Ведь не говорил? Чего же слюни распускаешь? Поди полюбуйся, живехонька. Когда заходил к ней, с теткой бронилась. Тут отец Матвей панихиду служит, а она на весь дом орет.
2: Какую панихиду? Зачем ее служить?
1: Панихиду-то? Да так, словно как бы вместо молебствия. То есть никакой панихиды не было, а что-то такое, ничего не было.
0: Аристарх Иванович запутался, встал и, отвернувшись к окну, начал кашлять.
1: Кашель у меня, братец. Не знаю, где простудился.
0: Кувалдин тоже поднялся и нервно заходил около стола. «Морочите вы меня», — сказал он, теребя дрожащими руками свою бородку. «Теперь понятно, все понятно. И не знаю, к чему вся эта дипломатия. Почему же сразу не говорите? Умерла ведь?»
1: «Хм, как тебе сказать?» — пожал плечами Пискарев. «Не то чтобы умерла, а так».
2: «Ну вот ты уж и плачешь. Все ведь умрем, ни одна она смертная, все на том свете будем. Чем плакать-то при людях? Взял бы лучше да помянул, перекрестился бы».
0: Полминуты Кувалдин тупо глядел на Пискарева, потом страшно побледнел и, упавши в кресло, залился истерическим плачем. Из-за столов повскакивали его сослуживцы и бросились к нему на помощь. Пискарев почесал затылок и нахмурился.
1: «Комиссия с такими господами, ей-богу!» — проворчал он, растопыривая руки.
2: «Ревет!» «Ну, отчего ревет?» — спрашивается. «Миша! Да ты в своем уме! Миша!» — принялся он толкать Кувалдина. «Ведь не умерла же еще! Кто тебе сказал, что она умерла? Напротив, доктора говорят, что есть еще надежда! Миша! А, Миша! Говорю тебе, что не померла! Хочешь, вместе к ней съездим? Как раз и к панихиде поспеем. То есть что я? Не к панихиде, а к обеду. Мишенька, уверяю тебя, что еще жива. Накажи меня, Бог. Лопни мои глаза, не веришь? В таком разе едем к ней. Назовешь тогда чем хочешь, ежели. И откуда он это выдумал, не понимаю. Сам я сегодня был у покойницы. То есть не у покойницы, а...» Тьфу!
0: Полковник махнул рукой, плюнул и вышел из правления. Придя в квартиру покойницы, он повалился на диван и схватил себя за волосы.
2: «Ступайте вы к нему сами!» — проговорил он в отчаянии. «Сами его подготовляйте к известию, а меня уж избавьте! Не желаюсь!» Два слова ему только сказал. Чуть только намекнул. «Поглядите, что с ним делается! Помирает! Без чувств! В другой раз! Ни за какие коврижки! Сами идите!»
0: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Дипломат».
3: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в зоне спецоперации 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда установки «Хаймарс» и более 550 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что всего в зоне специальной военной операции за сутки наши бойцы ликвидировали более 1300 украинских боевиков. Российские вооруженные силы нанесли поражение по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Американские переговорщики по Украине ведут диалог как с Москвой, так и с Киевом, сообщил Дмитрий Песков на брифинге. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что контакты между Россией и США продолжаются по рабочим каналам.
2: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет. Тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками.
1: Дмитрий Песков подчеркнул, что начинать переговоры с выдвижением условий России ошибочно. По его словам, Москва фиксирует, что европейцы более сосредоточены на продолжении конфликта, чем на мирных переговорах. В России начали тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. На этом этапе развития проекта речь идет о транспортировке препаратов между медицинскими учреждениями, уточнил министр. Ранее Владимиру Путину представили беспилотную авиационную систему «АЭСТ», предназначенную для доставки лекарств, медицинских изделий, донорской крови и биоматериалов в труднодоступные районы. Подобные проекты уже запущены в Нижегородской и Ленинградской областях, в Бурятии и на Алтае. Международная федерация парусного спорта разрешила российским атлетам участвовать в соревнованиях среди юниоров под национальным флагом и гимном. Так спортсмены до 23 лет смогут выступать с национальной символикой, говорится на сайте Всероссийской федерации парусного спорта. Также сняты санкции с белорусских спортсменов, персонала и судей, включая требования о нейтральном статусе и запрет на использование национального флага и гимна. Все ограничения, действовавшие с 2022 года, отменены, отметили в Федерации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио «Звезда».
3: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект.
4: Михаил Зощенко. Рассказ «Мелкий случай из личной жизни». Читает Алексей Войтюк.
5: Иду я раз однажды по улице, и вдруг замечаю, что на меня женщины не смотрят. Бывало, раньше выйдешь на улицу таким, как говорится, кандибобером, а на тебя смотрят, посылают воздушные взгляды, сочувственные улыбки, смешки и ужимки. А тут вдруг вижу ничего подобного. Вот это, думаю, жалко. Все-таки, думаю, женщина играет некоторую роль в личной жизни. Один буржуазный экономист, или, кажется, химик, высказал оригинальную мысль, будто не только личная жизнь, а все, чего мы не делаем, мы делаем для женщин. И стало быть, борьба, слава, богатство, почести, обмен квартирой, покупка пальто и так далее и тому подобное — все это делается ради женщины. Ну, это он, конечно, перехватил собака, заврался на потеху буржуазии, но что касается личной жизни, то я с этим всецело согласен. Я согласен, что женщина играет некоторую роль в личной жизни. Все-таки, бывало, в кино пойдешь, не так обидно глядеть худую картину. Ну, там, ручку пожмешь, разные дурацкие слова говоришь, все это скрашивает современное искусство и бедность личной жизни. Так вот, каково же мое самочувствие, когда раз однажды я вижу, что женщины на меня не смотрят? Что, думаю, за черт? Почему на меня бабы не глядят? С чего бы это? Чего им надо? Вот я прихожу домой и поскорее гляжусь в зеркало. Там вижу, вырисовывается потрепанная морда и тусклый взор, и краска не играет на щеках. «Ага, теперь понятно», — говорю я сам себе. «Надо усилить питание. Надо наполнить кровью свою поблекшую оболочку. И вот я в спешном порядке покупаю разные продукты. Я покупаю масло и колбасу. Я покупаю какао и так далее. Все это ем, пью и жру прямо безостановочно. И в короткое время возвращаю себе неслыханно свежий, неутомленный вид. И в таком виде фланирую по улицам. Однако замечаю, что дамы по-прежнему на меня не смотрят. «Ага», — говорю я сам себе, «может быть, у меня выработалась дрянная походка? Может быть, мне не хватает гимнастических упражнений, висения на кольцах, прыжков? Может, мне недостает крупных мускулов, на которые имеют обыкновение любоваться дамы? Я покупаю тогда висячую трапецию, покупаю кольца и гири и какую-то особенную рюху. Я вращаюсь, как сукин сын, на всех этих кольцах и аппаратах. Я верчу по утрам рюху, я бесплатно колю дрова соседям. Я, наконец, записываюсь в спортивный кружок, катаюсь на лодках и на лодчонках, купаюсь до ноября, при этом чуть не тону однажды. Я ныряю с дуру на глубоком месте, но, не достав дна, начинаю пускать пузыри, не умея прилично плавать. Я полгода убиваю на всю эту канитель. Я подвергаю жизнь опасности. Я дважды разбиваю себе башку при падении с трапеции. Я мужественно сношу все это, и в один прекрасный день, загорелый и окрепший, как пружина, выхожу на улицу, чтобы встретить позабытую женскую одобрительную улыбку. Но этой улыбки опять не нахожу. Тогда я начинаю спать при открытом окне. Свежий воздух внедряется в мои легкие. Краска начинает играть на моих щеках. Морда моя розовеет и краснеет, и принимает даже почему-то лиловый оттенок. Со своей лиловой мордой я иду однажды в театр. И в театре, как ненормальный, кручусь возле женского состава, вызывая нарекания и грубые намеки со стороны мужчин и даже толкание и пихание в грудь. И в результате вижу 2-3 жалкие улыбки, каковые меня мало устраивают. Там же, в театре, я подхожу к большому зеркалу и любуюсь на свою окрепшую фигуру и на грудь, которая дает теперь с напружкой 75 сантиметров. Я сгибаю руки и выпрямляю стан, и расставляю ноги то так, то так. И искренне удивляюсь той привередливости, того фигуряния со стороны женщин, которые либо с жиру бесятся, либо пес их знает, чего им надо. Я любуюсь в это большое зеркало, и вдруг замечаю, что я одет неважно. Я прямо скажу, худо и даже безобразно одет. Прикороткие штаны с пузырьками на коленях приводят меня в ужас и даже в содрогание. Но я буквально остолбеваю, когда гляжу на свои нижние конечности, описанию которых не место в художественной литературе. «Ах, теперь понятно», — говорю я сам себе. «Вот что сокрушает мою личную жизнь. Я плохо одеваюсь». И подавленный, на скрюченных ногах я возвращаюсь домой, давая себе слово переменить одежду. И вот в спешном порядке я строю себе новый гардероб. Я шью себе по последней моде новый пиджак из лиловой портьеры и покупаю себе брюки «Оксфорд», сшитые из двух галифе. Брюки «Оксфорд» — короткие узкие брюки, крик моды во времена Непа. В данном случае очевидная подделка, ибо брюки сшиты из двух галифе. Я хожу в этом костюме, как в воздушном шаре, огорчаясь подобной моде. Я покупаю себе пальто на рынке с такими широкими плечами, которых вообще не бывает на нашей планете. И в выходной день однажды в таком наряде выхожу на Тверской бульвар. Я выхожу на Тверской бульвар и выступаю, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами. Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха. Мужчины, те смотрят менее косо, Раздаются ихние замечания, грубые и некультурные замечания людей, не понимающих всей ситуации. Там и сям слышу фразы: «Эвах, какое чучело! Поглядите, как подлец нарядился! Как, говорят, ему не стыдно! Навернул на себя 3 километра материи!» Меня осыпают насмешками и хохочут надо мной. Я иду, как сквозь строй по бульвару, неясно на что-то надеясь. И вдруг у памятника Пушкину я замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью и даже лукавством. Я улыбаюсь в ответ и 3 раза, играя ногами, обхожу памятник Пушкину, после чего присаживаюсь на скамеечку, что напротив. Прилично одетая дама с остатками поблекшей красоты пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано «все хорошее». Я наклоняю голову, повожу плечами и мысленно любуюсь стройной философской системой буржуазного экономиста о ценности женщин. Я подмигиваю Пушкину, дескать, вот, мол, началось, Александр Сергеевич. Я снова обращаюсь к даме, которая теперь, вижу, буквально следит немигающими глазами за каждым моим движением. Тогда я начинаю почему-то пугаться этих немигающих глаз. Я и сам не рад успеху у этого существа, и уже хочу уйти, и уже хочу обогнуть памятник, чтобы сесть на трамвай и ехать, куда глаза глядят, куда-нибудь на окраину, где нет такой немигающей публики. Но вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит: «Извините, уважаемый, очень, говорит, мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку?» Ну да, конечно, думаю, неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты. Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напружкой. Оглядев подкладку, дама поднимает истошный визг и крики: «Ну да, конечно, это ее пальто, краденное пальто, которое теперь этот прохвост, то есть я, носит на своих плечах!» Ее стенания режут мне уши. Я готов провалиться сквозь землю в новых брюках и в своем пальто. Мы идем в милицию, где составляют протокол. Мне задают вопросы, и я правдиво на них отвечаю. А когда меня, между прочим, спрашивают, сколько мне лет, я называю цифру, и вдруг от этой почти 3-значной цифры прихожу в содрогание. «Ах, вот от чего на меня не смотрят», — говорю я сам себе. «Я попросту постарел. А я было хотел свалить на гардероб недостатки своей личной жизни. Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке, и налегке, со смятенным сердцем, выхожу на улицу. Ну ладно, обойдусь, — говорю я сам себе. Моя личная жизнь будет труд. Я буду работать. Я принесу людям пользу, не только света в окне, что женщина. Я начинаю издеваться над словами буржуазного ученого. Это брехня, — говорю я себе, — это досужие выдумки, типичный западный вздор. Я хохочу, плюю направо и налево и отворачиваю лицо от проходящих женщин. Но вот что интересно. Этот небольшой случай произошел со мной 2 года назад. И хотя за эти 2 года я, казалось бы, еще больше постарел, но, тем не менее, этим летом я познакомился с одной особой, и она, представьте себе, мною сильно увлеклась. И, главное, смешная подробность. Я в это лето одевался как нарочно исключительно худо. Ходил черт знает в каких штанах и в дырявых спортивных туфлях. И вот, тем не менее, это на любовь не повлияло. И я через это счастлив и доволен. И мы даже вскоре женимся по взаимной любви.
4: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Мелкий случай» из личной жизни.

0: Радиозвезда. Влас Дорошевич. Рассказ «Писательница». Читает Игорь Тарадайкин.
1: «Вас желает видеть госпожа Маурина». «Ах, черт возьми, Маурина. Попросите подождать. Я одну секунду». «Одну секунду». Я переменил визитку, поправил перед зеркалом галстук, прическу и вышел. Вернее, вылетел. «Ради самого Бога, простите, что я вас заставил». Передо мной стояла пожилая женщина, низенькая, толстая, бедно одетая. Все на ней висело. Щеки висели, платье висело. Я смешался. Она тоже. «Маурина». «Виноват вы, вероятно, матушка Анна Николаевна». Она улыбнулась грустной улыбкой. «Нет, я сама и есть Анна Николаевна Маурина, автор помещенных у вас рассказов». «Но позвольте, как же так? Я знаю Анну Николаевну. Та брюнетка, она никогда не была Анной Николаевной. Это обман. Не сердитесь на меня. Выслушайте». Она была растеряна, на глазах стояли слезы. «Вы позволите мне сесть?» «Ах, конечно, прошу. Простите, что я раньше». «Нет, ничего, ради бога, не беспокойтесь. Позвольте мне вам рассказать, не сердитесь. Рассказы писала я. Вот, видите ли, мне хотелось печататься. Не только для гонорара. Нет, мне казалось, что у меня есть что сказать. Я много пережила, перечувствовала, много думала. Мне хотелось писать. Я написала 3 рассказа и отнесла в 3 редакции. Может быть, это были не дурные рассказы, может быть, плохие, я не знаю. Они не были прочитаны. Один из рассказов был и у вас. Я приходила несколько раз, и мне говорили, что вы заняты. Через неделю. Наконец, ваш секретарь передал мне рассказ с пометкой «нет». Простите меня, но вы его не читали». «Сударыня, этого не может. Этот рассказ был потом напечатан. У вас же», — ответила она тихо и печально. «Тогда мне в голову пришла мысль. Быть может, очень нехорошая. Быть может, очень-очень дурная. Я в тех же меблированных комнатах жила молодая девушка. Гувернантка, без места. Очень красивая. Та самая, которая приходила к вам под именем Анны Николаевны Мауриной. И... простите меня, талантом, который вы так заинтересовались. Она также сидела без средств. Я предложила ей комбинацию. Я буду писать, а она носить мои рассказы от своего имени. Вы знаете, портрет автора при сочинениях всегда интересует, особенно когда такой портрет. Я посмотрела на нее, роскошные волосы, глаза, фигура, щеки, от которых... пышет молодостью и жизнью. В ней есть все, чтобы заинтересовались ее психологией. Не сердитесь на меня, я ничего не хочу сказать дурного ни про вас, ни про ваших коллег, ничего. Никем не было сделано ни одного слишком скверного намека, ни одного слишком вольного слова. Но когда она отнесла рассказы по редакциям, ей ответ дали через 3 дня, только и всего. И все рассказы были приняты. Боже мой, это так естественно. Молодая, очень красивая женщина пишет. Интересно знать, что думает такая красивая головка. Сначала, в особенности, рассказы бывали не совсем удачны. И некоторые господа редакторы были так добры, что сами их переделывали. И с какой любовью. Вычеркивали, но как осторожно, с каким сожалением. Мне самому жаль, но это немножко длинно, дитя мое. Она мне... обыкновенно рассказывала все подробности своих визитов. Удивлялись, как вы, такая молоденькая, и откуда вы все это знаете? Простите меня, ради бога, это ваши слова. Но и другие говорили то же самое. Изумлялись ее талантливости. Откуда у вас такие мысли? Всякая мысль получает особую прелесть, если она родилась в хорошенькой головке. Жизнь не выучила меня быть оптимисткой». И такая молоденькая, такая красивая женщина со взглядами, полными пессимизма. Это придавало ей только интерес. Ей и ее рассказам. Она всегда мне рассказывала все, что ей говорили. И мы Простите меня, много смеялись. Она очень весела. Я не так. Но все-таки смеетесь надо мной. От похвал у меня кружилась голова. Как замечали всякое красивое, удачное, чуть-чуть оригинальное слово. Наши дела шли великолепно. Мы зарабатывали рублей 200 в месяц. 100 я отдавала ей, 100 брала себе. И все шло отлично. Как вдруг на прошлой неделе та Анна Николаевна вступила в кафе «Шантан». В кафе «Шантан». Там ей показалось веселее. И предложили больше денег. Я умолял ее не бросать литературы. Ведь мы были накануне славы. Еще полгода мы стали бы зарабатывать 500-600 рублей в месяц. У меня почти готов роман. У нее бы его приняли. Я умолял ее не губить моей литературной карьеры. Она ушла. Там веселее. Что мне оставалось делать? Взять на ее место другую? Но это было бы невозможно. Сегодня одна Маурина, завтра другая. Да и к тому же, не сердитесь на меня. Я думала, я надеялась, что мои труды, одобренные, печатавшиеся, дают же мне право выступить с открытым забралом, с некрасивым лицом. Не гневитесь же на меня за маленькое разочарование. Я, право, не знаю. Все это так странно. Такая нелитературность приема. Она сделала такой жест, словно я собираюсь ее бить. Не говорите, мне не говорите. Я уж слышал это. В одной уж редакции меня почти выгнали. Нелитературный прием, расчет на какие-то посторонние соображения. Это не принято в литературе. И вот я пришла к вам. Вы всегда так хорошо относились к моим рассказам. Вы так хвалили. Не откажите прочитать вот эту вещицу. Это в том роде, который вам у нее особенно нравился. Ей вы читали в 3 дня. Мне можно зайти через неделю.
2: Помилуйте, зачем через неделю? Уверяю вас, вы ошибаетесь. Не сердитесь. Я прошу вас зайти через 3 дня. Через 3 дня рассказ будет прочитан. Может быть, лучше через сударыня, повторяю вам. Через 3 дня рассказ будет прочитан. Имею честь кланяться. Через 3 дня я получил через секретаря записку.
1: Я говорила, что лучше через неделю. Не сердитесь на меня, я зайду еще через неделю. Уважающая вас Маурина.
2: Такая досада, черт возьми. Непременно надо было прочитать. И забыл. Затем, я уж не помню, что именно случилось, но что-то было. Осложнение на Дальнем Востоке. Затем недород во внутренних губерниях. Вообще события, на которые публицисту нельзя не откликнуться. Словом, был страшным образом занят. Масса обязанностей, положительное отсутствие времени, приспешной, лихорадочной газетной работе. Потом рассказ, вероятно, куда-то затерялся. Я не мог его найти. Недавно я встретил в одном новом журнале под рассказом подпись Мауриной. Вечером я встретился с редактором. «Кстати, у вас Маурина пишет. А вы ее знаете? Правда, прелестный ребенок?» «Да. И примило пишет. Примило. Конечно, немножечко по-дамски. Длинноты, там отступления. Приходится переделывать, перерабатывать. Но для такого талантливого ребенка прям не жаль. У нас в редакции ее все любят. Прям войдет, словно луч солнца заиграет. Прелестная такая детская личка, чудная блондинка. Ах, она блондинка. Блондинка. А что? Так, ничего».
0: Мы читали рассказ Власа Дорошевича «Писательница».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Аркадий Бухов. Рассказ «Мученики». Читает Дмитрий Шиляев.
2: Ни с одним из физических недостатков люди так неохотно мирятся, как с толщиной. Человек, лишившийся ноги, быстро привыкает к своей деревяшке, и если бы в один странный день у него неожиданно выросла свежая нога, он, наверное, был бы не только удивлен, но даже немного обижен. «Ишь ты, лезет! Нашла когда!» — с укором обратился бы он к ноге. «Подумаешь, цаца какая!» Человек с оторванным ухом просто забывает о нем и очень сухо принимает все сожаления окружающих. «На мой век и одного хватит. У рыбы совсем нет. Опадите, приступитесь к ней. Ха, осетрина 3 рубля фунт, а в фунте и смотреть нечего. Кожа да жир». Толстяки, наоборот, вечные мученики. Узнав в одно из хмурых утр, что необходимая часть туалета решительно отказывается обхватить бренное тело и уныло напоминает о полноте тех лет, когда обладатель тела бегал за голубями и играл в бабки, толстеющий человек с омраченным лицом начинает допытываться у близких. «Я, кажется, немножко того, толстею». Близкий близкому волк. Обрадовавшись случаю сказать что-нибудь неприятное, он всматривается в фигуру и лицо спрашивающего и с нескрываемым восторгом делится свежими впечатлениями.
3: «Здорово, брат! Фу, вовсю расползаешься!»
2: «Неужели вовсю?» — унылым эхом переспрашивает несчастный.
3: «Еще бы! Самому пора знать! Третий подбородок растет!
2: А хоть и четвертый!» Обижается толстеющий человек. «Не твой, кажется. Я своими подбородками никому жить не мешаю, а ты со своим кашлем». «Кто кашляет, а кто живот растит?» Обижается близкий и змеино добавляет. «Смотри, перед Пасхой в деревню не уезжай, заколют». Жизнь толстеющего человека уже отравлена. В тот же вечер, когда все уйдут ли разбредутся спать, он останавливается перед зеркалом и мрачно смотрит на холодное стекло, уныло и покорно рассказывающее всю безвыходную правду. И о двух лишних подбородках, и об апоплексической багровой складке на шее, и о фигуре, отгоняющей мысль об изящно сшитой визитке. «Надо лечиться», — проносится тяжелая каменная и остроугольная мысль и тут же притворяется в мучительный вопрос. «Чем? Можно меньше есть. Во время обеда ложиться спать, просыпаться после завтрака. Тогда будет толщина от сна. Можно наоборот, меньше спать, больше ходить, даже побегать иногда. В этих случаях очень хочется есть. Тогда будет толщина от усиленного питания. Обычно избирается третий путь – гимнастика. А так как установка в столовой барьеров или шестов в спальне вызвала бы массу нареканий со стороны домашних, выбирается самый безобидный по своему размаху вид гимнастики – гири. Толстый человек покупает 4 больших гири и начинает с утра поднимать каждую из них, изредка опуская их на пол. Снизу прибегает кухарка и заявляет, что у ее господ хворает ребенок, который не может спать, если сверху бьют по потолку тяжелой гирей.
4: 6 месяцев всего, вот и не привыкший, поясняет она, оправдывая свое появление.
2: Толстый человек конфузится и просит извинения.
3: «Гимнастика задевается», — доносится до него из кухни переговоры двух кухарок,
2: верхней собственной и нижней чужой.
3: «Брюхо разъел, видишь, так теперь жир вытряхает».
4: «Ишь, черти!» — реагирует чужая кухарка. «Обожрутся, а потом безобразят».
2: Занятия с гирями приходится или отложить, или поднимать их над постелью, которая за какие-нибудь 3-4 часа начинает быстро и шумно ломаться. Через несколько дней, взвесившись на поломанном автомате, толстый человек весело вбегает в столовую и радостно делится с домашними. «А я на 3 фунта сбавил! Здорово!» Домашние относятся всегда и ко всему сухо. «Должно быть, потеря веса пришлась на долю головы», — сухо догадывается один из слушателей. «Да я не шучу! Право, 3 фунта! Ты что, в жокеи, что ли, собираешься? Вот вы смеетесь, а я к весне 11 фунтов спущу». «Ну, тогда тебе есть прямой расчет идти в балет». Толстый человек обиженно уходит в свою комнату и, притворив двери, начинает высчитывать на бумажке количество сбавленных в будущем фунтов. К апрелю 4, к июлю всего, значит, 13, к сентябрю еще 2. В конце вычисления получается, что к августу будущего года он станет совсем невесомым, вопреки основным законам природы. Это действует неприятно на воображение. Толстый человек не имеет права страдать. У худого человека это выходит просто. В большой людной комнате он становится где-нибудь в стороне, прислоняется к стене и надолго замолкает. И потому, как висит на нем невыглаженный смокинг, и по глубоким синим ямам на щеках, и по костлявым пальцам все понимают, что он или безнадежно влюблен, или безвозвратно проигрался на бегах и 4 дня не был дома. Его не беспокоят вопросами, и первому подносят раскрытую коробку с дешевыми шоколадными конфетками, которыми принято угощать гостей в богатых домах. Толстый человек не может этого сделать. Если он задумчиво облокотился на кресло, оно медленно поедет на своих колесиках по полу. Если он встанет у стены, фигура его крупным и сочным пятном на светлом фоне обоев подчеркнет свою расплывчатость. Он неминуемо должен опуститься на стул, сразу как опытный пловец выныривает из-под воротничка лишний подбородок, шея утолщается, и весь он приобретает вид случайного мешка с картофелем. Сочувствия он не вызывает ни в ком. Сочувствие успешно заменяет только покровительственное отношение окружающих,

0: и улыбаюсь. Рому захотел. Да для вас это яд синильный. От спиртного пухнут. А если толстый человек окончательно захандрит и, тяжело вздохнув, замолчит и уставится глазом в угол, никто не подойдет к нему с таким же чувством, как к худому. Только тот же развязанный гость похлопает по плечу и снова оповестит окружающих. «Переел наш Арсений Никитич!» Никто не поверит, что толстые, неповоротливые люди с большими животами и розовыми отвислыми щеками пишут любовные письма, сочиняют стихи о северных девушках и газелях или мрачно ходят по 2 часа около какого-нибудь магазина, уныло дожидаясь знакомого стука высоких каблучков. Женщины о них говорят неопределенно. Всего человек 11 было, 4 дамы, 7 мужчин и Лыкатов. Это какой Лыкатов? Адвокат? Нет, так, ну толстый такой. Единственное, кто относится к толстым людям с громадным почтением и нескрываемой завистью, это дети. Увидев у себя дома незнакомого толстого человека, какая-нибудь 5-летняя кукла со светлыми косицами и необъятными глазами, как вкопанная, останавливается у дверей и не решается идти дальше. «Иди, иди, Нюта, дай дяде ручку». Нюта бесповоротно и отрицательно качает головой, сосредоточенно о чем-то думает и внезапно обращается к толстому гостю. «А я знаю, почему ты такой!»
1: «Какой?» — нерешительно спрашивает толстый человек, не ожидающий ничего доброго и лестного.
0: «Такой!» — несмотря на хмурые взгляды обеспокоенных родителей, показывает Нюта пухлыми лапами, раскидывая их, насколько возможно, в стороны. И, не дожидаясь повторного вопроса, Нюта высказывает тут же свои соображения. «Потому что ты бабушку съел!» «Мне нянька говорила, она старая, а старые не врут».
1: Толстому человеку вообще очень тяжело.
2: Мы читали рассказ Аркадия Бухова «Мученики».

0: Радиозвезда.
1: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект.
2: Аркадий Аверченко. Рассказ «Люди с прищуренными глазами». Читает Сергей Казаков.
3: Хотя близорукость – физический недостаток, и хотя над физическими недостатками смеяться не принято, но я думаю, что несколько слов о близорукости мне можно сказать. Постараюсь не хихикать, не подсмеиваться над несчастными, обиженными природой людьми, тем более, что сам я близорук очень сильно, и сам я перенес из-за этого много неприятностей и огорчений, о которых дальнозоркие люди и не слыхивали. Вообще, дальнозоркие люди не могут себе представить, что такое близорукость. А близорукие смотрят на дальнозорких, как на что-то чудесное, непонятное и загадочное. Однажды я мельком слышал такой разговор. «Видите вы на той крыше кошку? Что это она там делает у водосточной трубы?» «Кошку? Я не вижу даже самой крыши. Как не видите? Вот это большая, красная. Я вижу что-то красненькое, но, признаться, думал, что это флаг». «Флаг? Вы, наверное, притворяетесь? Просто дурачите меня?» «А я так, откровенно говоря, уверен, что это вы подсмеиваетесь надо мной. Я никак не могу понять, как это можно видеть на таком расстоянии кошку».

0: А вот вы убейте меня, я не пойму, как это на таком расстоянии можно не увидеть кошки. Она вся как на ладони, видите, лапой что-то скребет. Может быть, она блоху поймала? Вы блохи не видите? Ну, признайтесь, ведь вы выдумали вашу кошку. Так они долго говорили на разных языках. Часто близорукие обладают странным свойством – тщательно скрывать свой недостаток. И из-за этого происходит много недоразумений, и многие попадают в неловкое положение. Вы сидите в ресторане и неожиданно замечаете какого-то нового господина, который только что вошел в комнату. Вы не уверены, знаете вы его или нет. Лицо его сливается издали в бледное туманное пятно, на котором неясно отмечаются один глаз и какая-то черная повязка поперек лица. Вы начинаете мучительно размышлять, знакомы вы с ним или нет. Сомнения рассеиваются. Новоприбывший сделал вам приветственный знак рукой. И вы, чувствуя, что он смотрит прямо на вас, меняете бессмысленное выражение лица на приветливо-радостное, вскакиваете с места и спешите к нему. И по мере приближения к этому господину вы замечаете, что на его туманном, будто расплющенном лице появляется второй, недостававший ранее глаз, а черная трагическая повязка, которая казалась вам результатом какого-нибудь телесного повреждения, на самом деле черные густые усы. И на расстоянии двух шагов от него вы уже начинаете сомневаться, знакомы ли вы с ним, а через один шаг уже уверены в том, что видите его в первый раз». Но на вашем лице застыла первоначальная радостно-приветливая улыбка, и вы так и не успели согнать ее, а незнакомец уже заметил ваше поведение, заметил эту такую глупую, по своей ненужности, радостную улыбку и смотрит на вас с чувством изумления и растерянности. Чтобы рассеять как-нибудь это тяжкое, глупое положение, вы, сохраняя на лице ту же глупейшую улыбку, глядите куда-то вдаль, делайте кому-то приветственные знаки, хотя впереди вас, кроме притворенной двери, никого нет, проскальзывайте мимо незнакомца и в растерянности выпиваете у буфета рюмку водки, которая так противна после съеденных вами трубочек с кремом. Еще более тяжелое впечатление получается, когда вы входите в ресторан, битком набитый публикой. Проходя среди длинного ряда столиков, за которыми сидят странные люди без носов, глаз и губ, вы видите, что некоторые из них как будто при виде вас зашевелились и кланяются вам. Тогда вы, чтобы не показаться невежливым и вместе с тем не попасть в глупое положение, слегка наклоняете голову, делая что-то среднее между поклоном и отмахиванием отсевшей на лоб мухи. А на лице блуждает та же бессмысленная, неопределенная улыбка, и хочется скорее проскользнуть мимо этой проклятой публики со стертыми белыми пятнами вместо лиц, тем более, что сзади вы ясно слышите дружеский голос, позвавший вас по имени. Вы хотите улизнуть, но тот же голос еще раз ясно и настойчиво окликает вас, и здесь наступает самый трагический момент. Вы поворачиваетесь, с глупой улыбкой посматриваете на расплывшийся ряд столов и недоумеваете, с какого же стола слышался голос. На всякий случай дружески киваете головой толстому брюнету, подносящему ко рту какое-то желтое пятно. Вино, яичница, платок. В то самое время, как сзади вас дергают за фалды и говорят: «Да здесь мы, здесь, вот чудак! Неужели ты нас не видишь? Иди к нам!» «Неужели не видишь?» «Да, конечно же, не вижу, Господи!» Многие, вероятно, испытывали чувство, когда уронишь на пол пенсне и немедленно же попадаешь в положение человека, которому завязали глаза. Человек, уронивший пенсне, прежде всего, как ужаленный, отскакивает от этого места, потому что боится раздавить ногами пенсне, отходит в самый дальний угол комнаты, становится на колени и начинает осторожно ползти, шаря по грязному полу руками. Его поиски облегчились бы, если бы на носу было пенсне, но для этого его надо найти, а найти пенсне, не имея его на носу, затруднительно, сложно и хлопотно. Хорошо, если вблизи находится дальнозоркий человек. Он с молниеносной быстротой найдет пенсне, но при этом не упустит случая облить своего несчастного друга и брата, такого же человека, как и он сам, ядом снисходительного презрения и жалости. «Да где ты ищешь? Вот же оно! Эх ты, слепая курица!» Я часто замечал, что Дальнозоркие люди презирают нас и не прочь, если подвернется случай, подшутить, подсмеяться над нами. Один знакомый потащил меня в театр, и там сделал меня целью самых недостойных шуток и мистификаций. А я даже и не замечал этого. Сначала он не знал, что я близорук, и открылось это лишь благодаря простой случайности. В антракте после первого действия мы стояли в ложе билетажа, и мой знакомый рассматривал публику партера. Я стоял около и равнодушно обводил глазами тусклые белые пятна лиц, смутно проплывавших перед моими глазами. «Смотрите», — сказал мой знакомый, дергая меня за руку, — «вот новый французский посланник».
1: «Где?»
0: «Вот, видите, внизу, около той ложи, в которой сидит декольтированная дама в сером». Я хотел сознаться, что не вижу ни дамы, ни ложи, но боязнь бестактных насмешек и разговоров удержала меня от этого. Я наклонился через барьер, бросил бессмысленный взгляд на опущенный занавес и, сделанным оживлением, воскликнул: «Ах, вижу, вижу, вот он!» «Да не туда! Вы совсем не туда смотрите! Влево, около второй ложи!» Я покорно повернул голову влево и, стараясь, чтобы он не проследил направление моего бесцельного взгляда, сказал: «Ага, вот он, теперь я его узнал».
1: «Удивительно! Он только что сейчас скрылся в проходе! Как же вы могли его узнать?»
0: «Да вы про кого говорите?» — смущенно спросил я. «Про того высокого в белых брюках, который стоит около оркестра?»
1: «В белых брюках?»
0: — ахнул мой собеседник. «Протрите глаза! Там стоит господин, но цвета брюк его не видно, потому что его заслоняет дама в белом платье.
1: Послушайте, вы дьявольски близоруки!»
0: Я стал энергично отрицать это, и мое нахальство обидело его. Он помолчал и через минуту, вглядываясь в толпу, шевелившуюся внизу, сказал: «Вот идет ваш знакомый Петрухин. Он кланяется вам. Почему же вы не отвечаете ему?» Я перевесился через барьер и неопределенно закивал головой, закланялся, заулыбался.
1: «Смотрите!» —
0: тронул меня за плечо знакомый. «Вдова Мурашкина с дочерьми. Вон, видите, в ложе что-то говорит о вас. Почему-то укоризненно грозит вам пальцем». «Вероятно, — подумал я им не поклонился. А Мурашкины никогда не прощают равнодушия и гордости». Раскланялся я и с Мурашкиными, хотя никого из них не видел. В этот вечер мой знакомый тронул меня до слез своей заботливостью. Он беспрестанно отыскивал глазами людей, которые, по его словам, делали мне приветственные знаки, посылали дружеские улыбки, и всем им я со своей стороны отвечал, раскланивался, улыбался, принимая при этом такой вид, что замечаю их всех и без указаний моего знакомого. А когда мы возвращались из театра, этот пустой, ничтожный человек неожиданно расхохотался и заявил, что он все выдумывал, ни одного знакомого в театре не было, и я по его указаниям посылал все свои улыбки, поклоны и приветствия черт знает кому, или незнакомым людям, или гипсовым украшениям на стенах театра. Я назвал этого весельчака негодяем, и с тех пор ни одна душа не услышит от меня о нем доброго слова». Наглец, каких мало. Вообще, театры пугают меня после одного случая. Однажды я приехал в театр с опозданием к началу второго действия и в попыхах, сбросив пальто на руки капельдинера у вешалки, ринулся к дверям. Но капельдинер бешено взревел, бросил мое пальто на пол, догнал меня и схватил за шиворот.
1: «Как вы смеете, черт возьми!» — крикнул он.
0: Оказалось, что это был полковник генерального штаба, приехавший за минуту до меня и только что раздевшийся у вешалки. Мы стали ругаться, как сапожники, и я заявил, что пойду сейчас к околоточному составить на него протокол. Я побежал по каким-то коридорам, после долгих поисков нашел околоточного и задыхающимся голосом сказал: «Меня оскорбили, господин околоточный, прошу составить протокол».
1: «Убирайтесь к черту!» — завопил он. «Какой я вам околоточный!» Когда я рассмотрел его, он оказался тем же полковником генерального штаба, на которого я снова наткнулся в полутьме.
0: Изрыгая проклятие, я опять побежал, нашел околоточного, уже настоящего, и, приведя его на место нашей схватки, указал на стоявшего у вешалки полковника.
1: «Вот он! Ругал меня, оскорблял! Арестуйте его!»
0: И поднялся страшный крик и суматоха. Офицер назвал меня, в конце концов, идиотом, и я не спорил с ним, потому что после 10-минутных пререканий выяснилось, что это другой офицер, а тот, первый, давно уже ушел. Все ругали меня. Офицер, околоточный, капельдинеры. Было скучно и неприветливо. Однажды я изменил своим убеждением. Будучи прогрессистом, я вообще держусь такого взгляда, что с домашней прислугой обращаться должно строго и хотя и вежливо, но без тени фамильярности, иначе прислуга портится. В один дождливый вечер я зашел к знакомым. Радостно, всей гурьбой высыпали знакомые в переднюю встретить меня. И я стал дружески со всеми здороваться. Седьмое рукопожатие предстояло мне проделать с молодой барышней в кокетливом переднике. Но едва я протянул ей руку, она спряталась назад и ни за что не хотела здороваться, хихикая и конфузясь. Сбитый с толку, недоумевающе, я настаивал, искал ее руку, а хозяева смущенно засмеялись и объяснили, что она горничная. Была предотчаянная минута всеобщего молчания и неловкости. Не знаю, что мне делать, я сказал. Все равно, я все-таки хочу с ней поздороваться. Она такой же человек, как и мы, и право, давно уже пора разрушить эти нелепые сословные перегородки. Так как я настаивал, то горничная протянула мне руку, но немедленно после этого расплакалась и убежала. Теперь я слыву среди знакомых чудаком, толстовцем, народником. А когда я прихожу в тот дом, где мне случилось поздороваться с горничной, то, к великому изумлению новых гостей, здороваюсь с этой горничной, лакеем и швейцаром. Иногда в передней сталкиваюсь с кучером, пришедшим за приказаниями. Здороваюсь и с ним. Что ж делать? «Ах, он такой оригинал», — говорят обо мне хозяева. «Так говорят они, дальнозоркие люди». Никогда им не понять близорукого человека. Несчастные мы.
2: Мы читали рассказ Аркадия Аверченко «Люди с прищуренными глазами».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. В 1873 году в научных кругах грянула сенсация. Историки с мировым именем потянулись в Россию, чтобы взглянуть на один единственный документ. Оригинальный текст древнего монгольского эпоса. Долгое время он хранился в Пекинской библиотеке. Главе православной миссии на Востоке архимандриту Палладию потребовалось немало усилий, чтобы уговорить китайцев продать рукопись. Дело в том, что отец Палладий, в миру Петр Иванович Кафаров, был не просто священником. Он изучал историю, владел несколькими языками, занимался переводами, издавал книги и словари. Так чем же привлек его этот документ? Прежде всего, возрастом. Сокровенное сказание монголов, а именно так назывался эпос, было написано не позднее 1240 года, спустя всего 15 лет после смерти Чингисхана. Это позволяло надеяться, что изложенные в нем факты не успели обрасти домыслами и небылицами. Во-вторых, сказание было на редкость подробным. Неизвестный автор в мельчайших деталях описывал детство, юность и зрелые годы великого завоевателя. Это давало ученым ключ к разгадке причин его успехов как на поле битвы, так и в государственных делах. И, наконец, истории, рассказанные древним летописцем, находили подтверждение в других источниках. Это еще раз подчеркивало правдивость написанного. Архимандрит Палладий немедленно взялся за перевод. Через несколько месяцев сокровенное сказание монголов стало доступно читателям. Кстати, вы знакомы с его содержанием? Если вам приходилось смотреть фильмы о Темуджине Чингисхане, можете смело ответить «да». Все они без исключения основаны на сокровенном сказании монголов. Если бы автор эпоса был жив сегодня, он мог бы рассчитывать на приличный гонорар.
1: Курсивом. Максимы. Иван Андреевич Крылов. Крестьянин и змея.
2: Когда почтен быть хочешь у людей, с разбором заводи знакомства и друзей. Мужик с змеёю подружился. Известно, что змея умна. Так кралась к мужику она, что ею только он и клялся, и божился. С тех пор все прежние приятели, родня, никто к нему ногой не побывает. «Помилуйте», — мужик пеняет, — «за что вы все покинули меня? Или угостить жена вас не умела? Или хлеб-соль моя вам надоела?» «Нет», — кум Матвей сказал ему в ответ, «к тебе бы рады мы, сосед, и никогда ты нас, об этом слова нет, не огорчил ничем, не опечалил». «Но что за радость, рассуди, коль, сидя у тебя, того лишь и гляди, чтобы твой друг, кого подползши, не ужалил».
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Крестьянин и змея». Читал Владимир Солдатов.
0: Радио «Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
3: Я тебе так сочувствую, так за тебя переживаю.
4: Да что ты говоришь? Знаю я эти твои крокодиловы слезы.
5: Крокодиловы слезы. Притворные сожаления, фальшивое сочувствие.
6: Обидно за крокодила. Репутация у него действительно неблагонадежная. Но мало ли на свете других диких тварей, способных на вероломство? Почему именно крокодильи слезы стали синонимом неискренности и коварства? Оказывается, есть этому объяснение. Люди давно подметили, что крокодилы время от времени плачут. То перед едой, то после еды. Наблюдатели решили, что хищники делают это из жалости, которая, однако, никакого влияния на дальнейшую судьбу жертвы не оказывает, то есть является фальшивой. Собственно, так и появилось это выражение. А в настоящее время ученым удалось выяснить, что крокодилы льют слезы совсем по иной причине. Около глаз хищника расположены протоки особых желез, которые помогают присмыкающимся выводить из организма излишки соли. Так что вот они какие, крокодиловы слезы.
4: Не в бровь, а в глаз. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
7: Филиас Фок. Помните героя романа «80 дней вокруг света» и его изобретательного слугу Паспарту? Кажется, что такие головокружительные приключения, как у них, можно только придумать. И тем не менее, Филиас Фок существовал. В реальной жизни его звали Джордж Фрэнсис Трейн. Этот американский предприниматель строил конный трамвай, организовывал перевозки на парусных кораблях и по железной дороге. А чтобы сделать рекламу своему бизнесу, совершил целых 3 кругосветных путешествия. Трейн был уверен, именно репортажи о его приключениях подсказали Жюлю Верну сюжет знаменитого романа, который читатели приняли за описание реальных событий. Дело в том, что Верн публиковал свою книгу по частям в газете. Причем даты в художественном тексте были проставлены так, будто речь идет о дневнике путешественника. Многие поверили. Прямо в этот момент Филиас Фок спешит и пытается установить невиданный доселе мировой рекорд. Владельцы пароходов и железных дорог даже предлагали писателю внушительные суммы за простое упоминание, что Фок путешествует транспортом именно их компании. Но Жюль Верн от выгодного предложения отказался.
4: Кто эти люди?
7: Филиас Фок, он же Джордж Фрэнсис Трейн.
4: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Беспилотник ВСУ повредил здание панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. В результате атаки загорелась крыша. На месте работают спасатели. Глава города напомнил, что здание уже подвергалось бомбардировкам во времена Великой Отечественной войны. И выразил уверенность, что оно выстоит и сейчас. Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что Украина должна выплатить репарации ФРГ за подрыв газопровода в «Северный поток». По ее словам, Германия десятилетиями строила благополучие на дешевом российском газе, и этот акт государственного терроризма нанес гигантский ущерб всей Европе. Вайдель также пообещала, что в случае прихода к власти ее партии немедленно начнутся прямые переговоры с Москвой, и они заставят Украину сесть за стол переговоров. Корпус стражи Исламской революции заявил, что в ответ на удары Соединенных Штатов атаковал беспилотниками силы 5-го флота в Бахрейне. Удары были в ночь на среду. Также были атакованы несколько американских баз в регионе. В случае продолжения враждебных действий последуют более жесткие ответные меры, отметил КСИР. Ранее этой ночью Центральное командование Пентагона открыло огонь по территории Ирана, объяснив это ответом на инцидент с американским военным вертолетом. В городах Бендер-Аббас и Джаска, также на островах, прогремели взрывы. Число сдающих ЕГЭ по математике и, естественно, научным предметам рекордное в этом году. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Подробности он озвучил в комментарии агентству ТАСС.
2: Реализуется план повышение уровня образования математического, естественно, научного, прежде всего, в средней школе. Мы видим уже результаты. В этом году рекордное количество ребят сдавали экзамены по математике и другим, естественно, научным предметам. Это 36,5%, на 3,5% больше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что ребята, значит, сами выбирают, да, ориентируются как раз на такие предметы.
1: Дмитрий Чернышенко также говорил о том, что девятиклассники, поступающие в колледжи, могут сдать всего 2 базовых экзамена. Речь про русский язык и математику. О погоде. Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве сегодня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба. Здесь в 1812 году, сразу после Бородинской битвы, состоялся знаменитый совет в Филях, на котором решался вопрос о дальнейшей судьбе русской армии. Решалась судьба России. Последнее слово тогда осталось за Михаилом Кутузовым.
3: Первую обязанностью ставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Поэтому я намерен отступить по Рязанской дороге. Знаю, ответственность пойдет на меня, но жертвую собою для спасения Отечества. Приказываю отступать.
2: Та самая крестьянская изба стояла шестой по счету от Поклонной горы и находилась вдоль Смоленской дороги. На тот момент Фроловы были самой большой семьей в деревне Фили. В ней насчитывалось 16 человек, 10 женщин, 6 мужчин. Глава семейства Михаил Фролов и его жена Пелагея воспитывали трех сыновей – Максима, Ивана, Михаила, а также дочь Акулину. Ребятишки военным не мешали, а последний свидетель судьбоносного для всей страны совещания – Михаил Фролов-младший – скончался в 1846 году.
1: Имя на карте.
2: Печально, но дальнейшая судьба дома Фроловых незавидна. Деревню в свое время перенесли подальше, к роще села Филиппокровское. Но Кутузовская изба, так ее стали называть в народе, по просьбе крестьян была сохранена на прежнем месте как исторический памятник. Ее починили, двор обсадили деревьями. В доме поселили двух ветеранов войны 1812 года в качестве смотрителей. Однако вскоре, по непонятным причинам, старых солдат лишили содержания, избу заколотили и оставили без присмотра. И что в результате? Правильно, обокрали. Вот донесение московского оберполицмейстера. Октябрь 1867 года.
4: Неизвестно кем, окно на сторону Смоленской дороги отколочено, рама выставлена, а из домика вынесено все, что там еще оставалось.
2: Беда, как известно, не приходит одна. Вскоре бывший дом Михаила Фролова еще и сгорел дотла. Из огня удалось спасти лишь иконы и скамью, на которой сидели участники военного совета в Филях. И только после этого власти начали предпринимать хоть какие-то шаги по сохранению исторической реликвии. Вернее, того, что от нее осталось. В 1872 году остатки избы и земля, на которой она стояла, перешла Москве, а Государственная дума объявила конкурс на проект памятника.
1: Имя на карте.
2: Прошло много лет. Нынешняя изба Михаила Фролова на Кутузовском проспекте – это всего лишь реплика. Причем новый дом не является точной копией предыдущего. И все же его постарались сделать как можно ближе к оригиналу. Теперь Кутузовская изба – специальный отдел музея панорамы «Бородинская битва». Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба.
1: Имя на карте.
0: Премьера на «Радиозвезда».
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
5: О предметах и явлениях вокруг нас.
4: Слушайте через несколько минут на «Радиозвезда».

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об алмазах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Алмаз образуется на глубине более 150 километров. Температура и давление для роста кристалла требуются экстремальные, как в ядре активного вулкана, плюс давление в 10 раз выше, чем в самой глубокой точке Марианской впадины.
1: Факт второй.
3: Самый дорогой алмаз, добытый в России, стоит 26 миллионов долларов. Это уникальный розовый бриллиант, найденный в Якутии. Камень весит почти

0: маркировки.
1: Факт четвертый.
0: Алмаз может сгореть, ведь это всего лишь особая форма углерода. При нагреве примерно до 1000 градусов на воздухе алмаз полностью превращается в углекислый газ и буквально исчезает.
1: Факт пятый.
0: В созвездии Змеи есть объект, который называют алмазной планетой. Это белый карлик, состоящий в основном из углерода, сжатого до чудовищной плотности. Масса космического алмаза сопоставима с Юпитером, а его диаметр – около 55 тысяч километров.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об алмазах. Радио «Звезда». История с географией. Персик.
2: Ароматный, с нежной, сочной мякотью и бархатистой кожурой. Спелый персик. Просто восторг души, а вкус чудо чудное. А еще часто говорят, кожа как персик. И это, несомненно, приятный комплимент для женщины. Никто особенно не задается вопросом, откуда он к нам попал и почему так называется. Ведь все ясно из названия. Персик значит из Персии. Разве не так?
1: История с географией. Персик.
2: Действительно, долгое время считалось, что родина персика именно Персия, нынешний Иран. Такого взгляда придерживались ботаники вплоть до конца 19 века. А как иначе? Большинство европейских стран получали персики из Ирана. Но однажды внимание дотошных ученых привлек странный момент. Они установили, что в Иране персик нигде не встречается в диком виде. Как такое может быть? Он же не мог появиться на свет сразу культурным в садах какого-нибудь шаха. Позже оказалось, что его родина – Восточный Тибет, в Китае. Именно там обнаружили заросли диких персиков. Получается, что первыми эти плоды оккультурили китайцы.
1: История с географией.
2: Когда фрукт появился в наших широтах, его сначала назвали персидским яблоком. Купцы, привозившие в Европу диковинный плод, именовали его таким образом, привлекая народ. Так ведь понятнее? Но название было слишком длинным, и впоследствии его сократили до персика.
1: Персик. История с географией.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Александр Невский. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: В своих трудах эту дорогу упоминал еще античный историк Страбон, живший в самом начале первого тысячелетия нашей эры. Кратчайший путь через заснеженную цепь Кавказских гор он называл узким каменистым проходом, путешествие по которому сопряжено с большими трудностями. Официальное открытие проезжей дороги через эти горы состоялось в 1863 году. Именно тогда она получила официальное название – военно-грузинская.
1: Пути сообщения. Военно-грузинская дорога.
2: 208 километров. Если ехать на юг, то начинается она от Владикавказа, идет вдоль реки Терек, затем по Дарьяльскому ущелью. Через Крестовский перевал дорога преодолевает главный Кавказский хребет, спускается в долину и по берегу реки Куры подходит к Тбилиси. В наши дни это единственная трасса, соединяющая Россию с Грузией и Арменией, а также с Турцией. Говорят, это одна из самых красивых и живописных автомобильных дорог не только на Кавказе, но и в мире. Первые попытки расширить узкую тропу через горы пришлись на конец 18 века. Высоко в горах рабочие солдаты прорубались сквозь горную породу, взрывали скалы, шли вдоль рек и практически по краю ущелий. Каких сил это стоило, сложно представить. Постоянное сообщение по модернизированной тропе открыли в 1799 году. Однако путешествие по ней по-прежнему оставалось трудным и небезопасным. Насколько трудным? Для примера. Отряд русской армии под командованием генерала Лазарева, направлявшийся в Тифлис, провел в пути больше месяца. Капитально за дорогу взялись в 1801 году. Через 13 лет она стала пригодной для движения колесного транспорта. К середине 19 века дорога превратилась в шоссе. А к 1928 году в шоссе асфальтированное. Интересно, что в начале 20 века всерьез рассматривался проект строительства по трассе военно-грузинской дороги 200-километровой трамвайной ветки. Причем электричеством транспорт должны были снабжать несколько построенных специально для этой цели ГЭС. Воплотить проект помешала Первая мировая война, а потом и революция.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Почти на всем своем протяжении военно-грузинская дорога представляет собой петляющий горный серпантин, где с каждым новым поворотом открываются потрясающие красоты пейзажи. Ими любовались Пушкин, Лермонтов, Толстой, Дюма отец и многие-многие другие совсем не рядовые граждане мира. Чехов, не единожды проезжая здесь, восторгался.
3: Это сплошная поэзия. Не дорога, а чудный, фантастический рассказ, написанный демоном, влюбленным в Тамару. Впечатлений много. Если бы я жил на Кавказе, то писал бы там сказки. Удивительная страна.
2: А позже советовал поэту Плещееву.
3: Коли хотите ошеломиться природой и ахнуть, то поезжайте по военно-грузинской дороге.
2: И все-таки отдельного внимания заслуживают слова военного историка конца XIX века, генерала русской армии немецкого происхождения Василия Ботта.
0: Говорят, что тот, кто видел Кавказ, может умереть, не завидуя Швейцарии. Но кто видел только Швейцарию, тот не имеет еще понятия о грозном величии Кавказа. Шум горной швейцарской Ройсы не может сравняться со львиным ревом Терека. И никакая симплонская дорога не может стать в параллель с русским путем, проложенным в Дарьяльском ущелье.
1: Военно-грузинская дорога. Пути сообщения.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчет барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Запад» уничтожил бронированную технику украинских подразделений в Харьковской области. Подробнее об особенностях работы рассказал оператор беспилотников с позывным «Сома».
2: Командирам поставлена задача выявить цели в районе Купянска. Характер цели – артиллерийские установки, тяжелая техника. Из-за того, что сейчас погода начинает улучшаться, листва начинает нагреваться за день, пока тепло, и лес очень сильно, так сказать, горит. Вот. И тяжело выявить, если оно где-то в лесу стоит. При движении, да, по дорогам проще будет выявить.
1: Эффективная боевая работа оператора барражирующего боеприпаса стала возможной в тесной боевой связке с разведывательно-ударного контура в составе беспилотника «Суперкам» и беспилотного летательного аппарата «Зала». На Камчатке, в Авачинском заливе, экипаж спасательного судна «Георгий Казьмин» Тихоокеанского флота провел учения с глубоководным аппаратом. Тренировали в спасении экипажа условно-аварийной подводной лодки. В районе погружения экипаж аппарата провел поиск условной цели на глубине около 50 метров. В заданное нормативами время глубоководный аппарат подошел к нему, закрепился и осуществил имитацию спасательных работ по выводу экипажа аварийной подводной лодки. Предприятие по производству беспилотников Сахалинской области запланировало выпуск 5000 дронов ежемесячно. Об этом сообщила пресс-служба представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева по итогам его визита в регион. Ему рассказали о том, что за лето предприятие планирует изготовить 8000 дронов. Завод построили на Сахалине в этом году. На площадке организован серийный выпуск аппаратов марки «Велес», которые применяются в зоне специальной военной операции. На предприятии трудоустроены участники спецоперации. На Тихоокеанском флоте необычно отметили День маячной службы России. Там силами гидрографического района Приморской флотилии разнородных сил флота модернизировали один из старейших маяков Дальнего Востока и самый узнаваемый символ Владивостока – маяк Токаревского. В целом же система навигационного оборудования Тихоокеанского побережья насчитывает около 1500 технических средств навигации. Сегодня смотрители маяков Тихоокеанского флота продолжают слабо.

0: на радио «Звезда».
1: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
2: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
1: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
3: И считал, но осуждаю.
1: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Услышала в новостях, что в Красноярске разработали специальный водородный двигатель для Арктики. В чем его преимущество?
2: Рассказывает генеральный директор компании-изобретателя двигателя Владимир Седов.
3: Одно из главных преимуществ – это то, что он, в отличие от классического топливного элемента, ну, так называемого водородного двигателя, может работать практически при любых низких температурах. У обычного водородного двигателя это порядка минус 36, и все, и начинаются там сложности, потому что он связан с водой. Наш же двигатель может работать практически при любых отрицательных температурах, минус 50, минус 60 мы проверяли, и он себя чувствует достаточно хорошо. Еще одно из преимуществ – это энергоэффективность по отношению с классическими аккумуляторными батареями и даже самыми современными, потому что при температуре в минус 50 любая батарея, какой бы она емкости ни была, она перестанет функционировать практически молниеносно. Ну, в общем, как замерзнет, а это очень быстро произойдет, то и все на этом. Все электропитание завершилось. Ну, экологичность это само собой. Ну и плюс для страны это показатель технологического суверенитета. То есть мы по факту на сегодняшний день достигли результата, который практически никто не получал.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда.

0: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Вся приплыли».
0: Если внимательно посмотреть на глобус, то можно обнаружить немыслимое количество географических названий, которые на разных языках имеют совершенно одинаковый смысл. Карпаты, Пиренеи, Апеннины. В переводе это все горы. Тогда зачем мы повторяем дважды? Вот зачем? Или, например, река Ганг в Южной Азии. Почему мы дублируем название? Ведь Ганг на языке хинди и есть река, и это только начало. Плывем дальше. Гоби, Сахара, Атакама – все это одно и то же слово, просто на разных наречиях. Но в переводе смысл-то не меняется. Пустыня. Но это еще что? К примеру, Уральская река Чусовая. Это же просто недоразумение какое-то. Рассказываю. В разное время на берегах этой реки жили многочисленные племена и народы. И что в результате? А в результате мы получили уникальное географическое название, которое дублирует себя аж целых 5 раз на 5 языках. Чу-со-ва-я. Каждый слог обозначает одно и то же слово – река. И это мы еще не приплыли. Знакомьтесь. Столица Южноамериканской республики Уругвай – Монтевидео. Красиво звучит, заслушаешься. Спрашивается, однако, а где же восклицательный знак? Вот где он? Ведь в переводе с испанского языка «Монтевидео» значит «вижу гору». Да, иной раз рука сама так и тянется поставить восклицательный знак в конце того или иного географического названия. Возьмем, к примеру, Христофора Колумба. Плыл он себе в Индию, плыл, плыл и заплыл на нашу голову совсем не туда. Впереди берег, а море и океан к нему не подпускает. Шторм, ливень, сильный ветер, туман, кошмар. У матроса повальная морская болезнь, цинга и прочие недоразумения. И вдруг тучи внезапно разошлись, появилось солнце, и радостный Колумб воскликнул: «Грацио адьос!» Или «Слава Богу!» И сегодня красивый такой мыс на восточном побережье республики Гондурас так и называется – «Грацио адьос». Правда, без какого-либо восклицательного знака. А ведь должен быть. Истории с географией.
1: «Бросай якорь!» Все, приплыли. Человек в кадре. История одной фотографии.
2: В 60-е годы прошлого века этот портрет висел едва ли не в каждой советской квартире. На снимке пожилой седовласый мужчина в свитере ручной вязки с глухим воротником. В простонародье его называли полярником, хотя многие знали, кто именно в кадре. Эрнест Хемингуэй. В 1957 году в Гавану прилетел канадский фотограф армянского происхождения Юсуф Карш. Цель командировки – создание портретной галереи всемирно известного писателя.
3: Я представлял себе Хемингуэя эдакой глыбой. Стальные нервы, жесткий характер. А дверь мне открыл обыкновенный, даже немного застенчивый человек. Вечером я посетил любимый бар Эрнеста, чтобы разузнать о нем побольше. На следующий день писатель позвонил и поинтересовался, какие напитки я предпочитаю видеть на столе во время работы. Я гордо ответил: «Дайкири, конечно, это же его любимый коктейль». Но вместо слов одобрения на том конце провода раздался гневный голос: «На часах 10 утра. Вы серьезно? Дайкири? Вы с ума сошли, голубчик». Вышла затея.
1: История одной фотографии.
2: тот самый свитер грубой вязки для съемок предложила жена Хемингуэя. На первый взгляд, это стандартная форма полярника, но на самом деле эксклюзивная вещь из коллекции Кристиана Диора.
3: Хемингуэй немного дурачился в кадре. Смеялся, кривил забавные рожицы, а его улыбка всегда была разной. Живой, любезной, полной понимания. И вдруг Эрнест о чем-то вспомнил и сделался абсолютно серьезным. Я успел нажать на кнопку. Именно этот снимок и стал самым узнаваемым в мире. Истинный портрет. Лицо гиганта, безжалостного битого судьбой, но неукротимого.
2: В то время Хемингуэй действительно был очень популярен в нашей стране. Но в 70-е стало модным читать романы Набокова. И об американском писателе ненадолго забыли. Советский поэт Александр Кушнер даже сочинил такие стихи.
4: Он в свитерке по всем квартирам висел с подтекстом в кулаке. Теперь уже другим кумиром сменен. С Лолитой в драмкружке.
1: Человек в кадре. Радиозвезда.
5: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: все в порядке, мой друг.
1: Радио «Звезда». История в звуке. История награды.
2: Георгиевская медаль. На Кольском полуострове, на мысе Святой Нос, стоит один из самых старых действующих маяков в России. С 1862 года его сигналы обеспечивали безопасность кораблей на сложном участке Белого моря. Когда началась Первая мировая война, у смотрителя маяка Евлампия Багренцева прибавилось работы. Теперь он должен был оповещать штаб о минной опасности и передвижениях немецких военных кораблей.
3: Примите срочное донесение.
2: Вахта смотрителя стала почти круглосуточной. При таком тяжелом графике Багренцев вскоре тяжело заболел. Когда офицеры штаба армии в очередной раз позвонили на маяк, чтобы получить сводку, им ответил детский голос. За все время, пока на маяке ждали помощи с большой земли, 12-летняя дочь смотрителя Мария Багренцева одна днем и ночью сигналами сводила подходящие из океана суда в группы, предупреждала капитанов о передвижении минных тральщиков, следила за горизонтом, где могли внезапно появиться корабли или подводные лодки противника, и регулярно докладывала обо всем в штаб в Архангельске. Если бы не Маша, несколько кораблей с ценными грузами подорвались бы на минах и затонули.
4: Курс на Святой Нос!
2: Когда на маяк прибыл врач и сменщик для смотрителя, они обнаружили, что маяк содержится в образцовом порядке. Эта история стала известна в столице. В 1915 году на маяк мыса Святой Нос пришел приказ. За отличную доблесть, спокойствие и редкое добросовестное отношение к службе в тяжелых обстоятельствах военного времени девица Мария Багренцева награждается серебряной георгиевской медалью. У достойной награды девочки было всего 12 лет. Георгиевская медаль.
1: Радиозвезда. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище. Декабрь 1941 года. В самом разгаре Великая Отечественная война. Гитлеровские войска вплотную подошли к Москве. Красноармейцы обороняются из последних сил и ждут подкрепления. И вот, наконец, прибывает долгожданный эшелон. Но в нем не солдаты, а тысячи коробок с непонятными иностранными надписями.
5: Это еще что такое? Это тоже подкрепление, что надо. Американская тушенка. Подкрепимся и в бой.
1: Еще в марте 1941 года американский конгресс принял закон о ленд-лизе. Мудреный термин состоял из двух слов: «ленд», что означало «одалживать», и «лиз» — «сдавать в аренду». Новый закон позволял Соединенным Штатам поставлять своим союзникам по Второй мировой войне боеприпасы, технику, сырье и продовольствие. В декабре 1941-го первые самолеты и корабли с грузом «ленд-лиза» отправились в Советский Союз. Автомобили, танки, авиация и, конечно, продукты. Их на фронте встречали с особенной радостью. Солдаты и офицеры охотно ели галеты, джем и яичный порошок. Кстати, его красноармейцы прозвали в честь президента США «Рузвельтовские яйца». Над штатами подшучивали, но продукты уплетали за обе щеки. Особенно солдатам понравилась американская тушенка, консервированные индейки и куры. Программа «Ленд-лиза» действовала до конца Второй мировой войны. За это время наша страна получила больше 2 миллиардов банок тушенки, общим весом почти 650 тонн. Всего же продовольствия было поставлено 4,5 миллиона тонн. А тогда, в декабре 1941 года, Красная армия сумела сдержать натиск гитлеровских войск и через месяц перешла в наступление. В апреле 42-го битва за Москву была окончательно выиграна. На праздничном столе почетное место занимала американская ленд-лизовская тушенка. Ее, в честь победы в настолько важном сражении, солдаты получили в двойном размере.
5: советское командование хорошо знало.
6: Война войной, а обед по распорядку.
7: Отечественная война 1812 года. Штаб, или, как его называли в те времена, главная квартира русской действующей армии. Приемная Кутузова.
8: Корнет, вы женщина?
9: Не смею врать вам, женщина я.
8: Домой! К мадамам, нянькам, тряпкам, куклам, танцам. Да-с, сей же час извольте убираться.
9: Но ваша светлость...
8: И слушать не желаю.
10: По случаю присвоения. История воинских званий. Штабс-ротмистр.
7: Это в рязановской гусарской балладе Надежда Дурова всего лишь корнет. Но в реальной жизни известная кавалерист-девица дослужилась до звания штабс-ротмистра. Как там в фильме-то? Опять штабной? Прислали б водки лучше.
10: История воинских званий.
7: Штабс-ротмистр. Этот воинский чин присваивался обер-офицерам русской кавалерии. Звание появилось в наших войсках в 1801 году и первоначально предназначалось для помощников командиров по строевой части. Сперва в драгунских эскадронах, а затем и в других кавалерийских частях. Чтобы было понятнее, штабс-ротмистр – это казак-подъясаул или штабс-капитан в пехоте.
10: По случаю присвоения.
7: Надежда Дурова прошла путь от рядового солдата до штабс-ротмистра, а за совершенные подвиги, мужество и отвагу была награждена знаком отличия военного ордена – солдатским Георгиевским крестом. А вот теперь вопрос. Знал ли хоть кто-нибудь, что она девица? Конечно, знал! В курсе дела был и сам император Александр I. Светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов также был наслышан. Тем более Дурова состоял при нем ординарцем. А сослуживцы? Они что? Видимо, тоже ведали. И вот почему. Как мылись солдаты во время войны? К примеру, весной, летом или ранней осенью. Есть река, дружно ныряем. А если нет поблизости водоема? Баню ставили. Но какую? Разделения по принципу «мальчики налево, девочки направо» не было. Да и задвижки современного вагонного типа «свободно занято» еще не придумали. Так что, скорее всего, все все знали. Но секрета не выдавали. Потому что кавалерист-девица завоевала всеобщее уважение. На поле брани. Хотя... Как же давно это было. Прям-таки давным-давно. Давным-давно. Давным-давно.
10: Штабс-ротмистр. По случаю присвоения.
11: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
10: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 14:00 на радио «Звезда».

что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Чебоксары подверглись ракетной атаке, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Количество пострадавших и число поврежденных объектов уточняется, добавил он. Режим ракетной угрозы был объявлен на всей территории Урала и в 8 регионах Поволжья. Мэр Самары Иван Носков сообщил, что из-за ракетной опасности городской транспорт остановил движение, а метро работает в качестве укрытия. Переговорный процесс по урегулированию на Украине сейчас не ведется, заявил Василий Небензя. По его словам, Киев показал свою недоговороспособность. Подробности постоянный представитель нашей страны при Организации Объединенных Наций озвучил в эфире телеканала «Россия-24».
2: Киев ни на какие компромиссы пойти не готов. Для них война – это мать родная, особенно для верхушки, прежде всего для Зеленского. Ее прекращение для него – это политическая, а может быть и не только гибель, не от руки российских вооруженных сил, я думаю. Никакого переговорного процесса, насколько я знаю, серьезно сейчас не ведется, трехсторонние переговоры не ведутся. Серьезно наши условия возвращения к истокам этого конфликта, к его генезису, к необходимости обеспечить безопасность как Украины, так и России, к соблюдению прав собственного населения на территории своей страны. Все они отвергаются Зеленскому.
1: Василий Небензя добавил также, что открытое письмо Зеленского Путину – это, цитата, «неуклюжая провокация, призванная замаскировать попытки сорвать любые переговоры по мирному урегулированию на Украине». По словам Небензя, говорить о реальных переговорах невозможно до тех пор, пока Киев продолжает общаться с Москвой языком хамства и ультиматумов. В Крыму ввели новую схему движения пассажирских поездов. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, компания «Гранд Сервис Экспресс» корректировала расписание. В летнем графике 48 пар пригородных и 14 пар дальних поездов. Въезд составов на полуостров будет только в светлое время суток. Ночные поезда будут прибывать на станцию Керчь-Южная, где пассажиров пересадят на автобусы до нужного направления. Пригородное сообщение изменения не затронут. Соединенные Штаты объявили о завершении ударов по Ирану. Как сообщило центральное командование, атаки наносились в целях самообороны в ответ на сбитый американский вертолет. Целями стали объекты ПВО, пункты управления и радары в районе Ормузского пролива. По данным издания «Axios», всего было 3 волны ударов. В ответ иранские силы запустили ракеты и беспилотники по американским базам на Ближнем Востоке, включая 5-й флот в Бахрейне. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 12 и 13 июня по случаю Дня России парковки в Москве будут бесплатными, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это касается в том числе тех улиц, где тарифы 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом работать будут в обычном режиме. Информация о пробках от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Косинском шоссе. От Лухмановской улицы до Новоухтомского шоссе ехать не менее 50 минут. Затор на 40 минут на трассе М-12 от Сочинской улицы до Лухмановской улицы. В Москве 7 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что будет представлено на военно-морском салоне в Кронштадте, как складывается практика проверки дипломов на плагиат, из чего делают мороженое в разных странах. Сегодня в Кронштадте стартует международный военно-морской салон «Флот». Заявлено более 180 отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса и зарубежных компаний. Одной из ключевых тем обсуждения станут новые проекты строительства судов для Северного морского пути. Сейчас российский ледокольный флот является крупнейшим в мире. История его возникновения и развития в материале Кима Андреева. Первым в мире паровым судном ледокольного типа принято считать спасательный винтовой буксир «Пайлот», построенный в Кронштадте в 1864-м. Его носовую оконечность специально срезали под углом 20 градусов к линии киля, чтобы судно могло наползать на лед и ломать его своей тяжестью. Такая хитрая геометрия позволила заниматься перевозками между Кронштадтом и Ораниенбаумом даже в ледовых условиях. В 1898 году такой опыт решили масштабировать. Так родился проект вице-адмирала Степана Макарова по созданию первого в мире арктического ледокола. Но собирать его решили не в России, объясняет старший научный сотрудник Центра арктических исследований Павел Филин.
2: Российская империя считала деньги и, собственно говоря, поступала как, ну, такое, в общем, капиталистическое предприятие. Объявила тендер на строительство этого ледокола, и его, собственно говоря, этот тендер выиграла Великобритания. Технические условия разрабатывал Степанович Макаров. Ну, все уже там рабочие чертежи, проработка вся и строительство непосредственно велось уже в Великобритании.
1: Грандиозный ледокол назвали «Ермак» в честь русского исследователя Сибири Ермака Тимофеевича. В итоге он переживет Российскую империю и выйдет на пенсию лишь в середине 60-х. Еще одно легендарное судно – «Святогор» в советский период переименуют в «Красин». В 1928-м ледокол спасет экипаж дирижабля «Италия», рухнувшего по пути с Северного полюса, и поможет германскому теплоходу, налетевшему на льдины. И вскоре в стране Советов начнется настоящий ледокольный бум, продолжает Павел Филин.
2: Совершенно резко вот вся эта деятельность стартовала в 1932 году. И связано это было с военно-политическими процессами. Дело в том, что в 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию и вышла по границе с Транссибом.
1: После войны начинается новый этап ледоколостроения – атомный. Первым в этом ряду станет легендарный ледокол «Ленин», построенный в 1959-м. Ядерная силовая установка позволяла преодолевать десятки тысяч морских миль. Еще одно громкое имя среди советских ледоколов – «Арктика». Свой последний поход совершил в 2008-м, после чего на базе этого судна решили разработать принципиально новый проект, способный обслуживать Северный морской путь, а еще совершать регулярные экспедиции в Арктику, рассказывает историк флота России Дмитрий Жаворонков.
3: Ледоколы проекта 4.2.0 двухосадочные. Это их ключевое техническое отличие. То есть они могут работать как в устье сибирских рек, так и на высокоширотных полярных магистралях, что делает их универсальными.
1: На данный момент построено уже 4 таких ледокола. Арктика, Якутия, Сибирь и Урал. Все эти суда уже сейчас можно называть ледоколами будущего, отмечают эксперты. И добавляют, что на очереди реализация другого важного проекта – 23-550 по созданию многоцелевых патрульных и пограничных кораблей ледового класса, которые должны стать арктическим щитом России. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Суд признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета в Казани. Ее не допустили к защите выпускной работы, которую сочли созданной с использованием нейросети, и отчислили, сообщает агентство ТАСС. Верховный суд Татарстана постановил, что это было неправомерно. Почему подобные споры могут стать массовыми и как студенту доказать, что он создавал работу самостоятельно? Рассказывает адвокат и доцент кафедры частного права Государственного университета по землеустройству Алексей Середа.
4: В России более 1000 университетов, и только порядка 30 из них приняли на локальном уровне акты относительно возможности использования искусственного интеллекта или так называемой генерации текста в образовательном процессе. Это ничтожно малая доля. Поэтому очевидно, что количество споров будет постепенно множиться, пока не будет принято единообразное регулирование по данному вопросу или хотя бы регулирование в принципе в каждой образовательной организации. Более того, та же самая система антиплагиат ВУЗ, которая научилась при помощи специальных алгоритмов вычленять текст, который предположительно был сгенерирован искусственным интеллектом при проверке письменных работ, не случайно делает пометку о том, что данное суждение носит оценочный характер, и финальное решение остается за экспертом.
5: Можете ли вы дать какой-то совет студентам, вот какие материалы стоит сохранять при подготовке диплома, чтобы было доказательство, что работу ты написал сам?
4: Следует, во-первых, ознакомиться со всеми локальными нормативными актами университета и требованиями к подобным работам, поскольку так он сможет точно понять, какой процент заимствований является допустимым. В том случае, если какие-то вопросы не урегулированы, имеет смысл обратиться к руководству университета с просьбой уточнить, является ли использование искусственного интеллекта нарушением или нет. В том случае, если студент не намерен использовать искусственный интеллект, но при этом опасается, что могут возникнуть какие-то вопросы по подлинности текста, имеет смысл сохранять различные версии файла, над которым студент работает, чтобы была возможность проследить весь процесс создания текста, например, выпускной квалификационной работы.
1: Сейчас студентку восстановили на 4-м курсе, а ВУЗ обязали допустить дипломную работу к защите при оригинальности не менее 50%.
0: Утро на радио «Звезда».
1: День мороженого отмечают сегодня во всем мире. По одной из версий, праздничная дата связана с началом продаж этого лакомства 10 июня 1786 года в Соединенных Штатах. У нас промышленное производство мороженого началось в 1930-х по инициативе наркома продовольствия Анастаса Микояна. О том, как появился холодный десерт в Советском Союзе, почему российский пломбир такой вкусный и какое мороженое предпочитают в других странах, расскажет Анна Елисеева.
6: Говорят, иностранцы в Советский Союз приезжали из-за трех вещей – балета, цирка и мороженого. Стаканчик сливочного стоил всего 9 копеек, при том, что продукт вкусный и питательный. Так убеждал партию наркомат пищевой промышленности Анастас Микоян в середине 30-х. Прежде мороженое считалось деликатесом, но после командировки Микояна в Америку все изменилось, рассказывает заместитель генерального директора, главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина.
7: Ему понравилось и производство мороженого, и сам продукт. И по его указанию в конце 30-х годов в Москве, в Санкт-Петербурге были построены крупные фабрики промышленные производства мороженого. Построены они были по проектам американским, технологии тоже были американские. То есть практически и до сегодняшнего дня наши технологии с производством американского мороженого достаточно похожи.
6: Правда, американцы больше любят фруктовые сорбеты, а мы – классический пломбир из натуральных молочных ингредиентов – сливок, сгущенки, сахара и сухого молока. Рецепт такого мороженого и был зарегистрирован как ГОСТовский в 1941 году. Его полюбили за ярко выраженный вкус с оттенком ванили. Многие ностальгируют именно по советскому пломбиру, утверждая, что сейчас выпускают не то. И отчасти они правы, рассуждает Наталья Уткина. В советское время не использовали стабилизаторы, поэтому мороженое было как будто не очень взбитое, в отличие от того, которое продают сейчас. Поэтому, покупая продукт, лучше ориентироваться не на объем, а на его вес.
7: В основном мороженое было в стаканчиках, такие же, как сейчас по объему, но оно все весило 100 грамм. И мороженое было такое достаточно плотное, с выраженным вкусом, а уже с 90-х годов технологии мороженого в России приходят новые эмульгаторы-стабилизаторы, которые позволяют добавить туда больше мелких пузырьков воздуха. Соответственно, оно становится более такое муссовое, и вес у него сейчас в стаканчиках поменьше.
6: Но это не значит, что нынешний российский ГОСТ в подметке не годится советскому. Обновился он в 2003-м и, в отличие от предыдущего, на трех листах занимал уже все 30 страниц. Продавать разрешено только в упаковке. Хранить при температуре не выше минус 12 градусов, а сейчас вовсе не выше минус 18. Требования строже, но и сам ГОСТ расширился. В России мороженое любят вопреки суровому климату. В среднем каждый россиянин съедает по 3 килограмма десерта в год. На Западе любят российский фруктовый лед. В странах ближнего зарубежья – вафельные стаканчики. В самой России в топ-3 входят ванильное, шоколадное и клубничное мороженое. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: В мире известно более 700 видов мороженого. Самое необычное можно попробовать в городе Мерида в Венесуэле. Это мороженое со вкусом креветок. Вкусами удивляют также морковное, рыбное и даже острое, приправленное перцем чили.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, когда впервые возникла идея строительства тоннеля на Аляску, чем оснащают пункты медицинской помощи в аэропортах, каким был первый анимационный проект «Союзмультфильма».
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
8: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Власти уточняют число пострадавших и количество поврежденных объектов в результате ракетного удара по Чебоксарам, заявил глава Чувашии Олег Николаев. Тем временем в результате атаки дронов во Владимирской области начался пожар на двух объектах инфраструктуры. Это сообщил губернатор Александр Авдеев. Корпус стражи Исламской революции заявил, что в ответ на атаки Соединенных Штатов нанес удары по американским силам 5-го флота в Бахрейне, пишет Пресс-ТВ. Ранее в американском командовании заявили о завершении ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолетом. Целями атак стали ПВО, наземные пункты управления и радары возле Ормузского пролива. В Роскачестве отмечают всплеск СМС и звонков с обещаниями гражданам персональных наград от президента перед Днем России. Злоумышленники также обещают денежные выплаты к празднику, но только после оплаты организационного сбора от 500 до 3000 рублей, сообщили ТАСС в организации. В Госдуме предложили компенсировать часть образовательного кредита студентам, которые окончили вуз с отличием. Речь идет о четверти от основного долга, пишет РИА Новости. Авторы инициативы считают, что такая мера может стать дополнительным стимулом для тех, кто учится платно и пользуется образовательным кредитом. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
9: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. «Человек и время». В обычных часах стрелки движутся слева направо. Такой ход повторяет движение тени на солнечных часах. Однако же иногда мастера создают часы с обратным, против движения тени, ходом. Такие модели называют античасами или регрессивными. От латинского «regressus» – «возвращение». Их история уходит в прошлое. В 15 веке некоторые башенные часы в Европе имели подобный ход. Например, часы на соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Также в средневековых монастырях существовали часы страстей Христовых, которые шли назад во время Великого Поста. Они символизировали временной отсчет до Пасхи и мысль о покаянии, о возвращении к истокам. Есть и более практичная история. В портах Европы устанавливали часы с обратным ходом для отсчета времени до открытия шлюзов или начала торгов. Стрелка шла к нулю, а не от него. Морякам и купцам было проще ориентироваться.
11: Человек и время.
0: В наши дни некоторые бренды, эксперимента ради, выпускают модели с регрессивным ходом. Словно напоминают: время не всегда линейно. Смотришь на запястье, а думаешь о прошлом. Это помогает ценить каждый момент жизни. Для чего же делают сейчас подобные часы? Во-первых, как забаву для коллекционеров. Во-вторых, обратный ход, как-то не странно, меняет восприятие жизни. Человек каким-то непостижимым образом успокаивается. Меньше спешит. Регрессус – напоминание о том, что хотя жизнь идет вперед, но прошлое остается с нами навсегда.
11: Человек и время.
0: Радиозвезда.
11: Наука на чердаке.
12: Долгое время я считал, что Homo sapiens по мере своего стремительного распространения из Африки просто перебили всех неандертальцев, да и дело с концом, как перебили чуть позже практически всех крупных наземных животных. Но дело оказалось чуть сложнее.
11: Научный журналист Егор Быковский.
12: Вообще, гипотеза о силовом устранении неандертальцев нашими родственниками, человеком разумным, долгое время была господствующей в науке. Но тут в дело вмешались математики, а они любят преподносить сюрпризы. Давайте же на краткий миг перенесемся в далекое прошлое. Примерно этак на 40 тысяч лет назад, когда по Европе и Азии еще бродили неандертальцы, жившие здесь сотни тысяч лет. Но вскоре после прихода людей современного типа из Африки этот вид исчезает. Почему? Долгое время считалось, что Homo sapiens победили их в борьбе за ресурсы. Были умнее, лучше охотились, использовали лук и стрелы, лучше метали копья, могли вести войны. Есть и версия о болезнях или климатических катастрофах, которые неандертальцы не пережили. Другие ученые говорили о малой численности неандертальцев и проблемах с генетикой, вызванных близкородственным скрещиванием. Но оставались вопросики. Ну, например, почему генетика сотни тысяч лет не срабатывала, а тут вдруг хоп, и сработала почти моментально. Новая математическая работа, опубликованная в журнале Nature, предлагает иную картину. Тихое, мирное исчезновение. Исследователи смоделировали ситуацию, используя принцип «континент-остров» из популяционной генетики. Вот есть малочисленная изолированная группа, остров – это неандертальцы, и большое соседнее поселение – континент. Это люди современного типа, из которого время от времени приходят переселенцы.
11: Наука на чердаке.
12: И новая математическая модель показала, даже если мигрантов немного. Всего от 1 до 8% от численности каждой группы за несколько поколений. Через 10-30 тысяч лет генофонд острова почти полностью заменяется генами континента. При этом никаких войн, даже никаких преимуществ Homo sapiens иметь не надо. Достаточно обычных мирных контактов. Охотники, семьи или отдельные люди, вливающиеся в группы неандертальцев. Численное соотношение было решающим. Всего неандертальцев могло быть около 70 тысяч, разбитых на маленькие группы, по 25-50 особей. Homo sapiens были на порядок, или даже на два порядка, раз в 100 многочисленнее. Поэтому приток генетического материала шел в основном в одну сторону, от нас к ним, постепенно размывая их как отдельный вид. Да, столкновения или болезни, возможно, тоже происходили. Но расчеты подтверждают, даже без всяких катастроф, естественная ассимиляция за несколько десятков тысяч лет могла полностью поглотить неандертальцев. И сегодня свидетельством этой истории остается от 1 до 4% неандертальских генов в ДНК всех современных людей. Всех за пределами Африки. Потому что представители негроидной расы как раз и есть чистейшие Homo sapiens, без примесей. Так что в нас есть генетическая память о тех, кто когда-то рядом охотился, жил, любил, воспитывал детей, и кто, вполне возможно, не погиб в бою, а растворился среди нас, оставив свой след навсегда. Спасибо математикам за интересную и такую миролюбивую гипотезу.
11: Наука на чердаке. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
8: Савельевы сегодня ждут гостей. В духовке томится горячее, а на столе уже овощи, фрукты, салаты, закуски. Отец предлагает поставить еще соленья. Отправляет детей в магазин за баночкой огурцов. Но когда мама ее открывает, то становится понятно, продукт оказался несвежим. А вдруг это мы виноваты, что не проверили срок годности, предполагают дети. Но не спешите себя укорять. Что же делать, Савельева? Расскажем.
11: На всякий случай.
8: Первое. Если к моменту покупки у продукта истек срок годности, это ответственность продавца. Смело ссылайтесь на закон о защите прав потребителей. Второе. Если же с датами все в порядке, то, вероятно, были нарушены условия хранения. Но в магазине с этим могут не согласиться. В таком случае пишите заявление на имя директора о возврате денежных средств. Хорошо бы приложить фотографию товара и чек. Третье. Продавец может предложить вам обмен товара на такой же, но надлежащего качества. Это его законное право. Но и вы с этим можете не соглашаться и требовать именно возврата денег. Четвертое. Если несвежий продукт куплен на рынке, то лучше сразу обратиться к администратору торговой площадки. Так у продавца будет меньше поводов вам отказать. В противном случае придется писать жалобу в Роспотребнадзор. Подведем итоги. Следить за сроком годности продуктов – это обязанность продавца. Напишите заявление на возврат денежных средств, приложите чек и фотографию товара. Продавец вправе предложить вам замену на аналогичный продукт, но вы можете отказаться. Если купили просрочку на рынке, то сразу обращайтесь к руководству торговой площадки. Так больше шансов на возврат денег. Савельевым без проблем вернули деньги за несвежие огурцы. А если бы магазин отказался, они знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
11: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Чебоксарах из-за ракетной опасности временно приостановили движение транспорта по проспекту Яковлева. Автобусные и троллейбусные маршруты изменены. Они направлены через улицу Гагарина. Глава республики Олег Николаев сообщил, что в город подвергся ракетной атаке. Количество пострадавших и число поврежденных объектов сейчас уточняется. Власти просят граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Россия и Белоруссия до конца года планируют разработать комплекс мер поддержки товаров союзного государства. Это сообщил агентство ТАСС статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
2: Мы договорились с нашими белорусскими партнерами о том, что мы будем фокусироваться на высокотехнологичных отраслях промышленности. Это в первую очередь радиоэлектроника, станкостроение, производство грузовых автомобилей. И в этой части наша следующая задача вместе, естественно, нашими товарищами из Республики Беларусь, это подготовить направленный комплекс мер, который позволит стимулировать наши предприятия вот к такой кооперации.
1: По словам Чекушова, меры должны стимулировать промышленную кооперацию между предприятиями двух стран и сделать получение знака «товар союзного государства» не только престижным, но и выгодным для бизнеса. Сейчас стороны обсуждают возможность распространения на такую продукцию различных механизмов господдержки. В России в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования разработали почти 600 учебных программ. С сентября проект расширится до 17 вузов – медицинских, педагогических и инженерных – и продлится до 30 года. По новым программам будут учиться более 70 тысяч студентов, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Белфасте, Северная Ирландия, вспыхнули массовые протесты против мигрантов. Причиной стало нападение выходца из Судана, который ранил мужчину. Пострадавший получил серьезные травмы. Ультраправые активисты призвали выходить на улицы. Участники акции блокировали дороги, поджигали автобусы, автомобили и дома, где живут мигранты. Власти призвали прекратить насилие, в город стянули полицию. Нападавшему выходцу из Судана предъявлено обвинение в покушении на убийство. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до отметки плюс 31. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 14. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди –

0: на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему планы строительства тоннеля на Аляску в прошлом веке остались на бумаге, какие правила медицинской помощи в аэропортах ввел Минздрав, когда на Союзмультфильме появилась цветная анимация. Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом заявил глава фонда, спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Идея транспортного коридора через Берингов пролив обсуждается больше века. В разное время рассматривались проекты мостов, тоннелей и даже плотины. Почему все эти планы так и остались на бумаге? И за что подводный коридор в Арктике заочно назвали супертоннелем? Выяснила Анна Елисеева.
3: На рубеже 19-20 веков Соединенные Штаты дважды предлагали России соединить континенты через Берингов пролив. Поначалу обсуждалась идея железнодорожного моста. С его проектом в 1890-м выступили власти штата Колорадо, а через 15 лет уже подводный коридор представил на бумаге Лаик де Лабель, французский предприниматель, выступавший сначала от имени международного, а потом американского синдикатов. По его замыслу, тоннель должен был стать частью проекта Сибирско-Аляскинской железной дороги, которую планировали передать России в аренду на 90 лет. И хотя наша страна в то время активно обживала Сибирь, она больше интересовалась восточным соседом, с кем и наводила мосты, вернее, строила Транссибирскую магистраль. А вот земли севернее всякий раз оставались не у дел, комментирует главный редактор Федерального информационного агентства строительства Александр Гусев.
4: Там очень сложный грунт, очень сложный климат. Экономической целесообразности Российская империя считала, что в этом нет. Вот они рассчитывали экономические связи развивать с Китаем. Вполне возможно, этот вопрос, может быть, встал, если бы не помешала русско-японская война. Масса денег ушла туда, и после этой ситуации кризис в стране.
3: Потом две мировые войны, а между ними Октябрьская революция и война гражданская. Молодой стране Советов было не до коридора с Аляской. Хотя проект моста или тоннеля обсуждался не раз. Конкретный план был предложен американскими инженерами в 60-е. На бумаге они представили не просто магистраль, а целый энергомост, соединяющий два континента линиями электропередачи. Но дальше разговоров дело опять не пошло. В Советском Союзе были озабочены вопросами жилищного строительства, и тратить деньги на амбициозный проект не очень-то хотелось. Кроме того, были причины и политические, отмечает координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.
5: О чем говорить, когда у нас отношения были на минусе, потому что шла холодная война, и там все же было, и Куба, и так далее.
3: Вновь о переправе через Берингов пролив заговорили в 90-е. Для этого в Соединенных Штатах учредили международную корпорацию с длинным английским названием. По-русски она звучит коротко «Трансконтиненталь». Соответственно, у нас был создан координационный научно-технический комитет. Власти Аляски выделили землю под будущую трассу, а Вашингтон направил на исследование 10 миллионов долларов. Но, видимо, бюджета оказалось недостаточно. Конечно, в мире подводные тоннели уже строили. Например, коридор под Ла-Маншем протянулся на целых 38 километров. Но речь идет о технологиях вчерашнего дня. А в случае с арктическим тоннелем, длиной на минуту 100 километров, накладываются и природно-климатические особенности, продолжает Александр Гусев.
4: Этому должна предшествовать очень серьезная изыскательская работа. Забор грунта, потому что в одном месте давление воды и грунта может быть одно, а в другом месте совершенно другое. Второе, вход и выход в тоннель нужно как бы плавно перейти из одной температуры в другую. Ла-Манш, там нет резких перепадов, грунт себя ведет по-другому. А здесь усложняется тем, что грунт – это вечная мерзлота.
3: По классике в строительстве используется цемент, арматура и прочее, продолжает эксперт. Но для изоляции от агрессивной морской среды применяются уже современные антикоррозийные материалы. Например, карбоновое волокно, которое не разъедается морским рассолом, не пропускает воду, а еще облегчает бетонную конструкцию, что немаловажно с учетом будущих нагрузок. Ведь тоннель закладывается в том числе для перевозки крупногабаритных грузов. И определенно нас ждет стройка века. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
2: В российских аэропортах откроют фельдшерские здравпункты. Новые правила оказания медицинской помощи вступят в силу 1 сентября. На что смогут рассчитывать пассажиры при плохом самочувствии и

0: каких именно аэропортов касается это нововведение. Рассказывает адвокат, председатель Совета учредителей Национального экспертного центра здравоохранения Полина Габай.
1: Оборудование для диагностики и мониторинга состояния пациента, глюкометр с тест-полосками для измерения сахара в крови. Это различные виды тонометров, это пульсоксиметр, термометры, это портативный многоканальный электрокардиограф, дефибриллятор, вот это ручной аппарат ИВЛ. То есть это такой базовый набор, с которым можно провести первичный осмотр. Пациентам будет доступно два вида помощи. Это экстренная помощь и неотложная.
2: Сколько времени будет отводиться медикам для оказания помощи?
1: А указано в нормативе, что в течение получаса с момента обращения. Если пациент обратился, ему была оказана помощь, но она не дала нужного эффекта, то тогда они обязаны вызвать скорую помощь, либо организовать перевозку. На текущий момент речь о крупных аэропортах, у которых пропускная система высокая. Возможно, если данное внедрение окажется очень эффективным, возможно, дальше проект будет распространяться на маленький и средний аэропорт.
0: Новые правила оказания медицинской помощи в аэропортах регламентируют и время приезда скорой – не дольше 20 минут с момента вызова. Если же воздушная гавань находится далеко от станции скорой помощи, то на базе аэропорта должна быть сформирована дежурная медицинская бригада.
3: Утро на радио «Звезда».
0: Сегодня 90-летие отмечает старейшая отечественная киностудия «Союзмультфильм». С момента основания она подарила миру более 1500 картин. Именно здесь придумали тех персонажей, которые мы помним с детства. Максим Петренко узнал, как создавались шедевры мультипликации и оживали на экранах обаятельные герои «Простоквашино» и «Ну, погоди».
4: «В Африке жарко» – так назывался первый мультфильм, вышедший на студии в 1936-м. Комедийная лента, еще черно-белая, рассказывала о приключениях зверей, которые грезили о мороженом. Не секрет, что на начальном этапе советские мультипликаторы отталкивались от диснеевского опыта. В частности, была позаимствована идея конвейерной системы, когда над мультфильмом трудится не один, а целая плеяда художников и декораторов. При этом скоро студия обрела собственный голос. Внимание к деталям, эстетика в картинке и глубокий нравственный посыл, отмечает кинокритик Максим Ершов, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана».
5: Когда мы говорим о классической диснеевской анимации, мы примерно представляем, что это такое, и все вот мультфильмы 30-х, 40-х, 50-х, они похожи. Плюс «Союзмультфильма» как раз-таки в том, что это анимация, которая отстраивается от классики, и все на самом деле упирается в то, какой автор берется за мультфильм. У каждого свои секреты, своя техника, и трудно перепутать, например, Юрия Нарштейна и авторов «Жил-был пес», авторов мультфильмов про котенка по имени Гав.
4: Цветные проекты «Союзмультфильм» выпускал еще до войны, а в 1947-м короткометражка «Песенка радости» об извечной борьбе старого и нового получила награду на фестивале в Венеции. В 50-х появится неповторимая кукольная анимация. Это объединение потом подарит такие шедевры, как «Карандаш и Клякса», «Крокодил Гена», «Варежка». Говоря о воспитательном аспекте в сюжетах, он был, но тонко, продолжает заслуженный работник культуры Республики Крым, член Союза кинематографистов, член правления Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Елена Куценко.
6: Помните, волк, как он выкуривал в прямом смысле из телефонной будки зайца? Вытащил сигареты, начал вдыхать в себя дым, и что в результате получилось? Ему стало плохо, его увезли в больницу, потому что курение – это вред. Не было лозунгов прямых. Для себя отметили, и дети в том числе, что курить – это вредно.
4: Не стоит забывать, что героев озвучивали профессиональные актеры. Того же «Волка» Анатолий Папанов, «Зайца» Клара Румянова. А музыку композиторы часто писали специально к мультфильмам, как, например, Геннадий Гладков.
7: Ждет моих подарочков ребятня, и тебе достанется от меня.
8: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты.
4: По словам Максима Ершова, «Союзмультфильм» – законодатель мод в части применяемых техник. Он вспоминает «Золотую антилопу» Льва Атаманова, одного из создателей нашей анимационной школы.
5: Он использовал технику ротоскопирования или фотоперекладки, то есть у нас есть кадры, отснятые с актерами, а затем вручную перерисовываются кадр за кадром, и это техника, которая используется в том числе сегодня, например, «Аполлон 10,5», фильм Ричарда Линклейтера, «Пробуждение», у него несколько фильмов современных, это вот все ротоскопирование.
4: Сейчас «Союзмультфильм» создает новые проекты, перезапускает классику. К современному звучанию картин можно относиться по-разному, но цифры сборов говорят за себя. Полнометражный «Чебурашка» 23-го года с 7 миллиардами – самый кассовый фильм в истории российского кино. Максим Петренко, Людмила Дудиева, «Радио Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, в какой период в России начал формироваться ледокольный флот, как студенту защититься от обвинений в плагиате при подготовке выпускной работы, где делают мороженое из креветок.
3: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. В Крыму ввели новую схему движения пассажирских поездов дальнего следования. Въезд составов на полуостров будет только в светлое время суток. Ночные поезда будут прибывать на станцию Керчь-Южная, где пассажиров будут пересаживать на автобусы до нужного направления. Пригородное сообщение изменения не затронут. Соединенные Штаты нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый американский вертолет. Центральное командование заявило, что эта операция стала реакцией на необоснованные агрессивные действия Тегерана. Иран, в свою очередь, ответил ударом по силам 5-го флота ВМС США в Бахрейне. В России водителям с категориями Б, С и Д разрешили управлять багги и вездеходами. Такой законопроект депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении. Уточняется, что для этого потребуется стаж вождения от года. Арктический картофель из Коми получил золотую медаль в Сербии. Ученые создали три уникальных сорта картофеля, которые растут в экстремальных условиях Крайнего Севера. Названия «Зырянец», «Вычегодский» и «Печорский» отсылают к этнографическому наследию народа. Сорта прошли экспертизу, дают высокий урожай, устойчивы к болезням и долго хранятся. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Ломоносов дошел до Москвы
11: пешком. Вообще
10: отравился
11: нерестом. А викинги шлемы с рогами носили.
12: Аляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
14: Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные.
15: Эти слова якобы произнесла в конце 18 века французская королева Мария Антуанетта, когда узнала, что ее подданные голодают, и у них нет даже куска хлеба.
13: А вот и нет.
15: Философ Жан-Жак Руссо включил похожую историю в автобиографическую книгу «Исповедь», заменив пирожные на бриоши или сладкие сдобные булочки.
16: Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса. Когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: «Пускай едят бриоши». И я стал покупать бриоши.
15: Руссо говорит о какой-то там принцессе, но имени не называет. Мария Антуанетта?
13: А вот и нет.
15: Когда Руссо только-только дописывал свою исповедь, приблизительно в 1767 году, Марии Антуанетте не исполнилось и 12. Она еще ни разу не была в Париже. До свадьбы с французским принцем оставалось 3 года, а до королевского трона 8 лет. Так что оклеветали Марию Антуанетту. И всем известную фразу она никогда при жизни не произносила.
13: Исторические мифы и заблуждения.
15: На самом деле, Нечто подобное сказала совсем другая правительница Франции, Мария Терезия. Причем веком ранее. Правда, тогда она предложила беднякам Парижа съесть корочку пирога. «La crute de pâté».
13: А вот и да.
3: Радиозвезда.
13: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Гениальные идеи часто рождаются из желания помочь. Молодой изобретатель из Москвы Данила Фоминиченко мечтал изменить жизнь людей с нарушениями слуха. Идея родилась у Данилы в школе. Юноша видел, как трудно его однокласснице, которая общалась на языке жестов, находить общий язык с другими. И тогда решил: надо создать мост между мирами звуков и тишины. Он разработал устройство, которое выглядит как обычная перчатка. Но на самом деле это настоящая прорывная технология будущего – сурдоперчатка, которая распознает язык жестов и переводит его в речь.
13: У ты кулибин.
4: Как это работает? К перчатке прикреплены специальные датчики. Они считывают, как сгибаются пальцы и в каком положении находится рука. Затем микроконтроллер анализирует эти данные, понимает, какой жест показан, и голосом произносит слово или фразу на русском языке. К тому же перевод жестов можно увидеть и на экране телефона. Поначалу перчатка распознавала только самые простые слова. «Здравствуйте», «Спасибо», «Привет». Но Данила работает над улучшением. Он активно пополняет словарь перчатки. Его изобретение уже превосходит многие мировые аналоги, вызывает интерес у специалистов и, что самое важное, у самих пользователей. Сурдоперчатка Данилы Фоминиченко может стать шагом к новому уровню доступности и равных возможностей.
13: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек. Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Луковицкое сокровище.
17: Середина 20 века. Болгария. Группа крестьян обрабатывает землю неподалеку от городка Луковит, в местечке, известном как Урочище Балана. Неожиданно плуг за что-то цепляется. Удивленные землепашцы начинают раскапывать грунт и вскоре обнаруживают большой глиняный горшок с ценным содержимым.
13: Цена вопроса.
17: Внутри крестьяне нашли 15 серебряных сосудов, 4 ковша, 5 фиалов, так называется плоская греческая чаша без ручек, а еще 3 комплекта конского снаряжения из драгоценных металлов. Бляшки, пластины, кольца, подвески, служившие украшением для сбруи. В общей сложности более 200 предметов. Вот только добрая половина из них пропала почти сразу.
13: Кладоискатели.
17: Находки быстро разошлись по крестьянским карманам, и лишь часть драгоценностей успела попасть в руки приехавших в Луковит ученых. Они продолжили раскопки и вскоре обнаружили еще один горшок с серебряным добром. Археологи установили, что артефакты относятся к 3 веку до нашей эры. Вероятно, хозяин спрятал все это в землю то ли до лучших времен, то ли спасая имущество от кельтских набегов. Луковицкий клад считается ярким образцом позднего фракийского искусства. Изделия исполнены в духе так называемого скифского звериного стиля и напоминают находки, сделанные в разных уголках Восточной Европы. Сбруйные пластины украшены изображениями сфинксов и разнообразных животных – львов, оленей, собак. А на одном из предметов изображен лев, терзающий оленя. Сегодня все это хранится в Национальном археологическом музее Софии. А в город Луковит периодически заглядывают загадочные люди с горящими глазами и включенными металлоискателями.
13: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
9: Сегодня в программе «Область знаний». Александр Невский рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на Радио Звезда.
18: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
19: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
18: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
20: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Чебоксары подверглись ракетной атаке. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Власти уточняют число пострадавших и количество поврежденных объектов инфраструктуры. В целях безопасности временно перекрыто движение по проспекту Яковлева. Изменены маршруты автобусов и троллейбусов. В регионе только что отменили ракетную опасность, передает агентство ТАСС. Соединенные Штаты не могут претендовать на роль нейтрального посредника в урегулировании украинского конфликта. Такое мнение выразил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. При этом он сослался на высказывание госсекретаря США Марка Рубио по вопросу посредничества Вашингтона. Подробности дипломат рассказал в эфире телеканала «Россия-24».
2: Рубио был честен с законодателями, несмотря на то, что он, конечно, говорил то, что многие из них хотели от него услышать. Он сказал справедливую вещь о том, что США не могут быть посредником по сути, поскольку они поддерживают по-прежнему, в том числе и вооружением, киевский режим. Да, президент Трамп, наверное, искренне заинтересован, чтобы завершить этот конфликт, но хотел он это сделать быстро, насколько вы помните его предвыборное обещание, затем была встреча в Анкоридже, но тогда мы готовы были пойти на значительный компромисс. Но, к сожалению, все это не материализовалось из-за того, что Киев ни на какие компромиссы пойти не готов.
1: Ранее Сергей Лавров усомнился в возможности переговоров по урегулированию конфликта на Украине на фоне договоренности европейских стран и Киева о поставках дальнобойных вооружений для ударов вглубь России. При этом, по словам министра иностранных дел, Соединенные Штаты не демонстрируют заинтересованности в возвращении к договоренностям, достигнутым ранее в Анкоридже. Прокуратура Крыма открыла горячую линию для пассажиров из-за новой схемы движения поездов на полуострове. Об этом сообщается в соцсетях надзорного ведомства. С 10 июня компания Grand Service Express корректировала расписание движения поездов дальнего следования. Въезд составов на полуостров будет только в светлое время суток. Ночные поезда будут прибывать на станцию Керчь-Южная, где пассажиров пересадят на автобусы до нужного направления. Пригородное сообщение изменения не затронут. В России в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования разработали почти 600 учебных программ. С сентября проект расширится до 17 вузов – медицинских, педагогических и инженерных – и продлится до 2030 года. По новым программам будут учиться более 70 тысяч студентов, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 12 и 13 июня по случаю Дня России парковки в Москве будут бесплатными. Это сообщил мэр столицы. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. А также в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме. Теперь о заторах. Информация от Яндекс.Карт. К этой минуте сервис оценивает загруженность на 3 балла. Больше всего времени можно потерять на Ярославском шоссе от Болшевского шоссе до улицы Красной Сосны. Время в пути 50 минут. Более получаса можно простоять в пробке на внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского до Варшавского шоссе. Затор на 30 минут на Батарейной улице от поворота в район Луговая до Железнодорожного переезда.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что будет представлено на военно-морском салоне в Кронштадте, как складывается практика проверки дипломов на плагиат, из чего делают мороженое в разных странах. Сегодня в Кронштадте стартует международный военно-морской салон «Флот». Заявлено более 180 отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса и зарубежных компаний. Одной из ключевых тем обсуждения станут новые проекты строительства судов для Северного морского пути. Сейчас российский ледокольный флот является крупнейшим в мире. История его возникновения и развития в материале Кима Андреева. Первым в мире паровым судном ледокольного типа принято считать спасательный винтовой буксир «Пайлот», построенный в Кронштадте в 1864-м. Его носовую оконечность специально срезали под углом 20 градусов к линии киля, чтобы судно могло наползать на лед и ломать его своей тяжестью. Такая хитрая геометрия позволила заниматься перевозками между Кронштадтом и Ораниенбаумом даже в ледовых условиях. В 1898 году такой опыт решили масштабировать. Так родился проект вице-адмирала Степана Макарова по созданию первого в мире арктического ледокола. Но собирать его решили не в России, объясняет старший научный сотрудник Центра арктических исследований Павел Филин.
2: Российская империя считала деньги и, собственно говоря, поступала как, такое, в общем, капиталистическое предприятие. Объявила тендер на строительство этого ледокола, и его, собственно говоря, этот тендер выиграла Великобритания. Технические условия разрабатывал Степан Иванович Макаров. Все уже там рабочие чертежи, проработка, вся и строительство непосредственно велось уже в Великобритании.
1: Грандиозный ледокол назвали «Ермак» в честь русского исследователя Сибири Ермака Тимофеевича. В итоге он переживет Российскую империю и выйдет на пенсию лишь в середине 60-х. Еще одно легендарное судно «Святогор» в советский период переименуют в «Красин». В 1928-м ледокол спасет экипаж дирижабля «Италия», рухнувшего по пути Северного полюса, и поможет германскому теплоходу, налетевшему на льдины. И вскоре в стране Советов начнется настоящий ледокольный бум, продолжает Павел Филин.
2: Совершенно резко вся эта деятельность стартовала в 1932 году. И связано это было с военно-политическими процессами. Дело в том, что в 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию и вышел по границе с Транссибом.
1: После войны начинается новый этап ледоколостроения – атомный. Первым в этом ряду станет легендарный ледокол «Ленин», построенный в 1959-м. Ядерная силовая установка позволяла преодолевать десятки тысяч морских миль. Еще одно громкое имя среди советских ледоколов – «Арктика». Свой последний поход совершил в 2008-м, после чего на базе этого судна решили разработать принципиально новый проект, способный обслуживать Северный морской путь, а еще совершать регулярные экспедиции в Арктику, рассказывает историк флота России Дмитрий Жаворонков.
3: Ледоколы проекта 4.2.0 двухосадочные. Это их ключевое техническое отличие. То есть они могут работать как в устье сибирских рек, так и на высокоширотных полярных магистралях, что делает их универсальными.
1: На данный момент построено уже 4 таких ледокола. Арктика, Якутия, Сибирь и Урал. Все эти суда уже сейчас можно называть ледоколами будущего, отмечают эксперты. И добавляют, что на очереди реализация другого важного проекта – 23-550 по созданию многоцелевых патрульных и пограничных кораблей ледового класса, которые должны стать арктическим щитом России. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Суд признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета в Казани. Ее не допустили к защите выпускной работы, которую сочли созданной с использованием нейросети, и отчислили, сообщает агентство ТАСС. Верховный суд Татарстана постановил, что это было неправомерно. Почему подобные споры могут стать массовыми и как студенту доказать, что он создавал работу самостоятельно? Рассказывает адвокат и доцент кафедры частного права Государственного университета по землеустройству Алексей Середа.
4: В России более 1000 университетов, и только порядка 30 из них приняли на локальном уровне акты относительно возможности использования искусственного интеллекта или так называемой генерации текста в образовательном процессе. Это ничтожно малая доля. Поэтому очевидно, что количество споров будет постепенно множится, пока не будет принято единообразное регулирование по данному вопросу или хотя бы регулирование в принципе в каждой образовательной организации. Более того, та же самая система антиплагиат ВУЗ, которая научилась при помощи специальных алгоритмов вычленять текст, который предположительно был сгенерирован искусственным интеллектом при проверке письменных работ, не случайно делает пометку о том, что данное суждение носит оценочный характер, и финальное решение остается за экспертом.
5: Можете ли вы дать какой-то совет студентам, вот какие материалы стоит сохранять при подготовке диплома, чтобы было доказательство, что работу ты написал сам?
4: Следует, во-первых, ознакомиться со всеми локальными нормативными актами университета и требованиями к подобным работам, поскольку так он сможет точно понять, какой процент заимствований является допустимым. В том случае, если какие-то вопросы не урегулированы, имеет смысл обратиться к руководству университета с просьбой уточнить, является ли использование искусственного интеллекта нарушением или нет. В том случае, если студент не намерен использовать искусственный интеллект, но при этом опасается, что могут возникнуть какие-то вопросы по подлинности текста, имеет смысл сохранять различные версии файла, над которым студент работает, чтобы была возможность проследить весь процесс создания текста, например, выпускной квалификационной работы.
1: Сейчас студентку восстановили на четвертом курсе, а ВУЗ обязали допустить дипломную работу к защите при оригинальности не менее 50%.
0: Утро на радио «Звезда».
1: День мороженого отмечают сегодня во всем мире. По одной из версий, праздничная дата связана с началом продаж этого лакомства 10 июня 1786 года в Соединенных Штатах. У нас промышленное производство мороженого началось в 1930-х по инициативе наркома продовольствия Анастаса Микояна. О том, как появился холодный десерт в Советском Союзе, почему российский пломбир такой вкусный и какое мороженое предпочитают в других странах, расскажет Анна Елисеева.
6: Говорят, иностранцы в Советский Союз приезжали из-за трех вещей – балета, цирка и мороженого. Стаканчик сливочного стоил всего 9 копеек, при том, что продукт вкусный и питательный. Так убеждал партию наркомат пищевой промышленности Анастас Микоян в середине 30-х. Прежде мороженое считалось деликатесом, но после командировки Микояна в Америку все изменилось, рассказывает заместитель генерального директора, главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина.
7: Ему понравилось и производство мороженого, и сам продукт. И по его указанию в конце 30-х годов в Москве, в Санкт-Петербурге были построены крупные фабрики промышленные производства мороженого. Построены они были по проектам американским, технологии тоже были американские. То есть практически и до сегодняшнего дня наши технологии с производством американского мороженого достаточно похожи.
6: Правда, американцы больше любят фруктовые сорбеты, а мы – классический пломбир из натуральных молочных ингредиентов – сливок, сгущенки, сахара и сухого молока. Рецепт такого мороженого и был зарегистрирован как ГОСТовский в 1941 году. Его полюбили за ярко выраженный вкус с оттенком ванили. Многие ностальгируют именно по советскому пломбиру, утверждая, что сейчас выпускают не то. И отчасти они правы, рассуждает Наталья Уткина. В советское время не использовали стабилизаторы, поэтому мороженое было как будто не очень взбитое, в отличие от того, которое продают сейчас. Поэтому, покупая продукт, лучше ориентироваться не на объем, а на его вес.
7: В основном мороженое было в стаканчиках, такие же, как сейчас по объему, но оно все весило 100 грамм. И мороженое было такое достаточно плотное, с выраженным вкусом. А уже с 90-х годов технологии мороженого в России приходят новые эмульгаторы-стабилизаторы, которые позволяют добавить туда больше мелких пузырьков воздуха. Соответственно, оно становится более такое муссовое, и вес у него сейчас в стаканчиках поменьше.
6: Но это не значит, что нынешний российский ГОСТ в подметке не годится советскому. Обновился он в 2003-м и, в отличие от предыдущего, на трех листах занимал уже все 30 страниц. Продавать разрешено только в упаковке. Хранить при температуре не выше минус 12 градусов, а сейчас вовсе не выше минус 18. Требования строже, но и сам ГОСТ расширился. В России мороженое любят вопреки суровому климату. В среднем каждый россиянин съедает по 3 килограмма десерта в год. На Западе любят российский фруктовый лед. В странах ближнего зарубежья – вафельные стаканчики. В самой России в топ-3 входят ванильное, шоколадное и клубничное мороженое. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: В мире известно более 700 видов мороженого. Самое необычное можно попробовать в городе Мерида в Венесуэле. Это мороженое со вкусом креветок. Вкусами удивляют также морковное, рыбное и даже острое, приправленное перцем чили.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, когда впервые возникла идея строительства тоннеля на Аляску, чем оснащают пункты медицинской помощи в аэропортах, каким был первый анимационный проект «Союзмультфильма».
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
8: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Чебоксары подверглись ракетной атаке. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Власти уточняют число пострадавших и количество поврежденных объектов инфраструктуры. В целях безопасности временно перекрыто движение по проспекту Яковлева. Изменены маршруты автобусов и троллейбусов. В регионе отменили ракетную опасность, передает агентство ТАСС. Венгрия не станет терпеть двойных стандартов в вопросе расширения Евросоюза и не одобрит ускоренное вступление Украины в сообщество. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью изданию АТВ. Пассажир вправе вернуть авиабилет при задержке рейса на 30 и более минут. Такое правило действует с 1 марта этого года и попадает в список причин для вынужденного отказа. Как рассказывают специалисты, для этого нужно зафиксировать задержку рейса, сфотографировать табло или сделать скрин уведомления, а также выполнить отказ на сайте авиакомпании или агрегатора. Божьих коровок нельзя брать в руки, предупредили ученые. Они объясняют, что насекомые в качестве защитной реакции выпускают жидкость с ядом. По их словам, для человека яд коровок в его концентрации не опасен, но при попадании на кожу может вызвать раздражение, аллергическую реакцию. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Реклама.
12: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов об алмазах.
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт первый.
16: Алмаз образуется на глубине более 150 километров. Температура и давление для роста кристалла требуются экстремальные, как в ядре активного вулкана, плюс давление в 10 раз выше, чем в самой глубокой точке Марианской впадины.
14: Факт второй.
16: Самый дорогой алмаз, добытый в России, стоит 26 миллионов долларов. Это уникальный розовый бриллиант, найденный в Якутии. Камень

0: добываемых алмазов используется в промышленности для сверления, резки, шлифовки и полировки.
1: Факт четвертый.
0: Алмаз может сгореть, ведь это всего лишь особая форма углерода. При нагреве примерно до 1000 градусов на воздухе алмаз полностью превращается в углекислый газ и буквально исчезает.
1: Факт пятый.
0: В созвездии Змеи есть объект, который называют алмазной планетой. Это белый карлик, состоящий в основном из углерода, сжатого до чудовищной плотности. Масса космического алмаза сопоставима с Юпитером, а его диаметр около 55 тысяч километров.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об алмазах. Радиозвезда. Словарь современного города.
2: Л. Люк. Когда в 1898 году в Москве запустили первую городскую канализацию, колодцы закрыли массивными круглыми люками. Почему не квадратными и не многоугольными? Тут все просто. Такая крышка никогда не провалится внутрь. Недолго думали и над оформлением первых люков. Две большие буквы ГК на них означали «городская канализация». Со временем пространство под мостовыми стали осваивать не только водопроводчики, но и электрики, и связисты, и много кто еще. Каждая служба придумывала что-то свое, разные рисунки, разные надписи. В начале прошлого века два шотландских коммерсанта Арчибальд Мэрилис и Эндрю Мюр открыли в Москве универсальный магазин, нынешний ЦУМ. А чтобы о нем поскорее узнали, изготовили чугунные люки для водосточных колодцев. На каждом особая маркировка большими, хорошо читающимися буквами «Мюр» и «Мэрилис». Благодаря такой необычной рекламе о первом в России универмаге вскоре знали все в городе. Люки давно стали частью городской культуры. В Японии их превратили в самые настоящие арт-объекты. Художники и дизайнеры разрисовывают их яркими красками, изображая природу, животных и персонажей мультфильмов. А если внимательно смотреть под ноги в Германии, то можно познакомиться с символами немецких городов и даже кое-что узнать о достопримечательностях этой страны. Есть и коллекционеры люков. Нет, они их не собирают, они их фотографируют. Ведь каждая чугунная крышка по-своему уникальна.

0: Словарь современного города.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
2: Прекрасная спа-процедура.
3: Люблю запах розмарина. Помогает в работе.
4: Я ее называю волшебной лампой Аладдина.
1: Вот это вещь!
5: Этот с виду обычный предмет заключает в себе серьезный философский смысл. Ведь для его работы нужны все четыре элемента стихии: огонь, вода, земля и воздух. Огонь нагревает разбавленное водой масло, воздух распространяет аромат, а символом земли является сама аромалампа. О целебных свойствах эфирных масел знали тысячелетия назад. Экстракты ароматических растений пользовались спросом от Вавилона и Персии до Индии и Китая. Первыми делать благовония научились египтяне. Когда в 12 веке до нашей эры к власти пришел Рамзес VI, он поставил необычную задачу – избавить жителей долины Нила от зловония прибрежных болот. Сам жаркий климат вызывал потребность в ароматических мазях. Они окутывали тело приятным запахом и служили своего рода дезодорантом. Помещения дворцов и храмов окуривали смесью благовоний. Для этого использовали курильницы, чаши с крышкой, внутри которых помещали ароматические вещества и поджигали. Дым проходил через узкие отверстия и насыщал воздух чудесным запахом.
1: Вот это вещь!
5: В конце 19 века французский фармацевт Морис Берже придумал ароматическую лампу. Устройство представляло собой небольшой флакон, наполненный спиртосодержащей жидкостью с добавлением эфирных масел. Внутрь сосуда вставляли фитилек и затем поджигали. Лампа решила одну из главных проблем – дезинфекции воздуха в закрытых палатах госпиталей. Она выделяла не только альдегиды, маскирующие запахи, но и озон, уничтожающий микробы. Классическая аромалампа состоит из двух частей – чаши, куда наливают раствор, и арки, в которую помещают свечу-таблетку. При медленном нагревании воздух насыщается испарениями эфирных масел. Помимо классических, существуют аромалампы, работающие от сети, и даже ультразвуковые лампы-диффузоры. В последних масло испаряется с помощью ультразвука. Правильно подобранные ароматы улучшают настроение, снимают стресс и даже укрепляют иммунитет. Но, как говаривал средневековый врач и философ Парацельс, все яд, все лекарство, то и другое определяет доза. Больше 15 капель масла не снимет головную боль, а только усилит.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.
6: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят: удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
1: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчет самоходки МСТС группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт украинских формирований на Днепропетровском направлении. Били из-под недавно освобожденного Красноармейска с расстояния более 20 километров. Подробнее о работе рассказал командир гаубичного самоходного артиллерийского взвода Владимир Катин.
5: В основном стреляем осколочными снарядами, выполняем различные задачи на подавление, на разрушение. Разрушение каких-то блиндажей, переправ, реже техника, еще реже какое-то перемещение, живая сила. Всегда ведется объективный контроль, пристрелка. Нам скидывают координаты, точку, куда надо отработать. Много новеньких подразделений, но опытные командиры орудий быстро слаживают расчет. И расчеты все получаются слаженные и грамотно работают.
2: Подразделения артиллерии 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают укрепленные опорные пункты, технику, пункты управления БПЛА, а также украинских боевиков. Тем самым создают благоприятные условия для наступления наших штурмовиков. Дежурные силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота провели учения по оказанию помощи подводной лодке. Маневры прошли в Баренцевом море. По легенде, специалисты получили сигнал бедствия с подводной лодки. На базе территориального центра управления Северного флота развернули центр по борьбе за живучесть и поисково-спасательному обеспечению. По оценке командования, участники учения с поставленными задачами справились и уложились в назначенные нормативы. В Кронштадте сегодня открывается международный военно-морской салон «Флот-2026». Ростех там представит более 50 разработок. Предприятия корпорации продемонстрируют ракетные комплексы, беспилотники, системы обнаружения воздушных целей, комплекс перехвата дронов, а также различные боеприпасы. В частности, холдинг «Высокоточные комплексы» покажет корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» с многоканальной системой управления. Холдинг «Швабы» представит систему видео, тепловизионного мониторинга и аналитики, а также оптико-электронный комплекс дальнего видеонаблюдения «Астрон-3В». Госкорпорация «Ростех» также покажет модель новейшего безэкипажного спасательного робототехнического морского комплекса. Временно исполняющий обязанности командующего войсками Московского военного округа Игорь Сирицкий вручил государственные и ведомственные награды отличившимся в зоне спецоперации военнослужащим. Церемония прошла в военном клиническом госпитале. Генерал-лейтенант поблагодарил бойцов за героизм, мужество и храбрость, проявленные при исполнении воинского долга, а также поздравил с наступающим Днем России. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
6: Сегодня в программе «Область знаний». Александр Невский. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
9: 6+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89.

0: когда на Союзмультфильме появилась цветная анимация. Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом заявил глава фонда, спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Идея транспортного коридора через Берингов пролив обсуждается больше века. В разное время рассматривались проекты мостов, тоннелей и даже плотины. Почему все эти планы так и остались на бумаге? И за что подводный коридор в Арктике заочно назвали супертоннелем? Выяснила Анна Елисеева.
1: На рубеже 19-20 веков Соединенные Штаты дважды предлагали России соединить континенты через Берингов пролив. Поначалу обсуждалась идея железнодорожного моста. С его проектом в 1890-м выступили власти штата Колорадо. А через 15 лет уже подводный коридор представил на бумаге Лаик де Лабель, французский предприниматель, выступавший сначала от имени международного, а потом американского синдикатов. По его замыслу, тоннель должен был стать частью проекта Сибирско-Аляскинской железной дороги, которую планировали передать России в аренду на 90 лет. И хотя наша страна в то время активно обживала Сибирь, она больше интересовалась восточным соседом, с кем и наводила мосты, вернее, строила Транссибирскую магистраль. А вот земли севернее всякий раз оставались не у дел, комментирует главный редактор Федерального информационного агентства строительства Александр Гусев.
2: Там очень сложный грунт, очень сложный климат. Экономической целесообразности Российская империя считала, что в этом нет. Вот они рассчитывали экономические связи развивать с Китаем. Вполне возможно, этот вопрос, может быть, стал, если бы не помешала русско-японская война. Масса денег ушла туда, и после этой ситуации кризис в стране.
1: Потом две мировые войны, а между ними Октябрьская революция и война гражданская. Молодой стране Советов было не до коридора с Аляской. Хотя проект моста или тоннеля обсуждался не раз. Конкретный план был предложен американскими инженерами в 60-е. На бумаге они представили не просто магистраль, а целый энергомост, соединяющий два континента линиями электропередачи. Но дальше разговоров дело опять не пошло. В Советском Союзе были озабочены вопросами жилищного строительства, и тратить деньги на амбициозный проект не очень-то хотелось. Кроме того, были причины и политические, отмечает координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.
3: О чем говорить, когда у нас отношения были на минусе, потому что шла холодная война, и там все же было, и Куба, и так далее.
1: Вновь о переправе через Берингов пролив заговорили в 90-е. Для этого в Соединенных Штатах учредили международную корпорацию с длинным английским названием. По-русски она звучит коротко «Трансконтиненталь». Соответственно, у нас был создан координационный научно-технический комитет. Власти Аляски выделили земли под будущую трассу, а Вашингтон направил на исследование 10 миллионов долларов. Но, видимо, бюджета оказалось недостаточно. Конечно, в мире подводные тоннели уже строили. Например, коридор под Ла-Маншем протянулся на целых 38 километров. Но речь идет о технологиях вчерашнего дня. А в случае с арктическим тоннелем, длиной на минуту 100 километров, накладываются и природно-климатические особенности, продолжает Александр Гусев.
2: Этому должна предшествовать очень серьезная изыскательская работа. Забор грунта, потому что в одном месте давление воды и грунта может быть одно, а в другом месте совершенно другое. Второе, вход и выход в тоннель нужно как бы плавно перейти из одной температуры в другую. Ла-Манш, там нет резких перепадов, грунт себя ведет по-другому. А здесь усложняется тем, что грунт – это вечная мерзлота.
1: По классике в строительстве используется цемент, арматура и прочее, продолжает эксперт. Но для изоляции от агрессивной морской среды применяются уже современные антикоррозийные материалы. Например, карбоновое волокно, которое не разъедается морским рассолом, не пропускает воду, а еще облегчает бетонную конструкцию, что немаловажно с учетом будущих нагрузок. Ведь тоннель закладывается в том числе для перевозки крупногабаритных грузов. И определенно нас ждет стройка века. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
0: В российских аэропортах откроют фельдшерские здравпункты. Новые правила оказания медицинской помощи вступят в силу 1 сентября. На что смогут рассчитывать пассажиры при плохом самочувствии? И каких именно аэропортов касается это нововведение? Рассказывает адвокат, председатель Совета учредителей Национального экспертного центра здравоохранения Полина Габай.
5: Оборудование для диагностики и мониторинга состояния пациента, глюкометр с тест-полосками для измерения сахара в крови, это различные виды тонометров, это пульсоксиметр, термометры, это портативный

0: многоканальный электрокардиограф, дефибриллятор, вот это ручной аппарат EVL. То есть это такой базовый набор, с которым можно провести первичный осмотр. Пациентам будет доступно два вида помощи. Это экстренная помощь и неотложная.
1: Сколько времени будет отводиться медикам для оказания помощи?
0: А указано в нормативе, что в течение получаса с момента обращения. Если пациент обратился, а ему была оказана помощь, но она не дала нужного эффекта, то тогда они обязаны вызвать скорую помощь, либо организовать перевозку. На текущий момент речь о крупном аэропортах, у которых пропускная система высокая, то, возможно, если данное внедрение окажется очень эффективным, возможно, дальше проект будет распространяться на маленький и средний аэропорт.
2: Новые правила оказания медицинской помощи в аэропортах регламентируют и время приезда скорой, не дольше 20 минут с момента вызова. Если же воздушная гавань находится далеко от станции скорой помощи, то на базе аэропорта должна быть сформирована дежурная медицинская бригада.
3: Утро на радио «Звезда».
2: Сегодня 90-летие отмечает старейшая отечественная киностудия «Союзмультфильм». С момента основания она подарила миру более 1500 картин. Именно здесь придумали тех персонажей, которые мы помним с детства. Максим Петренко узнал, как создавались шедевры мультипликации и оживали на экранах обаятельные герои «Простоквашино» и «Ну, погоди».
4: «В Африке жарко» – так назывался первый мультфильм, вышедший на студии в 1936-м. Комедийная лента, еще черно-белая, рассказывала о приключениях зверей, которые грезили о мороженом. Не секрет, что на начальном этапе советские мультипликаторы отталкивались от диснеевского опыта. В частности, была позаимствована идея конвейерной системы, когда над мультфильмом трудится не один, а целая плеяда художников и декораторов. При этом скоро студия обрела собственный голос. Внимание к деталям, эстетика в картинке и глубокий нравственный посыл, отмечает кинокритик Максим Ершов, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана».
5: Когда мы говорим о классической диснеевской анимации, мы примерно представляем, что это такое, и все вот мультфильмы 30-х, 40-х, 50-х, они похожи. Плюс «Союзмультфильма» как раз-таки в том, что это анимация, которая отстраивается от классики, и все на самом деле упирается в то, какой автор берется за мультфильм. У каждого свои секреты, своя техника, и трудно перепутать, например, Юрия Нарштейна и авторов «Жил-был пес», авторов мультфильмов про котенка по имени Гав.
4: Цветные проекты «Союзмультфильм» выпускал еще до войны, а в 1947-м короткометражка «Песенка радости» об извечной борьбе старого и нового получила награду на фестивале в Венеции. В 50-х появится неповторимая кукольная анимация. Это объединение потом подарит такие шедевры, как «Карандаш и Клякса», «Крокодил Гена», «Варежка». Говоря о воспитательном аспекте в сюжетах, он был, но тонко, продолжает заслуженный работник культуры Республики Крым, член Союза кинематографистов, член правления Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Елена Куценко.
6: Помните, волк, как он выкуривал в прямом смысле из телефонной будки зайца? Вытащил сигареты, начал вдыхать в себя дым, и что в результате получилось? Ему стало плохо, его увезли в больницу, потому что курение – это вред. Не было лозунгов прямых. Для себя отметили, и дети в том числе, что курить – это вредно.
4: Не стоит забывать, что героев озвучивали профессиональные актеры. Того же «Волка» Анатолий Папанов, «Зайца» Клара Румянова. А музыку композиторы часто писали специально к мультфильмам, как, например, Геннадий Гладков.
7: Ждет моих подарочков ребятня, и тебе достанется от меня.
8: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты.
4: По словам Максима Ершова, «Союзмультфильм» – законодатель мод в части применяемых техник. Он вспоминает «Золотую антилопу» Льва Атаманова, одного из создателей нашей анимационной школы.
5: Он использовал технику ротоскопирования или фотоперекладки, то есть у нас есть кадры, отснятые с актерами, а затем вручную перерисовываются кадр за кадром, и это техника, которая используется в том числе сегодня, например, «Аполлон-10,5», фильм Ричарда Линклейтера, «Пробуждение», у него несколько фильмов современных, это вот все ротоскопирование.
4: Сейчас «Союзмультфильм» создает новые проекты, перезапускает классику. К современному звучанию картин можно относиться по-разному, но цифры сборов говорят за себя. Полнометражный «Чебурашка» 23-го года с 7 миллиардами – самый кассовый фильм в истории российского кино. Максим Петренко, Людмила Дудиева, «Радио Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
9: Через 15 минут мы расскажем, в какой период в России начал формироваться ледокольный флот, как студенту защититься от обвинений в плагиате при подготовке выпускной работы, где делают мороженое из креветок.
3: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Киевские боевики ударили по панораме обороны Севастополя 1854-55 годов. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Здание панорамы вспыхнуло после атаки беспилотника. Пожару присвоен высокий 4-й ранг. Власти Грузии намерены серьезно ужесточить правила для иностранцев. Как сообщает издание «Спутник Джорджия», теперь поводом для выдворения из страны могут стать работа без разрешения, плохая учеба в вузах, нетрезвое вождение, мелкое хулиганство, уличные граффити, ношение ножа и оскорбление властей. Средние зарплаты финансистов и страховщиков больше всего выросли за год. Выплаты увеличились на четверть, следует из данных Росстата. На 1/5 повысился средний размер зарплаты в сфере добычи металлических руд и производстве нефтепродуктов, а на 22% в отрасли трубопроводного транспорта. Быть мясоедом в России дешевле, чем веганом. Аналитики подсчитали, что рацион мясоеда на неделю обходится россиянам в 2000 рублей в этом году, а веганский – в 2300. Отмечается, что в веганском наборе продукты животного происхождения заменены бобовыми, а также товарами из сои. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
3: Очень важные вопросы.
11: Услышала в новостях, что в Красноярске разработали специальный водородный двигатель для Арктики. В чем его преимущество?
12: Рассказывает генеральный директор компании-изобретателя двигателя Владимир Седов.
13: Одно из главных преимуществ – это то, что он, в отличие от классического топливного элемента, ну, так называемого водородного двигателя, может работать практически при любых низких температурах. У обычного водородного двигателя это порядка -36, и все, и начинаются там сложности, потому что он связан с водой. Наш же двигатель может работать практически при любых отрицательных температурах, -50, -60 мы проверяли, и он себя чувствует достаточно хорошо. Еще одно из преимуществ – это энергоэффективность по отношению с классическими аккумуляторными батареями и даже самыми современными, потому что при температуре в -50 любая батарея, какой бы она емкости ни была, она перестанет функционировать практически молниеносно. Ну, в общем, как замерзнет, а это очень быстро произойдет, то и все на этом. Все электропитание завершилось. Ну, экологичность – это само собой. Ну и плюс для страны – это показатель технологического суверенитета. То есть мы по факту на сегодняшний день достигли результата, который практически никто не получал.

0: В октябре 1913 года в США произошло самое необычное железнодорожное происшествие. Поезд столкнулся с пароходом. В те дни озеро Огайо вышло из берегов. Рельсы оказались под метровым слоем воды. Один машинист рискнул провести поезд по залитому пути, прицепив к составу паровоз с очень высокой топкой. И тут состав столкнулся с пароходом озерной компании. К счастью, оба транспортных средства двигались медленно, и в аварии никто не пострадал.
1: Радио «Звезда». Всемирная энциклопедия еды.
2: Британский полководец герцог Веллингтон, победивший Наполеона в битве при Ватерлоо, известен не только в истории военного дела. Государственный деятель, фельдмаршал и премьер-министр Артур Уэлсли, герцог Веллингтон, был героем бесчисленных легенд, анекдотов и даже песен. Именем Железного герцога названа столица Новой Зеландии, несколько колледжей, воинских частей и аппетитное говяжье филе в слоеном тесте. Готовится говядина Веллингтон в несколько этапов. Вырезку запекают, потом на нее выкладывают паштет из гусиной печени и грибную прослойку. Все это заворачивают в слоеное тесто и запекают снова. При подаче получившийся рулет разрезают. Главное, чтобы мясо внутри было чуть розоватое. Смотрится очень эффектно. Не рецепт, а настоящий вызов амбициозной хозяйке. Правда, историки кулинарии так и не смогли найти упоминание блюда ни в одной британской кулинарной книге, старой или новой, изданной до 60-х годов прошлого века. Впрочем, мясо в тесте часто встречалось на столе французов и британцев во времена Веллингтона, хоть и изготовленное по менее прихотливым рецептам. Так что происхождение названия оспаривать не стали. Пик популярности биф Веллингтон пришелся на 60-е. Вскоре появились упрощенные версии с консервированным печеночным паштетом вместо фуа-гра, грибами из банки вместо свежих и замороженным слоеным тестом из супермаркета. Был даже гамбургер а-ля Веллингтон. Однако к 80-м годам мода на трудоемкое и калорийное блюдо прошла. Дома его решались готовить не все. Ингредиенты были дороги, а испортить мясо, запекая его дважды, проще простого. Сегодня классику английской кулинарии можно встретить разве что в ресторанах. Начинка получила множество вариаций. Говядину заменяют на курицу, обычный фарш. Иногда делают вегетарианскую версию рулета, называя его просто «Веллингтон». Но неизменно одно – слоеное тесто и красивый разрез.
1: Всемирная энциклопедия еды.
3: 1942 год, когда должен был пройти четвертый чемпионат мира по футболу. Но из-за начавшейся Второй мировой войны турнир проведут лишь 8 лет спустя. А в Америке на экраны выходит романтическая драма «Касабланка» с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман. Сегодня фильм считается золотой классикой Голливуда. В том же 42-м году в Европе молодой океанограф, участник французского движения сопротивления, знакомится с другим ярым ненавистником фашизма, инженером химической компании «Эр Ликид». Вскоре из этого дуэта родится одно из самых важных изобретений 20 века.
4: Соратники. Кусто и Ганьян.
3: Жак Ив Кусто тогда днями напролет пытается создать автоматический регулятор подачи воздуха для водолазного снаряжения. По счастливой случайности, Эмиль Ганьян тогда занимается похожей разработкой. Делает клапан для питания автомобильных двигателей водородом. На фоне общих интересов рождаются их первые опыты. Но Франция тогда оккупирована фашистами. А потому проводить испытания Кусто и Ганьяну приходится с риском для жизни. В течение нескольких месяцев в 43-м году они тайно тестируют свое изобретение в окрестностях Тулузы. По легенде, однажды их даже чуть не поймали итальянские солдаты.
4: Соратники.
3: Свой аппарат они поначалу назовут «скафандры аутономы». А потом кто-то из авторов предложит вариант «акваланг». От английского «аква» — вода и «лангс» — легкие. Первая модель заводской сборки будет выпущена сразу после войны, в 46-м. А дальше пути инженеров разойдутся. Эмиль вместе с семьей эмигрирует в Канаду, где обустроит лабораторию, а Жак Ив станет телезвездой и одним из главных исследователей Мирового океана. Каждый из них проживет долгую жизнь. Ганьяна не станет на 84-м году, Кусто скончается в 87, а их общее детище окажется бессмертным.
4: Кусто и Ганьян. Соратники.
5: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Севастополе украинский беспилотник целенаправленно атаковал здание панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. При этом он подчеркнул, панораму восстановят, как и после Великой Отечественной войны. Враг пытался уничтожить символ города, но севастопольцев не запугать, написал Развожаев в соцсетях. Американские переговорщики по Украине продолжают контакты и с Москвой, и с Киевом. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российско-американские контакты продолжаются по рабочим каналам диалога.
2: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет. Тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами. Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками.
1: Дмитрий Песков добавил, что начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий – это нелогично и неправильно. Москва видит, что европейцы предпочитают сконцентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах, подчеркнул представитель Кремля. В Крыму ввели новую схему движения пассажирских поездов. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, компания Grand Service Express скорректировала расписание. В летнем графике 48 пар пригородных и 14 пар дальних поездов. Въезд составов на полуостров будет только в светлое время суток. Ночные поезда будут прибывать на станцию Керчь-Южная, где пассажиров пересадят на автобусы до нужного направления. Пригородное сообщение изменения не затронут. Россияне с обычными водительскими правами смогут легально управлять тяжелыми вездеходами, болотоходами и багги. Закон приняла Государственная Дума для развития туристической отрасли. Изначально планировалось, что новую возможность получат водители легковых машин с правами категории «Б». К третьему чтению депутаты решили, что такую возможность должны иметь и обладатели удостоверений категории «С» и «Д». Добавлены и ограничения. Доступ к спецтехнике разрешат только при наличии годового стажа вождения, а также после прохождения инструктажа и при заключении договора с фирмой, у которой багги или вездеход берутся в аренду. О погоде. Сегодня в Москве до 31 градуса тепла, возможны кратковременные дожди. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 12 и 13 июня в честь Дня России парковки в Москве будут бесплатными, сообщил мэр столицы. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме. Теперь о заторах. Информация от Яндекс.Карт. Сейчас на дорогах 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне Третьего кольца от Волгоградского проспекта до Большой Тульской улицы, ехать не меньше 50 минут. Столько же времени можно потерять в пути на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Путилковского. Затор на 40 минут на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до въезда в Бутово. В Москве 9 часов 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что будет представлено на военно-морском салоне в Кронштадте, как складывается практика проверки дипломов на плагиат, из чего делают мороженое в разных странах. Сегодня в Кронштадте стартует международный военно-морской салон «Флот». Заявлено более 180 отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса и зарубежных компаний. Одной из ключевых тем обсуждения станут новые проекты строительства судов для Северного морского пути. Сейчас российский ледокольный флот является крупнейшим в мире. История его возникновения и развития в материале Кима Андреева. Первым в мире паровым судном ледокольного типа принято считать спасательный винтовой буксир «Пайлот», построенный в Кронштадте в 1864-м. Его носовую оконечность специально срезали под углом 20 градусов к линии киля, чтобы судно могло наползать на лед и ломать его своей тяжестью. Такая хитрая геометрия позволила заниматься перевозками между Кронштадтом и Ораниенбаумом даже в ледовых условиях. В 1898 году такой опыт решили масштабировать. Так родился проект вице-адмирала Степана Макарова по созданию первого в мире арктического ледокола. Но собирать его решили не в России, объясняет старший научный сотрудник Центра арктических исследований Павел Филин.
2: Российская империя считала деньги и, собственно говоря, поступала как, ну, такое, в общем-то, капиталистическое предприятие. Объявила тендер на строительство этого ледокола, и его, собственно говоря, этот тендер выиграла Великобритания. Технические условия разрабатывал Степанович Макаров. Ну, все уже там рабочие чертежи, проработка вся и строительство непосредственно велось уже в Великобритании.
1: Грандиозный ледокол назвали «Ермак» в честь русского исследователя Сибири Ермака Тимофеевича. В итоге он переживет Российскую империю и выйдет на пенсию лишь в середине 60-х. Еще одно легендарное судно «Святогор» в советский период переименуют в «Красин». В 1928-м ледокол спасет экипаж дирижабля «Италия», рухнувшего по пути с Северного полюса, и поможет германскому теплоходу, налетевшему на льдины. И вскоре в стране Советов начнется настоящий ледокольный бум, продолжает Павел Филин.
2: Совершенно резко вот вся эта деятельность стартовала в 1932 году. И связано это было с военно-политическими процессами. Дело в том, что в 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию и вышла по границе с Транссибом.
1: После войны начинается новый этап ледоколостроения – атомный. Первым в этом ряду станет легендарный ледокол «Ленин», построенный в 1959-м. Ядерная силовая установка позволяла преодолевать десятки тысяч морских миль. Еще одно громкое имя среди советских ледоколов – «Арктика». Свой последний поход совершил в 2008-м, после чего на базе этого судна решили разработать принципиально новый проект, способный обслуживать Северный морской путь, а еще совершать регулярные экспедиции в Арктику, рассказывает историк флота России Дмитрий Жаворонков.
3: Ледоколы проекта 4-2-0 двухосадочные. Это их ключевое техническое отличие. То есть они могут работать как в устье сибирских рек, так и на высокоширотных полярных магистралях, что делает их универсальными.
1: На данный момент построено уже 4 таких ледокола. Арктика, Якутия, Сибирь и Урал. Все эти суда уже сейчас можно называть ледоколами будущего, отмечают эксперты. И добавляют, что на очереди реализация другого важного проекта 23-550 по созданию многоцелевых патрульных и пограничных кораблей ледового класса, которые должны стать арктическим щитом России. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Суд признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета в Казани. Ее не допустили к защите выпускной работы, которую сочли созданной с использованием нейросети, и отчислили, сообщает агентство ТАСС. Верховный суд Татарстана постановил, что это было неправомерно. Почему подобные споры могут стать массовыми и как студенту доказать, что он создавал работу самостоятельно? Рассказывает адвокат и доцент кафедры частного права Государственного университета по землеустройству Алексей Середа.
4: В России более 1000 университетов, и только порядка 30 из них приняли на локальном уровне акты относительно возможности использования искусственного интеллекта или так называемой генерации текста в образовательном процессе. Это ничтожно малая доля. Поэтому очевидно, что количество споров будет постепенно множиться, пока не будет принято единообразное регулирование по данному вопросу или хотя бы регулирование в принципе в каждой образовательной организации. Более того, та же самая система антиплагиат ВУЗ, которая научилась при помощи специальных алгоритмов вычленять текст, который предположительно был сгенерирован искусственным интеллектом при проверке письменных работ, не случайно делает пометку о том, что данное суждение носит оценочный характер, и финальное решение остается за экспертом.
5: Можете ли вы дать какой-то совет студентам, вот какие материалы стоит сохранять при подготовке диплома, чтобы было доказательство, что работу ты написал сам?
4: Следует, во-первых, ознакомиться со всеми локальными нормативными актами университета и требованиями к подобным работам, поскольку так он сможет точно понять, какой процент заимствований является допустимым. В том случае, если какие-то вопросы не урегулированы, имеет смысл обратиться к руководству университета с просьбой уточнить, является ли использование искусственного интеллекта нарушением или нет. В том случае, если студент не намерен использовать искусственный интеллект, но при этом опасается, что могут возникнуть какие-то вопросы по подлинности текста, имеет смысл сохранять различные версии файла, над которым студент работает, чтобы была возможность проследить весь процесс создания текста, например, выпускной квалификационной работы.
1: Сейчас студентку восстановили на 4-м курсе, а ВУЗ обязали допустить дипломную работу к защите при оригинальности не менее 50%.
0: Утро на радио «Звезда».
1: День мороженого отмечают сегодня во всем мире. По одной из версий, праздничная дата связана с началом продаж этого лакомства 10 июня 1786 года в Соединенных Штатах. У нас промышленное производство мороженого началось в 1930-х по инициативе наркома продовольствия Анастаса Микояна. О том, как появился холодный десерт в Советском Союзе, почему российский пломбир такой вкусный и какое мороженое предпочитают в других странах, расскажет Анна Елисеева.
6: Говорят, иностранцы в Советский Союз приезжали из-за трех вещей – балета, цирка и мороженого. Стаканчик сливочного стоил всего 9 копеек, при том, что продукт вкусный и питательный. Так убеждал партию наркомат пищевой промышленности Анастас Микоян в середине 30-х. Прежде мороженое считалось деликатесом, но после командировки Микояна в Америку все изменилось, рассказывает заместитель генерального директора, главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина.
7: Ему понравилось и производство мороженого, и сам продукт. И по его указанию в конце 30-х годов в Москве, в Санкт-Петербурге были построены крупные фабрики промышленные производства мороженого. Построены они были по проектам американским, технологии тоже были американские. То есть практически и до сегодняшнего дня наши технологии с производством американского мороженого достаточно похожи.
6: Правда, американцы больше любят фруктовые сорбеты, а мы – классический пломбир из натуральных молочных ингредиентов – сливок, сгущенки, сахара и сухого молока. Рецепт такого мороженого и был зарегистрирован как ГОСТовский в 1941 году. Его полюбили за ярко выраженный вкус с оттенком ванили. Многие ностальгируют именно по советскому пломбиру, утверждая, что сейчас выпускают не то. И отчасти они правы, рассуждает Наталья Уткина. В советское время не использовали стабилизаторы, поэтому мороженое было как будто не очень взбитое, в отличие от того, которое продают сейчас. Поэтому, покупая продукт, лучше ориентироваться не на объем, а на его вес.
7: В основном мороженое было в стаканчиках, такие же, как сейчас по объему, но оно все весило 100 грамм. И мороженое было такое достаточно плотное, с выраженным вкусом, а уже с 90-х годов технологии мороженого в России приходят новые эмульгаторы-стабилизаторы, которые позволяют добавить туда больше мелких пузырьков воздуха. Соответственно, оно становится более такое муссовое, и вес у него сейчас в стаканчиках поменьше.
6: Но это не значит, что нынешний российский ГОСТ в подметке не годится советскому. Обновился он в 2003-м и, в отличие от предыдущего, на трех листах занимал уже все 30 страниц. Продавать разрешено только в упаковке, хранить при температуре не выше минус 12 градусов, а сейчас вовсе не выше минус 18. Требования строже, но и сам ГОСТ расширился. В России мороженое любят вопреки суровому климату. В среднем каждый россиянин съедает по 3 килограмма десерта в год. На Западе любят российский фруктовый лед. В странах ближнего зарубежья – вафельные стаканчики. В самой России в топ-3 входят ванильное, шоколадное и клубничное мороженое. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: В мире известно более 700 видов мороженого. Самое необычное можно попробовать в городе Мерида в Венесуэле. Это мороженое со вкусом креветок. Вкусами удивляют также морковное, рыбное и даже острое, приправленное перцем чили.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, когда впервые возникла идея строительства тоннеля на Аляску, чем оснащают пункты медицинской помощи в аэропортах, каким был первый анимационный проект «Союзмультфильма».
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости».
8: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. 3 человека пострадали в результате ракетной атаки в Чебоксарах. Об этом глава Чувашии Олег Николаев сообщил в соцсетях. По его словам, жизни людей ничего не угрожает. Ракетный удар по Чебоксарам был ранним утром. Венгрия не станет терпеть двойных стандартов в вопросе расширения Евросоюза и не одобрит ускоренное вступление Украины в сообщество. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью изданию АТВ. Он подчеркнул, что Киев должен проходить путь к членству в Евросоюзе по тем же правилам, что и остальные кандидаты. Материнский капитал россиян с 1 февраля вырос почти на 6%. Неиспользованные остатки этой выплаты тоже увеличились, пишет газета «Ру». Издание напоминает, что мат-капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату до достижения ребенком 3 лет, формирование пенсионных накоплений. Электроника подорожает минимум на 40% в России в ближайшее время, считает эксперт рынка телекоммуникаций Эльдар Муртазин. При этом, по его словам, ключевую роль в росте цен сыграет не столько технологический сбор, который введут в декабре, сколько мировой кризис. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
9: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Человек и время.
11: В обычных часах стрелки движутся слева направо. Такой ход повторяет движение тени на солнечных часах. Однако же иногда мастера создают часы с обратным, против движения тени, ходом. Такие модели называют античасами или регрессивными. От латинского «regressus» – «возвращение». Их история уходит в прошлое. В 15 веке некоторые башенные часы в Европе имели подобный ход. Например, часы на соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Также в средневековых монастырях существовали часы страстей Христовых, которые шли назад во время Великого Поста. Они символизировали временной отсчет до Пасхи и мысль о покаянии, о возвращении к истокам. Есть и более практичная история. В портах Европы устанавливали часы с обратным ходом для отсчета времени до открытия шлюзов или начала торгов. Стрелка шла к нулю, а не от него. Морякам и купцам было проще ориентироваться.
0: Человек и время.
11: В наши дни некоторые бренды, эксперимента ради, выпускают модели с регрессивным ходом. Словно напоминают, время не всегда линейно. Смотришь на запястье, а думаешь о прошлом. Это помогает ценить каждый момент жизни. Для чего же делают сейчас подобные часы? Во-первых, как забаву для коллекционеров. Во-вторых, обратный ход, как-то ни странно, меняет восприятие жизни. Человек каким-то непостижимым образом успокаивается. Меньше спешит. Регрессус – напоминание о том, что хотя жизнь идет вперед, но прошлое остается с нами навсегда.
0: Человек и время.
12: Радиозвезда.
13: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
14: В дореволюционной России 25-рублевую купюру, четверть от сотни или четвертной, в простонародье именовали углом. Так проще. Никакой математики. В хате четыре угла. Отсюда и название. Вспомните гоголевские мертвые души. Собакевич, торгуясь с Чичиковым, требует от покупателя именно угол, но получает категорический отказ. То есть 25 рублей? Ни-ни. Даже четверти угла не дам. Копейки не прибавлю. В современной России 25-рублевые банкноты или четвертные уже не выпускаются. Зато остальные наши купюры все равно получили народные названия. Билеты. 10 рублей – билет до Красноярска. 50 рублей – билет до Санкт-Петербурга. 500 рублей – билет до Архангельска. 1000 – до Ярославля. 5000 рублей – билет до Хабаровска. Выпадает из этого ряда только 100-рублевая банкнота. Она хоть и посвящена Москве, однако в народе называется «билетом в Большой театр».

0: чердаке.
1: Недавно, дорогие друзья, набрел я на исследование по поводу того, полезна ли крайняя степень вегетарианства. Там была в нем гигантская база подопытных кроликов, то есть, простите, людей. Я люблю большую статистику. А вывод ученых в этой научной работе вообще меня потряс. Но давайте обо всем по порядку.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Итак, перед нами одна из самых горячих тем современной диетологии. Ученые попытались окончательно выяснить, действительно ли вегетарианцы живут дольше мясоедов. Но результаты оказались неоднозначными. Начнем с хороших новостей для травоядных. Масштабное исследование на 73 тысячах адвентистов седьмого дня показало впечатляющие результаты. Пескетарианцы, которые едят рыбу, оказались настоящими долгожителями. Их риск смерти на 19% ниже. Просто веганы показали результат в 15% ниже по риску смерти, а лакто-ово-вегетарианцы – 9%. Это, согласитесь, результаты, которые кажутся более чем очевидными. Бросайте, мол, свое мясо, и все за нами в веганство. Но подождите минуточку. На секунду отвлекусь и поясню, почему для изучения выбрали именно адвентистов. Потому что эта религиозная группа – идеальная лаборатория для диетологов. Они не курят, не пьют алкоголь, ведут схожий образ жизни, но сильно при этом различаются в питании. За 5 лет наблюдений умерло около 2500 человек, что дало отличную статистику. Особенно интересно, что мужчинам отказ от мяса помогает лучше. Риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 30%. Дополнительные исследования на сотнях тысяч людей подтвердили – у вегетарианцев лучше показатели холестерина, глюкозы, индекса массы тела. Но тут начинается самое интересное.
0: Наука на чердаке.
1: А самое интересное состоит в том, что последовательный систематический обзор 86 исследований показал, после тщательной очистки данных от всех посторонних факторов вегетарианцы не живут дольше мясоедов в целом. А что с детьми? Здесь картина еще сложнее. У детей веганов ниже рост, хуже минерализация костей, дефицит кальция и витамина В2. Зато они получают больше витаминов С и Е, клетчатки и других полезных веществ. Исследователи честно признают, имеющиеся данные указывают как на риски, так и на преимущество веганства. Главная опасность – витамин В12. И этот коварный элемент производят только бактерии и археи. В растениях его практически нет, а аналоги из модной спирулины, например, для человека бесполезны. Дефицит грозит анемией, когнитивными расстройствами, а у беременных – недоразвитием мозга плода. Ну, и если вам хочется привести в пример некоторых животных, которые мясо, мол, не едят, но вполне здоровы, то напомню, что жвачные животные, коровы, например, никакие не веганы. Они выращивают в своем рубце, в желудке, бактерии и питаются их белком. Настоящие микробные фермеры. В общем, вердикт науки сейчас такой. Умеренное ограничение мяса полезно, но радикальный отказ требует тщательного планирования и добавок, и неизвестно еще, что он вам даст. Главное – здоровое питание в целом, а не религиозные убеждения. Споры продолжаются, а истина, как всегда, где-то рядом.
0: Наука на чердаке.
2: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. В Элисте проходит церемония прощания с героем России Нараном Ачиргаряевым, погибшим в зоне спецоперации 5 июня. Сначала в доме военнослужащего состоялся закрытый молебен. Затем гроб вынесут на улицу, где начнется траурная процессия по калмыцким традициям по ходу солнца. Наран отправился на фронт добровольцем осенью 22 года, участвовал в боях за Солидар и Северск. Звание Героя России ему присвоил Владимир Путин в декабре прошлого года. Погибших и пострадавших в результате удара киевских боевиков по зданию «Панорамы» обороны Севастополя 1854-55 годов нет, сообщают власти. Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что здание «Панорамы» вспыхнуло после атаки беспилотника, пожару присвоили высокий четвертый ранг. Губернатор заявил, что великий шедевр Франса Рубо практически уничтожен. При этом он подчеркнул, что «Панораму» восстановят, как и после Великой Отечественной войны. Россия перешла к единой архитектуре поддержки людей с инвалидностью. Она основана на проактивном предоставлении услуг, равных возможностях и партнерстве с общественными организациями. В этом заверил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе 19-й сессии конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов.
2: Граждане получили право самостоятельного выбора формы освидетельств, очной или заочной. Внедрены дистанционные процедуры обжалования. Оптимизирован перечень из более чем 950 медицинских обследований. Увеличены сроки их действия, исключены дублирующие процедуры. Приняты системные изменения в законодательство и утверждено 25 федеральных стандартов по всем направлениям комплексной реабилитации. От ранней помощи, социальной реабилитации до протезирования и ортезирования. В федеральный перечень включены многофункциональные микропроцессорные протезы, а рекомендации в индивидуальных программах реабилитации стали детализированными и оцениваются по единым критериям эффективности.
1: Еще одним ключевым направлением реформ, по словам Котякова, стало внедрение проактивного назначения социальных выплат и расширение цифровых сервисов. Он отметил, что с 2020 года более 6 миллионов выплат людям с инвалидностью были назначены автоматически, без подачи заявлений. Соединенные Штаты объявили о завершении ударов по Ирану. Как сообщило Центральное командование, атаки наносились в целях самообороны в ответ на сбитый американский вертолет. Целями стали объекты ПВО, пункты управления и радары в районе Ормузского пролива. По данным издания «Эксиос», всего было 3 волны ударов. В ответ иранские силы запустили ракеты и беспилотники по американским базам на Ближнем Востоке, включая 5-й флот в Бахрейне. О погоде. Москва сегодня окажется на пороге рекордной жары. Об этом в беседе с RT заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Столбики термометров в столице покажут от 29 до 31 градуса, а по области до 32. Максимальный рекорд суточной температуры для Москвы в этот день составляет 30 градусов, которые фиксировали в 1998 году. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте «Русский».

0: ближайшие 10 минут вы узнаете, почему планы строительства тоннеля на Аляску в прошлом веке остались на бумаге, какие правила медицинской помощи в аэропортах ввел Минздрав, когда на Союзмультфильме появилась цветная анимация. Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом заявил глава фонда, спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Идея транспортного коридора через Берингов пролив обсуждается больше века. В разное время рассматривались проекты мостов, тоннелей и даже плотины. Почему все эти планы так и остались на бумаге? И за что подводный коридор в Арктике заочно назвали супертоннелем? Выяснила Анна Елисеева.
1: На рубеже 19-20 веков Соединенные Штаты дважды предлагали России соединить континенты через Берингов пролив. Поначалу обсуждалась идея железнодорожного моста. С его проектом в 1890-м выступили власти штата Колорадо, а через 15 лет уже подводный коридор представил на бумаге Лаик де Лабель, французский предприниматель, выступавший сначала от имени международного, а потом американского синдикатов. По его замыслу, тоннель должен был стать частью проекта Сибирско-Аляскинской железной дороги, которую планировали передать России в аренду на 90 лет. И хотя наша страна в то время активно обживала Сибирь, она больше интересовалась восточным соседом, с кем и наводила мосты, вернее, строила Транссибирскую магистраль. А вот земли севернее всякий раз оставались не у дел, комментирует главный редактор Федерального информационного агентства строительства Александр Гусев.
2: Там очень сложный грунт, очень сложный климат. Экономической целесообразности Российская империя считала, что в этом нет. Вот они рассчитывали экономические связи развивать с Китаем. Вполне возможно, этот вопрос, может быть, встал, если бы не помешала русско-японская война. Масса денег ушла туда, и после этой ситуации кризис в стране.
1: Потом две мировые войны, а между ними Октябрьская революция и война гражданская. Молодой стране Советов было не до коридора с Аляской. Хотя проект моста или тоннеля обсуждался не раз. Конкретный план был предложен американскими инженерами в 60-е. На бумаге они представили не просто магистраль, а целый энергомост, соединяющий два континента линиями электропередачи. Но дальше разговоров дело опять не пошло. В Советском Союзе были озабочены вопросами жилищного строительства, и тратить деньги на амбициозный проект не очень-то хотелось. Кроме того, были причины и политические, отмечает координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.
3: О чем говорить, когда у нас отношения были на минусе, потому что шла холодная война, и там все же было, и Куба, и так далее.
1: Вновь о переправе через Берингов пролив заговорили в 90-е. Для этого в Соединенных Штатах учредили международную корпорацию с длинным английским названием. По-русски она звучит коротко «Трансконтиненталь». Соответственно, у нас был создан координационный научно-технический комитет. Власти Аляски выделили земли под будущую трассу, а Вашингтон направил на исследование 10 миллионов долларов. Но, видимо, бюджета оказалось недостаточно. Конечно, в мире подводные тоннели уже строили. Например, коридор под Ла-Маншем протянулся на целых 38 километров. Но речь идет о технологиях вчерашнего дня. А в случае с арктическим тоннелем, длиной на минуту 100 километров, накладываются и природно-климатические особенности, продолжает Александр Гусев.
2: Этому должна предшествовать очень серьезная изыскательская работа. Забор грунта, потому что в одном месте давление воды и грунта может быть одно, а в другом месте совершенно другое. Второе, вход и выход в тоннель нужно как бы плавно перейти из одной температуры в другую. Ла-Манш, там нет резких перепадов, грунт себя ведет по-другому. А здесь усложняется тем, что грунт – это вечная мерзлота.
1: По классике в строительстве используется цемент, арматура и прочее, продолжает эксперт. Но для изоляции от агрессивной морской среды применяются уже современные антикоррозийные материалы. Например, карбоновое волокно, которое не разъедается морским рассолом, не пропускает воду, а еще облегчает бетонную конструкцию, что немаловажно с учетом будущих нагрузок. Ведь тоннель закладывается в том числе для перевозки крупногабаритных грузов. И определенно нас ждет стройка века. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда. В российских аэропортах откроют фельдшерские здравпункты. Новые правила оказания медицинской помощи вступят в силу 1 сентября. На что смогут рассчитывать пассажиры при плохом самочувствии? И каких именно аэропортов касается это нововведение? Рассказывает адвокат, председатель Совета учредителей Национального экспертного центра здравоохранения Полина Габай.
4: Оборудование для диагностики.

0: диагностики и мониторинга состояния пациента, глюкометра с тест-полосками для измерения сахара в крови. Это различные виды тонометров, это пульсоксиметр, термометры, это портативный многоканальный электрокардиограф, дефибриллятор, вот это ручной аппарат ИВЛ. То есть это такой базовый набор, с которым можно провести первичный осмотр. Пациентам будет доступно два вида помощи. Это экстренная помощь и неотложная.
1: Сколько времени будет отводиться медикам для оказания помощи?
0: А указано в нормативе, что в течение получаса с момента обращения. Если пациент обратился, ему была оказана помощь, но она не дала нужного эффекта, то тогда они обязаны вызвать скорую помощь, либо организовать перевозку. На текущий момент речь о крупных аэропортах, у которых пропускная система высокая. Возможно, если данное внедрение окажется очень эффективным, возможно, дальше проект будет распространяться на маленький и средний аэропорт.
2: Новые правила оказания медицинской помощи в аэропортах регламентируют и время приезда скорой, не дольше 20 минут с момента вызова. Если же воздушная гавань находится далеко от станции скорой помощи, то на базе аэропорта должна быть сформирована дежурная медицинская бригада.
3: Утро на радио «Звезда».
2: Сегодня 90-летие отмечает старейшая отечественная киностудия «Союзмультфильм». С момента основания она подарила миру более 1500 картин. Именно здесь придумали тех персонажей, которые мы помним с детства. Максим Петренко узнал, как создавались шедевры мультипликации и оживали на экранах обаятельные герои «Простоквашино» и «Ну, погоди».
4: «В Африке жарко» — так назывался первый мультфильм, вышедший на студии в 1936-м. Комедийная лента, еще черно-белая, рассказывала о приключениях зверей, которые грезили о мороженом. Не секрет, что на начальном этапе советские мультипликаторы отталкивались от диснеевского опыта. В частности, была позаимствована идея конвейерной системы, когда над мультфильмом трудится не один, а целая плеяда художников и декораторов. При этом скоро студия обрела собственный голос. Внимание к деталям, эстетика в картинке и глубокий нравственный посыл, отмечает кинокритик Максим Ершов, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана».
5: Когда мы говорим о классической диснеевской анимации, мы примерно представляем, что это такое, и все вот мультфильмы 30-х, 40-х, 50-х, они похожи. Плюс «Союзмультфильма» как раз-таки в том, что это анимация, которая отстраивается от классики, и все на самом деле упирается в то, какой автор берется за мультфильм. У каждого свои секреты, своя техника, и трудно перепутать, например, Юрия Нарштейна и авторов «Жил-был пес», авторов мультфильмов про котенка по имени Гав.
4: Цветные проекты «Союзмультфильм» выпускал еще до войны, а в 1947-м короткометражка «Песенка радости» об извечной борьбе старого и нового получила награду на фестивале в Венеции. В 50-х появится неповторимая кукольная анимация. Это объединение потом подарит такие шедевры, как «Карандаш и Клякса», «Крокодил Гена», «Варежка». Говоря о воспитательном аспекте в сюжетах, он был, но тонко, продолжает заслуженный работник культуры Республики Крым, член Союза кинематографистов, член правления Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Елена Куценко.
6: Помните «Волк», как он выкуривал в прямом смысле из телефонной будки зайца? Вытащил сигареты, начал вдыхать в себя дым, и что в результате получилось? Ему стало плохо, его увезли в больницу, потому что курение – это вред. Не было лозунгов прямых. Для себя отметили, и дети в том числе, что курить – это вредно.
4: Не стоит забывать, что героев озвучивали профессиональные актеры. Того же «Волка» Анатолий Папанов, «Зайца» Клара Румянова. А музыку композиторы часто писали специально к мультфильмам, как, например, Геннадий Гладков.
7: Ждет моих подарочков ребятня, и тебе достанется от меня.
8: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты.
4: По словам Максима Ершова, «Союзмультфильм» – законодатель мод в части применяемых техник. Он вспоминает «Золотую антилопу» Льва Атаманова, одного из создателей нашей анимационной школы.
5: Он использовал технику ротоскопирования или фотоперекладки, то есть у нас есть кадры, отснятые с актерами, а затем вручную перерисовываются кадр за кадром, и это техника, которая используется в том числе сегодня, например, «Аполлон-10,5», фильм Ричарда Линклейтера, «Пробуждение», у него несколько фильмов современных, это вот все ротоскопирование.
4: Сейчас «Союзмультфильм» создает новые проекты, перезапускает классику. К современному звучанию картин можно относиться по-разному, но цифры сборов говорят за себя. Полнометражный «Чебурашка» 23-го года с 7 миллиардами – самый кассовый фильм в истории российского кино. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радио Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут мы расскажем, в какой период в России начал формироваться ледокольный флот, как студенту защититься от обвинений в плагиате при подготовке выпускной работы, где делают мороженое из креветок.
3: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 9:46 в Москве. Главное к этой минуте. Погибших и пострадавших в результате удара киевских боевиков по зданию панорамы защиты Севастополя нет, сообщают власти. Ранее губернатор Развожаев сказал, что здание панорамы вспыхнуло после атаки беспилотника. Пожару присвоен высокий 4-й ранг. Европейский Союз не ужесточает санкции против Израиля из-за отсутствия единства по этому вопросу. Это сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, по России и Украине у Евросоюза другая позиция из-за исторических причин. Ранее за ужесточение санкций против Израиля выступили в том числе Ирландия, Испания и Словакия. В Крыму ввели новую схему движения пассажирских поездов дальнего следования. Въезд составов на полуостров будет только в светлое время суток. Ночные поезда будут прибывать на станцию Керчь-Южная, где пассажиров пересадят на автобусы до нужного направления. Пригородное сообщение изменения не затронут. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, которые необходимо сделать каждому жителю России, которые обеспечивают иммунитет на долгие годы. Речь идет о вакцинах от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи, уточняет РИА Новости. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Ломоносов дошел до Москвы
11: пешком. Вообще
10: отравился
11: Нерехом. А викинги шлемы с рогами носили.
12: Аляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
14: Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные.
15: Эти слова якобы произнесла в конце 18 века французская королева Мария Антуанетта, когда узнала, что ее подданные голодают, и у них нет даже куска хлеба.
13: А вот и нет.
15: Философ Жан-Жак Руссо включил похожую историю в автобиографическую книгу «Исповедь», заменив пирожные на бриоши или сладкие сдобные булочки.
16: Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса. Когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: «Пускай едят бриоши». И я стал покупать бриоши.
15: Руссо говорит о какой-то там принцессе, но имени не называет. Мария Антуанетта?
13: А вот и нет.
15: Когда Руссо только-только дописывал свою исповедь, приблизительно в 1767 году, Марии Антуанетте не исполнилось и 12. Она еще ни разу не была в Париже. До свадьбы с французским принцем оставалось 3 года, а до королевского трона 8 лет. Так что оклеветали Марию Антуанетту. И всем известную фразу она никогда при жизни не произносила.
13: Исторические мифы и заблуждения.
15: На самом деле, нечто подобное сказала совсем другая правительница Франции, Мария Терезия. Причем веком ранее. Правда, тогда она предложила беднякам Парижа съесть корочку пирога. «La crute de pâté».
13: А вот и да.
3: «Радио «Звезда». Игры человечества.
17: рулетка, покер, блэкджек. Многие считают, что казино зарабатывают именно на этих карточных играх. А на самом деле 70% прибыли игорным заведениям приносят слот-машины, которые иногда еще называют однорукими бандитами. Изобретателем первого такого автомата принято считать механика из Сан-Франциско Чарльза Фея. В 1895 году он получил на свое изобретение официальный патент. Но принцип действия своего устройства Фей подсмотрел в Нью-Йорке, где в нескольких барах увидел покер-машины фирмы Ситмен и Пит. Их механическая часть состояла из 5 барабанов, каждому из которых крепилось 10 игральных карт покерной колоды. Игрок опускал в слот монетку, барабаны крутились, и если в 5 окошках выпадала покерная комбинация, хозяин бара выдавал выигрыш. Только не деньгами, а пивом или сигаретами. Потому что формально американские законы в те времена запрещали игру на деньги в общественных местах.
3: Игры человечества.
17: Чарльз Фей машину конкурентов усовершенствовал. Из 5 барабанов оставил 3, установил рычаг для запуска, монетоприемник и разработал систему моментальной выплаты выигрыша. Изменились и карты, получившие оригинальные картинки, в том числе и колокольчик. 3 колокольчика в ряд обеспечивали самый крупный выигрыш. Фей даже назвал свой аппарат «Колоколом свободы». Казино приняли новинку на ура. Еще бы! Люди с радостью расстаются с деньгами, просто дергая за рычаг. Несколько минут, и бумажник пуст. Бандит, он и есть бандит. Только однорукий. Хотя иногда и он открывает свой кошелек. А мы надеемся на джекпот. Такие правила, такая игра.
3: Игры человечества.
18: 26 октября 1978 года американский самолет-разведчик «Орион» потерпел крушение в водах вблизи Камчатки. Несмотря на восьмибалльный шторм, шквалистый ветер и плохую видимость, на помощь американским летчикам пришел большой морозильный траулер «Мыс Синявин». Советским рыбакам удалось спасти 10 человек из состава экипажа самолета и доставить их в Петропавловск-Камчатский, откуда они были переправлены в Японию, а затем домой, в США.
13: Экипаж.
18: Через несколько часов полета у «Ориона» загорелся один из 4 двигателей. В любой момент пламя могло перекинуться на крыло, и тогда взрыва не миновать. В крыльях топливные баки. Командир решил садиться на воду. От удара фюзеляж самолета разломился пополам. Погиб командир и бортмеханик. Остальным удалось раскрыть спасательные плоты.
13: Техническая справка.
19: Lockheed Patriot Orion. Основной самолет противолодочной разведки ВМС США. Экипаж 15 человек. Длина 35 метров. Размах крыла 30 метров. Максимальная взлетная масса 64 тонны. Силовая установка 4 турбовинтовых двигателя Эллисон. Максимальная скорость 746 км в час. Дальность полета 2370 км.
18: Со стороны СССР к поискам подключилась подводная лодка, сторожевой и пограничный корабли. США подняли по тревоге 2 самолета и направили в зону бедствия корабль и катер. Но ближе всех к месту трагедии оказался советский рыболовный траулер «Мыс Синявин», который с уловом возвращался на Сахалин. Получив сигнал бедствия, капитан траулера Александр Арбузов, не раздумывая, поспешил на помощь и был на месте катастрофы уже через 11 часов.
13: Экипаж.
20: Золотые слова вовремя сказаны.
13: Командная работа.
18: Траулер подошел и нащупал прожектором пляшущие на волнах оранжевые плоты. А потом с риском для жизни судна и всего экипажа капитан поставил тяжелый корабль боком к восьмибалльной волне. Немного загородил плоты от порыва ветра и волн. А еще дал возможность спустить на воду спасательный бот. Почти 6 часов в кромешной тьме, в нечеловеческих условиях страшного шторма, 6 добровольцев траулера вылавливали американцев. Никого не забыли, не потеряли. Всех до одного. 10 человек живых и 3 мертвых наши рыбаки подняли на борт траулера. Американские власти пытались отблагодарить советских рыбаков и отправляли в Москву награды, но они не доходили до адресатов. Спасатели и спасенные встретились только через 35 лет. Американцы плакали.
13: Экипаж. Сегодня в программе «Область знаний». Александр Невский. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
21: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
22: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Элисте проходит церемония прощания с героем России Нараном Ачиргаряевым, погибшим в зоне спецоперации 5 июня. Сначала в доме военнослужащего состоялся закрытый молебен. Затем гроб вынесли на улицу, где началась траурная процессия по калмыцким традициям по ходу солнца. Наран отправился на фронт добровольцем осенью 22 года, участвовал в боях за Солидар и Северск. Звание Героя России ему присвоил Владимир Путин в декабре прошлого года. Погибших и пострадавших в результате удара киевских боевиков по зданию «Панорамы» обороны Севастополя 1854-55 годов нет, сообщают власти. Здание вспыхнуло после атаки беспилотника. Пожару присвоен высокий 4-й ранг. Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. При этом губернатор подчеркнул, панораму восстановят, как и после Великой Отечественной войны. В Чебоксарах в результате ракетной атаки пострадали 3 человека. 2 получили ранения средней степени тяжести, 1 легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один пострадавший уже отпущен домой, сообщил глава Удмуртии. Ракетная опасность в регионе отменена, но сохраняется угроза атаки беспилотников. В одной из школ организован пункт помощи. Временно приостановлено движение по нескольким улицам. Не работают пришкольные лагеря и детские сады, отмечают власти Чувашии. В России ежегодно появляются новые профессии и специальности, синхронизированные с потребностями рынка труда, заявил агентству ТАСС замглавы Минпросвещения Владимир Желонкин. По его словам, в этом году колледжи начнут подготовку по нескольким новым направлениям, в том числе в сфере IT.
2: Мы ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест. В этом году оно увеличится практически на 30 тысяч и составит где-то около 880 тысяч бюджетных мест. Это на всех направлениях, но в основном большая часть из них, почти 60%, это направление технической направленности, технические профессии и специальности.
1: Замминистра уточнил, что наиболее популярными у абитуриентов остаются медицинские и педагогические специальности, а также направления, связанные со строительством. В Крыму ввели новую схему движения пассажирских поездов. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, компания Grand Service Express корректировала расписание. В летнем графике 48 пар пригородных и 14 пар дальних поездов. Въезд составов на полуостров будет только в светлое время суток. Ночные поезда будут прибывать на станцию Керчь-Южная, где пассажиров пересадят на автобусы до нужного направления. Пригородное сообщение изменения не затронут. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне 3-го транспортного кольца от Спартаковской площади до улицы Новая Башиловка, ехать не менее 50 минут. Столько же можно потерять в дороге на внутренней стороне 3-го кольца от Волгоградского проспекта до Большой Тульской улицы. До 50 минут можете простоять в пробке на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Дмитровского шоссе до Путилковского. Затор на 40 минут на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой дороги. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что будет представлено на военно-морском салоне в Кронштадте, как складывается практика проверки дипломов на плагиат, из чего делают мороженое в разных странах. Сегодня в Кронштадте стартует международный военно-морской салон «Флот». Заявлено более 180 отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса и зарубежных компаний. Одной из ключевых тем обсуждения станут новые проекты строительства судов для Северного морского пути. Сейчас российский ледокольный флот является крупнейшим в мире. История его возникновения и развития в материале Кима Андреева. Первым в мире паровым судном ледокольного типа принято считать спасательный винтовой буксир «Пайлот», построенный в Кронштадте в 1864-м. Его носовую оконечность специально срезали под углом 20 градусов к линии киля, чтобы судно могло наползать на лед и ломать его своей тяжестью. Такая хитрая геометрия позволила заниматься перевозками между Кронштадтом и Ораниенбаумом даже в ледовых условиях. В 1898 году такой опыт решили масштабировать. Так родился проект вице-адмирала Степана Макарова по созданию первого в мире арктического ледокола. Но собирать его решили не в России, объясняет старший научный сотрудник Центра арктических исследований Павел Филин.
2: Российская империя считала деньги и, собственно говоря, поступала как, такое, в общем, капиталистическое предприятие. Объявила тендер на строительство этого ледокола, и его, собственно говоря, этот тендер выиграла Великобритания. Технические условия разрабатывал Степан Иванович Макаров. Все уже там рабочие чертежи, проработка вся и строительство непосредственно велось уже в Великобритании.
1: Грандиозный ледокол назвали «Ермак» в честь русского исследователя Сибири Ермака Тимофеевича. В итоге он переживет Российскую империю и выйдет на пенсию лишь в середине 60-х. Еще одно легендарное судно «Святогор» в советский период переименуют в «Красин». В 1928-м ледокол спасет экипаж дирижабля «Италия», рухнувшего по пути с Северного полюса, и поможет германскому теплоходу, налетевшему на льдины. И вскоре в стране Советов начнется настоящий ледокольный бум, продолжает Павел Филин.
2: Совершенно резко вся эта деятельность стартовала в 1932 году. И связано это было с военно-политическими процессами. Дело в том, что в 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию и вышла по границе с Транссибом.
1: После войны начинается новый этап ледоколостроения – атомный. Первым в этом ряду станет легендарный ледокол «Ленин», построенный в 1959-м. Ядерная силовая установка позволяла преодолевать десятки тысяч морских миль. Еще одно громкое имя среди советских ледоколов – «Арктика». Свой последний поход совершил в 2008-м, после чего на базе этого судна решили разработать принципиально новый проект, способный обслуживать Северный морской путь, а еще совершить регулярные экспедиции в Арктику, рассказывает историк флота России Дмитрий Жаворонков.
3: Ледоколы проекта 4.2.0 двухосадочные. Это их ключевое техническое отличие. То есть они могут работать как в устье сибирских рек, так и на высокоширотных полярных магистралях, что делает их универсальными.
1: На данный момент построено уже 4 таких ледокола. Арктика, Якутия, Сибирь и Урал. Все эти суда уже сейчас можно называть ледоколами будущего, отмечают эксперты. И добавляют, что на очереди реализация другого важного проекта – 23-550 по созданию многоцелевых патрульных и пограничных кораблей ледового класса, которые должны стать арктическим щитом России. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Суд признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета в Казани. Ее не допустили к защите выпускной работы, которую сочли созданной с использованием нейросети, и отчислили, сообщает агентство ТАСС. Верховный суд Татарстана постановил, что это было неправомерно. Почему подобные споры могут стать массовыми и как студенту доказать, что он создавал работу самостоятельно? Рассказывает адвокат и доцент кафедры частного права Государственного университета по землеустройству Алексей Середа.
4: В В России более 1000 университетов, и только порядка 30 из них приняли на локальном уровне акты относительно возможности использования искусственного интеллекта или так называемой генерации текста в образовательном процессе. Это ничтожно малая доля. Поэтому очевидно, что количество споров будет постепенно множится, пока не будет принято единообразное регулирование по данному вопросу или хотя бы регулирование в принципе в каждой образовательной организации. Более того, та же самая система антиплагиат ВУЗ, которая научилась при помощи специальных алгоритмов вычленять текст, который предположительно был сгенерирован искусственным интеллектом при проверке письменных работ, не случайно делает пометку о том, что данное суждение носит оценочный характер, и финальное решение остается за экспертом.
5: Можете ли вы дать какой-то совет студентам, вот какие материалы стоит сохранять при подготовке диплома, чтобы было доказательство, что работу ты написал сам?
4: Следует, во-первых, ознакомиться со всеми локальными нормативными актами университета и требованиями к подобным работам, поскольку так он сможет точно понять, какой процент заимствований является допустимым. В том случае, если какие-то вопросы не урегулированы, имеет смысл обратиться к руководству университета с просьбой уточнить, является ли использование искусственного интеллекта нарушением или нет. В том случае, если студент не намерен использовать искусственный интеллект, но при этом опасается, что могут возникнуть какие-то вопросы по подлинности текста, имеет смысл сохранять различные версии файла, над которым студент работает, чтобы была возможность проследить весь процесс создания текста, например, выпускной квалификационной работы.
1: Сейчас студентку восстановили на 4-м курсе, а ВУЗ обязали допустить дипломную работу к защите при оригинальности не менее 50%.
0: Утро на радио «Звезда».
1: День мороженого отмечают сегодня во всем мире. По одной из версий, праздничная дата связана с началом продаж этого лакомства 10 июня 1786 года в Соединенных Штатах. У нас промышленное производство мороженого началось в 1930-х по инициативе наркома продовольствия Анастаса Микояна. О том, как появился холодный десерт в Советском Союзе, почему российский пломбир такой вкусный и какое мороженое предпочитают в других странах, расскажет Анна Елисеева.
6: Говорят, иностранцы в Советский Союз приезжали из-за трех вещей – балета, цирка и мороженого. Стаканчик сливочного стоил всего 9 копеек, при том, что продукт вкусный и питательный. Так убеждал партию наркомат пищевой промышленности Анастас Микоян в середине 30-х. Прежде мороженое считалось деликатесом, но после командировки Микояна в Америку все изменилось, рассказывает заместитель генерального директора, главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина.
7: Ему понравилось и производство мороженого, и сам продукт. И по его указанию в конце 30-х годов в Москве, в Санкт-Петербурге были построены крупные фабрики промышленные производства мороженого. Построены они были по проектам американским, технологии тоже были американские. То есть практически и до сегодняшнего дня наши технологии с производством американского мороженого достаточно похожи.
6: Правда, американцы больше любят фруктовые сорбеты, а мы – классический пломбир из натуральных молочных ингредиентов – сливок, сгущенки, сахара и сухого молока. Рецепт такого мороженого и был зарегистрирован как ГОСТовский в 1941 году. Его полюбили за ярко выраженный вкус с оттенком ванили. Многие ностальгируют именно по советскому пломбиру, утверждая, что сейчас выпускают не то. И отчасти они правы, рассуждает Наталья Уткина. В советское время не использовали стабилизаторы, поэтому мороженое было как будто не очень взбитое, в отличие от того, которое продают сейчас. Поэтому, покупая продукт, лучше ориентироваться не на объем, а на его вес.
7: В основном мороженое было в стаканчиках, такие же, как сейчас по объему, но оно все весило 100 грамм. И мороженое было такое достаточно плотное, с выраженным вкусом. А уже с 90-х годов технологии мороженого в России приходят новые эмульгаторы-стабилизаторы, которые позволяют добавить туда больше мелких пузырьков воздуха. Соответственно, оно становится более такое муссовое, и вес у него сейчас в стаканчиках поменьше.
6: Но это не значит, что нынешний российский ГОСТ в подметке не годится советскому. Обновился он в 2003-м и, в отличие от предыдущего, на трех листах занимал уже все 30 страниц. Продавать разрешено только в упаковке. Хранить при температуре не выше минус 12 градусов, а сейчас вовсе не выше минус 18. Требования строже, но и сам ГОСТ расширился. В России мороженое любят вопреки суровому климату. В среднем каждый россиянин съедает по 3 килограмма десерта в год. На Западе любят российский фруктовый лед. В странах ближнего зарубежья – вафельные стаканчики. В самой России в топ-3 входят ванильное, шоколадное и клубничное мороженое. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: В мире известно более 700 видов мороженого. Самое необычное можно попробовать в городе Мерида в Венесуэле. Это мороженое со вкусом креветок. Вкусами удивляют также морковное, рыбное и даже острое, приправленное перцем чили.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, когда впервые возникла идея строительства тоннеля на Аляску, чем оснащают пункты медицинской помощи в аэропортах, каким был первый анимационный проект «Союзмультфильма».
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
8: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. 3 человека пострадали в результате террористической атаки украинских дронов на Самарскую область, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Ранее о таком же количестве пострадавших говорил глава Чувашии Олег Николаев в результате ракетной атаки в Чебоксарах. Венгрия не станет терпеть двойных стандартов в вопросе расширения Евросоюза и не одобрит ускоренное вступление Украины в сообщество. Это заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. В интервью изданию АТВ он подчеркнул, что Киев должен проходить путь к членству в Евросоюзе по тем же правилам, что и остальные кандидаты. 43 тысячи россиян остались без шенгенской визы в прошлом году. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. При этом там сообщили, что доля отказов снижается третий год подряд. В Государственной Думе предложили компенсировать часть образовательного кредита студентам, которые окончили вуз с отличием. Речь идет о четверти от основного долга, пишет РИА Новости. Авторы инициативы считают, что такая мера может стать дополнительным стимулом для тех, кто учится платно и пользуется образовательным кредитом. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
9: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Дай 5. 5 удивительных фактов об алмазах.
11: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
10: Факт первый.
12: Алмаз образуется на глубине более 150 километров. Температура и давление для роста кристалла требуются экстремальные, как в ядре активного вулкана, плюс давление в 10 раз выше, чем в самой глубокой точке Марианской впадины.
10: Факт второй.
12: Самый дорогой алмаз, добытый в России, стоит 26 миллионов долларов. Это уникальный розовый бриллиант, найденный в Якутии. Камень весит почти 28 карат и обладает необычайной чистотой.

0: мощности для сверления, резки, шлифовки и полировки.
1: Факт четвертый.
0: Алмаз может сгореть, ведь это всего лишь особая форма углерода. При нагреве примерно до 1000 градусов на воздухе алмаз полностью превращается в углекислый газ и буквально исчезает.
1: Факт пятый.
0: В созвездии Змеи есть объект, который называют алмазной планетой. Это белый карлик, состоящий в основном из углерода, сжатого до чудовищной плотности. Масса космического алмаза сопоставима с Юпитером, а его диаметр около 55 тысяч километров.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об алмазах. Радио Звезда.
2: Река истории. История реки. Лена. В якутском городе Алёкминск на высоком берегу могучей реки Лены стоит необычный памятник, очень непривычный для этих мест. Белоснежная, почти трехметровая статуя молодой девушки в струящихся одеждах с длинными волосами. Это памятник реке Лене. В 2015 году городу Алёкминску должно было исполниться 380 лет. Местные власти решили отпраздновать эту дату по-особенному.
3: А что, если поставить стелу, памятник или знак какой? Только вот какой?
2: И так случилось, что в это же время девочка-пятиклассница прислала на конкурс, посвященный городу, рисунок. Река Лена в образе красивой девушки. Все дети зверушек нарисовали цветочки, а она — девушку. Идея понравилась. Рисунок отнесли мастеру, якутскому скульптору Николаю Черчасову. И то, что сотворил он в итоге из бетона, превзошло самые смелые ожидания. Поначалу памятник вызвал дискуссию среди горожан. В якутском фольклоре река традиционно представляется старухой, а тут – девушка. Почему?
4: Подумайте, исток реки – это небольшой ручеек. И это место можно представить как маленькую девочку. Алёкминск находится примерно в среднем течении Лены. Поэтому девушка в качестве образа реки подходит как нельзя лучше.
2: Памятник реки Лена давно стал главной достопримечательностью города Алёкминска. Да что города, всей Саха-Якутии. Не зря ведь к нему приезжают специально, издалека, сфотографироваться рядом и получше разглядеть.
1: Лена. Река истории. История реки.
5: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Золотой человек кургана Иссык.
6: Конец 60-х годов 20 века. Казахские археологи приступили к раскопкам одного непримечательного кургана, расположенного неподалеку от Алма-Аты. Вокруг были курганы побольше, высотой до 15 метров. Но внимание ученых привлекла небольшая 6-метровая насыпь, которую позже назовут Иссык, то есть узкая дверь. И скоро выяснится, что за ней спрятаны бесценные сокровища.
5: Цена вопроса.
6: Внутри археологи нашли то, что сейчас именуют золотым человеком кургана Иссык. А именно, погребальную камеру с останками неизвестного воина и множеством золотых артефактов. Мечи, кинжалы, перстни, украшения, одежда, обувь и серебряную чашу 5 века до нашей эры с письменными знаками, которые до сих пор не расшифровали. В общей сложности в кургане обнаружили более 4000 уникальных предметов.
5: Кладоискатели.
6: Находку казахских ученых считают удивительной, ведь все курганы вокруг были разграблены еще в глубокой древности. Да и сам Иссык был хорошо изучен. Вот только искатели золота, к несчастью для себя и к счастью для науки, всегда интересовались центральным захоронением, игнорируя боковое. Но именно в этом неприметном месте и хранилась веками главная тайна. По внешнему облику и атрибутам ученые смогли установить, что погребенный был сакским или скифским воином, которые традиционно хорошо сражались на мечах. А еще, как известно, скифы не оставили после себя письменности. Поэтому чаша с неразгаданным посланием из кургана Иссык может значить гораздо больше, чем мы думаем. Сегодня на месте раскопок расположен археологический музей под открытым небом. Впрочем, говорят, туда заглядывают не только туристы, но и те, кто надеются увидеть еще что-то бесценное и пока не найденное.
5: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно.
7: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
5: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 14:00 на радио «Звезда».

Напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346
3: время отправления в поезд. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходящих в жизни.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. ВСУ предприняли массированную атаку на несколько российских регионов. В Чувашии после ракетного удара пострадали 3 человека. Временно перекрыто движение по улице Ивана Яковлева и приостановлена работа пришкольных лагерей. В Севастополе пожар из-за дрона практически уничтожил музей-панораму обороны Севастополя 1854-55 годов. Жертв там нет. В Самарской области также 3 пострадавших, повреждены промышленные предприятия. В Ростовской области загорелась емкость с топливом, жители эвакуировали. Всего за ночь средства ПВО сбили 326 украинских беспилотников над российскими регионами. Прокуратура Крыма открыла горячую линию для пассажиров из-за новой схемы движения поездов на полуострове. Об этом сообщается в соцсетях надзорного ведомства. С 10 июня компания Grand Service Express корректировала расписание движения поездов дальнего следования. Въезд составов на полуостров будет только в светлое время суток. Ночные поезда будут прибывать на станцию Керчь-Южная, где пассажиров будут пересаживать на автобусы до нужного направления. Пригородное сообщение изменения не затронуло. В России в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования разработали почти 600 учебных программ. С сентября проект расширится до 17 вузов – медицинских, педагогических и инженерных – и продлится до 2030 года. По новым программам будут учиться более 70 тысяч студентов, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Россия и Белоруссия до конца года планируют разработать комплекс мер поддержки товаров союзного государства. Это сообщил агентству ТАСС статс-секретарь замглавы Министерства промышленности России Роман Чекушев.
2: Мы договорились с нашими белорусскими партнерами о том, что мы будем фокусироваться на высокотехнологичных отраслях промышленности. Это в первую очередь радиоэлектроника, станкостроение, производство грузовых автомобилей. И в этой части наша следующая задача вместе, естественно, нашими товарищами из Республики Беларусь, это подготовить направленный комплекс мер, который позволит стимулировать наши предприятия вот к такой кооперации.
1: По его словам, меры должны стимулировать промышленную кооперацию между предприятиями двух стран и сделать получение знака «товар союзного государства» не только престижным, но и выгодным для бизнеса. Сейчас стороны обсуждают возможность распространения на такую продукцию различных механизмов господдержки. О погоде. В Москве сегодня ожидается рекордная жара до 31 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в беседе с телеканалом «RT». Максимальный рекорд суточной температуры для Москвы в этот день составляет 30 градусов, которые фиксировали в 1998 году. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Александр Невский. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж» в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрн 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему планы строительства тоннеля на Аляску в прошлом веке остались на бумаге? Какие правила медицинской помощи в аэропортах ввел Минздрав? Когда на Союзмультфильме появилась цветная анимация?
6: –
5: Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом заявил глава фонда специалист.

0: назвали супертоннелем, выяснила Анна Елисеева.
1: На рубеже 19-20 веков Соединенные Штаты дважды предлагали России соединить континенты через Берингов пролив. Поначалу обсуждалась идея железнодорожного моста. С его проектом в 1890-м выступили власти штата Колорадо. А через 15 лет уже подводный коридор представил на бумаге Лаик де Лабель, французский предприниматель, выступавший сначала от имени международного, а потом американского синдикатов. По его замыслу, тоннель должен был стать частью проекта Сибирско-Аляскинской железной дороги, которую планировали передать России в аренду на 90 лет. И хотя наша страна в то время активно обживала Сибирь, она больше интересовалась восточным соседом, с кем и наводила мосты, вернее, строила Транссибирскую магистраль. А вот земли севернее всякий раз оставались не у дел, комментирует главный редактор Федерального информационного агентства строительства Александр Гусев.
2: Там очень сложный грунт, очень сложный климат. Экономической целесообразности Российская империя считала, что в этом нет. Вот они рассчитывали экономические связи развивать с Китаем. Вполне возможно, этот вопрос, может быть, встал, если бы не помешала русско-японская война. Масса денег ушла туда, и после этой ситуации кризис в стране.
1: Потом две мировые войны, а между ними Октябрьская революция и война гражданская. Молодой стране Советов было не до коридора с Аляской. Хотя проект моста или тоннеля обсуждался не раз. Конкретный план был предложен американскими инженерами в 60-е. На бумаге они представили не просто магистраль, а целый энергомост, соединяющий два континента линиями электропередачи. Но дальше разговоров дело опять не пошло. В Советском Союзе были озабочены вопросами жилищного строительства, и тратить деньги на амбициозный проект не очень-то хотелось. Кроме того, были причины и политические, отмечает координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.
3: О чем говорить, когда у нас отношения были на минусе, потому что шла холодная война, и там все же было, и Куба, и так далее.
1: Вновь о переправе через Берингов пролив заговорили в 90-е. Для этого в Соединенных Штатах учредили международную корпорацию с длинным английским названием. По-русски она звучит коротко «Трансконтиненталь». Соответственно, у нас был создан координационный научно-технический комитет. Власти Аляски выделили земли под будущую трассу, а Вашингтон направил на исследование 10 миллионов долларов. Но, видимо, бюджета оказалось недостаточно. Конечно, в мире подводные тоннели уже строили. Например, коридор под Ла-Маншем протянулся на целых 38 километров. Но речь идет о технологиях вчерашнего дня. А в случае с арктическим тоннелем, длиной на минуту 100 километров, накладываются и природно-климатические особенности, продолжает Александр Гусев.
2: Этому должна предшествовать очень серьезная изыскательская работа. Забор грунта, потому что в одном месте давление воды и грунта может быть одно, а в другом месте совершенно другое. Второе, вход и выход в тоннель нужно как бы плавно перейти из одной температуры в другую. Ла-Манш, там нет резких перепадов, грунт себя ведет по-другому. А здесь усложняется тем, что грунт – это вечная мерзлота.
1: По классике в строительстве используется цемент, арматура и прочее, продолжает эксперт. Но для изоляции от агрессивной морской среды применяются уже современные антикоррозийные материалы. Например, карбоновое волокно, которое не разъедается морским рассолом, не пропускает воду, а еще облегчает бетонную конструкцию, что немаловажно с учетом будущих нагрузок. Ведь тоннель закладывается в том числе для перевозки крупногабаритных грузов. И определенно нас ждет стройка века. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: В российских аэропортах откроют фельдшерские здравпункты. Новые правила оказания медицинской помощи вступят в силу 1 сентября. На что смогут рассчитывать пассажиры при плохом самочувствии? И каких именно аэропортов касается это нововведение? Рассказывает адвокат, председатель Совета учредителей Национального экспертного центра здравоохранения Полина Габай.
5: Оборудование для диагностики и мониторинга состояния пациента, глюкометр с тест-полосками для измерения сахара в крови, это различные виды тонометров, это пульсоксиметр, термометры, это портативный многоканальный электрокардиограф, дефибриллятор, а вот это ручной аппарат ИВЛ. То есть это такой базовый набор, с которым можно провести первичный осмотр. Пациентам будет доступно два вида помощи. Это экстренная помощь и неотложная.
6: Сколько времени будет отводиться медикам для оказания помощи?
5: А указано в нормативе, что в течение получаса с момента обращения. Если пациент обратился, ему была оказана помощь, но она не дала нужного эффекта, то тогда они обязаны вызвать скорую помощь, либо организовать перевозку. На текущий момент речь о крупных аэропортах, у которых пропускная система высокая, то, возможно, если данная

0: внедрение окажется очень эффективным, возможно, дальше проект будет распространяться на маленький и средний аэропорт.
1: Новые правила оказания медицинской помощи в аэропортах регламентируют и время приезда скорой – не дольше 20 минут с момента вызова. Если же воздушная гавань находится далеко от станции скорой помощи, то на базе аэропорта должна быть сформирована дежурная медицинская бригада.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня 90-летие отмечает старейшая отечественная киностудия «Союзмультфильм». С момента основания она подарила миру более 1500 картин. Именно здесь придумали тех персонажей, которые мы помним с детства. Максим Петренко узнал, как создавались шедевры мультипликации и оживали на экранах обаятельные герои Простоквашино и «Ну, погоди».
3: «В Африке жарко» – так назывался первый мультфильм, вышедший на студии в 1936-м. Комедийная лента, еще черно-белая, рассказывала о приключениях зверей, которые грезили о мороженом. Не секрет, что на начальном этапе советские мультипликаторы отталкивались от диснеевского опыта. В частности, была позаимствована идея конвейерной системы, когда над мультфильмом трудится не один, а целая плеяда художников и декораторов. При этом скоро студия обрела собственный голос. Внимание к деталям, эстетика в картинке и глубокий нравственный посыл, отмечает кинокритик Максим Ершов, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана».
4: Когда мы говорим о классической диснеевской анимации, мы примерно представляем, что это такое, и все вот мультфильмы 30-х, 40-х, 50-х, они похожи. Плюс «Союзмультфильма» как раз-таки в том, что это анимация, которая отстраивается от классики, и все на самом деле упирается в то, какой автор берется за мультфильм. У каждого свои секреты, своя техника, и трудно перепутать, например, Юрия Нарштейна и авторов «Жил-был пес», авторов мультфильмов про котенка по имени Гав.
3: Цветные проекты «Союзмультфильм» выпускал еще до войны, а в 1947-м короткометражка «Песенка радости» об извечной борьбе старого и нового получила награду на фестивале в Венеции. В 50-х появится неповторимая кукольная анимация. Это объединение потом подарит такие шедевры, как «Карандаш и Клякса», «Крокодил Гена», «Варежка». Говоря о воспитательном аспекте в сюжетах, он был, но тонко, продолжает заслуженный работник культуры Республики Крым, член Союза кинематографистов, член правления Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Елена Куценко.
5: Помните, волк, как он выкуривал в прямом смысле из телефонной будки зайца? Вытащил сигареты, начал вдыхать в себя дым, и что в результате получилось? Ему стало плохо, его увезли в больницу, потому что курение – это вред. Не было лозунгов прямых. Для себя отметили, и дети в том числе, что курить – это вредно.
3: Не стоит забывать, что героев озвучивали профессиональные актеры. Того же «Волка» Анатолий Папанов, «Зайца» Клара Румянова. А музыку композиторы часто писали специально к мультфильмам, как, например, Геннадий Гладков.
6: Ждет моих подарочков ребятня, и тебе достанется от меня.
7: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты.
3: По словам Максима Ершова, «Союзмультфильм» – законодатель мод в части применяемых техник. Он вспоминает «Золотую антилопу» Льва Атаманова, одного из создателей нашей анимационной школы.
4: Он использовал технику ротоскопирования или фотоперекладки, то есть у нас есть кадры, отснятые с актерами, а затем вручную перерисовываются кадр за кадром, и это техника, которая используется в том числе сегодня, например, «Аполлон-10,5», фильм Ричарда Линклейтера, «Пробуждение», у него несколько фильмов современных, это вот все ротоскопирование.
3: Сейчас «Союзмультфильм» создает новые проекты, перезапускает классику. К современному звучанию картин можно относиться по-разному, но цифры сборов говорят за себя. Полнометражный «Чебурашка» 23-го года с 7 миллиардами – самый кассовый фильм в истории российского кино. Максим Петренко, Людмила Дудиева, «Радио Звезда».
2: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Ситуация с пожаром в здании музея «Панорама» обороны Севастополя остается напряженной, сообщили власти региона. В настоящее время пожарные делают все возможное для локализации огня. Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что погибших и пострадавших в результате удара дрона по музею «Панораме» нет, а пожару присвоен высокий 4-й ранг. Послы Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России, но практических решений в ближайшее время не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе. По его словам, Еврокомиссия добивается от стран ЕС утверждения этого пакета рестрикций в течение июня. В Москве продлят сразу две линии метро. В результате Филевская увеличится примерно на 12 километров и дойдет до Сколково. Сокольническую линию продлят в Ярославский район, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. После продления линии интервалы движения поездов станут более комфортными. Бывшего капитана авиакомпании Air Canada обвинили в мошенничестве после почти 17 лет полетов без необходимой лицензии. По данным полиции, за это время он успел перевести десятки тысяч пассажиров и заработать почти 3 миллиона долларов. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
2: Очень важные вопросы.
3: Услышала в новостях, что в Красноярске разработали специальный водородный двигатель для Арктики. В чем его преимущество?
4: Рассказывает генеральный директор компании изобретателя двигателя Владимир Седов.
5: Одно из главных преимуществ – это то, что он, в отличие от классического топливного элемента, ну, так называемого водородного двигателя, может работать практически при любых низких температурах. У обычного водородного двигателя это порядка минус 36, и все, и начинаются там сложности, потому что он связан с водой. Наш же двигатель может работать практически при любых отрицательных температурах, минус 50, минус 60 мы проверяли, и он себя чувствует достаточно хорошо. Еще одно из преимуществ – это энергоэффективность по отношению с классическими аккумуляторными батареями и даже самыми современными, потому что при температуре в минус 50 любая батарея, какой бы она емкости ни была, она перестанет функционировать практически молниеносно. Ну, в общем, как замерзнет, а это очень быстро произойдет, то и все на этом. Все электропитание завершилось. Ну, экологичность – это само собой. Ну и плюс для страны – это показатель технологического суверенитета. То есть мы по факту на сегодняшний день достигли результата, который практически никто не получал.
2: Очень важные вопросы. Радио «Звезда».
6: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
7: Мы включаем электрические лампочки, пользуемся сваркой, но редко задумываемся над тем, кому именно мы обязаны возникновением этих чудес. Автор этих и многих других изобретений, Василий Петров, родился в 1761 году в семье приходского священника. Самоучка из народа прошел путь от преподавателя математики и физики в Барнаульском горном училище до профессора Петербургской академии наук. В начале 19 века электричество было скорее забавным фокусом, чем серьезной силой. Но Петров видел в нем будущее. Он собрал огромную гальваническую батарею, состоящую из более чем 2000 медно-цинковых элементов, а затем присоединил к ней два угольных стержня. И вот тут произошло истинное чудо. Стержни почти соприкоснулись, и между ними вспыхнул ослепительный, невероятно яркий огненный поток. Это был не просто огонек, а стабильно горящая плазменная линия. Петров открыл явление электрической дуги.
6: Ну ты кулибин.
7: Он доказал, что дуга может быть стабильной, и что свет и тепло, которое она дает, можно использовать на благо людям. Представьте себе, это был самый яркий искусственный свет, который человечество вообще к тому времени видело. Петров опубликовал свои труды в 1803 году, опередив европейских коллег. Учитель физики не просто зажег яркую искру, он заложил основу для последующих технологий электрического освещения, сварки металлов и для современной электрометаллургии.
6: Муты Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек. Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
8: Бумажный пакет для писем.
9: В нем еще деньги дарят.
10: Или серую зарплату выдают.
6: Вот это вещь!
11: Владимир Даль в своем толковом словаре описал этот предмет как сорочка для письма. А вот название его произошло от латинского глагола «превращать». Оно восходит еще к тем временам, когда защитную оболочку превращали в само письмо. Конверт. Он далеко не всегда был бумажным. Древнейшие конверты, найденные при раскопках в Сирии, изготовлены из глины. Тысячелетия назад в Месопотамии клинописное письмо наносили на глиняные таблички, затем обжигали, еще раз обмазывали глиной и обжигали повторно. Получалась глиняная сорочка для письма. Чтобы прочесть послание, ее необходимо было аккуратно разбить. В античности носителями секретных писем являлись восковые таблички. Их складывали попарно лицевой стороной внутрь, перевязывали шнурком, а на последнем ставили печать. Письма на бумаге или пергаменте, материале из тонкой телячьей кожи, складывали вдвое или скручивали в свиток, а затем послание запечатывали сургучом. Клейкое вещество – изобретение китайцев. Будущую печать варили на основе смолы или воска с добавлением мела и гипса. Окрашенные ультрамарином, киноварью, сажей и другими минеральными красками, сургучные печати сразу сообщали о содержании послания. Например, красный цвет использовался для деловых писем. Белый сообщал о свадьбе, а черный извещал о похоронах.
6: Вот это вещь!
11: Бумажные конверты придумали только в 17 веке. А еще через два столетия один английский книготорговец по фамилии Бревер запустил их массовое производство. Сначала он изготовил небольшую партию карточек для писем. Их изящество оценили в первую очередь дамы. Но для адреса едва хватало места. Поэтому Бревер решил выпускать специальные конверты, для чего даже изобрел станок. Первое время письма по-прежнему склеивались сургучом, а вскоре им на смену пришел клейкий клапан конверта – идея французского полиграфиста Пуарье. В таком виде конверты и дошли до наших дней. Кроме простых бумажных, корреспонденцию получают в пластиковых и полиэтиленовых пакетах с адресным окошком и без него. Существуют даже конверты, которые заклеиваются сами. Жаль, только приходят в них не письма дорогих людей, а рекламные буклеты.
6: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень. Реклама.
12: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечны. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. ВСУ предприняли массированную атаку на несколько российских регионов. В Чувашии после ракетного удара пострадали 3 человека. Временно перекрыто движение по улице Ивана Яковлева и приостановлена работа пришкольных лагерей. В Севастополе пожар практически уничтожил музей «Панораму обороны Севастополя». Жертв нет. У музея ударил беспилотник. В Самарской области также 3 пострадавших, повреждены промышленные предприятия. В Ростовской области загорелась емкость с топливом, жителей эвакуировали. Всего за ночь средства ПВО сбили 326 украинских беспилотников над российскими регионами. Соединенные Штаты объявили о завершении ударов по Ирану. Как сообщило Центральное командование вооруженных сил США, атаки наносились в целях самообороны в ответ на сбитый американский вертолет. Целями стали объекты ПВО, пункты управления и радары в районе Армузского пролива. По данным издания «Axios», всего было 3 волны ударов. В ответ иранские силы запустили ракеты и беспилотники по американским базам на Ближнем Востоке, включая 5-й флот в Бахрейне. Почти четверть российских компаний планирует сократить штат во второй половине года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос Российско-германской торговой палаты. Выяснилось, что большинство работодателей намерены урезать около 10% сотрудников. Причина – высокая ключевая ставка и рост налоговой нагрузки. По данным Роструда, за последние 9 месяцев число рекомендованных к увольнению выросло в 1,5 раза, до 105 тысяч. Сокращения уже провели Сбер, РЖД, Газпром, издательство «Просвещение» и ВПРФ. Под угрозой финансовый сектор, розница и госслужба. Технология не заменит человека полностью, но роль его изменится. Об этом рассказала генеральный директор Федерального центра компетенции Светлана Горчакова на сессии «Механизмы вместо людей». По ее словам, роботизация должна быть частью зрелой системы повышения производительности.
2: Робот должен работать в местах, где опасно, в местах, где трудно, в местах, где это монотонная, повторяющаяся работа, и нет никакого вообще ни творчества, ни требует участия человека и интеллекта. Там роботы точно нас должны заменить, они заменят, и это должно произойти как можно быстрее, потому что действительно, как вы сказали, людей не хватает.
1: Специалист добавила, что главный критерий успешной роботизации не количество внедренных роботов, а результат для предприятия. Сокращение времени операций, снижение простоев, рост выработки, повышение качества и высвобождение людей из непродуктивной занятости, подчеркнула она. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 12 и 13 июня по случаю Дня России парковки в Москве будут бесплатными. Это сообщил мэр столицы. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. И в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме. Теперь о заторах. Информация от Яндекс.Карт. К этой минуте загруженность дорог оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на Симферопольском шоссе от Рощинской улицы до обводной дороги. Время в пути 50 минут. Более 40 минут составит потери по времени на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Столько же времени потратите на другом участке внешней стороны Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до Путилковского.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Александр Невский. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Сегодня наш герой – это один из самых узнаваемых персонажей древнерусской истории. Князь Александр Невский. Буквально в 2008 году происходил конкурс «Имя России», в котором за право стать главным героем отечественной истории конкурировали самые разные персонажи от Столыпина до Сталина. Кто в итоге одержал победу? Победу одержал Александр Невский, которого представлял, которого презентировал, можно сказать, населению России тогдашний митрополит, впоследствии патриарх Кирилл. Почему эта связка представляется очень важной? Потому что Александр Невский – это тот редкий случай, когда мы можем сказать, что невзирая на то, какие перипетии испытывала Россия, какие бы этапы она ни проходила в своем развитии, но он продолжал оставаться в числе наиболее значимых персонажей, в числе наиболее значимых героев. С чем это было связано? Ну, понятно, что когда мы говорим с вами про Александра Ярославича, князя Новгородского, впоследствии Владимира Суздальского, жившего в XIII веке, его жизнь, достаточно, кстати, короткая по нынешним меркам, он прожил всего 42 года, была крайне насыщенной. За этот промежуток времени он успел побывать и новгородским князем, успел разбить шведов, успел разбить Ливонский орден, успел оказаться в Орде и получить ярлык на великое княжение, успел даже совершить поход на свой родной Новгород, убивая оттуда родного сына. Но в данном случае показательно, что вот эта бурная биография, она отразилась на том, что в каждом этапе, на каждой стадии последующей истории России в его образе эпоха находила что-то важное для нее самой, выдергивала какую-то черту его биографии, которая становилась наиболее приоритетной. Если мы берем самый древний период, это 15-16 века, узнаваемость Александра Невского и обращение к его образу, правда, не как образу Невского, а как образу великого князя Александра Ярославича, связана с одной важной особенностью престолонаследия. Дело в том, что московские князья, которые на тот момент времени уже объединили вокруг себя Русь и, соответственно, или объединяли Русь, то есть процесс объединения еще шел, в их, можно сказать, родовой биографии было одно темное пятно. Родначальник московских князей, которого звали Даниил Александрович, первый московский князь, он не успел побывать великим князем. А он умер чуть раньше, чем его старший брат Андрей, и поэтому по законам лествичного права так уж получалось, что его наследники выбывали из права наследования великого престола. Московский, пожалуйста, но великий уже было труднее. Что им помогло? Помогло то, что в этот момент Русь находилась под властью Золотой Орды, и, соответственно, с помощью ярлыка, полученного от золотоордынского хана Узбека, эту неприятную ситуацию московскому князю Юрию Даниловичу удалось преодолеть. Преодолеть удалось, ярлык впоследствии попадал в руки от одного к другому московским князьям, но при этом вести свою родословную от человека, который все-таки не был сам великим князем, это казалось не очень правильно. Поэтому обращение к образу Александра Невского было продиктовано тем, что это очень хороший, очень статусный, очень легитимный, если выражаясь научным языком, родоначальник, который позволяет благополучно снять все вопросы, касающиеся законности престола наследия. Поэтому неудивительно, что когда в XVI веке Иван Грозный собирает 100-главый собор, на котором, среди прочих новшеств, устанавливает пантеон общезначимых российских святых, одним из первых святых в этом списке как раз оказывается святой Александр Невский. Но, что самое интересное, если мы говорим про образ, в качестве которого Александр оказался причислен к лику святых, то это образ мудрого правителя. Вот на иконах 16-17 веков Александр изображается, во-первых, в виде схимника, в виде монаха, и причем с бородой, указывающей на его преклонный возраст. Это сейчас мы можем сказать 42 года, это еще не возраст. По тем временам это возраст уже преклонный, это возраст старости. И именно в таком качестве он и почитался.
2: Александр Невский.
1: Область знаний.
3: Когда происходит смена этого образа? Смена происходит, когда оказывается востребованы совершенно иные достижения Александра Ярославича. Напомню, что в начале 18 века, в 1700 году, Петр I начинает Северную войну, целью которой является возвращение России выхода к Балтийскому морю. И достаточно быстро этот выход удается получить, завоевав земли вдоль реки Невы. Естественно, как и положено для политического деятеля, Петр I интересуется не только военными возможностями захвата земель, но еще и обоснованием того, что это не захват ни в коем случае, а возвращение исконно русских земель. Кому стоит в этом случае апеллировать? Ну, конечно, к Александру Ярославовичу, который когда-то на той же самой реке Неве успел разбить шведское войско во главе с ярлом Бергером, причем разбив это войско на новгородской тогда земле. Поэтому Александр Ярославович становится прекрасным образом, прекрасным примером того, что эти земли, за которые борется уже зарождающаяся Российская империя, являлись исконно русскими, и поэтому мы лишь возвращаем эти утраченные земли себе. По сути, речь идет о восстановлении некой исторической справедливости. Поэтому неудивительно, что, во-первых, и сам Александр благополучно приобретает прозвище Невский, да, как бы с указанием на наиболее значимую битву из своей биографии. А во-вторых, поскольку на Неве Петр I основывает город Санкт-Петербург, который становится столицей государства. И обратите внимание, что одним из первых строений, вообще каменных в этом городе, оказывается Александро-Невская лавра, куда он в 1724 году перевозит мощи Александра Невского из Рождественского собора во Владимире, где они хранились до этого. Перевозит мощи, помещает их в специальную раку, которая была создана в конце 17 века, в специальный такой гроб для хранения мощей, и дальше получается, что он становится духовным покровителем этого города. И третьим важным следствием этого изменения становится то, что и облик самого Александра Невского, естественно, в качестве почитаемого святого, он существенно меняется. На смену мудрому правителю, принявшему сан монаха, появляется молодой воин в доспехах. Мы видим с вами, как вместо 40-летнего, увенчанного бородой, пожилого по тем меркам человека, появляется молодой 20-летний юноша, который отныне начинает изображаться в качестве такого стереотипного образа Александра Невского. Этот образ или значимость Александра Невского в XVIII-XIX веках закрепляется благодаря тому, что целый ряд русских правителей в это время носит имя Александр, Александр I, Александр II, Александр III, и в этом смысле Александр как бы становится духовным покровителем не только Санкт-Петербурга, но и, собственно, тех людей, которые в этом городе осуществляют свое правление. Духовный покровитель не только города, но и правителя Руси. Хотя, обратите внимание, мы говорим с вами про уже династию Романовых, которой формально Александр Ярославович никакого отношения уже не имеет. Но, тем не менее, это еще показывает уникальность и универсальность его образа. В том же самом XVIII веке, поскольку Российская империя нуждается во всех атрибутах уже западноевропейского государства, в частности, в орденах, появляется орден Александра Невского, один из высших орденов Российской империи. И здесь можно провести сразу линию от XVIII века к веку XXI. Дело в том, что данный орден знаменует собой буквально такую уникальную связку. Это единственный орден, который присутствовал в системе орденов Российской империи, в системе орденов Советского Союза и присутствует в современной системе Российской Федерации. Единственный персонаж, который оказался приемлем как для империи, так и для коммунистического, или точнее социалистического государства, и для Российской Федерации тоже оказывается вполне востребован. Но если для 18-го, для 19 веков, безусловно, Александр Невский – это один из важнейших персонажей, который помещается на памятнике

0: Лете России, о котором пишет Карамзин в своей истории государства российского. Причем самое интересное, что в этой истории он повествует на протяжении полутора страниц о Невской битве, и потом ровно один абзац уделяет битве, которая, наверное, более известна сейчас, в настоящее время, битве, которая называется «Ледовое побоище». Это к вопросу о том, как по-разному те или иные события могут интерпретироваться в разные периоды истории.
1: Область знаний.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
5: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Радио «Звезда».
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Александр Невский. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
0: Начало 20 века, или точнее говоря, события, связанные с революцией, продемонстрировали, казалось бы, что именно в этот момент Александр Невский утрачивает свою популярность. Потому что разворачивается кампания в 18-19 годах, разворачивается кампания по вскрытию святых мощей, когда с помощью публичной демонстрации содержания рак, содержания гробов с мощами, новая власть пыталась продемонстрировать, что то, во что вы верили, является всего лишь, ну, скажем так, набором останков человеческих, никакой святостью здесь не пахнет. Среди множества других останков святых, мощей святых, которые были вскрыты, находились и мощи Александра Невского. Ну, к счастью, с ними ничего не случилось, они не пострадали, и поэтому до сих пор покоятся в той же самой Александро-Невской лавре. Но такой момент публичного вскрытия и, можно сказать, презентации имел место. Что происходит дальше? А дальше история России в очередной раз делает очень неожиданный поворот. В 1934 году неожиданно, ну, неожиданно, может быть, для очевидцев этого события, возвращается интерес к отечественной истории. Если до этого на протяжении всех 20-х годов речь шла о том, что нам не нужна отечественная история, потому что мы смотрим в будущее, а не в прошлое. Мы строим коммунизм, и ради этого помнить о каких-то персонажах истории России – это не самая значимая вещь, это не самое значимое знание, которое мы должны брать с собой в это светлое будущее. В 1934 году все меняется. Коммунизм строиться не перестает. Но при этом возникает стремление обосновать, почему удалось построить советское государство в одной конкретно взятой стране. Почему Россия, ну, Советский Союз в то время, оказался тем местом, где эти идеи смогли прижиться. И таким образом начинается реабилитация даже тех персонажей отечественной истории, которые до этого благополучно причислялись к классам эксплуататоров. В конце концов, кто такой Александр Невский с точки зрения классовой теории? Это представитель эксплуататорского

0: класса. Человек, который всю жизнь только занимался тем, я немного утрирую, эксплуатировал крестьян, ну, рабочих тогда еще попросту не было. И, естественно, появление запроса на новую отечественную историю заставляет искать тех персонажей, которые могли бы вписаться в этот новый тренд. И здесь мы обращаемся к очень любопытной специфике советского времени, когда любая книга должна была начинаться с цитат классиков, которые обосновывали вообще то, чему эта книга посвящена. Неважно, какая тематика, неважно, какая дисциплина, но Маркс, Энгельс, Ленин должны были обязательно высказаться по этой теме. Поэтому, когда запрос на персонажа отечественной истории возникает, обращаются к кому? Обращаются к классику, а именно к Карлу Марксу. Но есть одна проблема. Маркс вообще-то не очень интересовался русской историей, и поэтому он про нее ничего не писал. Но если хорошенько поискать, то все можно найти. Поэтому выясняется, да, что в конце своей жизни, буквально в последние годы, Маркс собирался писать историю Европы. И в рамках подготовки к этому масштабному труду он делал хронологические выписки, касающиеся истории Северной Европы, ну, Скандинавии. И в этих выписках случайно оказались упомянуты два события, а именно 1240 год, это как раз Невская битва, и 1242 год, битва на Чудском озере, где, я цитирую, Маркс делает прямо такое уточнение, где были окончательно разбиты крестоносцы. И неважно, что эти крестоносцы потом с периодичностью раз в несколько лет продолжали ходить на Русь, которая их периодически разбивала опять-таки, но с классиком не поспоришь. Поэтому именно ледовое побоище, такой интерпретации древнерусского книжника именно, или битва на Чудском озере, сразу стало восприниматься как ключевой факт биографии Александра Невского. Поэтому, когда Сергей Эйзенштейн, наш знаменитый режиссер, оказывается в ситуации, когда он вынужден реабилитироваться за свое долгое отсутствие в пределах Родины, ему предлагают снять фильм на политически важную тематику. И предлагают три сюжета. Это Минин-Пожарский, это Иван Сусанин и Александр Невский. Эйзенштейн выбирает именно Невского, считая, что поскольку этот материал максимально удален по времени от современности, ему удастся вложить в него то, что он хочет видеть. Но его первый вариант сценария бракует сам Сталин, акцентируя внимание не на дипломатических отношениях с Ордой, что было бы интересно показать Эйзенштейну, а на битве на Чудском озере. И поэтому, я думаю, все помнят замечательные кадры, которые стали хрестоматийными, битва, во время которой немецкие рыцари, участники этой битвы, благополучно проваливаются под лед и тонут. Хотя, напомню вам, естественно, в самих источниках 13 века никакого упоминания о том, что рыцари тонули, не было. Было лишь упоминание о том, что их несколько верст гнали по льду озера. Но гений кинематографический таков, что как Эйзенштейн снял, так с тех пор мы можем с вами видеть, что если сейчас даже задать вопрос какому-нибудь школьнику или человеку, закончившему школу, что он может сказать про ледовое побоище, он скажет, конечно, это там, где вот потонули рыцари. Волшебная сила кино, она никуда не девается, и она во многом, начиная с 20 века, начинает формировать наше представление о прошлом, создавая, ну, скажем так, если не мифы, то какие-то вольные интерпретации происходивших событий.
1: Александр Невский. Область знаний.
0: Этот сюжет, выбор этого сюжета, был очень показателен. Ведь в 1938 году, когда этот фильм снимается, СССР уже, по сути, понимает, что ему предстоит рано или поздно столкновение с Германией. Фильм, в котором Александр разбивает немецких псов-рыцарей, еще одно, между прочим, выражение Маркса, которое потом вошло во все советские учебники, этот фильм оказался очень востребован, особенно после начала войны, когда были досняты финальные кадры, где Александр, точнее, актер Николай Черкасов, который стал во многом потом прообразом для всех изображений Александра Невского, говорит патриотические слова, направленные на то, чтобы побудить народ сражаться с завоевателем и обязательно победить. Поэтому неудивительно, что после начала войны этот фильм вышел в повторный прокат, став одним из наиболее таких значимых исторических фильмов для отечественного кинематографа. И именно в этот момент мы с вами констатируем, что меняется в очередное восприятие образа Александра Невского, и хотя он остается Невским, но наиболее значимым событием из его биографии становится уже ледовое побоище. Казалось бы, что, получив такую, можно сказать, прописку в советском пантеоне героев, могут возникнуть проблемы с тем, чтобы переместиться из этого пантеона уже в современную Россию. Но, как выясняется, это лишь поверхностное такое рассуждение. Никаких проблем на самом деле у Александра Невского не возникает. На протяжении последних десятилетий, имеется в виду существование Российской Федерации, ему благополучно ставят памятники, снимают новые фильмы, правда, не такие удачные, как фильм Эйзенштейна. Как я уже сказал, он становится победителем конкурса «Имя России». Ну и в 2021 году празднуется юбилей, 800-летие со дня рождения Александра Невского, который, опять-таки, сопровождается созданием монумента масштабного под названием «Александр Невский и его дружины» у деревни Самолва, где, как считается, наиболее близкая точка, приближенная к месту ледового побоища. Попутно Александр Невский сохраняет свое значение в качестве покровителя вооруженных сил. Если в 2012 году Александр Невский был по благословению патриарха Кирилла выбран в качестве покровителя военно-морской пехоты, десантники, Невская битва, ночное нападение на лагерь шведов, все логично. А с 2016 года его статус даже повысился, теперь он покровитель сухопутных войск и морской пехоты. Так что здесь вот Александр Невский начинает всерьез претендовать на то, чтобы быть главным военачальником вообще в отечественной истории. Поскольку мы говорим не только о каких-то легендах и мифах, связанных с ним, но и о новых открытиях, здесь открытие связано не с самим Александром Невским, а с его сыном Дмитрием Александровичем, который стал его наследником, великим князем, и останки которого относительно недавно, несколько лет назад, были успешно идентифицированы в том месте, где он был похоронен, а именно в Переяславле, собственно, где он правил. А что это нам дает? Это дает нам уникальную возможность произвести ДНК-анализ Дмитрия Александровича. Это было буквально осенью 2023 года, что позволило получить представление о том, кем он является по своей гаплогруппе, то есть кем он является по своей генеалогии. И группа N1A1, к которой он относится, демонстрирует нам, что все-таки, скорее всего, нормандская гипотеза верна, и русские князья являются потомками выходцев из Скандинавии. Но если одна проблема или один вопрос был благополучно, можно сказать, решен, вероятность этого велика, то другую загадку этот ДНК-анализ подбросил. Потому что выяснилось, что согласно митохондриальной ДНК, то есть ДНК матери, гены Дмитрия Александровича содержат много отсылок к Восточной Азии, к каким-то чертам тюркоязычным или монголоидным. При том, что до этого считалось, что матерью всех детей Александра Невского являлась полоцкая княжна Александра. Что это означает? Означает ли это, что был какой-то второй брак, которого мы не знаем? Я думаю, это как раз та загадка, которую только предстоит разгадать последующим поколениям историков.
1: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
2: Область знаний. Премьера на радио «Звезда». Сахара в Якутии. Эльдорадо на Енисее. Африка на Камчатке. Нил на Амуре. Господи, куда я попал? Или как добраться из Берлина в Париж, не покидая Челябинскую область?
1: Забавные географические названия. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Исторические фрагменты панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов остались целыми после ночной атаки украинского беспилотника. В музее уточнили, что само полотно повредили еще в 1942 году, когда здание подверглось бомбардировке силами вермахта. Тогда спасли две трети картины. Позже панораму восстановили без этих фрагментов. Сейчас

0: фондах музея хранятся 39 исторических кусков, еще 47 находятся в других регионах. Панораму Франца Рубо открыли в 1905 году к 50-летию обороны Севастополя. Напомню, пожар в музее возник при ударе украинского БПЛА, погибших и пострадавших нет. ФСБ и Следственный комитет выявили уклонение от уплаты налогов на 500 миллионов рублей руководителям компании «Экологистика» в Кабардино-Балкарии. До мая эта фирма была региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. По версии следствия, генеральный директор Рустам Кочесоков искажал налоговую отчетность, использовал фирмы «Однодневки» и эффективные расходы для незаконного получения вычетов по НДС. Проведено около 300 обысков в Москве, Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Фигуранту предъявлено обвинение. В Крыму ввели новую схему движения пассажирских поездов. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, компания «Гранд Сервис Экспресс» скорректировала расписание. В летнем графике 48 пар пригородных и 14 пар дальних поездов. Въезд составов на полуостров будет только в светлое время суток. Ночные поезда будут прибывать на станцию Керчь-Южная, где пассажиров пересадят на автобусы до нужного направления. Пригородное сообщение изменения не затронут. В Москве с начала года провели более 1 400 000 анализов качества воды, сообщил заммэра Петр Бирюков. Специалисты оценивают воду по 200 биологическим и физико-химическим показателям на всем пути движения от водоочистника до распределительной сети. Самые важные параметры измеряются непрерывно с помощью автоматических приборов. Всего в городе работают более 600 датчиков контроля. Ежегодно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды. О погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 30 градусов. Сейчас в столице плюс 29. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Помните крылатую фразу? «Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить». Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
2: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, четыре колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
1: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
3: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
4: Мозг человека. Рассказывает биоинформатик, исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации «Сколтеха», научный журналист Мария Осетрова.
3: Область знаний.
5: Сегодня поговорим про то, чем мозг человека особенный, как он отличается от мозга других животных, наших ближайших родственников, и как его поддерживать, да, в таком же особенном состоянии, как им пользоваться, можно сказать, наиболее эффективно. Что мы видим, если мы посмотрим на то, как изменялся мозг в течение последних сотен тысяч лет, вот окажется, что основной тренд достаточно долго был на то, что у нас мозг постепенно увеличивался. Похоже, что за время развития вот нашего человеческого общества иметь вот такое железо мозга, да, в таких программистских терминах более мощным, было выигрышно, и постепенно эволюционно отбирались наши предки, у которых был мозг покрупнее, и, значит, была возможность как-то хорошо приспосабливаться к внешней среде. Если сравнивать нас с другими животными, то, очевидно, у нас не самый большой мозг в принципе, вот, потому что есть животные, которые просто крупнее нас, и, соответственно, мозг у них тоже больше. Но при подсчете отношения мозга ко всему остальному организму мы лидируем. Вот. То есть оказывается, что у человека это достаточно высокое соотношение. То есть при скромной физической приспособленности по сравнению там, со многими животными у нас есть вот такая когнитивная приспособленность. Это косвенно говорит нам о том, что

0: Если мы попытаемся ответить на вопрос, а чем же так хорош человеческий мозг по сравнению с мозгом других животных, то можно посмотреть на это на разных уровнях. Да? Самое простое, вот про размер можно сказать. А дальше, чуть-чуть более детально, можно посмотреть на его структуру. С точки зрения структуры, что отличает мозг человека от мозга там, других млекопитающих, например. У нас есть то, что называется корой больших полушарий, и как бы она есть не только у нас, но она достаточно выдающаяся по сравнению с другими видами. Что такое кора больших полушарий? Это вот, собственно, вот эта морщинистая часть мозга, которая рисует на всех картинках. Если мы посмотрим на мозг, значит, без защиты, без черепа, то кажется, что вот он такой покрыт извилинами, и вот эта вот свернутая много раз поверхность есть кора больших полушарий. Почему мы называем это корой? Потому что внутри мозга тоже много чего происходит, и вот этот внешний слой, он подпитывается и связан между собой внутренними структурами. Взаимодействие между отдельными регионами коры происходит через так называемое белое вещество мозга, через пучки длинных отростков нейронов, нервных клеток, которые передают сигнал, значит, из одной части в другую. Если сравнивать с чуть более отдаленными родственниками, кажется, что у них просто такая большая поверхность коры больших полушарий. Если посмотрим на мозг мыши, кажется, что он достаточно гладенький. А когда мы переходим уже к ближайшим родственникам, приматам, их мозг уже сильно похож на наш. Он помельче, и если сравнивать уже по регионам, то кажется, что наши самые такие человеческие регионы — это фронтальная кора. Вот, то есть часть мозга, которая находится за лбом, над глазами, в общем, то, что впереди мозга. Поэтому ученые естественным образом, да, как-то хочется связать именно эти регионы с высшими когнитивными функциями. И похоже, что значительная их часть действительно связана с активностью в фронтальных регионах мозга.
1: Мозг человека. Область знаний.
0: Если спускаться на следующий уровень и смотреть уже на то, из каких клеток состоит мозг наш, мозг наших родственников, окажется, что, то есть, опять же, интуитивно хочется предположить, что вот нейроны, наши основные, значит, рабочие лошадки мозга, наверное, у нас очень классные нейроны, которые делают нас вот особенным видом. Интересно, что дело оказывается не в нейронах. Помимо чисто нейронов, ну, это такие клетки, которые похожи на звездочки с одним длинным хвостом. Да, вот этот длинный хвост — это как раз отросток аксон, через который передается информация соседям. Они далеко не единственный тип клеток, которые присутствуют в мозге. У нас есть то, что называется глиальные клетки, то есть у нас есть нейроны разных видов. Там регулярно выходит исследование, где ученые разложили мозг на много-много отдельных клеточек и посмотрели, как устроена каждая из них. И открываются все новые и новые типы нейронов. При этом иногда, вот, значит, это уводит внимание от того, что у нас есть вторая большая часть группы клеток. Это глиальные клетки, которые отвечают в первую очередь за поддержку нейронов в разных видах. Например, к глиальным клеткам относятся олигодендроциты. Это такие клетки, которые для длинных отростков нейронов, для аксонов, обеспечивают изоляцию, то есть буквально электрическая изоляция, поскольку у нас проводится сигнал по этим аксонам. Чем лучше мы изолируем вот этот очень-очень маленький провод, по которому идет информация, тем быстрее будет передаваться сигнал. И за то, чтобы изоляция была в порядке, как раз отвечают олигодендроциты. А еще один тип клеток, который поддерживает активность нейронов, поддерживает вообще постоянную среду для их работы, это астроциты. Астроциты так называются тоже, потому что они похожи, в общем, на звездочки. Это клетки, которые в том числе питают, например, нейроны. Они получают как раз питательные вещества из крови, передают их дальше нейронам, иногда перерабатывают, то есть какую-то более доступную форму. И оказывается, что если мы будем сравнивать, как выглядят, какими чертами вообще обладают разные типы клеток человека и других приматов, например, окажется, что достаточно большая разница в астроцитах в том числе. Вот. Оказывается, что количество глиальных клеток имеет значение. Тут можно привести такую аналогию, что нейроны — это вот сотрудники в какой-нибудь фирме, их может быть один

0: одинаковое количество, но если нету нормальной среды, не создано нормальной среды, в которой они могут выполнять свои функции, неважно, как много мы наняли людей, они будут справляться итоговой задачей хуже, если мы их не обеспечим там питанием, рабочими местами, да, возможностью коммуникации. Это буквально то, что делают глиальные клетки. Еще один интересный момент — это то, что в последние тысячелетия, у ученых есть такая статистика, понятно, что чем древнее образец мы хотим получить, тем меньше вероятность, что он будет сохранный. А вот относительно недавние измерения размера мозга, их уже достаточно много, и это позволяет построить тренд не только долгосрочный на протяжении там, сотен тысяч лет, но и посмотреть, что происходит в последние тысячелетия. Похоже, что в последние тысячелетия, наоборот, размер мозга чуть-чуть уменьшается. И это интересный такой баланс, который, видимо, связан с тем, что у нас происходит перенос части знания во внешнюю среду. Культурная революция, которая привела к тому, что нам не обязательно поддерживать настолько масштабный мозг, потому что, повторюсь, это очень энергозатратно, и если мы можем добиться таких же результатов, затрачивая меньше энергии, то, естественным образом, эволюция будет идти в эту сторону. Что делается для оптимизации? Это организация связей между нейронами. То есть, опять же, продолжая аналогию с сотрудниками, мы можем нанять меньшее количество сотрудников, но хорошо им раздать задачи и настроить правильную коммуникацию, которая будет обеспечивать им какое-то эффективное, значит, выполнение задачи в более короткие сроки. Такая фирма, да, такой мозг, который лучше соединил между собой нейроны, окажется в выигрыше по сравнению с мозгом, который просто накопил себе побольше нейронов, но не использует их достаточно эффективно. Поэтому оказывается, что не только структура мозга, не только там, количество самих клеток разного типа влияет на наши, в общем, когнитивные способности, но и в том числе то, как мы их организовали. И это настолько существенно, что даже при каких-то расстройствах психики мы иногда наблюдаем, что у нас изменилось, то есть у нас может не быть какого-то органического повреждения, но если у нас изменилась связность, да, то есть структура вот этих взаимодействий между отдельными клетками, между регионами, если она как-то нарушена и сигнал идет неэффективно, это уже может сказываться на том, как человек себя чувствует, как он выполняет какие-то задачи.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Мозг человека. Рассказывает биоинформатик, исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, научный журналист Мария Осетрова.
1: Область знаний.
0: Что нам показывают исследования когнитивных способностей, да, у нас это, в общем-то, достаточно сложная задача измерить как-то непредвзято то, насколько человек хорош в выполнении тех или иных задач, вообще, насколько он приспособлен к жизни, вот, потому что очень сложно взять и понаблюдать за человеком достаточно долго, да, все, что мы можем, придумать какие-то метрики типа IQ, да, когда мы смотрим на достаточно разнообразные задачи, оцениваем, как человек с ними справляется. Если брать даже такую метрику, несовершенную, повторюсь, но, в общем, то, что у нас есть в распоряжении, оказывается, что есть очень слабая корреляция между размером мозга и, собственно, значением IQ. Как это можно объяснить? При одинаковом размере мозга очень большой разброс возможностей. И этот разброс возможностей лежит как раз в том, как мы эту систему обучим. Но при этом, чем у нас крупнее мозг, тем шире спектр возможностей, да. Очень маленький процент вариабельности объясняется именно размером головы, да, и как бы такие примеры часто задаются люди этим вопросом, а вот мозг гения, как он выглядит, если мы посмотрим, а, ну, ученые сохраняют информацию о том, как выглядел мозг вот этого ученого или там вот такого выдающегося деятеля и так далее. Оказывается, что по большинству параметров, в общем, эти люди не обладали никакими выдающимися формально, да, чертами. но при этом смогли приобрести какой-то опыт, который сделал их мозг уникальным и выдающимся с точки зрения именно того, что они делали. Похоже на то, как мы будем сравнивать художников, например, которых в распоряжении оказалась разная палитра. Кому-то досталось 2 цвета, кому-то 10. Причем я очень утрирую разницу. На самом деле, как вариация в размере мозга, это гораздо меньше расхождение. Но тем не менее, художник, который рисует 2 цветами, художник, который рисует 10 цветами, имеют просто разные возможности. При этом при таланте у человека, у которого 2 цвета, и отсутствии там таланта или желания вообще этим заниматься у человека, у которого 10 цветов, у нас будет совершенно разный результат, и абсолютно не факт, что в пользу человека, у которого их гораздо больше. Что еще однозначно отличает человека как вид, это способность учиться. Способность учиться, которая является явно в нашей врожденной чертой, потому что если мы наблюдаем за маленькими детьми, за тем, как они взаимодействуют со взрослыми, по сравнению с тем, как взаимодействуют другие детеныши с родителями, и наоборот, как родители взаимодействуют с детенышами, окажется, что в наших человеческих детенышей очень глубоко вшит рефлекс научению чему-то. Если детеныш видит, что взрослый что-то делает, он пытается каким-то образом предсказать, да, зачем, почему. То, что называется по-английски theory of mind, по-русски термин немножко по-разному переводится, в общем, теория психического состояния, когда мы можем представить, что думает другой человек, как он ощущает этот мир. И вот эта способность поставить себя на место другого позволяет нам гораздо эффективнее учиться. Не похоже, что у других видов также развита, а может быть, нисколько не развита, вот это именно theory of mind. И она появляется, мы можем зафиксировать в поведенческих экспериментах, очень-очень рано. Ребенок достаточно маленький, понимает, что с точки зрения вот этого человека мир может выглядеть не совсем так же, как с нашей точки зрения. И, исходя из этого, делать какие-то выводы о поведении, о намерениях. В свою очередь, взрослые при взаимодействии с детьми явно нацелены на то, чтобы детей чему-то научить. Мы видим, что какие-то животные могут вот точно так же перенять друг у друга черты. Но чтобы они намеренно предприняли какие-то действия по научению, это практически никогда не встречается. Кто-то может подсмотреть какой-то удачный пример взаимодействия с миром и, значит, его присвоить себе, но собрать школу, да, как делают люди, начать ребенку объяснять и показывать вот это, там, такой цвет, вот это такой цвет по своей воле, такого мы не видим среди животных. И это явно способствует выживанию как отдельных людей, так и целого вида, потому что мы передаем знания, мы уже не тратим так много времени на то, чтобы понять все вообще про мир. Да, мы значительную часть потребляем в готовом виде и имеем возможность это передать. То есть даже если у каких-то животных есть способность обучиться языку до какой-то степени, они не горят желанием немедленно передавать друг другу знания, потому что, вау, у нас появился такой инструмент. Вот, они такие, ну, такой есть еще способ взаимодействия. А вот эта вот внутренняя потребность научить и потребность научиться, она явно очень человеческая и нас сильно отличает, конечно, от родственников.
2: Мозг человека.
1: Область знаний.
0: С этой же способностью учиться связана интересная черта. Ученые очень любят использовать информацию о генах, да, и иногда это оправдано, иногда это просто, как бы, тоже, опять же, такая игра с инструментом. Вот. Какие-то заболевания мы пытаемся объяснять через генетический фактор, какие-то другие черты, там, поведенческие и так далее. И с этой точки зрения мозг мы тоже можем до какой-то степени предсказать, потому что мы видим в генах. И интересно то, что у человека и у наших ближайших родственников, шимпанзе, степень, до которой мы характеристики мозга можем предсказать по геному, она отличается. То есть если мы возьмем и выясним все, что нам нужно вот, из генома человека, из генома шимпанзе, и постараемся на основании этой информации предсказать, какой будет мозг. Там, извилистый, неизвилистый, большой, маленький, там, быстрый, медленный. Это все еще очень неточное предсказание, но если мы между собой сравним эффективность этого предсказания для человека и для шимпанзе, окажется, что предсказывать для шимпанзе проще. То есть гораздо больше детерминизма в том, как гены определяют развитие мозга. А у человека получается, что есть точно так же, да, и задан какой-то вектор, а то, что в итоге из тех же самых генов получится, в гораздо большей степени определяется средой. То есть вот эта самая адаптивность, нейропластичность, да, тоже такой термин про способность мозга изменяться, способность учиться, да, тоже и во взрослом возрасте, повторюсь, это такая достаточно характерная черта для человека, то, что мы продолжаем учиться в течение всей жизни. Иногда это происходит более эффективно, иногда менее эффективно, но никогда нельзя сказать, что все, вот настал тот момент, когда мы больше ничего не выучим. Такого никогда не будет. И даже люди, у которых есть там проблемы с формированием каких-то воспоминаний, у них существуют резервные механизмы, да, какие-то типы воспоминаний они способны формировать. Не знаю, отключился гиппокамп, мы не можем формировать воспоминания, не переводим воспоминания из краткосрочной в долгосрочную память, мы можем тренировать память механическую, да, мы можем, не помня о том, что мы чему-то учились, не знаю, каждый день немножко учиться танцевать, и в итоге танцевать лучше. То есть мозг продолжает и продолжает формировать новые связи, учиться чему-то новому.
2: Рассказывала биоинформатик, исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, научный журналист Мария Осетрова.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на Радио Звезда.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

будет хорошо, я узнавал. Порою есть о чем спросить, да к счастью ли поди, все строят рай земной вокруг.

От Сахалина до Калининграда судьба гоняет нас, как тополиный пух. Не выспаться, не вмочь, не обернуться.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока —

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Полиция Петербурга пресекла деятельность группы, которая занималась незаконными денежными переводами. По данным следствия, с середины прошлого года злоумышленники использовали около 1000 банковских карт, а общий оборот составил 212 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
2: Сотрудниками управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность группы, которая специализировалась на неправомерном обороте средств платежей. Оперативники задержали 4 ранее судимых мужчин и их сообщников. Организатор предложил своим знакомым подыскивать дропперов, которые за денежное вознаграждение оформляли на свои имена банковские карты. Затем реквизиты передавались для незаконного использования третьим лицам.
1: Следователи возбудили несколько уголовных дел о незаконном обороте денежных средств, которые теперь объединены в одно производство. Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, будут назначать проактивно, то есть без заявления гражданина. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Социальный фонд уже располагает всеми необходимыми данными – стажем, пенсионными коэффициентами, числом детей. Подавать заявление и другие документы больше не потребуется. Уцелевшие фрагменты оригинала панорамы Франца Рубо «Штурм» 6 июня 1855 года представят на выставке, которая откроется 11 июня. Экспозиция продлится почти полгода, до 25 октября. Эти части подлинного полотна прошли реставрацию в Москве и впервые после войны будут показаны в городе. Напомню, ночью украинский беспилотник атаковал здание панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов. Возник сильный пожар. Полотно, написанное советскими художниками, практически уничтожено, однако оригинальные фрагменты XIX века в момент атаки в здании не находились. Российские космические системы и Роскосмос заключили соглашение о создании более 100 спутников для новой системы персональной спутниковой связи и передачи данных. Проект входит в федеральную программу «Спутниковая связь и наблюдение за Землей». Группировка будет состоять из малых аппаратов на высоте от 500 до 1500 километров. Первые этапы начнут реализовывать уже в этом году, а полное развертывание планируют завершить через 10 лет. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России».
4: Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
1: Как такое возможно? Чудеса науки?
2: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
1: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
2: Совершенно верно. И они доступны, как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
1: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
2: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленые и синие цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. А это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, так что звоните 8 800 777 73 41.
1: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
2: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
1: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Сейчас действует акция «Распродажа партий по старым ценам». Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 73 41. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
2: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
2: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Что происходит с организмом и с глазами во время использования Vision?
2: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А, как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим, ведь глаза у них слабое место. Аппарат поможет справиться с частыми проблемами – глаукомой и катарактой – и остановить потерю зрения. Vision также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть предотвращает дальнейшее ухудшение и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва начинает восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Вы удивитесь, но цветоимпульсная терапия помогает улучшить не только зрение. Так уже через пару применений вы заметите, что головные боли стали значительно меньше, реже скачет давление, чувство усталости и напряжения сменится приятной легкостью во всем теле. Даже сон придет в норму. Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341. 41.
1: Благодарю, Фаина Борисовна, за эту беседу. Плохое зрение сейчас не приговор. К счастью, в большинстве случаев этот процесс обратим. Назову номер бесплатной горячей линии 8 800 777 7341 и хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками. а мир вокруг обрел четкие контуры.
3: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат Vision, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: звезда.
1: Человек и время. В обычных часах стрелки движутся слева направо. Такой ход повторяет движение тени на солнечных часах. Однако же иногда мастера создают часы с обратным, против движения тени, ходом. Такие модели называют античасами или регрессивными. От латинского «regressus» – «возвращение». Их история уходит в прошлое. В 15 веке некоторые башенные часы в Европе имели подобный ход. Например, часы на соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Также в средневековых монастырях существовали часы страстей Христовых, которые шли назад во время Великого Поста. Они символизировали временной отсчет до Пасхи и мысль о покаянии, о возвращении к истокам. Есть и более практичная история. В портах Европы устанавливали часы с обратным ходом для отсчета времени до открытия шлюзов или начала торгов. Стрелка шла к нулю, а не от него. Морякам и купцам было проще ориентироваться.
2: Человек и время.
1: В наши дни некоторые бренды, эксперимента ради, выпускают модели с регрессивным ходом. Словно напоминают, время не всегда линейно. Смотришь на запястье, а думаешь о прошлом. Это помогает ценить каждый момент жизни. Для чего же делают сейчас подобные часы? Во-первых, как забаву, для коллекционеров. Во-вторых, обратный ход, как-то не странно, меняет восприятие жизни. Человек каким-то непостижимым образом успокаивается. Меньше спешит. Регрессус – напоминание о том, что хотя жизнь идет вперед, но прошлое остается с нами навсегда.
2: Человек и время.
3: Что вы говорите?
4: Платье. С этим словом все просто. Корень «плат» – древнеславянский. И уже много веков он означает одно и то же – одежду или материал, которым пользуются портные. Проверочное слово – платок. Так что, поставим на этом точку? Ну нет. Дело в том, что тот же корень «плат» мы обнаружим в таких существительных, как «платеж» и «плата». Но как же так получилось? Разве может быть что-то общее у одежды и денег? Оказывается, да. Но разгадку этого ребуса следует искать не в языке. В древности у наших предков основным способом улучшения качества жизни был натуральный обмен. Теперь бы мы сказали «бартер». Все помнят, как на уроках истории нас учили. Один разводил кур, а другой шил кафтаны. Потом оба ехали на рынок и там обменивались. Корову отдавали за лошадь, урожай овощей за новую телегу и так далее. И ткань тоже была чем-то вроде денег. Пользоваться таким платежным инструментом оказалось очень удобно. Лошадь на 5 частей не поделишь, а кусок материи разрезать можно всегда. Запомним, платье и платеж – слова родственники. А напоследок вспомним известную пословицу: «По одежке встречают, по уму провожают». Кстати, вы за свое платье сколько заплатили?
3: Да что вы говорите?
5: Слушайте сегодня «Область знаний». Лекция на радио «Звезда».
6: Поход Ермака Тимофеевича в Сибирь в конце 16 века. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
5: Слушайте сегодня в 17 часов после новостей на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда» новости технологий. Технология не заменит человека полностью, но роль его изменится. Об этом рассказала генеральный директор Федерального центра компетенций Светлана Горчакова на сессии «Механизмы вместо людей». По ее словам, роботизация должна быть частью зрелой системы повышения производительности.
2: Робот должен работать в местах, где опасно, в местах, где трудно, в местах, где это монотонная, повторяющаяся работа, и нет никакого вообще ни творчества, ни требует участия человека и интеллекта. Там роботы точно нас должны заменить, они заменят, и это должно произойти как можно быстрее, потому что действительно, как вы сказали, людей не хватает.
1: Горчакова добавила, что главный критерий успешной роботизации не количество внедренных роботов, а результат для предприятия. Сокращение времени операции, снижение простоев, рост выработки, повышение качества и высвобождение людей из непродуктивной занятости. Полный отказ от технологий искусственного интеллекта и машинного обучения грозит бизнесу крахом. Об этом агентство ТАСС заявил глава лаборатории Касперского Евгений Касперский. По его словам, ИИ – это не только болталки, но и обработка промышленных данных, поиск аномалий, распознавание объектов. Человек не справляется с такими объемами информации. Отвечая на вопрос о теневом использовании ИИ, он признался, что не знает, как применять уголовный кодекс к случаям утечки данных через нейросети. Крупный российский оператор связи добавил в свой тарифный план функцию белого VPN. Абонентам с актуальной подпиской стал доступен автоматический вход на Spotify, Netflix, Brawl Stars и другие зарубежные площадки, которые ушли из России, но при этом прямо не запрещены. В компании отметили, что идея оказалась удобной для пользователей. Ранее для доступа к таким сервисам приходилось подключать VPN или искать посредников. Оператор уже вел переговоры с ведомствами об открытии доступа к разрешенным в стране ресурсам. Запуск спутника дистанционного зондирования Земли КОЭН запланирован на 2 сентября. Об этом сообщили в компании МТ-ЛАБ на конференции «Космические технологии». Разрешение аппарата составит 0.5 метра. И еще один спутник EOS-O с таким же разрешением планируют запустить в первом квартале 2027 года. Он будет работать на орбите высотой от 450 до 550 километров. Спутники позволят вести мониторинг лесов и отслеживать чрезвычайные ситуации. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Вообще сбрасывались.
3: Отравился
4: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Отравился.
3: Шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные.
7: Эти слова якобы произнесла в конце 18 века французская королева Мария Антуанетта, когда узнала, что ее подданные голодают, и у них нет даже куска хлеба.
5: А вот и нет.
7: Философ Жан-Жак Руссо включил похожую историю в автобиографическую книгу «Исповедь», заменив пирожные на бриоши или сладкие сдобные булочки.
8: Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса. Когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: «Пускай едят бриоши». И я стал покупать бриоши.
7: Руссо говорит о какой-то там принцессе, но имени не называет. Мария Антуанетта?
5: А вот и нет.
7: Когда Руссо только-только дописывал свою исповедь, приблизительно в 1767 году Марии Антуанетте не исполнилось и 12. Она еще ни разу не была в Париже. До свадьбы с французским принцем оставалось 3 года, а до королевского трона 8 лет. Так что оклеветали Марию Антуанетту. И всем известную фразу она никогда при жизни не произносила.
5: Исторические мифы и заблуждения.
7: На самом деле, нечто подобное сказала совсем другая правительница Франции, Мария Терезия. Причем веком ранее. Правда, тогда она предложила беднякам Парижа съесть корочку пирога. La crute de pâté.
5: А вот и да.
0: Радиозвезда.
9: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
10: Днем 4 октября 1959 года на летное поле Владивостокского аэропорта Кневичи приземлился новейший Ил-18. Советский борт номер один. На дальневосточную землю шагнул Никита Сергеевич Хрущев. Он прибыл сюда проездом, возвращаясь из Соединенных Штатов. Выступая на митинге перед рабочими Дальзавода, он сказал:
11: «Вот я был в Сан-Франциско. Тоже хороший и красивый город. Но Владивосток можно сделать красивее и благоустроеннее, чем Сан-Франциско».
10: Вскоре после этой речи в столице Приморья появился необычный общественный транспорт – фуникулер.
9: Пути сообщения. Владивостокский фуникулер.
10: Красный вагончик

0: К родом из 50-х годов прошлого столетия, по-стариковски поскрипывая, катится вверх по рельсам. Навстречу ему вниз едет такой же, только синий. Пассажиров ощутимо потряхивает. В середине пути вагоны разъезжаются. Расстояние от нижнего до верхнего павильона 183 метра. Необычный транспорт преодолевает всего за 1.5 минуты, поднимая пассажиров на 70 метров. То есть на высоту 20-этажного дома, почти на вершину сопки «Орлиное гнездо». Отсюда открывается великолепный вид и на город, и на залив Золотой Рог, и на величественный русский мост. Горный трамвайчик, как его часто называют жители Владивостока, в строю уже более 60 лет. До восстановления Нижегородского в 2024 году он был единственным в нашей стране фуникулером, который работал не как ведомственный, а в системе общественного транспорта. Именно так. С расписанием движения, с оплатой проезда и кондуктором.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
0: Идею строительства фуникулера во Владивостоке подкинул генеральному секретарю Хрущеву зампред Совета министров Анастас Микоян во время их совместного посещения города на пути из Китая в Москву в октябре 54-го. После поездки Хрущев написал в президиум ЦК КПСС:
2: «Владивосток разбросан на холмах. Надо построить несколько фуникулеров с тем, чтобы разгрузить город и дать возможность людям подниматься по вертикали на каком-то удобном и дешевом транспорте. Для этой цели лучше всего подойдут фуникулеры».
0: Так что решение о строительстве двух, а не одной фуникулерных систем было принято Владивостокским исполкомом в мае 1955 года. Задолго до американской поездки Хрущева. И вот, возвращаясь из Америки в 1959 году, глава СССР заглянул по пути во Владивосток и обнаружил, что к строительству фуникулера даже не приступали. После этого все и завертелось. Сначала была стройка, тяжелая и долгая, руками рабочих и студентов. А потом по спецзаказу на первом ленинградском вагоноремонтном заводе изготовили 8-тонные вагоны на 28 посадочных мест каждый с общей вместимостью по 36 пассажиров. На Харьковском электромеханическом заводе собрали электродвигатель. Подъемные устройства привезли из Донецка. И в 62-м году горный трамвайчик от Пушкинской улицы до улицы Суханова начал свое бесконечное движение. А вот второй фуникулерный маршрут так и не построили, не осилили. Жители Владивостока свой фуникулер любят. Любят и советуют непременно на нем прокатиться. Говорят, только с такой высоты можно понять, как живет город, прочувствовать его ритм. Обязательно поднимитесь, и вы увидите, как прекрасен Владивосток.
1: Владивостокский фуникулер. Пути сообщения.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Сахара в Якутии, Эльдорадо на Енисее, Африка на Камчатке, Нил на Амуре. Господи, куда я попал? Или как добраться из Берлина в Париж, не покидая Челябинскую область?
3: Забавные географические названия. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня поговорим о том, как позаботиться о своих суставах и помочь организму при появлении болей в коленях, руках, ногах и позвоночнике. Наш скелет, а именно кости и суставы, испытывают каждый день огромную нагрузку. Наши суставы отвечают за все наши движения, а движение – это жизнь. Сегодня у нас в гостях представитель Центра монополии здоровья Елена Александровна Львова. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Начну, наверное, с того, что, к сожалению, людей, страдающих суставными патологиями, на сегодняшний день огромное множество, и причина заболеваний суставов довольно разнообразная, начиная от врожденных аномалий до приобретенных в результате уже травм, инфекций. И такие патологии, к сожалению, сложно диагностировать из-за сходства симптомов. В результате очень сложно своевременно назначить именно правильное лечение. Для поражения суставов характерно наличие основного синдрома, который выявляется, это болевой. Также многих беспокоит периодический хруст или ограниченность движений, причем симптоматика может сохраняться непрерывно или протекать по типу рецидивирующей стадии с периодами спадов и обострений. Воспаляются плечевые, локтевые, голеностопные или тазобедренные суставы, могут болеть колени.
6: Скажите, пожалуйста, каких осложнений стоит опасаться? На что стоит обратить внимание?
7: Да, в общем-то, на любой симптом нужно обращать внимание и, безусловно, обследоваться. Лучше, конечно, выявить болезнь на ранней стадии, и наиболее распространенные осложнения на суставы – это ревматоидный артрит. Он поражает мелкие симметрично расположенные суставы кистей, ступней, локтевые, коленные. Начинает появляться болевой синдром различной интенсивности, может проявляться отечностью, покраснением. Ну и, конечно, если не лечить, это все может привести к полному разрушению пораженной суставной ткани. На второе место я бы поставила миозит. Миозит – это воспаление тканей мышц, которое приводит к разрушению волокон и попаданию белка в кровоток. Чаще он затрагивает мышцы икр, ягодиц или бедер. Ну и отсутствие лечения, конечно же, приводит к блокировке работы почек и почечной недостаточности впоследствии. Начинает обостряться полиартрит. Это последовательное воспаление суставов, чаще это плечевых или бедренных, и сопровождается отеком, болью и деформацией суставов.
6: Елена Александровна, скажите, как можно помочь организму при таких осложнениях? Я так понимаю, если появились первые симптомы, вот эта самая боль, нужно срочно принимать меры, восстанавливать организм. Но как и чем?
7: Ну, в очередной раз я скажу о том, что, конечно, лучше не болеть или постараться предотвратить болезнь. Но раз уж так произошло, что вы заметили у себя периодические боли в суставах, или вам уже диагностировано заболевание суставов, то я могу вам посоветовать меркурий. Меркурий поможет в терапии при различных болевых синдромах суставов, поможет быстро снять боль. Это первое. Опять-таки, нужно не просто снять боль, да, а воздействовать именно на причину боли. И меркурий именно на это направлен. Меркурий медицинского назначения, он помогает при различных заболеваниях суставов позвоночника, сердечно-сосудистой, нервной системы. Я назову сразу номер телефона, по которому вы сможете узнать более подробную информацию у специалистов. Возможно, в рамках программы я не успею более так как бы обширно рассказать обо всем. Запишите, пожалуйста, номер 8-800-35-10-03. 8-800-35-10-03. А мы пока с вами кратко поговорим о меркурии, да?
6: Да, давайте подробнее о осложнениях, что может повлиять на это. Ну и хотелось, конечно, чтобы вы рассказали конкретно о меркурии, что это и как он работает.
7: Ну, часто возникающие осложнения суставов – это, конечно, в первую очередь артриты и артрозы. Воспалительные заболевания, которые характеризуются постепенным разрушением хрящевой ткани и переходом процесса на головку кости. При отсутствии лечения происходит полная утрата двигательных функций и, не дай бог, конечно, инвалидизация. Меркурий как раз эффективен при артритах и артрозах суставов пальцев рук, кисти и также ног. Показания при туннельном синдроме запястья, синдроме срединного нерва, онемении костей пальцев рук можно использовать для лечения последствий инсульта при параличе. При болях в руках при сахарном диабете еще есть такое понятие, как постковидный суставной синдром. Кто переболел, уже, конечно, сейчас это заболевание не так актуально, но, к сожалению, синдромы у многих остались после этого тяжелого заболевания. Кто переболел, уже сталкивался с этим. Причем последствия возникают через длительное время, так как сразу, возможно, не дает о себе знать, отражается на физическом, психологическом состоянии пациента, постоянные боли, потери объема движений, трудности с подъемом или спуском по лестнице у некоторых, постоянная усталость, слабость, влекут чувство раздражения, ухудшается качество жизни. Меркурий уже успешно применяется в комплексной методике восстановления суставов, даже если вы получили осложнение после любых перенесенных вирусных инфекций. У пациентов разного возраста и степени активности. Помогает при артритах, артрозах суставов пальцев, рук, ног, при частом онемении, например, пальцев ног, при коксартрозе. Можно также применять при защемлении седалищного нерва и также можно применять при неврологических осложнениях. Всю подробную информацию о Меркурии вы сможете подробно узнать прямо сейчас по телефону горячей линии 8 800 35 1003. 8 800 35 1003. Звоните, пожалуйста, специалисты подробно расскажут о воздействии применения Меркурий. 8 800 35 1003.
6: Да, очень важно сохранять здоровые суставы, так как это залог активной жизни. Также очень важно найти правильную методику. Осложнения, они очень опасны. Я так понимаю, что самое главное – не запустить.
7: Именно. И основная задача лечения артритов и артрозов – это улучшение кровоснабжения трофики всех тканей сустава. Это и костная, и мышечная, и хрящевая, и связочная ткань. Единственное, и нервная тоже, ведь именно защемление нервных окончаний создают именно те самые мучительные боли. Меркурий проникает непосредственно в сустав, он улучшает кровообращение, питание, тем самым способствует восстановлению хрящей и подвижности сустава. Меркурий не только снимает боль и воспаление, а также нормализует обменные процессы, он даже снимает отек. Меркурием можно лечить заболевания суставов абсолютно любого происхождения, в том числе при артритах, артрозах локтевого сустава, коленного сустава, деформирующий остеоартроз, может помочь при лечении радикулита, подагры, грыжи межпозвоночного диска и других заболеваний. Я не буду все перечислять. Позвоните, пожалуйста, по номеру горячей линии 8 800 35 1003. Наши специалисты подробно расскажут вам о применении воздействия. Все подробно о Меркурии. 8 800 35 1003.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Монополия здоровья» ОГРН от 14.11.18 года, 1187-74-69-35-375, город Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 6.
5: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
9: Уровень воды в реке Урал,
10: Центральный банк сохранил
9: на Крымском мосту.
10: Российские космонавты совершили
9: государственную думу внесли проект о возможном продлении войны.
11: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
12: 1950 название города Пермь.
13: Фладовский, Константин Симонов.
5: Утро на Радио «Звезда».
11: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Крымском районе Краснодарского края из-за паводка затоплено почти 4000 гектаров сельхозземель. Урожай погиб на площади 2200 гектаров. Вода продолжает поступать через прораны в дамбе реки Кубани. Погибли пшеница, соя, кукуруза, ячмень, подсолнечник, лен, клубника и бахчевые культуры. Госдума приняла закон о запрете депортации иностранцев, которые воевали по контракту в составе вооруженных сил России. Им также нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Кроме того, проанализируют все решения о депортации и отказе в выдаче документов, принятые с 24 февраля 2022 года. Закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом. В Кронштадте открылся международный военно-морской салон «Флот-2026». Одна из заметных экспозиций салона принадлежит ПСБ. Именно там первый заместитель председателя банка Олег Минаев и глава общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о совместных социальных и просветительских проектах в интересах российского флота, о взаимодействии в финансово-кредитной сфере. Олег Минаев отметил, что первое совместное мероприятие ПСБ и движения поддержки флота прошло в Рыбинске, а следующее в июле состоится на Северном речном вокзале Москвы. Это будут торжества по случаю Дня ВМФ. Количество номеров в российских отелях превысило миллион. Улучшение инфраструктуры ведет к росту числа поездок по России. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, правительство уделяет особое внимание поддержке сферы туризма и гостеприимства. Для этого реализуется профильный национальный проект.
2: Предоставляются льготные кредиты на строительство отелей, санаторий, парков развлечений. Это сотни различных объектов с общим объемом инвестиций порядка 1 триллиона 700 миллиардов рублей. Благодаря единой субсидии развивается инфраструктура на местах. Такие средства помогают регионам обновить облик исторических центров, создать комфортную туристическую среду, навигацию, организовать и фестивали, и выставки, и многие другие мероприятия.
1: Михаил Мишустин также добавил, что люди стали чаще выбирать путешествия по России. По его словам, в прошлом году совершено более 92 миллионов поездок. Увеличилось количество иностранных гостей, в том числе благодаря введению безвизового режима для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. С нами сегодня Олег Григорьев, доктор биологических наук и член Бюро Совета РАН по радиобиологии. Олег, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Очень приятно, что те гипотезы и версии событий, которые мы обсуждали с вами в нашем эфире программы «Стратегия национальной безопасности», подтверждаются. Не далее, как в феврале этого года, мы с вами обсуждали тему дискомбобулятора Трампа в контексте захвата Мадуро. Да. И вот прошло не так много времени. И что мы видим? Адмирал Фрэнк Брэдли, это командующий силами специальных операций США, буквально только что, 19 мая, на конференции сил спецопераций США, фактически подтвердил ту самую версию об использовании электромагнитного удара при захвате Мадуро. Еще раз подчеркну, мы эту версию обсуждали с вами на нашей программе. Да, февраль. Адмирал Брэдли сказал, в частности, что эта операция установила новый стандарт для многоуровневых совместных операций и дала представление о будущем специальных операций на долгие годы. И процитируем здесь адмирала: творческие многоуровневые эффекты, синхронизация кинетических ударов с электромагнитной войной и цифровым вторжением в режиме реального времени. Ну и вот схема сама электромагнитного удара с тяжелого вертолета «Чинук» под прикрытием авиации и РЭП. Все это есть и в докладе научной организации НАТО, которую сделал доктор Фрэнк Петеркин.
2: Петеркин, да, типичная американская
1: нормальные,
2: фамилия.
1: Да, американцы. Да. Он является главным директором по направленной энергии в управлении заместителя министра обороны США по исследованиям и разработкам соответствующим. Ну и о чем это говорит? О том, что электромагнитная война, в общем-то, уже является частью сегодняшней действительности. И, значит, стоит об этом поподробнее поговорить.
2: Ну, конечно, тем более, что Петеркин, он сделал этот свой доклад и обрисовал схему применения еще вот до самой этой операции, то есть за какое-то время он делал доклад, который нам удалось почитать, и полностью вот эта вот схема, тактическая схема применения, когда под прикрытием тяжелый вертолет «Чинук» подходит к объекту и с помощью широкополосного, мощного электромагнитного импульса выключает всю систему безопасности на этом объекте, всю систему управления, ровно то, о чем мы с вами говорили. И то, о чем говорил господин Трамп, вот эти вот эффекты, которые описывают люди, это является побочкой, побочным действием вот этого широкополосного, мощного электромагнитного импульса. То есть «Чинук» нужен, вот тяжелый вертолет нужен для того, чтобы ближе подвести этот самый источник импульсов. Потому что, конечно, на большое расстояние, там, где их были корабли там, и так далее, сделать это невозможно. Но то, что вот мы с вами еще, не зная этого доклада, все это писали, это, конечно, радует. Мы адекватно представляем себе ситуацию и потенциал, который может, собственно говоря, обрушиться и на нас, и на кого угодно.
1: Но почему об этом важно сегодня говорить? Потому что, к сожалению, как видится, очень многие все-таки по-прежнему игнорируют тему электромагнитной войны, вообще электромагнитных излучений, которые могут использоваться в военных целях. И многим кажется, что это вообще конспирология. И когда про дискомбобулятор Трамп говорил, многие смеялись.
2: Ну, понимаете, в чем дело? Это, я не думаю, что вот многим кажется, что это конспирология. Я думаю, что это все-таки направленная комплексная операция формирования мнения о конспирологии.
1: Совершенно верно, Анна. Да. Согласна.
2: Понимаете,
1: с вами.
2: Вот если мы с вами обратимся к исторической части вот этой самой электромагнитной гонки вооружений, мы с вами упремся в историю, связанную с московским сигналом. Когда американцы утверждали, что советская сторона целенаправленно облучает посольство Соединенных Штатов в Москве для того, чтобы вызвать какие-то физиологические реакции, то есть управлять действием персонала. И под этим соусом они, американцы, организовали целую серию научно-исследовательских работ и технических, и биологических. Вот все, что пошло там, разные проекты «Пандора», там, с организацией управления, это все выросло из так называемого московского сигнала, которого по существу-то и не было, как они сами уже подтвердили в сегодняшние дни, в сегодняшнее время. Но гонка началась, и Самое важное в этом аспекте заключается в том, что вопрос применения, обсуждения, использования обсуждался на высшем политическом уровне. Он начинался в обсуждении Косыгина с тогдашним президентом Соединенных Штатов, продолжался в обсуждении в переписке генерального секретаря Брежнева в 1975 году. То есть все это документировано, все это известно. И вот этот вот высочайший политический уровень говорит о том, что к тематике относились в то время чрезвычайно серьезно.
1: А почему вы вспомнили тему московского сигнала, тут давайте отметим, это важно. А с одной стороны, решалась задача дискредитации Москвы, а с другой стороны, прикрытие собственных исследований и разработок, судя по всему.
2: Ну, собственно говоря, с этой историей, с так называемым московским сигналом, АРПА, организация по исследованиям, которая известна сегодня как ДАРПА, собственно говоря, она и начала программу разработки электромагнитной тематики, вот и технической, и биологической, то есть одновременно. С того периода времени, но еще раз хочу подчеркнуть, вот о чем мы с вами говорили, о конспирологии. Это не являлось и не является никакой конспирологией. Почему? Потому что на высшем политическом уровне конспирология не обсуждается. Обсуждаются абсолютно серьезные проблемы, связанные с потенциалом, с военным потенциалом, со специальным потенциалом. И вышло все это в 1976 году на предложение Советского Союза на 31-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с предложением о полном запрете вот этих самых разработок, в первую очередь, электромагнитного оружия. Ну и к нему прицепили инфразвуковое, генетическое, кстати, вот там присутствовало, и другие виды, которые еще были на тот момент не очень известны, то есть когда еще обсуждались, еще были какие-то предпосылки, но главное в этой ситуации было электромагнитное. И Соединенные Штаты Америки в 1976 году забанили эту тему, то есть в ООН они не допустили принятия этого решения, проект решения есть.
1: Резолюция о запрете электромагнитного оружия и соответствующих разработок.
2: Да. Ну, которая за собой должна была тянуть конвенции там и все остальное прочее. То есть все это Соединенные Штаты целенаправленно забанили. И почему забанили? Потому что у них вовсю шла уже программа, потому что есть известен нам доклад американских военных, которые анализируя гигиенические работы Советского Союза, гигиенически, еще раз подчеркну, никаких там военных, ничего подобного не было. Да, военные занимались, но военные занимались в каком плане? Военные занимались в плане радиолокационных станций, защиты персонала от излучения радиолокационных станций и так далее. Ни в коем случае никакое военное применение. Так вот, американцы в том же самом 76-м году, американские военные положили на стол своему политическому руководству доклад, в котором делается вывод. Русские, и русские, в том числе вот эти военные учреждения, ну, известно все это, военные медицинской академии там и так далее, принимают жесткие нормативы, вот такие для своего личного состава и для населения, а на самом деле они ничем не сдерживаются, и на самом деле они знают что-то такое, благодаря чему мы все тут скоро сойдем с ума, и все мы им советом сдадимся. Вот есть такой доклад. То есть все вот эти вещи, все эти совпали одновременно, и конечно, Советский Союз отреагировал, да, вот в 77 году был создан отдел в Институте биофизики специальный, который исследовал потенциал, и еще раз подчеркну, потенциал вот этого самого военного применения, то есть до чего могут дойти американцы в этих самых разработках биологического действия. Ну, конечно, он потянул за собой технические разработки там и все такое прочее.
1: Здесь поставим многоточие, с этого момента продолжим. Буквально через несколько мгновений это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня после 8 вечера в эфире «Радио Звезда». Геостратегия. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну и, как мы знаем, советские ученые пришли к выводу о том, что здесь возможен очень широкий спектр воздействия от летального до нелетального.
2: Да, конечно, пришли к заключению к концу 80-х годов, может быть очень широкий спектр действия, начиная от микробов, то есть с помощью электромагнитного поля можно менять свойства, вирулентность, например, а обыкновенные кишечные палочки, которые могут становиться в определенных условиях гораздо более агрессивной. Вот у нас, она у вас менее агрессивная, а более агрессивная, там, да, и других видов патогенов. Ну и заканчивая, конечно, человеком. А на тот момент времени, как все хорошо помнят, программа «Звездные войны» там и т.д. анализировалась, придумывались разные мощные источники, и все-таки стратегия, как мы понимаем, вот исходя из архивных документов, стратегии приняли решение, что да, это актуально в лабораторных условиях, но для того, чтобы нанести какой-то вот решающий какой-то что-то такое, что приведет к качественному перелому, нет источника, то есть нет способа доставки этого самого электромагнитного сигнала. Но мы же видим, эта проблема, она абсолютно реальна. Почему? Потому что американцы подогнали чинук для того, чтобы, извините, бахнуть по крепости Мадуро. И, собственно говоря, с того времени в Советском Союзе эта тематика, почему? Потому что Советский Союз не рассматривал способы, возможности, варианты нападения, там, применения там, и так далее. То есть это не считалось стратегически оправданным, и, ну, и исходя из миролюбивой политики и так далее и тому подобное, тему немножко подприкрыли. А американцы под соусом, в первую очередь, оружия нелетального действия на тот момент тематику продолжали.
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Американцы взяли тему на вооружение, и более того, мы знаем, что сегодня термин «электромагнитная война» введен в стратегические документы Пентагона и дополняет термин «электронная война».
2: Да. Я бы сказал, даже не дополняет, а во многих случаях замещает темы то, что называется РЭП, электронной войной. У них теперь есть официальный термин «электромагнитная война». Этот термин «электромагнитная война» введен уже в нормативные документы, то есть в уставы, если по-нашему переводить, в уставы, в директивы там и так далее. Сформировано подразделение специальное, начиная от взвода, роты там и так далее, для ведения электромагнитной войны, и они проходят интеграцию с, это сложный процесс, интеграцию с другими подразделениями, для того, чтобы они действовали как бы синхронно, системно. Вот то, о чем говорил адмирал Брэдли, как раз, для того, чтобы была взаимоувязанность. Вот они сейчас проходят этот период. Но что интересно, значит, им, этим подразделениям, которые есть в Соединенных Штатах, вменено в использование не просто электромагнитной, а всех вот этих факторов, о которых говорят, пучковое оружие, о которых говорили, о котором забыли, когда говорили, когда были вот «Звездные войны» там и так далее, и так далее. То есть это прописано в документе. Электромагнитные поля, электромагнитный импульс, пучковое оружие, лазер, там, все это они должны использовать, соответственно. Есть, как мы с вами говорили, есть в офисе заместителя министра обороны, есть директор по направленной энергии Фрэнк Петеркин, который занимается и занимается как раз организацией поставки, разработки и поставки. И эта тема среди шести приоритетов Пентагона для ускоренного оснащения армии и флота, и авиации Соединенных Штатов электромагнитным оружием. Вот, вот в этом наборе, во всем вместе. Поэтому, вот если смотреть на эти документы, вот если смотреть цели и задачи этих документов, там четко и однозначно чистым английским языком написано, что предполагается, то есть они должны, вот эти вот подразделения, с помощью этой техники должны осуществлять воздействие от нелетального до летального на людей и на технические средства. то есть и люди, и технические средства. То есть говорить о том, что это какая-то, скажем, конспирология, имея на руках документы, одни, вторые, третьи, это, мне кажется, несколько так наивно, и можно даже так подумать, кто подбрасывает вот эту вот идею о том, что это конспирология. Нет, это реальность нашего дня.
1: Ну и таким образом документы Пентагона на сегодня, получается, однозначно предполагают возможность ведения той самой электромагнитной атаки, причем как самостоятельной операции, так и в комплексе других более сложных операций. И это был тот самый случай, еще раз повторимся, с Мадуро.
2: Вот смотрите, и получается, что есть комплекс у них на сегодняшний день, комплекс из нескольких уровней. Значит, есть уровень, его можно назвать тактическим, охранный. Это комплексы типа Леонардо, это большие стенды, похожие на радиолокационные станции, которые должны защищать объекты, стационарные объекты от дронов, от роев дронов там и так далее. То есть на видео показано, на видео, опять же, то, что мы видим, летит дрон, импульс электромагнитный, он падает, летит группа дронов, импульс, они все падают там и так далее. Это тактический уровень. Второй уровень – это уровень специальных операций, которые вот были продемонстрированы с Мадуро. И я не сомневаюсь, вот исходя из тех публикаций, которые мы видим, исходя из знания теории действия электромагнитного поля и зная, опять же, о развитии технических средств, которых не было в 80-х годах, конечно, наверняка еще какие-то заложенные идеи и фокусы, которых мы еще не видели, которых нам сложно трактовать. Вот как, например, вот это вот операцию, связанную со спасением американского летчика, американского штурмана, да, когда через квантовые датчики, они нашли его по сердцебиению там за много километров. Это же тоже электромагнитная технология, да, которую первоначально все отвергли как фантастику. Тоже Трамп о ней говорил, да. Но потом подумав, под ней есть научная основа.
1: Это операция по поиску американского военнослужащего,
2: да,
1: в Иране,
2: штурман, который там у них потерялся, который они не могли найти, и с помощью квантовых датчиков, квантовых сенсоров, квантовой технологии, это же тоже электромагнитная технология, да. Они нашли, это было довольно сложно, они нашли его, вытащили по этим самым данным. Первоначально была, конечно, сильно отрицательная реакция среди ученых-специалистов, потому что все-таки импульсы, магнитные импульсы, электрические импульсы, которые сердце генерирует, они довольно слабы. Да, но это говорит только о том, что, ну, теоретически возможно, это говорит только о том, что они довольно далеко продвинулись и могут идентифицировать, если им очень нужно, это опять в категории специальных операций. Если им что-то нужно, кто-то нужен, они его могут идентифицировать вот таким сложным образом. Ну и третий уровень, то есть мы говорим тактически, значит, специальный, и третий уровень, который есть, который очень активно обсуждается сейчас, это классическая вещь, это ИМИ ядерного взрыва, да, который известна с середины 60-х годов, и теория действия, поражения, она очень хорошо записана, очень хорошо описана, просчитана там и так далее. Это стратегический уровень использования электромагнитного импульса, электромагнитной энергии сегодня в США.
1: Вот что касается электромагнитного поражения дронов, сегодня тема вдвойне актуальна, мы понимаем.
2: Ну, понимаете, в чем дело? Да, эта тема актуальна, но это сопряжено с огромным количеством проблем. Да, во-первых, все-таки вот эти установки, ну, мы говорим про то, что мы знаем, мы говорим про иностранные установки, которые мы знаем, которые мы видим, они все-таки не совсем маленькие, не совсем компактные. Это первое. Второе, они требуют некоторого количества энергии. Хотя минимальная установка, она примерно представляет собой кубик где-то метр на метр, примерно вот такого размера, метр 20, может быть, на метр 20. Это такой кубик, который не поставишь везде, не засунешь в карман там и так далее. И в результате этого вынуждены использовать не для уничтожения, а для того, чтобы сбить их, вот эти системы РЭП, РАНСовые и так далее, для того, чтобы сбить их электронную систему, для того, чтобы отклонить от курса. Это разные вещи. Отклонить от курса и уничтожить. Это разные вещи немножко. Вот то, что обсуждается сейчас в научной литературе, в политической литературе, в докладах различных организаций аналитических, иностранных, сейчас обсуждается тема использования электромагнитного импульса ядерного взрыва, потенциал этой темы, для того, чтобы стратегически, вот именно стратегически выбить всю электронику, всю систему управления, всю систему ПВО в Тайване, если Китай решит силовым образом захватывать. Это не просто как бы, опять же, разговоры где-нибудь в газете. Да? Есть нормальные аналитические отчеты, которые анализируют готовность Тайваня к этой истории, к просчитанные известные высоты, мощности там и так далее. То есть теоретически, исходя, опять же, из этих представлений, можно взорвать небольшую ядерную бомбу на высоте 25 до 50 километров, где-то над Тихим океаном, и в этой ситуации большая часть электроники на Тайване просто выйдет из строя насовсем.
1: Паузы, и мы продолжим. Напомню, в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты расскажу о путешествии и туризме. Доля туристической отрасли в экономике России за прошлый год превысила 3%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство поддерживает сферу через нацпроект. Льготные кредиты на строительство отелей, санаториев и парков развлечений. Общий объем инвестиций порядка 1,7 триллиона рублей. Количество номеров в гостиницах уже превысило 1 миллион. Также упростили заселение. Теперь это можно сделать по загранпаспорту или водительским правам. В РЖД зафиксировали 10-кратный рост интереса к туристическим пригородным поездам, сообщил замгендиректора холдинга Иван Колесников на форуме «Путешествуй». В 2019 году было всего 11 таких маршрутов, сейчас уже 42. Всего у компании действует 120 туристических маршрутов, из них 78 дальнего следования. В РЖД видят хорошую двузначную динамику и намерены продолжать развивать маршрутную сеть, включая поезда выходного дня и событийные. Туризм. Российские туристы в этом году при планировании отдыха стали чаще отдавать предпочтение бюджетным отелям, экономии на экскурсиях и трансферах, а также ждут горящих туров, рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
2: Стратегия потребления в этом году у российских граждан, она такая экономная. Очень рациональный подход к организации отдыха, поэтому мы ожидаем увеличения доли автотуристов, которые на своих автомобилях будут направляться в ближайшие регионы, увеличение доли бюджетных туристов на Черном море. Эта тенденция беспрецедентная, потому что мы раньше наблюдали ровно обратную картину. То есть искали одно, а потом туристам было, наступало такое «эх, гулять так гулять».
1: Майя Ломидзе подчеркнула, что в этом году глубина бронирования как во внутреннем, так и в выездном туризме сократилась до месяца полутора, в то время как в прошлом составляла 3-6 месяцев. Туристический поток иностранцев в Россию в этом году может вырасти на 20% и достичь 7 миллионов поездок, прогнозируют в Минэкономразвитии. В прошлом году он составил менее 6 миллионов. В ведомстве отметили, что своеобразный ренессанс въездного туризма в России наступил в 2022 году, когда европейские путешественники стали замещаться туристами из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Китая. Произошла системная переориентация, добавили в Минэкономразвитие. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
4: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня. На радио «Звезда».
5: Реклама.
6: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru. При поддержке правительства Москвы. 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
9: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Олег Григорьев, доктор биологических наук и член Бюро Совета РАН по радиобиологии. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Неионизирующие излучения». Там очень интересная специальная информация публикуется. Очень занимательно порою. Докручивая тему Тайваня. Да-да. Получается, что существует гипотетически, в общем-то, и практически некая возможность, да, технология, которая может... таким прорывным образом действовать в условиях ведения боевых действий?
10: Ну, это то, что относится к категории стратегических, вот как мы с вами разложили по полочкам, значит, тактические, специальные и стратегические. И если говорить о каких-то стратегических вещах, вот, например, допустим, есть вот фронт протяженностью там больше 1000 километров. На фронте серая зона, на которой летают дроны, там, которые управляются, там, где-то там они сидят, ребята, которые с той стороны, которые в блиндажах, там, да, у них есть система управления, это все электромагнитное. И стратегически, допустим, можно себе представить маршала Жукова, да, который наверняка, используя опыт, допустим, Тотского полигона, положим, да, и вот эти вот расчеты, которые были сделаны еще в 80-х годах о ЭМИ ядерного взрыва, то есть оптимизировано это уже, все оптимизировано давно. То есть на какой высоте, какой мощностью и какую площадь этот импульс накроет для того, чтобы не было ничего. То есть поражением, вот, который показывают в фильме, как Хиросима, Нагасаки, в этой ситуации не происходит.
9: А что происходит?
10: А происходит выгорание, выход из строя всей электроники. То есть у вас получается полоса шириной, в зависимости от параметров высоты и мощности, шириной до нескольких десятков километров, где нет ни дронов, ни людей, которые управляют. Не потому что их нет, а потому что вся электроника вышла из строя. И вот именно этот сценарий конкретно в прикладном плане обсуждается для Тайваня, там, тайваньцами, американцами там, и так далее. Но гипотетически он может прикладываться к любым ситуациям, где есть вот такого рода электроника. Естественно, конечно, это принципиально меняет правила игры. Это с каких там годов-то у нас не производится таких взрывов, да, кто-то должен моргнуть первым в этой ситуации. Это стратегический ход, который расчищает и который позволяет принципиально ситуацию изменить, да, вот это вот, уйти от противостояния, которое длится, как мы знаем, какое-то уже продолжительное время.
9: Если мы упомянули Тайвань, то хочется, конечно же, и китайцев

0: одна из наиболее развитых. И они сделали установку, которая концентрирует электромагнитные лучи из нескольких разных источников, и, как опять же они пишут, позволяет создать интенсивность, превышающую ту интенсивность, которая возникает при взрыве, при ядерном взрыве. Такая установка у них как бы есть, считается. Фотографии такой установки они публикуют, но, конечно, данных об испытаниях нет. Более того, вот совершенно недавно, в апреле, они опубликовали очень интересную статью, в которой рассчитывают, доказывают, как можно с помощью свойств ионосферы, с помощью искусственного интеллекта, расчетов там и так далее, проецировать пятна повышенного электромагнитного фона на большом расстоянии и без таких установок. То есть вот вся техника, которую мы используем в быту, вот телефоны там положим, компьютеры там, да, она вся не очень рассчитана на стойкость к таким электромагнитным воздействиям. Но почему? Потому что стандарты это не предполагают, стандарты безопасности. Но технология, вот в частности, вот китайцами, да, она уже разработана с тем, чтобы на какой-то дальности создать вот не прямой луч какой-то, а используя свойства атмосферы, свойства преломления, опять же, этот таинственный искусственный интеллект, где-то, допустим, условно говоря, находясь в какой-то китайской пустыне, спроецировать куда-то дальность, еще раз подчеркиваю, расчетную они рассчитывают, на 5000 километров повышенный уровень электромагнитного поля. То есть технологии непрерывно совершенствуются и развиваются. И в этом связи я, конечно, хочу сказать, опять вернуться к ситуациям. Я думаю, что и американцы тоже такую же технологию разрабатывают, потому что не бывает так, что одна страна какая-то развивается, и вполне возможно, что они, разрабатывая эти технологии, обкатывают или готовятся обкатывать их вот там, где им доступно. И также, как вот говорили какое-то время о биологических лабораториях, есть подходящие лаборатории, вот и сейчас были, есть еще вот на Украине, на вот Харьковский физико-технический институт, например, очень, очень сильное, чрезвычайно сильное научно-исследовательское учреждение.
1: Он до сих пор действует?
0: Это я вам сказать не могу. Я знаю, что он был организован в 28-м году академиком Иофи, и там работали крупнейшие ученые, там сильнейшая школа, последние публикации их датируются. Вот именно в этом направлении, в направлении создания сильных электромагнитных импульсов, они вот там последними годами, то есть они есть, в том числе и пучковая, в том числе и плазменная генерация там какая-то. То есть они полным ходом. В том числе они, кстати, публикуют очень много на английском языке. И в кооперации они работали с университетами, которые, с другой стороны, работают в кооперации с вот этими лабораториями в кураторстве Пятеркина, да, зама по направленной энергии. То есть какая-то такая связь существует и видна по публикациям.
1: Еще один очень интересный вопрос. Это электромагнитное поле, которое дистанционно управляет работой генного аппарата. То есть это уже прямое воздействие, еще раз, на гены человека.
0: Да, это можно сказать так, в определенном смысле сенсационная работа, которая после 2 лет рассмотрения и рецензирована, опубликована вот несколько недель назад, сделана корейскими учеными. Они описали технологии, в которой они дистанционно управляют как раз экспрессией генов, то есть как бы они запускают эти гены или тормозят их, наоборот. Это сложная технология. Она требует активации совершенно определенных участков и определенных процессов. Но и вызвало колоссальную дискуссию в научном сообществе, возможно ли это в принципе. Но 2 года рецензировалась, статья опубликована, и научное сообщество разделилось сейчас, мировое именно. Да? Вот если почитать работу теоретически, там все понятно, весь механизм ясен. И поэтому сбрасывать со счетов нельзя. Вот, например, среди вот тех процессов, которые они запустили, есть совершенно диаметрально противоположно. Они запустили у одних процесс омоложения, а у других сымитировали болезнь Альцгеймера. То есть если сложить одно с вторым, с третьим, да, то есть если допустить технологию, которая создает электромагнитные поля дистанционно, выборочной точки зрения,

0: к ней приложить технологии квантового персонального детектирования персонала, да, вот вам, пожалуйста, основа для какой-то специальной операции, которую можно теоретически, да, опять же, еще раз подчеркнуть, проводить на территории удаленно, скрытно, латентно.
1: То есть потом еще поди докажи, что случилось, а не само вдруг.
0: Да, это практически невозможно.
1: Уникальная вещь,
0: понимаете,
1: находка для спецопераций,
0: да, понимаете,
1: для проведения спецопераций.
0: Вот все страны технически развиты, вот тот же самый Китай, вот в диапазоне от Китая до Испании, строят системы электромагнитного мониторинга. То есть ставят станции электромагнитного мониторинга. Они постоянно стоят и постоянно записывают, постоянно анализируют состояние. То есть опасаются электромагнитного удара, электромагнитного воздействия. То есть если раньше строили там радиационный, да, вот радиационный фон там и так далее, то сейчас уже занимаются вот этим направлением и занимаются мониторингом в цели с точки зрения предупреждения.
1: Вот если совсем по-простому выразиться, чтобы совсем было понятно всем, кто нас слушает, речь идет о возможности вызвать у человека ту или иную болезнь, грубо говоря. Вот интересный момент следующий. Мы знаем, что в команде Трампа идут разные разбирательства. И кто-то уходит, кто-то начинает там свою линию прогибать. И накануне глава нацразведки США Тулси Габбард подала в отставку. Не сошлись они там по целому ряду вопросов. И какая информация прошла о том, что якобы, не якобы, она сама это сказала, как официальный предлог, почему подает в отставку, мол, муж тяжело заболел онкологией, надо уделить ему внимание. Но что писали на эту тему, что, мол, есть серьезные опасения, подозрения по поводу того, что внезапный рак у мужа Тулси Габбард может быть не случайным, а может быть вызван намеренно. Но вот если в контексте нашей беседы эту тему обсудить, то какова вероятность?
0: Ну, понимаете, здесь я должен вам уже отвечать как член рабочей группы Международного агентства по исследованию рака.
1: Именно в этой группе состояли,
0: да,
1: долгое
0: время.
1: Да,
0: я в этой группе состоял и как раз отвечал за электромагнитные поля. И как раз мы пришли в этой рабочей группе к тому, что материалов, связанных с тем, что электромагнитные поля радиочастот, в том числе импульсные поля, могут вызывать рак, ну, то есть злокачественное заболевание, злокачественные опухоли, да, вполне достаточно для того, чтобы агентство вполне вернулось. То есть это вполне вероятно. То есть с точки зрения научной теории есть механизмы, есть данные, есть эксперименты там и так далее. Но в свете того, что мы с вами обсуждаем, в свете тех экспериментов, которые опубликованы, и, надо полагать, еще какое-то количество не опубликовано, мы, конечно, не мы, а вот те, кто заняты там, Тулси Габбард и всеми остальными прочими, должны, конечно, предполагать, почему нет таких технологий, они могут быть, и вероятность такого существует, конечно.
1: Ну и вообще в этом контексте вспоминаются разные истории относительно смертей латиноамериканских лидеров, там, Уго Чавеса и так далее. То есть, в целом, можно предположить, что если существуют некие возможности и технологии, то почему бы их американцам было не опробовать на тех или иных фигурах, если они могут себе позволить взять и, например, похитить действующего президента?
0: Ну, понимаете, как мы с вами говорили, есть несколько слоев. Есть вот тактический, специальный и стратегический. Да? И всем этим они занимаются, и первым, и вторым, и третьим. То, что мы видим с вами на поверхности в каких-то случаях, в каких-то ситуациях, говорит, что да, это вероятно, это логично, и это должно быть. И, ну, как говорится, если бы директором был я бы, конечно, вот была такая рубрика, да, раньше. Конечно, мы бы думали о том, что вот да, надо применить эти технологии там и так далее. Потому что, как мы всегда все говорим, происходит без шума, без пыли, и потом обратную связь доказать чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно. И понимаете, я бы хотел в этой ситуации все-таки вернуться к вопросу, который Советский Союз поднимал в 1976 году в Организации Объединенных Наций. Все эти технологии, все эти потенциальные возможности, которые заложены именно в природе электромагнитного поля, в природе человека, как непосредственно связанного с электромагнитным полем. Управление и вот именно направленное воздействие такое должно находиться под чрезвычайным контролем. Все научные данные, которые там накопали, которые скрывают американские исследователи, китайские исследователи и так далее, вот на мой взгляд, да, все-таки это должно быть каким-то образом обсуждаться среди экспертов и, не побоюсь этого слова сказать, рассекречены. То есть все это должно быть предметом серьезного и сложного контроля, потому что мы можем зайти в этом вопросе чрезвычайно далеко. И по той причине, по причине высокой эффективности, высокого значения электромагнитного поля, с одной стороны, и с другой стороны, в связи с вот этими, понимаете, еще с прошлого века, да, с желаниями, с этими идеями, с помощью лучей просто без шума и без пыли побеждать противника. То есть это все должно контролироваться, это должно быть предметом обсуждения, наблюдения и жесткого международного контроля. И я вообще думаю, что вот как в начале 80-х годов советские ученые, да, вот академик Чазов, академик Ильин, в частности, они выступили с очень серьезной, очень мощной инициативой, связанной с контролем за ядерным вооружением. Сейчас уже это подзабыли. Но и конференции в Москве собирались, и по всему миру, но они были инициаторами, основываясь на тех данных, которые получили при моделировании ядерной зимы там, и так далее, посчитали, сколько погибнет, столько, чем это закончится. И вот мне кажется, конечно, был бы хороший, такой хороший международный ход нашей страны, если бы и в этом вопросе, вот в этом вопросе сейчас наша страна стала лидером. Это и гуманитарная, и политическая, и такая общепланетарная тема, которой все озабочены.
1: То есть это тема контроля электромагнитного оружия.
0: Да. И оружия, и технологий.
1: И технологий.
0: И технологий. В части применения, опять же, к действию, направленному действию на человека, экологические системы и на технику. Еще раз подчеркну, этот вопрос Советский Союз поднимал в 1976 году в таком контексте.
1: Но это действительно мощная гуманитарная инициатива, тем более, что Россия сегодня на переднем плане находится борьбы, в общем-то, за здравый смысл, да. Там, начиная от лидерства в области защиты традиционных ценностей и заканчивая вот темой, которую вы сейчас предложили, это действительно тема. Тема важная и актуальнейшая.
0: Это тема важная, да, и не только мы вот в этой студии понимаем, понимает большое количество, я бы сказал так, достаточно значительное количество ученых во всем мире, потому что есть публикации, я бы назвал их учеными предыдущего поколения, американские ученые предыдущего поколения, которые, анализируя это, они пишут о том, что вот эти разработки, вот эти специальные разработки в Соединенных Штатах, они уже перешли за ту грань, о которой они сами говорили, за которую они боролись. Вот эти этики, вопросы, связанные с этикой, вопросы, связанные с скрытым воздействием и так далее.
1: То есть это еще может быть мощная объединительная тема, повторюсь, для людей здравого смысла, да. Потому что ученые – это как раз сообщество, которое довольно консолидировано. Это те настоящие ученые, которые исходят из соображений гуманитарных, понимая ответственность за то, чем они занимаются. И вне зависимости от того, на территории какой страны они находятся, на территории какого государства, да. Они вот могут тот самый здравый смысл проводить.
0: Да, и еще раз хочу сказать, что сейчас это очень такая хороший момент для того, чтобы этим вопросом заниматься.
1: Олег, спасибо вам большое за эту беседу. Олег Григорьев был сегодня с нами, доктор биологических наук, член Бюро Совета РАН по радиобиологии. Подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика» в Максе. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке.
3: Эти слова были сказаны в 1763 году. Ломоносов мечтал об освоении гигантских зауральских территорий. Но путь на восток был проложен намного раньше. От Северной Двины через Баренцево и Карское моря к западно-сибирским рекам. Поиски Северного морского пути и походы за пушниной. Владение купцов Строгановых. Победы Ермака Тимофеевича. И основание сибирских городов. Тюмень, Тобольск, Сургут. Историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов. В программе «Область знаний. Русский Север». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
4: Дай 5. 5 удивительных фактов об алмазах.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Алмаз образуется на глубине более 150 километров. Температура и давление для роста кристалла требуются экстремальные, как в ядре активного вулкана, плюс давление в 10 раз выше, чем в самой глубокой точке Марианской впадины.
4: Факт второй.
6: Самый дорогой алмаз, добытый в России, стоит 26 миллионов долларов. Это уникальный розовый бриллиант, найденный в Якутии. Камень

0: необработаемых алмазов используются в промышленности для сверления, резки, шлифовки и полировки.
1: Факт четвертый.
0: Алмаз может сгореть, ведь это всего лишь особая форма углерода. При нагреве примерно до 1000 градусов на воздухе алмаз полностью превращается в углекислый газ и буквально исчезает.
1: Факт пятый.
0: В созвездии Змеи есть объект, который называют алмазной планетой. Это белый карлик, состоящий в основном из углерода, сжатого до чудовищной плотности. Масса космического алмаза сопоставима с Юпитером, а его диаметр – около 55 тысяч километров.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об алмазах. Премьера на радио «Звезда».
2: Сахара в Якутии. Эльдорадо на Енисее. Африка на Камчатке. Нил на Амуре. Господи, куда я попал? Или как добраться из Берлина в Париж, не покидая Челябинскую область?
3: Забавные географические названия. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Распростертые крылья над седым океаном,

ты поймешь, чего стоишь и кто ты. Когда будет не просто, а порой тяжело, нет другого пути,

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские вооруженные силы за минувшие сутки ударили по военно-морской базе украинских боевиков, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры националистов, а также местам хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего радиуса действия. Кроме того, били по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средства ПВО сбили 14 управляемых авиабомб, 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и около 750 беспилотников самолетного типа. Корабельная ударная группа и расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Балтийского флота выполнили электронные пуски ракет по морским и наземным целям. В учении принимали участие малые ракетные корабли «Наро-Фоминск» и «Ставрополь». Отработали массированный ракетный удар высокоточным оружием морского базирования. На суше пусковые установки, совершив марш, были сходу развернуты в указанном районе с заранее оборудованными позициями. Ракетчики выполнили электронные пуски ракет, а затем скрытно сменили огневую позицию. В тыловом районе спецоперации разведчики группировки «Центр» отработали штурм опорного пункта условного противника. Боевые двойки скрытно выдвинулись к цели и совершили налет с использованием дыма и светошумовых гранат. Деталями подготовки поделился разведчик с позывным «Гриф».
2: Военная разведка – это не про группу большого количества, это 1-2 человека максимум. Это скрытность, это работа в тылу врага, это диверсионная работа, это работа под носом у боевиков. Обычно мы заходим в ночь в антидроновых пончо, так, чтобы нас не видели ни дроны, ни люди. Нас ведут наши командиры птичкой, полностью нам помогают тем, чтобы зайти в тыл врага. Тем самым, преодолевая большое расстояние, 10-15 километров по болоту, мы заходим уже и работаем внутри.
1: Подобные тренировки проходят у штурмовиков в перерывах между выполнением боевых задач. Российские военные обучают спецподразделения Народной армии Лаоса инженерной подготовке и подрывному делу в рамках курса «Тайфун-2026» на полигоне Академии сухопутных войск. Лаосские бойцы изучают взрывчатку, мины, а также осваивают их установку и обнаружение штатными и подручными средствами. На практике они отрабатывают установку растяжек и уничтожение мин накладным зарядом. Программа обучения адаптирована к современному бою на основе опыта специальной военной операции. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда». Слушайте в 17 часов.
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Образ небесного града, нового Иерусалима. Памятник воинской славы и русского государства. Его построили в честь победы Ивана Грозного над Казанским ханством, а в народе стали называть именем Блаженного. Самый узнаваемый храм нашей страны и визитная карточка столицы.
2: Семь чудес России. Покровский собор.
1: Все его знают как храм Василия Блаженного, хотя официальное название – собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. Уникальный архитектурный ансамбль был возведен на Красной площади неподалеку от Кремлевской стены. Раньше в этом месте проходил Алевизов ров, соединявший Неглинку с Москвой-рекой. В позапрошлом веке канал был засыпан, но память о нем сохранилась. И во многом благодаря названию собора. Сам храм был обещан Иваном Грозным за покровительство небесных сил в казанских походах. Главная битва произошла в день Покрова Пресвятой Богородицы, 1 октября по старому стилю 1552 года. Штурм Казанской крепости завершился победой русских войск, и центральный храм назвали в честь православного праздника. Всего же возведут 9 церквей. 5 из них, включая Покровскую, во славу воинскую и во имя святых покровителей. Например, церковь в честь Александра Свирского и храм трех патриархов константинопольских. Именно в день их памяти, 30 августа, была разгромлена конница татарского князя Япончии, спешившая на помощь казанцам. Еще 4 храма посвящены церковным событиям второй половины XVI века, рассказывает Татьяна Сарычева, заведующая музеем Покровский собор.
3: Например, одна из них во имя великорецкой иконы святителя Николая была связана с важнейшим событием в церковной жизни, которое произошло накануне закладки Покровского собора зимой 1555 года, когда в далеком городе Хлынове на только что присоединенных поволжских татарских землях была обретена чудотворная икона святителя Николая, которая оставалась несгораемой, хотя горел не единожды храм, в котором она находилась. И по велению митрополита всея Руси и московского Макария она была принесена в Москву для всеобщего почитания, и поэтому одна из церквей Покровского собора была освящена во имя иконы. Еще одна церковь во имя преподобного Варлаама Хутынского. Историки спорят, почему в Покровском соборе появляется церковь во имя преподобного новгородского святого. И одна из версий, что в день памяти святого 6 ноября 1552 года Иван Грозный как раз вернулся и вступил в Москву после победоносного казанского похода. К тому же мы знаем, что Варлаам Хутынский – это был небесный покровитель Рюриковичей, в том числе отца Ивана Грозного, Василия III, который даже перед постригом принял схему с именем Варлаам.
1: Восточная церковь посвящена Святой Троице. Считается, что Покровский собор стоит на месте Древней Троицкой церкви, а западная, входа Господня в Иерусалим, связывает храм Покрова, что на Рву, с образом Небесного Града. Строительство собора, начатое летом 1555-го, завершилось спустя 6 лет. Сроки по тем временам рекордные. Над Красной площадью и всей Москвой возвысилось архитектурное чудо невиданной красоты. 8 столпов будто встали в хоровод вокруг главной церкви. Каждый увенчан куполом, у каждого свой вход, но все стоят на едином основании. А основание собора – высокий подклет. В этом еще одна уникальность архитектурного ансамбля. Под сооружением высотой 65 метров нет глубокого фундамента. Говорят, в подклете некогда хранилась царская казна, а вела к ней потайная лестница, сооруженная прямо в толще 3-метровой стены.
2: Покровский собор. Семь чудес России.
1: Главная находка для исследователей – это сам храм, композиция которого – большая загадка. Архитектурную концепцию разрабатывал митрополит Московский и всея Руси Макарий. В соборе читается образ небесного Иерусалима. Если взглянуть на храм сверху, его церкви образуют фигуру восьмиконечной звезды. Это напоминание о звезде Вифлеемской, указавшей волхвам путь к младенцу Христу, Спасителю мира. Но восьмиконечная звезда – это еще символ Пресвятой Богородицы, престол которой в центральном храме означает главенство и заступничество над землей русской. При этом шатровая форма церкви, возможно, символизирует сень, навес над престолом или мощами святого. Архитектурный язык Покровского собора многозначен.
0: И образы Святой Земли, и образы храма Соломона, и образы храма Гроба Господня, и одновременно Града Небесного, то есть Небесного Иерусалима, вот это все вместе взятое и дает нам то, что мы видим сейчас на Красной площади.
1: Старший преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики, профессор Международной академии архитектуры Московского отделения Сергей Ковторадзе.
0: Дело в том, что если мы прочитаем Апокалипсис, то есть Откровение Иоанна Богослова, что будет в конце времен, то там уже не будет рая, вот в смысле райского сада. Вместо этого к нам с небес спустится Град Небесный, он же и Град Небесный Иерусалим. Это такой прекрасный город, окруженный стенами, сложенными из драгоценных камней. Ширина, длина и высота равны, то есть это такой куб в объеме. В этом городе не будет храма и не будет солнца, потому что в них, как сказано в Апокалипсисе, сам Агнец. И вот эта тема Иерусалима, она и есть главной в этом соборе. Его так и называли, особенно иностранцы, уже в 17 веке это известно, Иерусалимом.
1: В допетровские времена был обычай крестного хода шествием на осляти. Символическое действие сопровождало праздник «Вход Господень в Иерусалим» или «Вербное воскресенье». При всей грандиозности внешнего облика внутри Покровский собор был тесен. Поэтому прихожане собирались на Красной площади, которая превращалась в огромный молящийся храм. Его алтарем и престолом становился собор, а входом – воскресенские ворота, что соответствовало образу нерукотворного храма Града Божия в городе земном. Процессия выдвигалась из Успенского собора Кремля. Впереди шел царь, который вел под усы коня, воспоминание о входе Господнем в Иерусалим. Коню приделывали специальные длинные уши. Он изображал осла. А верхом ехал митрополит, который символически представлял Христа, входящего в Иерусалим. В Покровском храме совершалось богослужение, и процессия возвращалась в Кремль.
2: Семь чудес России. Покровский собор.
1: В 1588 году Покров о девяти верхах получил десятый предел, освященный в честь Василия Блаженного. По преданию, известный московский чудотворец завещал похоронить себя у стен Покровского собора. Спустя 27 лет после его канонизации сын Ивана Грозного, Федор Иоаннович, повелел пристроить церковь над захоронением святого.
4: На Руси такого в отношении простого народа никогда явления не было, чтобы человека фактически при жизни, при памяти поколений, ну, еще были живы люди, которые его видели, да, и второе поколение, которые слышали рассказы о нем от очевидцев, и вот такого человека канонизировали.
1: Такой высокий уровень почитания определенно был связан с неким божественным даром, полагает историк, религиовед Николай Сапелкин. В церкви, построенной в честь московского святого, службы проводились чаще, чем в остальных. Было много историй, связанных с чудесами на могиле юродивого. Поэтому в 17 веке Покровский собор получил второе название – храм Василия Блаженного. Кем же был этот святой, которого так любили москвичи и молодой царь Иван Грозный?
4: Этот человек, будучи еще юношей, в 16 лет оставил мастерство сапожное и начал подвиг юродства. Отказался не только от одежды, почему и получил звание ногой, но отказался и от крова. И самое главное, он еще подвергал себя великим лишениям, отягощая тело веригами, тяжелыми цепями, тяжелыми крестами, для того, чтобы, укращая тело, у него раскрылось какое-то духовное прозрение. К когда Василий Блаженный или Василий Новой заболел, то на сам царь Иван Васильевич и со своей супругой царицей Анастасией навещали его. Это говорит о высокой степени почитания и признания, потому что мало кому, даже из родовых людей, царь с царицей выходили навестить или поддержать болезни. Он умер фактически в начало царствования Иоанна Грозного, но влияние на царя успел оказать за эти 10 лет, и влияние это было во многом, как говорят, связано именно с нравственным поведением. Детство самого царя Ивана Васильевича Грозного было весьма сложным. У него отец рано умер, мать отравили, и, как мы знаем из его переписки с Курбским, Иван Грозный писал, что меня и кормить забывали, и поить забывали, и в одежде я рваной ходил, и мое утешение было только одно – книги, моя свобода. Соответственно, Ивану Грозному достаточно было времени для того, чтобы размышлять об истинах, о ценностях, о том, как государю нужно вести себя со своими подданными. И вот тут примеры юродивого были как раз в тему, когда он подсказывал, кого нужно пожалеть, а кого, особенно из боярства, нужно наказать, потому что он слишком лют по отношению к людям или может стать предателем.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Семь чудес России. Покровский собор.
1: В Западной Европе имя Ивана Грозного ассоциировалось с казнями. По легенде, после строительства Покровского собора он приказал ослепить зодчих. Эта сцена ярко описана в поэме Дмитрия Кедрина. «И тогда государь повелел ослепить этих зодчих, чтоб в земле его церковь стояла одна такова, чтобы в Суздальских землях и в землях Рязанских и прочих не поставили лучшего храма, чем храм Покрова». А вот старинная летопись гласит: «И потом даровай ему Бог двум мастеров русских, по реклу Постника и Барму». Согласно одной из версий, речь идет только об одном строителе – псковском мастере Барме по прозвищу Постник. Впрочем, по мнению современных исследователей, она не выдерживает критики.
3: Дело в том, что в архитектуре Покровского собора нет никаких элементов, которые связывались бы с архитектурой Пскова, которая имеет характерные архитектурные элементы. Почему считается, что это легенда? Дело в том, что существуют так называемые синотики, поминники, в которых перечислены те, кого приказывал казнить Иван Грозный. Среди них мы не встречаем с вами ни одного архитектора, потому что во времена строительства собора в середине 16-го столетия архитекторы в России, конечно же, были на вес золота. Особенно такие именитые, вероятно, архитекторы, которые смогли выстроить такой удивительный храм.
1: Помимо русских летописей, сведения о храме встречаются в записках иностранных путешественников, рассказывает заведующая музеем Покровский собор Татьяна Сарычева. В 17 веке иностранцы, посещая Москву, дивятся необыкновенному чуду на Красной площади. Кто же построил это великолепие? Никто не знает. И тогда они пишут, что Покровский собор возвел зодчий, которого царь Иван Грозный повелел затем ослепить. Подобные сюжеты в Западной Европе встречались часто. Вероятно, отсюда истоки легенды об ослеплении. Но кем все-таки были эти мастера? Татьяна Сарычева полагает, что Покровский собор могли построить итальянцы.
3: Мы знаем очень много примеров, когда западноевропейские архитекторы, попадая на Русь, получали здесь другие прозвища. Дело в том, что Барма и Постник на самом деле это не имена, а прозвища. Барма – человек, который бормочет. Согласитесь, это очень подходит выходцу из Западной Европы, язык которого плохо понимают на Руси. А Постник – человек, который много постится. Мы узнали о них благодаря Иоанну Иоанновичу Кузнецову, протоиерею Покровского собора, который приходит служить в 1891 году. Он увлекается исследованием его истории. Ему удалось выявить письменный источник XVI века, в котором он и нашел фразу о том, что Покровский собор был выстроен мастерами русскими. Там фраза была «И потом Бог даровал двух русских мастеров Ивану Грозному, Постника и Барму». И с тех пор официальная точка зрения о том, что Покровский собор построен Бармой и Постником, она существовала до недавнего времени. И, в принципе, она не то, что была полностью опровергнута и сейчас. Просто дело в том, что непонятно, кто эти русские мастера. Русские – это не значит, что они жили в России. Те же итальянские мастера, они в Москву попадали через Русь. А Русью тогда называли современную Прибалтику. Поэтому их могли называть тоже русскими мастерами. Не по происхождению, что они родились в России, а как бы по месту, откуда они пришли в Россию.
1: Эту гипотезу подтверждают детали храма, которые встречаются в итальянских постройках, добавляет Татьяна Сарычева. К примеру, первые шатровые церкви в России начали возводить именно итальянцы. До Покровского был храм Вознесения в Коломенском, шатровый столб, построенный отцом Ивана Грозного князем Василием III. Затем появился собор Покрова, что на Рву, с его уникальной архитектурной композицией.
7: Покровский собор. Семь чудес России.
1: Если бы мы перенеслись в Москву 16 века, то не узнали бы храм Покрова, что на Рву. Вместо пестрой раскраски – строгая роспись в технике фрески под кирпич. Нарядных крылец изначально не было, они появятся только в 17 веке. И в это же время возведут предел в честь Иоанна Блаженного, еще одного московского юродивого, который завещал похоронить себя рядом с Василием Блаженным. К концу того же 17 столетия Покровский собор состоял уже из 20 церквей, которые сильно искажали его облик. Во время ремонта при Екатерине II лишние пристройки были разобраны и осталось 11 храмов. Кстати, тогда же на главах церквей под зеленой краской обнаружили разноцветные фрагменты. Об открытии сообщили митрополиту московскому Платону, и тот решил восстановить многоцветие куполов. Подобный слоеный пирог представляют и стены Покровского собора, отмечает Татьяна Сарычева. Реставраторы сохранили нам примеры разновременных росписей, поэтому путешествие по храму превращается в путешествие во времени.
3: В центральной церкви, в шатре, была выполнена уникальная фреска, аналогов которой не существует. в эту фреску органично были вписаны буквы хромозданной надписи черной краской по белому фону, из которой мы узнали точную дату завершения строительства Покровского собора 12 июля 1561 года. Ни в одном письменном источнике эта дата не сохранилась, только вот в этой уникальной фресковой росписи. В 17 столетии в Покровский собор приходят темперные росписи. Вот как раз тогда появляются изображения тюльпанов, изображения водорослей необыкновенных. Невероятные райские сады расцветают на сводах Покровского собора. И внутри, и снаружи на крыльцах, и на галерее, которая была как раз пристроена в 1670-е годы. В 18 веке приходят масляные росписи, которые расцветают и снаружи на фасадах, и в интерьерах Покровского собора. В конце 19 века, в начале 20 века мы имеем прекрасные росписи, выполненные в характерном тогда русском стиле или стиле модерн в Нижней церкви Святого Василия Блаженного и в примыкающих помещениях.
1: Октябрьская революция 20 века разделила жизнь России на до и после. Богослужения в Покровском соборе прекратились, но сам храм был взят под охрану государства как памятник русской культуры. Кое-кто выражал недовольство, что собор якобы мешает прохождению парадов на Красной площади. Есть много историй, что его собирались уже снести, но каждый раз что-то мешало. Рассказывает Георгий Макеев, частный экскурсовод по Москве, автор блога «Макеев покажет».
8: Есть популярная легенда, что когда Лазарь Каганович, тогдашний руководитель Москвы, на макете Красной площади взял фигурку храма, такой, а если ему раз, и повисла тишина, Сталин медленно сказал: «Лазарь, поставь на место». Есть полулегендарная история, что реставратор Петр Барановский, а это отец советской реставрации, забаррикадировался в заминированном храме и говорил саперам, мол, взрывайте вместе со мной. Ну, это, конечно, легенда. Интересная деталь. Внутри храма висели разные цитаты Карла Маркса, там Фридриха Энгельса, Сталина, Ленина про религию. Вот, возможно, это были как охранные грамоты для самого храма. Там часть экспозиции была посвящена борьбе с религией. Перед входом была табличка с цитатой Маркса: «Упразднение религии, как призрачного счастья народа, есть необходимое условие подлинного его счастья». Был период, в храме проходила выставка, которая рассказывала о достижениях советской промышленности.
1: За 5 столетий Покровский собор пережил многое. Пожары, обстрел Кремля, разграбление и даже попытку увести его за границу. Такой идеей, говорят, загорелся Наполеон. А когда стало ясно, что перевести храм в Париж не получится, с досады хотел его взорвать. Возможно, это просто легенда. Но, несмотря ни на что, Покровский собор все-таки уцелел. В 90-е годы богослужения в нем возобновились. И сегодня двери храма открыты как для туристов, так и для верующих.
7: Семь чудес России. Покровский собор.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армения более 2 лет не платит взносы в ОДКБ. Государства-участники организации договорились рассмотреть применение к Еревану соответствующей статьи устава. При этом, по словам Лаврова, Армения активно наращивает сотрудничество с НАТО, проводит совместные учения, закупает военную продукцию и обменивается делегациями. Армянские коллеги уже давно не участвуют в мероприятиях ОДКБ. В Кронштадте открылся международный военно-морской салон «Флот-2026». Одна из заметных экспозиций салона принадлежит ПСБ. Именно там первый заместитель председателя банка Олег Минаев и глава общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о совместных социальных и просветительских проектах в интересах российского флота, о взаимодействии в финансово-кредитной сфере. Олег Минаев отметил, что первое совместное мероприятие ПСБ и движения поддержки флота прошло в Рыбинске, а следующее в июле состоится на Северном речном вокзале Москвы. Это будут торжества по случаю Дня ВМФ. Правительство уделяет особое внимание поддержке сферы туризма и гостеприимства. Общий объем инвестиций в отрасли составил порядка 1,7 триллиона рублей. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. По его словам, такое стало возможным благодаря предоставлению льготных кредитов на строительство отелей, санаториев, парков, развлечений.
2: Чтобы сделать процесс регистрации людей в гостиницах более простым, удобным, реализовали возможность заселения, например, по загранпаспорту и водительским правам. Такие решения позволили сохранить положительную динамику в туристической отрасли. За прошлый год ее доля в ВВП страны выросла и достигла 3,1%. В наших регионах открылись новые объекты. Количество номеров в самых различных категориях уже превышает 1 миллион.
1: Глава правительства также отметил, что люди стали чаще выбирать путешествия по России. В прошлом году число поездок составило свыше 92 миллионов. В московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождей, гроз и высокой пожарной опасности. По данным гидрометцентра, до вечера пятницы в отдельных районах Москвы и Подмосковья ожидаются кратковременные дожди и грозы. Также сохраняется 4-й класс пожароопасности. При этом

0: этом в Москве продолжает действовать оранжевый уровень из-за сильной жары. Сегодня и завтра столбики термометров превысят отметку в 30 градусов. Оранжевый уровень продлится до вечера 12 июня. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Поход Ермака Тимофеевича в Сибирь в конце 16 века. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
1: Слушайте сегодня в 17 часов после новостей на радио «Звезда».
3: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрн 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: мастера создают часы с обратным, против движения тени, ходом. Такие модели называют античасами или регрессивными. От латинского «regressus» – «возвращение». Их история уходит в прошлое. В 15 веке некоторые башенные часы в Европе имели подобный ход. Например, часы на соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Также в средневековых монастырях существовали часы страстей Христовых, которые шли назад во время Великого Поста. Они символизировали временной отсчет до Пасхи и мысль о покаянии, о возвращении к истокам. Есть и более практичная история. В портах Европы устанавливали часы с обратным ходом для отсчета времени до открытия шлюзов или начала торгов. Стрелка шла к нулю, а не от него. Морякам и купцам было проще ориентироваться.
1: Человек и время.
0: В наши дни некоторые бренды, эксперимента ради, выпускают модели с регрессивным ходом. Словно напоминают, время не всегда линейно. Смотришь на запястье, а думаешь о прошлом. Это помогает ценить каждый момент жизни. Для чего же делают сейчас подобные часы? Во-первых, как забаву для коллекционеров. Во-вторых, обратный ход, как-то ни странно, меняет восприятие жизни. Человек каким-то непостижимым образом успокаивается. Меньше спешит. Регрессус – напоминание о том, что хотя жизнь идет вперед, но прошлое остается с нами навсегда.
1: Человек и время.
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк области, сохранил
2: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государство выдуманный космический проект о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Александр Флаговский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Теперь так не принято. История правил поведения.
9: В 1804 году императором Франции стал Наполеон Бонапарт. Наступили новые времена. Правила придворного этикета изменились. И не в лучшую сторону. Больше всего досталось парижским женщинам.
10: Боже мой, мадам, а мне говорили, что вы не дурны собой. Безжалостно врут.
9: Наполеон женщин боялся. Факт. Он думал, что они считают его некрасивым, тупоголовым, толстым коротышкой. Что же делать? Как быть? Правильно. Лучшая защита – нападение. Так император Франции стал отъявленным грубияном.
10: Мадам, пойдите и подрумяньтесь, а то вы похожи на труп.
9: Во время торжественных приемов все без исключения фрейлины буквально дрожали от страха. Бонапарт мог запросто к ним подойти и сделать весьма и весьма нелестный комплимент. К примеру, у совсем еще юной девушки император, как правило, ехидно спрашивал, сколько у нее детей. А потом заразительно гоготал над собственной якобы смешной шуткой. Дальше больше. У молодой замужней женщины Наполеон всегда интересовался, а на каком месяце счастливого ожидания она находится.
10: Как еще нет ребенка? А почему же вы, голубушка, такая бледная? Как будто только что встали после родов.
9: И смех на весь дворец. Причем возраст дамы никакой роли

0: играл. Например, пожилых женщин император гнобил с каким-то особым дьявольским удовольствием.
1: Ай-яй-яй. По всей вероятности, маркиза, вам недолго осталось собираться на тот свет.
0: Жозефина. Единственная женщина, которую Наполеон действительно любил. Никакой грубости, злорадства, неприличных анекдотов. Он сочинял для нее стихи, дарил любимые цветы, писал нежные письма. Одна беда – детей у них не было. Так распорядилась жизнь. Но Бонапарту требовался наследник. И вот тогда он решил жениться во второй раз на дочери императора Священной Римской империи Марии Луизе Австрийской. Именно тогда вся несуразность французского придворного этикета предстала миру во всей красе. Наполеон был человеком занятым, воевал много. Большую часть времени тратил на неотложные государственные дела. Приехать на собственную свадебную церемонию он не то чтобы поленился, попросту не успел. Поэтому жених и невеста не видели друг друга не только до свадьбы, это, к слову, обычное дело, но и в день самого бракосочетания. Минуточку. Но как такое может быть? Очень даже просто. Французский королевский этикет позволил разрешить эту, казалось бы, нерешаемую проблему.
2: Здравствуйте, мадам. Меня зовут Луи Александр Бертье.
0: Сначала к австрийскому двору отправили храброго полководца, маршала Бертье. Он, правда, только изображал императора и от его имени просил руки Марии Луизы.
3: Ваше будущее величество, я к вашим услугам.
0: На следующем этапе свадебного спектакля маршал Бертье передал эстафету другому актеру, эрцгерцогу Карлу. Тот исполнял роль Наполеона в церкви, стоя рядом с новой французской императрицей у алтаря. И только после этой церемонии счастливая новобрачная отправилась к своему настоящему супругу в Париж, где 1 апреля 1810 года молодоженов повторно обвенчал кардинал Фэш. И никто даже слова не сказал. Хотя это была чистой воды профанация.
4: Теперь так не принято.
5: Премьера на радио «Звезда».
6: Сахара в Якутии. Эльдорадо на Енисее. Африка на Камчатке, Нил на Амуре. Господи, куда я попал? Или как добраться из Берлина в Париж, не покидая Челябинскую область?
5: Забавные географические названия. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Тайное и неизведанное.
1: Библиотека Ивана Грозного. Сокровища тамплиеров. Золото Маккены. Сотни лет эти легендарные полумифические клады не дают покоя искателям приключений. В списке не найденных по сей день сокровищ значатся и золотые кони Батыя. Легенда гласит, после карательного похода в мятежную Среднюю Азию войско Батыя вернулось с богатой добычей. Несколько обозов, доверху груженных золотом, прибыли в ставку великого хана. Но в искусно сделанных кубках и ожерельях угрюмый сын степей не видел ни красоты, ни пользы. «Истинное богатство воина — это верный конь», — сказал Батый, и велел изготовить из золота двух арабских скакунов в натуральную величину. Воля хана была исполнена. Кони стали украшением парадных ворот в столице Золотой Орды, городе Сарай-Бату. Много лет они были символом богатства и могущества Батыя. И даже после смерти он не захотел расставаться с ними. Чувствуя, что приближается его последний час, Батый приказал похоронить коней вместе с ним. По древней монгольской традиции, хан обрел свое последнее пристанище в степи. Место его погребения держалось в строжайшей тайне. Все участники похоронного обряда разделили участь умершего. Вместе с могилой Батыя затерялись и следы золотых коней. Но некоторые летописцы утверждают, что один конь продолжал стоять на своем месте и после смерти хана. Последнее упоминание о нем содержится в рассказе казака, который участвовал в набеге на Астраханское царство. По его словам, небольшому казачьему отряду под покровом ночи удалось проникнуть в Сарай-Бату. Казаки откололи копыта у золотого коня и спешно покинули город. Но настигнутые неприятелем были перебиты. После этого случая золотого коня больше никто и никогда не видел. Возможно, наследники Батыя усвоили урок и спрятали символ своего былого могущества понадежнее. Но где? Ответа на этот вопрос пока нет.
0: Тайная и неизведанная.
2: Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая из надежд человеческого сердца? Александр Пушкин.
3: Надежды великого русского поэта оправдались. Он был бы доволен. Вот смотрите, Марина Данилевская, правнучка Александра Сергеевича. В 1941 году добровольцем пошла на фронт, работала в военном госпитале. С частями Первого Прибалтийского фронта дошла до Кёнигсберга. Александр Всеволодович Кологривов, правнук Пушкина. В начале войны участвовал в сражениях под Москвой. Воинская часть, которой он командовал, стойко держала оборону в районе Красной Поляны. Александр Иванович Песничевский, правнук поэта. Добровольцем ушел на фронт. Числился рядовым краснофлотцем-подводником. Награжден медалью за боевые заслуги. Данилевские, Кологривовы, Песничевские. А все вместе они – Пушкины.
4: Сплетение судеб русских. Сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
5: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. На юго-западе Москвы накануне подорвали автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия. Пострадавших нет. По данным следствия, к взрыву причастны двое подростков, которые действовали по указанию кураторов. Девушка забрала бомбу в тайнике, а парень прикрепил ее к машине вместе с GPS-трекером. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Напомню, еще один взрыв во вторник прогремел в подмосковной Балашихе. В машине сдетонировало устройство, водитель погиб на месте. Детали не разглашаются в интересах следствия. Вопрос о выборе Армении между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом стоит ребром, заявил Сергей Лавров. По словам министра иностранных дел, Ереван также активно наращивает сотрудничество с НАТО.
2: Мы сейчас пока еще ничего не решили. Я хочу поставить вопрос ребром, но он пока не стоит ребром. Но решать этот вопрос буду не я, говорил Никол Иванович Пашинян, а будут граждане Армении решать на референдуме, где им хочется быть, в Евразийском экономическом союзе или в Евросоюзе. Но пока, и они все это активно отмечают, армянское руководство, пока ни о каком выходе из Евразийского экономического союза речь не идет, потому что мы еще не вступили в Евросоюз. Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос уже стоит ребром.
1: Кроме того, Армения уже 2 года не платит взносы в бюджет ОДКБ, уточнил Сергей Лавров. По его словам, участники организации рассмотрят применение к Армении соответствующей статьи устава и даже могут лишить Ереван права голоса в ОДКБ или вовсе исключить из организации. Депутаты Европарламента от партии «Союз» Сары Вагенкнехт считают нынешний курс Германии в отношении России ошибочным и выступают за возобновление регулярного диалога с Москвой. Об этом они заявили на встрече с советником президента Антоном Кобяковым. Немецкие парламентарии подчеркнули важность сохранения российско-германского диалога и недопущения ситуации, когда Германия выступает от имени всей Европы. Кобяков заявил о готовности к открытому диалогу, но указал, что нынешние власти ФРГ находятся под влиянием англосаксонских инициатив. Народная артистка СССР Людмила Чурсина ушла из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Театре Российской Армии. Любимая миллионами зрителей и драматическая актриса скончалась на 85-м году жизни. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Сахара в Якутии. Эльдорадо на Енисее. Африка на Камчатке. Нил на Амуре. Господи, куда я попал? Или как добраться из Берлина в Париж, не покидая Челябинскую область?
0: Забавные географические названия. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Перед нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Но только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно, потеряно место одно. В испуге считают багаж: диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. Товарищи, где собачонка?
5: Это Самуил Маршак. Стихотворение «Багаж». Многим из нас только кажется, что известный советский поэт выдумал несуществующую железнодорожную станцию специально для рифмы. «Дно одно» звучит. Ничего подобного. Это вполне себе реальный полустанок, который существует и в наши дни. Сегодня мы поговорим о странных и забавных географических названиях. Город «Дно» и та самая одноименная станция находится сейчас в Псковской области. Население 14 тысяч человек. Все они дновцы. Представляете, как эти люди заполнят официальные документы в графе «Место жительства»? Шуток по поводу этого названия множество. Особенно стараются журналисты. То объявят вполне себе симпатичный городок самым матерящимся населенным пунктом в стране, то назовут пассажирский поезд «Москва-Псков» единственным, который связывает дно и столицу. Обидно? Еще как. Правда, дновцы не унывают. Взяли, да и установили памятник той самой стихотворной собачке. А на постаменте разместили знаменитые строки.
6: «Разбойники, воры, уроды! Собака не той породы! Швырнула она чемодан, ногой отпихнула диван, картину, корзину, картонку! Отдайте мою собачонку!»
5: Интересно, почему городок назвали именно так? Дно. Что, прям уж такая непросветная глухомань? Кто знает, кто знает. Может, когда-то так оно и было. К примеру, деревни Дно Большое и Дно Малое упоминаются в летописях 15 века.
4: Исторические заметки.
5: Есть, кстати, еще одна версия. Вернее, легенда. Якобы именно на станции Дно отрекся от престола Николай II, чем фактически вбил последний гвоздь в крышку гроба Российской империи. Не верьте. Государь подписал бумаги в Пскове, в вагоне своего литерного поезда. Сейчас на этом месте установлена специальная табличка, чтобы людей не путать. А так, конечно, весьма поэтично вышло бы. Империя оказалась на самом-самом дне. Но тут снизу постучали. Поэтому мы дальше идем. Еще одна, на этот раз подмосковная железнодорожная станция – Обираловка. Она знакома многим из нас. В литературном варианте Толстого именно здесь погибает Анна Каренина. В реальной жизни ничего подобного не было. Хотя одним из поводов написания знаменитого романа послужил подлинный несчастный случай. Погибла знакомая семьи Толстых. Но только случилось это на Курской железной дороге на станции Ясенки.
7: «Прикажете до Обираловки?» — сказал Петр. Она совсем забыла, куда и зачем она ехала, и только с большим усилием могла понять вопрос. «Да», — сказала она ему, подавая кошелек с деньгами, и, взяв на руку маленький красный мешочек, вышла из коляски. Направляясь между толпой в залу первого класса, она понемногу припоминала все подробности своего положения и те решения, между которыми она колебалась. И опять то надежда, то отчаяние по старым наболевшим местам стали растравлять раны ее измученного, страшно трепетавшего сердца. Сидя на звездообразном диване в ожидании поезда, она с отвращением, глядя на входивших и выходивших, все они были противны ей, думала то о том, как она приедет на станцию, напишет ему записку и что она напишет ему, то о том, как он теперь жалуется матери, не понимая ее страданий, на свое положение, и как она войдет в комнату, и что она скажет ему.
5: В давние времена в 20 верстах от Москвы пересекались две дороги – Владимирская и Носовихинская. Рядом глухой лес, непроходимые болота. Вот тут-то лихие разбойники и нападали на проезжающие мимо обозы. Отсюда и название местности – Обираловка. Потом там возник поселок, затем город. В советское время он был переименован в Железнодорожный, а позднее стал отдельным микрорайоном Балашихи.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Признаемся, наши предки особо не креативили и никаких мозговых штурмов не устраивали. Из всех названий населенных пунктов России 44% повторяющиеся. Треть из них названа по именам: Ивановка, Михайлова, Александровка, а четверть по природе: Сосновка, Березовка, Калиновка. И все же в нашей стране есть самые настоящие географические жемчужины неординарной народной мысли. Это прелесть, что такое. Начнем с Пермского края. Тут находятся деревни Тупица, Воробьи, Комары, Пакли, Балагуры и Зайцы. Идем далее. В Кемеровской области находится, прости господи, деревня Антибес. В Тюмени, просто перечисляю населенные пункты подряд: Голдобина, Партизан, Дурное, Киндер, Вата, Политотдельский. Так, не останавливаемся, мозги закипят. Поэтому в темпе продолжаем наше топонимическое путешествие. Вот тут все просто. Приехав в Иркутскую область, можно запросто побывать в самой настоящей зиме, очутиться в задах, познакомиться с большими котами и передать привет маме. И так повсюду.
8: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
9: «Все приплыли».
8: Поиграем, друзья, в кошки-мышки. Есть одна такая географическая забава. Итак, в Ярославской области на левом берегу Волги стоит город Мышкин. Существует несколько версий происхождения этого названия. И вот одна из них. Однажды русский князь, говорят, что это был сам Федор Михайлович Мстиславский. Так вот, прилег однажды князь отдохнуть прямо на камушках возле реки. Спит себе, храпит, и вдруг мышь по его лицу пробежала. «Это какая такая собака посмела?» — вскричал спросонья рассерженный Мстиславский и приказал тут же мышонка для начала поймать, а потом на кол посадить, повесить и четвертовать одновременно. Не успели слуги княжеский приказ выполнить, как Федор Михайлович неожиданно, что называется, оттаял. Он вдруг понял, что мышь не просто так его разбудила. Она спасла князя от медленно подползающей ядовитой змеи. И сегодня символ города Мышкин именно мышь. Вот так. А мы дальше плывем. Как говорится, если где-то есть мышка, то рядом непременно должна быть кошка. Отправляемся в Самарскую область. Именно там находится село под красочным именем Кошки. Откуда же такое название? Рассказываю одну легенду. Давным-давно гордый самаркандский эмир Тимур пришел в эти края на битву с самим ханом Тохтамышем. Радует, что не с Тохтамышом. Пришел Тимур и поставил на горе шатер или кош. Когда впоследствии в здешних местах поселились русские, именно они-то якобы и назвали небольшое село Кошки. Существует, правда, и другая версия. Мол, в стародавние времена купец Федор Кошкин облюбовал себе хороший такой уютный рай. Район в Самарской области, заложил там село и в честь себя любимого назвал. Хотя доподлинно известно, что село Кошки было основано в 1737 году на месте небольшого поселения Чувашей для размещения солдат и офицеров Преображенского полка. Вот так. Подведем итоги забавной игры в кошки и мышки. Город Мышкин есть. Село Кошки никто не отменял. Что их объединяет? История, география и два музея. Кошки и мышки. Истории с географией.
9: Бросай якорь. Все, приплыли.
10: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
11: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком.

0: Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей-участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем разговор о странных и забавных географических названиях. В Зарайском районе Московской области есть поселок. Центральная усадьба совхоза имени 40-летия Великого Октября. Это самое длинное название населенного пункта в России. Кто придумал, понятно. Почему до сих пор не переименовали, не ясно. Но это все цветочки. У нас в стране, оказывается, есть еще и самые длинные слитные названия городов и весей. Внимание! Ох, произнести бы их с первого раза. Так, глубокий вдох. Знакомьтесь. Староказьмодемьяновская и Верхненово-Кутлумбетьево. О как! Пока человек рассказывает, откуда он, можно сходить за кофе, вернуться, а он все еще будет говорить. Словно туристический гид какой-нибудь.
6: Прошу внимания. Итак, продолжим. На карте есть сразу несколько населенных пунктов под названием Хреново. Одно Хреново есть в Ивановской, Тульской и Нижегородской областях. Два – во Владимирской. Три – в Вологодской области. Еще два Хреново расположены в области Костромской.
5: От себя добавим, что недалеко от все той же Костромы есть село Адищево. Возможно, Адищево, суть не меняется. А в Нижегородской области можно встретить великого врага. Дальше идем. Добро пожаловать в Курганскую область. За считанные дни там можно побывать в Заманилках или в поселке Горелый Михаль. В Татарстане с нетерпением ждут гостей в Свиногорье и Старой Тумбе. А недалеко от Пскова находится просто-таки туристическая Мекка. Недомерки, кривошляпы и лютые болоты. Именно так, с буквой «ы» на конце. А мы продолжаем путешествовать. Почти на стыке границы Краснодарского края и Ростовской области есть населенный пункт «Веселая жизнь». Все бы ничего, но рядом кладбище, и никого это не смущает.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор. Мы все давно привыкли к названиям больших и средних городов. Эти имена звучат буквально из каждого утюга. Москва, Вологда, Томск. Но стоит только отъехать подальше от мегаполиса, как начинается какая-то топонимическая сказка. И ты уже просто не знаешь, смеяться или плакать. Новосибирская область. Населенные пункты Колбаса, Зюзя, Безбожник, Неудачина. Алтайский край. Высокая Грива, Добрая Воля, Рай-город. Смоленская область. Деревня Бодуны. А где-то в районе Тамбова деревня Большая Ржакса. Апофеозом всех этих, скажем, географических недоразумений смело можно считать поселок Африканда, расположенный, где бы вы думали, в Мурманской области. И это ничего. Так бывает. И не только у нас.
7: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
8: «Все приплыли».
7: Приехали однажды российские туристы в Америку, в ту самую, Соединенную. Посетили с официальным визитом штат Мэн. Вдруг видят, дорожный указатель стоит. Красивый такой, а на нем стрелки, стрелки, стрелки и названия разные. До Норвегии 25 километров, до Польши 50. Чтобы попасть в Данию, надо преодолеть 35 километров, а чтобы добраться до Перу – 90. Наши парни глаза протерли, еще раз на указатель посмотрели. Да нет, все правильно. Что написано, то и прочли. Бред какой-то. Это только потом выяснилось, что Перу, Норвегия, Дания и Польша и не государство вовсе, а местные населенные пункты, расположенные в этом самом штате. Вот ведь фантазия у людей. Может, у них и глобус есть. Представляете, глобус штата Мэн. А что, вполне возможно. Плывем дальше. Калифорнийская пустыня. Самое жаркое место на всем западном полушарии. Солнце просто-таки убивает все вокруг. Самый настоящий ад. Русские туристы-экстремалы загорают на вокзале. Железнодорожный состав ждут. Вода на исходе. От нечего делать россияне песенку поют. Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда. А рядом вывеска, название местного американского полустанка. Сибирь. Нормально, да? В пустыне и вдруг Сибирь. Вот что у Янки в голове? Поди разбери. А мы плывем дальше. Как ты судно назовешь, так оно и поплывет. Штат Аризона. Населенный пункт «Ничто». Так и называется «Ничто». Это уже заброшенный поселок. До 2005 года там жили люди. У них даже свой девиз был. Его и сейчас можно прочесть на табличке у самого въезда. А слова на ней такие. «Преданные граждане ничто, полны надежды и веры в необходимость труда. Долгие годы эти люди верили в ничто, надеялись на ничто и работали в ничто». Вот так. А в результате мертвая зона. Я же говорил, как ты судно назовешь, так оно и поплывет. Истории с географией.
8: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Почти у каждого населенного пункта, топоним которого кажется вам странным, есть сразу несколько версий появления собственного имени. Саратовская область, село Лох. Там живут одни лохи? Нет, конечно. Название крохотной станицы связывают с мужской особью форели или со словом «яма», которая на немецком языке звучит как «das Loch».
4: Исторические заметки.
5: А вот еще один пример. Архангельская область, деревня Морозилка. Там что, всегда жутко холодно? Бросьте. Раньше, когда в этих местах ловили много-много рыбы, то специально построили вместительный приемный пункт и большой ледник. Отсюда и название. Да. Все-таки правы наши географы, которые утверждают, если возникают сомнения, лучше спросить.
6: А теперь информация для самых любопытных. Сразу 46 российских населенных пунктов носят название всего из двух букв. 11 из них с одинаковым именем – Яр. А вот в республике Коми, к примеру, другая история. Сразу 3 поселка-близнеца нарекли на один манер – Ып. Запомните это, чтобы ошарашить соперников, играя в города. Прошу за мной.
8: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в...
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
8: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
9: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда» новости технологий. На международном военно-морском салоне «Флот-2026» холдинг «Швабы» госкорпорации «Ростех» представил макет комплекса для борьбы с БПЛА. Он позволяет наводить дроны-перехватчики на цель в автоматическом режиме с помощью нейросетей. Комплекс включает наземную оптико-электронную станцию, дроны и рабочее место оператора. Разработка обеспечит безопасность морских акваторий и береговой инфраструктуры. Швабы отметили, что активно внедряют искусственный интеллект в оптико-электронные приборы для защиты критически важных объектов. Досрочное отчисление студентки Московского международного университета за использование искусственного интеллекта в дипломной работе было незаконным. К такому выводу пришел Верховный суд Татарстана. Студентку восстановили. Каждое такое дело в будущем потребует индивидуального подхода. Об этом радио «Звезда» рассказал адвокат Алексей Середа.
10: Споры между студентами и образовательными организациями относительно использования искусственного интеллекта при выполнении различных письменных работ постепенно множатся в количестве, и очевидно, что судам, которые будут рассматривать данные споры, потребуется выработать единообразную позицию. Однако мы должны исследовать обстоятельства каждого дела для того, чтобы вынести справедливое и обоснованное решение.
9: Ранее аналитики пришли к выводу, что за последние годы доля сгенерированного ИИ-текста в студенческих дипломах увеличилась в 4 раза и составила более 42%. Запуск спутника дистанционного зондирования Земли КОЭН запланирован на 2 сентября. Об этом сообщили в компании МТ-ЛАБ на конференции «Космические технологии». Разрешение аппарата составит 0,5 метра. Еще один спутник EOS-O с таким же разрешением планируют запустить в первом квартале 2027 года. Он будет работать на орбите высотой от 450 до 550 километров. Спутники позволят вести мониторинг лесов и отслеживать чрезвычайные ситуации. Кардиохирурги Новосибирского центра имени Мишалкина впервые в России и СНГ имплантировали пациенту новое устройство длительной поддержки сердца. Насос китайского производства весом всего 90 граммов работает на динамической магнитной левитации, что снижает риск тромбов. Пациентом стал 53-летний мужчина с дилатационной кардиомиопатией. Он ждет донорское сердце. В Китае уже провели около 1300 таких операций, в мире более 2000. В центре планируют активно наращивать опыт применения этой системы. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
11: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
12: Продолжаем разговор о странных и забавных географических названиях.
13: Засыпает синий зурбаган.
12: Это песня из фильма «Выше радуги». В ней поется о кораблях, о прибое и пристани, о мире между будущим и прошлым, о юной босоногой девушке. Ничего не напоминает? И думать нечего. Красавица Ассоль – героиня повести Александра Грина «Алые паруса». А вот кто или что такое Зурбаган? Да еще синий. Это вымышленный город, о котором все тот же Грин неоднократно упоминает во многих своих произведениях. «Бегущая по волнам», «Зурбаганский стрелок», «Сто верст по реке».
2: Я взял лучший номер в лучшей гостинице Зурбагана. На следующий день я обошел город. Он вырос, изменил несколько вид и характер улиц в сторону банального штампа цивилизации, электричества, ярких плакатов, больших домов, увеселительных мест, испорченного фабричными трубами воздуха, но в целом не утратил оригинальности. Множество тенистых садов, кольцеобразное расположение узких улиц, почти лишенных благодаря этому перспективы, в связи с неожиданными, крутыми, сходящими и нисходящими каменными лестницами, ведущими под темные арки или наброшенные через улицу мосты, делали Зурбаган интимным. Я не говорю, конечно, о площадях и рынках. Гавань Зурбагана была тесна, восхитительно грязна и пестра. В полукруге остроконечных розовой черепицы крыш у каменной набережной теснилась плавучая над раскаленными палубами заросль мачт. Здесь, как гигантские пузыри, хлопали, набирая ветер, огромные паруса, змеились вымпелы. Сотни медных босых ног толклись вокруг аппетитных лавок с горячей похлебкой, лепешками, рагу, пирогами, фруктами, синими матросскими тельниками и всем, что нужно бедному моряку в часы веселья, голода и работы.
12: Зурбаган – город вымышленный, но при этом у него был вполне себе реальный прототип. По крайней мере, так считал Константин Паустовский.
5: Каждому, кто знает книги Грина, ясно, что легендарный Зурбаган – это почти точное описание Севастополя. Города прозрачных бухт, дряхлых лодочников, военных кораблей, запахов свежей рыбы, акации, торжественных закатов, вздымающих к небу весь блеск и свет отраженной черноморской воды. Если бы не было Севастополя, не было бы гриновского Зурбагана с его сетями, громом подкованных матросских сапог по песчанику, высокими мачтами и сотнями огней, танцующих на рейде.
12: От себя добавим, Александр Грин долгое время жил и работал в Крыму. Поэтому неудивительно, что Зурбаган, вернее Севастополь, был одним из любимых его городов.
11: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
12: Продолжаем наш разговор. Вымышленные города появились в русской литературе в начале 19 века. Писатели специально придумывали их, чтобы показать типичную российскую жизнь в провинции, не называя при этом конкретного места. Так появились знаменитые Эннские города.
14: В уездном городе Энн было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе Энн люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города Энн была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною

0: Многие другие присутствия. В один из пасмурных осенних дней разбирала наездом свои дела отделение окружного суда. Про названный коричневый дом один местный администратор сострил. Тут и юстиция, тут и полиция, тут и милиция. Совсем институт благородных девиц. Такие вымышленно-литературные города известные наши писатели, в том числе Николай Лесков, Александр Островский, Иван Тургенев, Федор Достоевский, располагали обычно вдали от столицы. А государственные учреждения и градоначальников Энска описывали, как правило, сатирически. Высмеивали бюрократию, бесчисленные взятки, повсеместный бардак. Выделяется в этом ряду фантазеров-сочинителей Николай Васильевич Гоголь. У него не просто какой-то там город Энск. У него все намного круче.
1: В ворота гостиницы губернского города НН въехала довольно красивая, рессорная, небольшая бричка, в какой ездят холостяки. Отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок, нельзя сказать, чтоб стар, однако же не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты», — сказал один другому, — «вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву? Или не доедет?» «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет». «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушениями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскую булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек обратился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой. Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном демикатонном сюртуке со спинкой чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галдарее показывать неспосланный ему богом покой. Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за 2 рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленную комодом, где устроивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности. Она была очень длинна, в 2 этажа. Нижний не был выщекотурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе. Верхний был выкрашен вечною желтую краскою, Внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками.

0: угольной из этих лавочек, или лучше в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черную, как смоль, бородою.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Город Энск – самое частое обозначение вымышленного населенного пункта в русской литературе. Однако у многих таких городов, помните про Зурбаган, были реальные прототипы.
3: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
4: «Вся приплыли».
3: В России, в республике Марий-Эл, на правом берегу Волги расположен город Козьмодемьянск. Именно здесь ежегодно проводится юмористический фестиваль «Бандериада» в честь знаменитого героя романов Ильфа и Петрова Остапа Бендера. Народ веселится от души. Однако помимо смеха, люди еще и спортом занимаются. Канат перетягивают, бегают, плавают, кому что нравится. Но лишь в одних состязаниях участвуют абсолютно все, от мала до велика. И это шахматный турнир. Спрашивается, почему шахматы, а не футбол, например, волейбол или баскетбол? Рассказываю. Дело в том, что жители этого самого Козьмодемьянска считают свой родной город прообразом Васюков. Да-да, тех самых Васюков из романа «12 стульев». О как! Ладно, пусть. Считают и считают. Нам-то что? Вроде бы ничего. Правда, есть одна маленькая, но немаловажная проблема. Жители другого города, Васильсурска, расположенного чуть выше по течению Волги, с криками «Постойте! У нас все ходы записаны!» утверждают, что только именно их прекрасный город, Васильсурск, можно смело назвать прообразом литературных Васюков. Вот чем там люди занимаются? Им что, делать больше нечего? Эх, лишь бы не передрались права. А мы дальше плывем. Когда человеку скучно, начинаются проблемы. А что делать, если у целого народа мозги закипели? Вот что? Например, совсем недавно две замечательные страны Конго и Заир подписали между собой соглашение. В нем, в частности, говорится, внимание, цитирую, «Все космическое пространство над территориями двух наших государств считать нашим суверенитетом». Точка. Нормально? То есть ребята решили таможенный сбор получать со всех пролетающих над их головами космических спутников и кораблей. Ай, как здорово! Решили в Колумбии и, по примеру Заира и Конго, даже внесли особое орбитальное положение в свою колумбийскую конституцию. А вы говорите, Васюки, вот где беда, и не одна. Может, ребятам шахматы выслать, а? Глядишь, думать начнут.
4: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о странных и забавных географических названиях. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Пройдут столетия, и наши праздники,
6: и каждому дано яблоко.
5: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
7: Пред нами огромные, разнообразные работы.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Счастье или несчастье, про это знают стены. У стен есть уши, но нет языка.
2: Стены в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
9: Ломоносов дошел до Москвы
10: пешком. Спартанцы вообще
9: сбрасывали
10: детей.
9: Отравил Сальери.
10: А Ленинга
9: шлемы с рогами носили.
11: Коляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
10: хлеба, пусть едят пирожные.
8: Эти слова якобы произнесла в конце 18 века французская королева Мария Антуанетта, когда узнала, что ее подданные голодают, и у них нет даже куска хлеба.
1: А вот и нет.
8: Философ Жан-Жак Руссо включил похожую историю в автобиографическую книгу «Исповедь», заменив пирожные на бриоши или сладкие сдобные булочки.
12: Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса. Когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: «Пускай едят бриоши». И я стал покупать бриоши.
8: Руссо говорит о какой-то там принцессе, но имени не называет. Мария Антуанетта?
1: А вот и нет.
8: Когда Руссо только-только дописывал свою исповедь, приблизительно в 1767 году Марии Антуанетте не исполнилось и 12. Она еще ни разу не была в Париже. До свадьбы с французским принцем оставалось 3 года, а до королевского трона 8 лет. Так что оклеветали Марию Антуанетту. И всем известную фразу она никогда при жизни не произносила.
1: Исторические мифы и заблуждения.
8: На самом деле, нечто подобное сказала совсем другая правительница Франции, Мария Терезия. Причем веком ранее. Правда, тогда она предложила беднякам Парижа съесть корочку пирога. La crute de pâté.
1: А вот и да. Река истории. История реки. Волга. В 1913 году Россия праздновала 300-летие династии Романовых. К большой дате была приурочена поездка Николая II с супругой и всеми детьми по Волге. Из Нижнего Новгорода до Ярославля с остановкой в Костроме, где венчался на царство первый представитель дома Романовых. Для этого сформировали специальную эскадру из 7 казенных судов. Императору с семьей приготовили пароход «Межень». Его отремонтировали, обновили обстановку кают и салонов. Даже установили ванны для купания высочайших особ. В поездке готовили не только судно, но и реку. Весь фарватер Волги от Нижнего до Ярославля протралили на предмет мин и естественных препятствий. Царская семья прибыла в Нижний Новгород на поезде. После торжественных мероприятий венценосное семейство направилось к пароходу. В качестве пристани установили баржу, на которой местные судовладельцы встречали и чествовали императорскую семью. На ярко освещенной палубе они вручили царю альбом с акварельными рисунками всех волжских пароходов. Цесаревичу Алексею – большую серебряную модель парохода, выполненную мастерами Фаберже. Императрице и великим княжнам – украшение от Фаберже. Император записал в своем дневнике.
13: 17 мая, пятница. Перешли с радостью на приготовленный для нас пароход «Мишень». Уютно и с отчаянием устроены наши каюты. Отвалили при иллюминации города и всех судов и пошли вверх по матушке Волге. Спустился в свою каюту и рано лег спать.
1: Волга. Река истории. История реки.
14: Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке.
4: Эти слова были сказаны в 1763 году. Ломоносов мечтал об освоении гигантских зауральских территорий. Но путь на восток был проложен намного раньше. От Северной Двины через Баренцево и Карское моря к западно-сибирским рекам. Поиски Северного морского пути и походы за пушниной. Владения купцов Строгановых, победы Ермака Тимофеевича и основания сибирских городов. Тюмень, Тобольск, Сургут. Историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов. В программе «Область знаний. Русский Север». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
16: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 8 вечера, в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Пожар в атакованном ВСУ здании «Панорамы обороны Севастополя» 1854-55 годов локализован. Ведется проливка конструкций. По словам директора музея Михаила Смородкина, после 13 часов горения существует угроза обрушения купола. Атаку на здание «Панорамы обороны Севастополя» прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Киев пытается наносить удары по истории, но историю нельзя победить.
2: Но мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя нас забыть об этой истории. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект, будет восстановлен и будет краше прежнего.
1: «Панорама обороны Севастополя» получила критические повреждения в результате удара вражеского беспилотника. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в ночь на 10 июня украинский дрон нанес целенаправленный удар по зданию музея «Панорамы». На месте продолжают работать сотрудники пожарно-спасательной службы. В Крымском районе Краснодарского края из-за паводка затоплено почти 4000 гектаров сельхозземель. Урожай погиб на площади 2200 гектаров. Вода продолжает поступать через прораны в дамбе реки Кубани. Погибли пшеница, соя, кукуруза, ячмень, подсолнечник, лен, клубника и бахчевые культуры. Госдума приняла закон о запрете депортации иностранцев, которые воевали по контракту в составе вооруженных сил России. Им также нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Кроме того, проанализируют все решения о депортации и отказе в выдаче документов, принятые с начала проведения спецоперации. Закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом. Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Похороны пройдут на Сестрорецком кладбище. Об этом сообщила директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская. Храм для отпевания родственники еще выбирают. Место сообщат позднее. Актриса ушла из жизни на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
1: 1812 год. Бородинская битва. Войска Бонапарта штурмуют батарею Раевского. Потери французов катастрофические. Из 3000 бойцов 30-го линейного полка в живых остались только 268 человек. Среди них генерал Великой армии. Он тяжело ранен, но продолжает отчаянно сражаться. Русские солдаты собираются поднять вражеского полководца на штыки.
3: Надоел, гад. Глянь, какой живучий.
1: Звучит сигнал к атаке. Наши гренадеры бегут вперед. Отважный француз понимает еще мгновение. И тогда он поднимает вверх руку и начинает громко кричать. Я король! Я неаполитанский король! Я химну рад! Гренадеры останавливаются.
3: Если ты и вправду король, то отведем-ка мы тебя в резиденцию.
1: Пленника доставляют к самому Кутузову. Там-то и выясняется, что это никакой не Иоахим Мюрат, а дивизионный генерал наполеоновской армии Шарль Агюст Жан Батист Луи Жозеф Бонами. Он родился во второй половине 18-го столетия в Париже. В 27 лет добровольцем записался в армию и всего через год службы получил звание лейтенанта. Затем сражался в Бельгии и Шампани, где стал начальником штаба корпуса, а за храбрость и отвагу в боях был награжден орденом почетного легиона. Это уже опытный, решительный и талантливый офицер. В 1811 году Франция готовилась к походу в Россию. Командного состава в наполеоновских войсках катастрофически не хватало. И тут вспомнили о 47-летнем Агюсте Бонами. Его отправляют в элитную бригаду под командованием самого маршала Даву. Место дислокации – немецкий Гамбург. Именно там, в Пруссии, с французом Бонами произошел неприятный и весьма забавный случай. В Европе того времени человек военный ценился особо. Армейцев уважали, любили, ими восхищались. Все двери перед ними были открыты, будь то обычный дом, королевский дворец или загородная усадьба. Генерал Бонами любил оперу, просто обожал. Однажды он пришел в театр и обнаружил, что все места заняты. Полководец рассвирепел, выпил две бутылки шампанского, поднялся в почетную ложу и вза шеи вытолкал оттуда губернатора города. А сам быстренько уселся на его место и стал наслаждаться великолепной музыкой. Скандал был невероятный. Губернатор, естественно, пожаловался самому Наполеону. Бонапарт кляузу прочитал и рассмеялся. Император Франции ради приличия вывел дивизию Бонами из Гамбурга и заменил ее другой воинской частью. По сути, Наполеон Бонами простил. Простил, потому что ценил. В 1812 году, во время Бородинского сражения, генерал Агюст Бонами командовал 30-м линейным полком. Штурмовал курганную высоту. Его солдаты сотнями погибали под прицельным огнем русских егерей. Сам Бонами был несколько раз ранен. Но он уже настолько выбился из сил, что не обращал на полученные в бою шрамы никакого внимания. Он лишь мельком увидел, что откуда-то с правого фланга на него бегут вражеские гренадеры. Увидел и громко крикнул им: «Я король!» И эта фраза спасла ему жизнь. Вообще-то трудно себе представить, что рядовые русские солдаты прекрасно владели французским языком. Вряд ли они могли перевести фразу «Je suis un roi» – «Я король». Значит, рядом был кто-то из наших офицеров, который понял значение этих слов, и только поэтому генерала Бонами не закололи штыками на месте, хотя очень хотели. Но это еще полбеды. Спрашивается, почему французский полководец назвался чужим именем и титулом? А дело вот в чем. Накануне сражения Бонами лично допрашивал пленных и выяснил, что из всего командного состава наполеоновской армии русские солдаты по имени знают только двоих: самого Бонапарта и его блестящего начальника кавалерии короля Мюрата. Назваться Наполеоном было, конечно же, перебором, а вот Мюрат подошел великолепно. Бонами взял его имя, потому что хотел жить. И он выжил в Бородинской битве. Когда его окровавленного подвели к Кутузову, француз едва стоял на ногах. Тогда срочно вызвали доктора. У генерала Бонами насчитали на теле 22 штыковые раны. Вряд ли такого человека можно назвать трусом. И он трусом не был. Он провел в русском плену 22 месяца. Забавное, роковое совпадение. Получается, по месяцу неволи за каждое боевое ранение при Бородине. Он вернулся во Францию, когда Наполеон сбежал с острова Эльбы, а после реставрации бурбонов был отправлен в отставку. Сколько раз этот полководец видел смерть, и не сосчитаешь. Но он сам так хотел жить, что вынужден был соврать врагу прямо на поле боя. И это была ложь во спасение. На родине генерала Бонами в трусости обвинять не стали, а его имя было выбито на триумфальной арке в Париже.
2: Парад побежденных.
1: Наш страх – это источник храбрости для наших врагов. Немецкий писатель Томас Манн.
2: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Варяжская дружина. В 988 году князь киевский Владимир Красное Солнышко издал особый указ: «Учинить отряд варангов ввиду священного почитания персоны моей и для охраны трона княжеского надлежит сим воинам быть верными князю, и чтобы готовы они были умереть с ним или позволить себе быть убитыми им». Так на Руси появилось одно из первых элитных подразделений – отряд варангов или варяжская дружина. Варанг или веринг в переводе с древненорвежского языка – викинг-наемник или викинг-телохранитель. Варяжская дружина Киевской Руси была сформирована в 988 году. Личный состав – 450 человек. Вооружение – меч, щит, двуручный топор. Стать княжеским варангом мог только опытный воин, награжденный шейными гривнами за отвагу на поле боя. Рост наемника не ниже 1,80 м. Личные телохранители князя носили звериные шкуры. Во время войны варяги имели право первыми грабить вражеский город. В 988 году князь Владимир Красное Солнышко отправил в Византию огромное войско – 6 тысяч человек. Была среди них и варяжская дружина. Она должна была охранять императора Василия II и весь Константинополь от набегов болгар. В 1014 году в кровопролитном сражении при Стримоне византийцы наголову разбили болгарскую армию. Основной вклад в победу внесли княжеские варанги Киевской Руси. После победы часть из них вернулась в Киев. Остальные продолжили служить Константинополю и стали называться Византийской гвардией.
2: Личный состав. Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
8: Заказана погода нам удачею самой. Довольно футов нам под киль обещано. И небо поделилось с океаном синевой. Но вызов брошен нам, и шпаги скрещены. Не правда ли морской хмельной невиданный простор? Сродни горам в безумии и кротости. Седые гривы волн лежат, как снег на

вечные хребты, благословен Великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединая солью убеленные, скупая океанская огромная слеза, умоет наши лица просветленные.

0: благословенны вечные хребты, благословен великий океан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: История награды.
3: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, колонна российской бронетехники попала в засаду. Из строя вышли сразу 6 танков и 3 БМП. Командир мотострелкового взвода, гвардии лейтенант Балдан Цыдыпов, получил контузию, а когда пришел в себя, развернул боевую машину и открыл встречный огонь одновременно из пушки и пулемета. Своими действиями офицер смог вывести из-под удара 150 сослуживцев. За героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту Балдану Цыдыпову было присвоено звание «Герой России».
1: От слов к делу. Военные училища России.
4: Мы, юнги флота, крепки, как бронь. Первое училище морских юнг учредили в Кронштадте по приказу Петра Великого. Там готовили рулевых, сигнальщиков, минеров и артиллеристов. Сам государь начинал службу в чине каютного юнги и обучался наравне с простыми матросами.
1: От слов к делу.
4: В годы Великой Отечественной войны в нашей стране открылась Соловецкая школа юнг. Флоту срочно требовались новые профессиональные кадры. Радисты, мотористы торпедных катеров, боцманы, электрики надводных кораблей. Всего было подготовлено около 4000 специалистов. Шестеро из них стали героями Советского Союза. Сегодня на базе Соловецкого музея-заповедника вновь открылась летняя школа юнг. В одну смену набирают порядка 75 человек. Для будущих моряков российского флота проводятся занятия по флажному семафору, вязанию узлов, сборке и разборке автомата Калашникова и строевой подготовке. Что ж, многое изменилось за 200 с лишним лет. Постоянным остался разве что девиз старинного военно-морского учебного заведения. Мы, юнги флота, крепки, как бронь.
1: От слов к делу. Соловецкая школа юнг.
2: История в письмах.
5: Из письма Петра Ивановича Багратиона императору Александру I о ходе Бородинского сражения. 27 августа 1812 года. В сей день войско русское показало совершенную неустрашимость и неслыханную храбрость от генерала до солдата. Неприятель видел и узнал, что русские воины, горящие истинную любовью к Отечеству, бесстрашно все готовы пролить кровь, защищая августейший твой престол. День сей прибудет на все времена и будет знаменит редким героизмом русских воинов, жертвовавших охотно своей жизнью. Князь Багратион.
6: станем. Пока еще с вами мы живы.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. Правительство уделяет особое внимание поддержке сферы туризма и гостеприимства. Общий объем инвестиций в отрасли превысил 1 триллион 700 миллиардов рублей, заявил Михаил Мишустин. По словам премьера, это стало возможным благодаря профильному национальному проекту, в рамках которого предоставляются льготные кредиты на инфраструктуру.
3: Чтобы сделать процесс регистрации людей в гостиницах более простым, удобным, реализовали возможность заселения, например, по загранпаспорту и водительским правам. Такие решения позволили сохранить положительную динамику в туристической отрасли. За прошлый год ее доля в ВВП страны выросла и достигла 3,1%. В наших регионах открылись новые объекты. Количество номеров в самых различных категориях уже превышает 1 миллион.
2: Михаил Мишустин также добавил, что люди стали чаще выбирать путешествия по России. По его словам, в прошлом году число таких поездок превысило 90 миллионов. Около 43 тысяч россиян получили отказ в оформлении шенгенской визы, что привело к финансовым потерям более 4,5 миллионов евро. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Эта сумма включает не только консульские сборы, но и сервисные платежи визовых центров, добавили в ассоциации. Несмотря на значительные потери, наблюдается положительная динамика. Доля отказов снижается третий год подряд. Эксперты считают это осторожным оптимизмом, однако финансовые последствия для заявителей остаются ощутимыми. Ассоциация призывает разработать меры для уменьшения числа отказов. В Анапе открыли 4,5 километра пляжей для туристов. 1 километр в Витязево, где находятся детские лагеря «Вита», «Жемчужина России» и «Мираклеон». Еще 3,5 километра от лечебного пляжа до санатория «Бемлюк», сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Пляжи от Малого Утриша до Центрального также открыты для отдыха с 1 июня. После крушения судна в декабре 2023 года, когда море вынесло мазут, пляжи были закрыты. Весной их очистили и восстановили, потратив 500 000 000 рублей. В Беларуси наблюдается резкий рост популярности санаторно-курортного отдыха. Почти все свободные места заняты до осени. Повышенный интерес к оздоровлению начался весной, когда путешественники стали заранее планировать поездки. Наибольшим спросом пользуются санатории, которые специализируются на лечении дыхательных и опорно-двигательных заболеваний. По данным отраслевых объединений, загрузка ведущих здравниц уже превысила 90%. Эксперты объясняют этот рост улучшением инфраструктуры и увеличением популярности внутреннего туризма. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
8: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Кирилл Мерецков.
1: Весной 1936 года в главный штаб республиканской армии Испании прибыл очередной военный советник из далекой России.
2: Мерецков, Кирилл Афанасьевич, а я вас с порога и не узнал. С приездом.
3: Приветствую. Ближе к делу. Вот мои документы.
2: Ага, посмотрим, полюбопытствуем. Волонтер Петрович? Или, может быть, Петрович?
3: Неважно, это псевдоним. Никто не должен знать, кто я такой. Доложите обстановку.
2: Испанцы сражаются храбро, но у них мало опытных командиров. Нужна помощь.
3: Вот для этого я и приехал. Оперативную карту на стол.
1: Старший военный советник Мерецков помог первой испанской бригаде отразить наступление франкистских мятежников на Мадрид, а затем организовал разговор.

0: арестовали. Обвинили в участии в военно-фашистском заговоре. На допросах следователи пытались выбить из Мерецкого нужные показания. Угрожали расстрелять всю его родню. Военачальнику удалось написать письмо самому Сталину, которое каким-то чудом дошло до адресата.
1: В напряженное время для нашей страны, когда от каждого гражданина требуется полностью отдать себя на защиту Родины, я, имеющий некоторую военную практику, нахожусь изолированным и не могу принять участие в войне. Прошу вас еще раз доверить мне, пустить на фронт или на любую другую работу, какую вы найдете возможным мне дать, чтобы доказать мою преданность.
0: В начале войны Красной Армии катастрофически не хватало опытных офицеров высшего звена. Сталин приказал отпустить Мерецкого, пригласил его в свой кабинет и задал поистине издевательский вопрос.
2: «Как ваше самочувствие, товарищ Мерецков?»
0: Невероятно. Как будто 2 месяцев отсидки в камерах НКВД не было и в помине.
1: «Чувствую себя хорошо, товарищ Верховный Главнокомандующий».
2: «Это хорошо. Мы назначаем вас командующим 7-й армией. Эти войска вам уже знакомы по событиям на Карельском перешейке. Поезжайте».
0: Так недавний заместитель наркома обороны стал простым командармом. Зато остался в живых.
3: Кирилл Мерецков. Маршалами не рождаются.
4: Радиозвезда. Слова особого назначения.
5: Маск-халат. Маск-халат – это не специальный комплект из домашнего халата и хоккейной вратарской маски. Это особый элемент формы военной – маскировочный костюм. Он делает бойца невидимым для глаза вражеского. Вернее, едва заметным. Первые маск-халаты появились в конце 19-го столетия, во времена Второй англо-бурской войны в Африке. Ну, правда, как именно маскировали себя британские солдаты, никто не знает. То ли по уши в песок закапывались, то ли за верблюдами прятались, предварительно украсив форму колючками. История об этом умалчивает. В нашей стране маск-халаты появились в 1930 году, когда уже было ясно, для того, чтобы что-то спрятать, ну, танк или сержанта, нужно изменить привычные для человеческого глаза очертания предмета. Сначала придумали маскировочные сети для военной техники. Затем индивидуальный маск-халат под названием «Березка». По сути, маскировочный балахон. Он был 2 видов. Белый для зимы и 3-цветный. Зелено-черно-коричневый для остальных времен года. Рисунок на таком халате представлял собой амебообразные пятна. Подобная комбинация цвета и рисунка создавала иллюзию некой расплывчатости. Человеческие очертания превращались в непонятный мешкообразный размазанный силуэт. Большой широкий капюшон маскировочного халата мог легко скрыть плечи и голову бойца. Причем бойца в каске. К 1944 году на маск-халат «Березка» стали приделывать специальные крючки и петли. В них можно было продевать ветки деревьев, траву и даже небольшие кусты. Это в разы увеличило и без того высокие маскировочные характеристики костюма-невидимки. Именно в таком виде маск-халат «Березка» и дошел до наших дней. Ну, правда, делают его теперь 2-цветным – светло-зеленым и темно-зеленым. Последний, темно-зеленый, получил название «Дубок». Так что оглянитесь вокруг, присмотритесь, и вроде бы нет никого в березовой роще, а он есть. Есть боец в маскировочном костюме. Просто его очертания от вас скрыли, а он вас прекрасно видит.
6: Маск-халат. Слово особого назначения.
4: Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Поход Ермака Тимофеевича в Сибирь в конце 16 века. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.

0: слушайте сегодня в 17 часов после новостей на радио «Звезда».
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных.

Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка.
1: Стрелковое оружие.
0: Пулемет Дегтярева пехотный, ручной.
2: На фронте его называли по-разному. Ручник или дегтярь по фамилии конструктора. В отличие от многих своих коллег, Василий Дегтярев не был изобретателем-самоучкой. Он родился в семье потомственных тульских оружейников. В 11 лет Василий уже работал на оборонном предприятии, после чего был направлен в особую мастерскую при офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме. Участвовал в разработке новой автоматической винтовки. Опытные мастера удивлялись его настойчивости и усидчивости.
3: Глянь-ка, Михалыч, а парень-то головастый. Сам замок ружейный собрал, без подсказок. Я только лет в 40 до этого додумался, а этому нет и 30.
0: Пулемет Дегтярева пехотный, ручной.
2: До середины 20-х годов прошлого столетия в нашей стране вообще не выпускали ручные пулеметы. Вот и Дегтярева никто не просил. Он сам вызвался. Получилось не очень. Однажды, во время очередной приемной комиссии, его ручник заклинило в самый неподходящий момент. Причем так заклинило, что оружие и вовсе сняли с конкурса. Железяка какая-то. Но Дегтярев не сдавался. Конструктор устранил большинство недостатков, и в 1927 году Красная Армия получила новый пулемет. Представить его себе очень просто. Вроде как длинная винтовка, у которой сверху огромный круглый блин. Это магазин. На стволе спереди две раздвижные ножки-сошки. Вот и вся картинка.
0: Оружейка.
1: Стрелковое оружие.
0: Пулемет Дегтярева пехотный, ручной.
2: Он мог поражать наземные вражеские цели на расстоянии до 800 метров.

0: низколетящие самолеты и снижающихся парашютистов на дистанции до 500 метров. Поэтому вскоре появились новые модификации оружия. Пулемет Дегтярева авиационный и даже танковый. Знаменитый «Дегтярь» использовался вплоть до начала 60-х годов прошлого века. А затем почетная отставка за выслугу лет.
1: Пулемет Дегтярева пехотный, ручной. Оружейка.
2: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: Январь 1940 года. В самом разгаре советско-финская война. Войска 14-й армии штурмуют неприятельские позиции, расположенные на полуострове Рыбачий. На фронт прибывает пополнение. Время обеда. Но вместо привычной миски горячего супа новобранцам выдают странного вида огромную желтоватого цвета таблетку. Зачем? Я не болен. Это таблетки не от болезней, а от голода. В руках у бойцов концентрат горохового супа. Советско-финская война выявила большие проблемы в снабжении Красной армии. В боевых условиях не всегда получалось своевременно и в необходимом объеме доставлять войскам свежие продукты. К тому же зимой в Финляндии очень холодно. Овощи замерзали и становились непригодными в пищу. А мясо и жиры было сложно размораживать. При этом мясные, рыбные и овощные консервы советская промышленность выпускала в очень небольшом количестве. И накормить ими всех бойцов было невозможно. Тогда, в 1940 году, в армию начали поставлять концентраты для питания личного состава. Согласно приказу, каждый шестой день солдат кормили завтраком, обедом и ужином, приготовленным из таких концентратов. Так, например, гречневая каша и перловый суп выпускались в брикетах. А суп гороховый вообще в таблетках. Весила такая таблетка 75 граммов. В состав, как его еще называли, лекарства от голода, входили вареный высушенный горох, пшеничная мука, жир, соль, перец, а также сушеная морковь и лук. Концентрат нужно было размять в котелке, добавить воды и довести до кипения. Несколько минут, и аппетитное горячее блюдо готово. А тогда, в 1940 году, солдаты 14-й армии выбили финские отряды с полуострова Рыбачий и Средний и взяли город Петсамо. Сегодня он называется Печенга. Таким образом, неприятелю были полностью закрыты все подступы к Баренцеву морю. В честь уверенной победы бойцам внепланово выдали двойную порцию супового концентрата. Командование точно знало.
2: Война войной, а обед по распорядку.
4: 1904 год. Нобелевскую премию в области медицины получает Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения. Он станет первым русским ученым в истории, удостоенным этой высокой награды. В США в том же году Томас Салливан изобретает чайные пакетики. Бизнесмену часто приходилось рассылать по магазинам образцы этого напитка, и в целях экономии он решил отправлять чай не в банках, а в небольших шелковых мешочках. Защитником далекого Порт-Артура было в тот год не до чаепитий. Вовсю шла русско-японская война. Город находился в блокаде. Солдатам отчаянно не хватало оружия и боеприпасов. А вот смекалки было с лихвой. Так мичман Тихоокеанского флота Сергей Власьев предложил артиллерийскому капитану Леониду Габята накрыть врага, окопавшегося на суше, корабельными минами.
5: Соратники. Габята и Власьев.
4: Первый в мире миномет изготовили из урезанной 75-миллиметровой гаубицы. А дополнительные мины стали делать из листового железа в виде конуса, начиненного пероксилином и взрывателем. Чтобы было легче маневрировать, орудие поставили на колесный лафет. Самое сложное для Власева и Габята было рассчитать верный угол атаки – а потому прицеливаться пришлось прямо в бою. Когда армия японского генерала Ноги пошла на четвертый штурм Порт-Артура, встречать ее решили самодельной мортирой Власьева Габята. Как только японцы начинали рыть окопы, их тут же закидывали минами. Дальность стрельбы составляла до 400 метров. В итоге нападавшим пришлось на время отступить под натиском русского чудо-орудия.
5: Соратники.
4: Почти сразу о миномете Власьева и Габята рассказали в британских и американских газетах. Сами солдаты диковинную технику любовно прозвали «лягушкой». А вот у генералов изобретение не вызвало восторга. Детище русских офицеров окрестили суррогатом артиллерии и орудием без будущего. Пройдет совсем немного времени, и миномет Власьева и Габята вспомнят и солдаты, и те самые генералы. Когда Европу накроет Первая мировая, этот вид артиллерии будет едва ли не единственным эффективным оружием. Оружием, которое в окопах Порт-Артура первыми придумали мичман Власьев и капитан Габята.
5: Власьев и Габята.
0: Соратники.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: Счастье или несчастье, про это знают стены. У стен есть уши, но нет языка.
7: Стены в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны, медали «Золотая звезда» российским бойцам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной. Глава российского военного ведомства поздравил воинов с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе. Расчет баражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Запад» уничтожил бронетехнику украинских подразделений в Харьковской области. Подробнее об особенностях работы рассказал оператор беспилотников с позывным «Сома».
2: Командирам поставлена задача выявить цели в районе Купянска. Характер цели – артиллерийские установки, тяжелая техника. Из-за того, что сейчас погода начинает улучшаться, листва начинает нагреваться за день, пока тепло, и лес очень сильно, так сказать, горит. Вот. И тяжело выявить, если оно где-то в лесу стоит. При движении, да, по дорогам проще будет выявить.
1: Эффективная боевая работа оператора баражирующего боеприпаса стала возможной в тесной боевой связке разведывательно-ударного контура в составе беспилотников «Суперкам» и «Зала». Самолеты морской авиации Балтийского флота приняли участие в летно-тактическом учении в Калининградской области. Летчики и инженерно-технический состав отработали подготовку техники к вылету, вывод самолетов из-под удара условного противника и перебазирование на аэродромы. Экипажи выполнили бомбометание по мишеням и стрельбы неуправляемыми ракетным оружием по береговым целям на полигоне на востоке области. Также проведены пуски управляемых и неуправляемых авиаракет, стрельба из пушечного вооружения самолетов, сброс бомб весом до 500 килограммов, отработка маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях задействования противником средств радиоэлектронного подавления. Экипажи самолетов уложились в нормативы, выполнив поставленную боевую задачу. Отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил деловой заход в индийский порт Мумбаи. Там побывали корветы «Резкий» и «Совершенный». Визит кораблей ВМФ России туда стал первым с 2012 года. На причале прошла торжественная церемония встречи. Деловой заход продлился несколько дней. Для экипажей кораблей были запланированы спортивные и культурные мероприятия с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям. В феврале экипаж фрегата «Маршал Шапошников» принял участие в многонациональном военно-морском учении «Милан-2026». Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке.
4: Эти слова были сказаны в 1763 году. Ломоносов мечтал об освоении гигантских зауральских территорий. Но путь на восток был проложен намного раньше. От Северной Двины через Баренцево и Карское моря к западно-сибирским рекам. Поиски Северного морского пути и походы за пушниной. Владения купцов Строгановых, победы Ермака Тимофеевича и основания сибирских городов. Тюмень, Тобольск, Сургут. Историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов. В программе «Область знаний. Русский Север». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Поход Ермака Тимофеевича в Сибирь в конце 16 века. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
1: Область знаний.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы будем говорить с вами о походе казацкого атамана Ермака Тимофеевича в Сибирь. Это произошло в конце 16 века. События хорошо известные, есть отражение в кинематографе, много книг написано, до сих пор современные историки, краеведы ищут место, где ночевал Ермак, где он погиб. Многое связано с Ермаком на пространстве Урала, Зауралья. Много легенд сибирских посвящено именно Ермаку. Он такая важная, известная, легендарная личность. Но при этом тема, ее сложно исчерпать. Есть определенные вопросы, которые хотелось бы сегодня поднять, обсудить. Прежде всего, это касается предыстории. С чего это вдруг Ермак пошел туда? За камень, как тогда говорили, за Уральские горы. Разные происхождения указывают Ермака. Считается, что он из волжских казаков. И казалось бы, что волжский казак делает вот там, далеко на востоке, в Сибири. Ответ на этот вопрос достаточно непростой. Он требует определенного рассказа, что происходило во второй половине XVI века в этом регионе. Нужно сказать, что новгородские купцы и жители русского севера Поморы давно знали путь за Урал, ходили к так называемым югорским народам, собирали с них дань в виде пушнины еще примерно в XIII веке. И долго это продолжалось до XV века, когда в 1478 году Новгород не утерял свою вольницу, и торговля и контроль за этими землями не перешли к Москве. Тогда уже в Предуралье высылались непосредственно московские воеводы, но контролировать эту территорию было достаточно сложно, проникать за Урал не было какой-либо надобности. До момента завоевания Иваном Грозным Казанского и Астраханского ханств. Во второй половине XVI века начинается активная колонизация приуральских земель. Она называется в исторической литературе народной колонизацией. То есть не было никакого указа царя эти территории осваивать. Это была инициатива снизу. Постепенно сначала промышленные люди, люди, занимающиеся добычей разного рода редких товаров, а на тот момент главным была пушнина, вот они устремились туда, в Предуралье, исследовать эти земли. За ними пошли крестьяне, которые обживали эти территории. Уже никакие кочевники в виде татарских полчищ или астраханских полчищ, ногайских полчищ их не устрашали. При Иване Грозном в 60-е годы XVI века территория рек Чусовой и Камы на востоке, так скажем, бывшего Казанского ханства, они были отданы в освоение, возделывание и, так скажем, в промышленный оборот богатым купцам Строгановым. И Строгановы в течение 60-70-х годов отстраивают там целый укрепрайон на востоке, состоящий из целого ряда острогов. Столицей владений Строгановых был богатый Солево-Чегодск. Это то, что происходило с русской стороны Предуралья. Была и иная сторона, касается она истории местных народов, коренных народов Зауралья. Пока существовало Казанское и Астраханское ханство, на этих территориях образовалось свое государственное образование. Сибирские татары преимущественно существовали в рамках Тюменского ханства. Эти народы входили в вассальную зависимость, то есть они официально платили ясак, пушнину Тюменскому ханству. Потом уже с начала XVI века образовывается Сибирское ханство со столицей в городе Кашлык, которая иначе именовалась Сибирь. Отсюда название Сибирское ханство, потом уже название нашей территории восточной, всей Сибири. На тот момент Сибирью такая огромная территория не называлась, да и неизвестна она была преимущественно географы, его называли таким старым легендарным словом Тартария. И долгое время Сибирское ханство было в таких хороших отношениях с Москвой.
2: Поход Ермака Тимофеевича в Сибирь в конце 16 века.
1: Область знаний.
3: В 1555 году Сибирский хан впервые изъявляет подданические отношения по отношению к Москве. Он отправляет посольство Ивану Грозному и говорит о том, что он будет платить ясак. Ну, фактически был такой установлен протекторат над Сибирским ханством. Грозный обязывался защищать Сибирь, а Сибирский хан платить ясак. На тот момент началась уже кровопролитная серьезная война в Ливонии, поэтому реальных сил защищать Сибирское ханство у Москвы не было. В 1563 году происходит переворот. Лояльного Москве хана сменяет выходец из бухарских территорий, из бухарской ветки чингисидов, хан Кучум. Тут же перестал платить ясак. Сначала хитро посылая сообщение в Москву о том, что не может, там какие-то проволочки, а потом и активно начал нападать на территории Строгановых, на их владения, ну и на русских поселенцев. Строгановы мучились примерно десятилетия с татарами Кучума только в конце Ливонской войны. В 1581 году Иван Грозный официально разрешил Строгановым иметь свои вооруженные отряды для обороны от хана Кучума своих владений. И Строганова приглашают к себе казацкий отряд, который возглавлял известный атаман Ермак. Вариантов его имени в разного рода источниках много. И Ермолай, Ермак, Гермоген. Имя Ермака, но тюркского происхождения, но пытались обосновать как вот искаженное русское слово Ермолай, Гермоген. В свою очередь, в отряде атамана Ермака оказались люди достаточно нелояльные власти на тот момент. Долгое время существовала такая идея, что Ермак вот был послан Грозным, Грозный знал Ермака лично, и он его отправил туда, к Строгановым. Но на самом деле мы видим, что это не так. Строганова присоединили к отряду Ермака еще целую группу не казаков, плененных немцев, которых перевели из разряда пленных в разряд своих солдат. Но это такая достаточно на тот момент распространенная практика. Это был небольшой, 500 человек всего лишь отряд, но зато очень хорошо слаженный и снабженный всем современным оружием, в частности, огнестрельным оружием, которое в Сибири практически не видели. Спускались казаки на лодках, стругах. Небольшое количество людей умещалось, зато с этих небольших суден можно было вести огонь по берегам. Этот огонь очень пугал местное население, и сопротивление часто быстро подавливалось таким образом. И он через Чусовую, а потом Волоком постепенно дошел до Иртыша, и там, подавляя разного рода нападения местных народов, преимущественно ханты, манси, он решил ударить сразу в центр Сибирского ханства, напасть на столицу Кашлык. Чем это было обусловлено? Тем, что Кучум на тот момент ушел воевать на север. Они повоевали всю Пермскую землю и часть северных владений Строгановых. И Ермак решил не реагировать таким образом, не бежать за Кучумом, а сразу ударить в центр. Была на самом деле такая, с одной стороны, дерзкая операция, с другой стороны, достаточно оправданная и часто применявшаяся в средние века, что вот на кочевников нужно давить с их территории. К октябрю, к середине октября 1582 года они уже оказались около Кишлака. Высадившись, они дали бой местному отряду, собранному из коренных народов и сибирских татар. Возглавлял отряд племянник Кучума. из-за того, что отряд был несобранный, разношерстный, разнонародный, казаки победили, взяли столицу Кучума.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
5: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Поход Ермака Тимофеевича в Сибирь в конце 16 века. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
1: Область знаний.
3: Взяв столицу, казаки обнаружили, что в ней мало продовольствия, и оставаться здесь опасно. Ермак сразу отступился, так скажем, от изначальных инструкций и стал покорять местные народы. Их представители приносили ясак, дань в Сибирь, ну, по старой привычке. Здесь уже видели новых владельцев. Ермак их принимал, дани повышал и говорил о том, что при русском царе жить будет лучше. Это была очень мудрая политика, потому что очень быстро коренные народы именно отложились от Кучума и приняли власть Ермака и его отряда. Последний решительный бой, связанный с борьбой за контроль над Сибирским ханством, произошел 6 декабря 1582 года. В этой битве отряд Ермака разбил племянника хана Кучума, Мамед Кула, занимавшего серьезную такую позицию в этом кочевническом государстве, прославленного полководца. После того, как победа была одержана казаками, Кучум отступает и ведет такую политику партизанской войны, поджидая казаков в разных неудобных для них местах и планируя разного рода засады. То есть открытых таких уже сражений не дается. Татары понимают, что казаки Ермака превосходят их в военном плане. Следующий год начинается с того, что Ермак более-менее обосновывается в столице Сибирского ханства, начинает принимать представителей разных народов, собирать ясак, и часть этого ясака дани в виде шкурок пушных зверей была отправлена ранней весной 1583 года как раз в Москву. В известном фильме, посвященном Ермаку, мы можем увидеть, что эту дань привозит Иван Кольцо. Но это на самом деле было не так, потому что Иван Кольцо был объявлен вором и приехать в Москву никак не мог. Его бы просто повесили и казнили разного рода способами. Приехал другой посланец от Ермака, который привез в большом количестве шкурки пушного зверя. Грозное его правительство было в восторге от того, что произошло, и решили поддержать Ермака отрядом стрельцов. Отряд численностью 500 стрельцов был выдвинут как раз в начале 1583 года. Добрались они до Кошалыка только в конце 1584 года. Долго достаточно шли, поэтому непростой такой был путь.
2: Поход Ермака Тимофеевича в Сибирь в конце 16 века.
1: Область знаний.
3: В начале 1583 года из Москвы выдвинулся отряд численностью 500 стрельцов, помощи Ермаку, и, к сожалению, достиг он только Кошалыка в конце 1584 года, так долго шли. В это же время Ермак более-менее в течение одного года вел эффективную борьбу с Кучумом, а зимой 1584-го, в начале 1585-го года наступил перелом в их борьбе, и уже Кучум смог нанести ответный удар. Связано это было с тем, что зима в Сибири переживалась тяжело, у Ермака не было продовольствия, всем отрядам было решено покинуть Сибирь и вернуться обратно во владение Строгановых. Шли южными путями тех же самых кучумских владений, думая, что можно легче так вот обойти. Уральский камень не нужно будет переходить. Но, с другой стороны, казаки оказались не на своей территории и быстро заблудились, поэтому решили возвращаться. И уже на одном из островов в реке Вагай казаки остановились на ночь, на ночевку. Здесь их застигли сибирские татары Кучума, организовали засаду. Но, как мы знаем из уже таких исследований историков, достоверных, хороших, основательных, засада была неудачна, и в целом весь отряд удалось собрать, погрузить вовремя на струги и отплыть. Но здесь во время эвакуации, так скажем, казаки увидели, что Ермака с ними нет. И дальше, по легендам, мы можем разную информацию узнать. Однозначно стоит утверждать только то, что он мог быть ранен, и ему не хватило сил доплыть буквально до струга, и он утонул. Легенды начинают повествовать о том, что он утонул под тяжестью царских подарков, двух кольчуг, который Грозный ему вручил за его подвиг. Но это очень сомнительно, потому что если бы он утонул под кольчугами, его бы и никак не нашли тело, с одной стороны. С другой стороны, потом эти кольчуги оказались во владении целого ряда сибирских ханов. Непонятно, как их вылавливали там со дна. А те же самые татарские легенды повествуют о том, что тело погибшего Ермака пристало к берегу. Татары его с большими почестями похоронили, причем похоронили за мусульманским кладбищем, там, где лежат представители религиозной элиты, и он стал местной легендой. Считалось, что выпить воды с могилы Ермака исцелится на всю жизнь. Кольчуга Ермака обрела некое такое тюркское понимание силы героической, и потом уже в середине 17 века, когда русские обнаружили эту кольчугу и подарили другому сибирскому хану Абалаю, потомку Кучума, он был несказанно рад, потому что считал, что эта кольчуга даст ему бессмертие и непобедимость в бою. Прежде всего, Ермак стал достоянием и легендой именно тех народов, против которых боролся. А потом уже все эти легенды перешли в Россию, были собраны в летописи, и из них мы знаем уже об этом походе.
2: Рассказывал историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
1: Область знаний.
0: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество россиян, уехавших из страны и совершивших административные правонарушения против интересов России. К таким правонарушениям относятся, например, дискредитация армии, призывы к санкциям против России, пропаганда нацистской символики. Закон предусматривает конфискацию имущества, включая деньги на банковских счетах у тех, кто привлекается к ответственности. Документ вступит в силу в сентябре. Несколько ведомств совместно с властями Луганской Народной Республики обсуждают восстановление колледжа в Старобельске. Здание было разрушено во время атаки украинских боевиков. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал об этом в своем докладе президенту.
2: Во-первых, Владимир Владимирович, мы сейчас завершаем аттестацию ребят, и все учащиеся до 10 июля, все 329 выпускников получат аттестаты. Во-вторых, все желающие отдохнуть этим летом мы направим в федеральный центр смены. И с 21 июня ребята поедут на отдых. И в-третьих, мы и с Луганском, с Карачаево-Черкесской республики, как регионом шефом, с Минстроем, прорабатываем вопрос восстановления разрушенных объектов. Уверен, что мы восстановим колледж.
1: На совещании с правительством президент поручил усилить меры по обеспечению антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях. Особое внимание он обратил на необходимость надежной охраны детских центров, лагерей и здравниц в период летних каникул. Государственная дума приняла закон, который запрещает депортацию иностранцев, служивших по контракту в вооруженных силах России. Им также будет невозможно отказать в выдаче разрешений на временное проживание, вида на жительство и разрешений на трудовую деятельность. Кроме того, все решения о депортации и отказе в выдаче документов, принятые после февраля 2022 года, будут признаны недействительными. Закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом. Уцелевшие фрагменты оригинала панорамы Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года» представят на выставке, которая откроется 11 июня. Фрагменты подлинного полотна прошли реставрацию в Москве и будут показаны впервые. Ночью украинский беспилотник атаковал здание панорамы обороны Севастополя, вызвав сильный пожар. Полотно, созданное советскими художниками, почти уничтожено. Однако оригинальные фрагменты 19 века в момент атаки находились вне здания. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Реклама.
7: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об алмазах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Алмаз образуется на глубине более 150 километров. Температура и давление для роста кристалла требуются экстремальные, как в ядре активного вулкана, плюс давление в 10 раз выше, чем в самой глубокой точке Марианской впадины.
1: Факт второй.
3: Самый дорогой алмаз, добытый в России, стоит 26 миллионов долларов. Это уникальный розовый бриллиант, найденный в Якутии. Камень весит почти 28 карат и обладает необычайной чистотой.

0: обработки и полировки.
1: Факт четвертый.
0: Алмаз может сгореть, ведь это всего лишь особая форма углерода. При нагреве примерно до 1000 градусов на воздухе алмаз полностью превращается в углекислый газ и буквально исчезает.
1: Факт пятый.
0: В созвездии Змеи есть объект, который называют алмазной планетой. Это белый карлик, состоящий в основном из углерода, сжатого до чудовищной плотности. Масса космического алмаза сопоставима с Юпитером, а его диаметр – около 55 тысяч километров.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об алмазах.
2: Счастье или несчастье – про это знают стены. У стен есть уши, но нет языка.
3: Стены в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева.

0: с размахом отмечали партийные праздники, а однажды с визитом побывал Никита Хрущев. А как иначе? Ведь именно в деревне Кашино, неподалеку от Волоколамска, в ноябре 1920 года Владимир Ильич Ленин торжественно открыл первую в Советской России электростанцию. Говоря образно, включил первую электрическую лампочку. Легендарную лампочку Ильича.
1: Имя на карте.
0: Однажды кашинские крестьяне загорелись идеей построить у себя в деревне электростанцию. Поставили сруб, вкопали столбы и протянули между ними старые телеграфные провода. Купили солярки для динамомашины. Вроде как все приготовили. А вот с самим агрегатом вышла неувязочка. Где его взять? Долго не думали. Решили отправить ходоков к Ленину. Как уж у них там все сложилось, никто не знает. Да только вскоре в деревню из Москвы доставили динамомашину. Мужики направили в Кремль письмо.
2: Гражданину Ленину. Уважаемый товарищ, правление товарищества настоящим сообщает, что 14-го сего ноября состоится открытие электрического освещения в селении Кашино, на каковое покорнейше просим прибыть, разделить ту радость, которую мы ощущаем при виде электрического освещения в крестьянских халупах, о котором при власти царей крестьяне не смели думать. Ваше присутствие весьма желательно.
1: Имя на карте.
0: Они не верили, что Ильич приедет. Но вот 14 ноября в 2 часа пополудни в центре деревни остановилась машина. Приехал! Да не один, с женой! Прошли в дом, где гостей ждал стол. Очевидец писал: Ильич оказался невысокого роста, коренастый, с добродушным лицом, в сером костюме, порядочно поношенном, одна калоша надорвана. Пили чай, ели студень. Ленин живо интересовался крестьянской жизнью. Затем был митинг, спели «Интернационал», после чего механик дал ток. В домах и на улице вспыхнули лампочки. Под крики «Ура!» Ленин с Крупской сели в автомобиль и отправились дальше, в село Ярополец, для ознакомления с недавно построенной гидроэлектростанцией. Так уж получилось, что жители Ярополца возвели свою электростанцию чуть раньше, чем кашинцы. Только им не повезло. Ленин приехал к ним уже затемно. Сфотографироваться не получилось. А в Кашине получилось. Многие журналы напечатали фотографии с памятного события, а первый выпуск издания «Строим» изобразил Ленина внутри лампочки. Народу понравилось. После этого и появилось то самое устойчивое выражение «Лампочка Ильича». Деревня Кашино. Лампочка Ильича.
1: Имя на карте.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
6: И считал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
3: 1869 год. Австро-Венгрия. Здание Венского императорского музея. Кабинет директора. Два специалиста по древностям, Бруно Бухер и Гуго Лейшинг, нетерпеливо расхаживают по комнате. Сегодня у них важная встреча с неким антикваром из Одессы. На часах полдень. Входит мужчина средних лет. Молча идет к столу, достает из потрепанного саквояжа какой-то предмет, завернутый в шерстяные тряпки, и, развернув их, торжественно объявляет:
4: «Господа, перед вами тиара скифского царя Сейтаферна. Я прошу за нее 200 тысяч франков».
3: Специалисты ахнули. На столе, излучая мягкое матовое сияние золота, лежал древний шлем, корона, изумительной работы и превосходной сохранности. Только в одном месте виднелась небольшая вмятина, словно от меча, но украшения вокруг почти не были повреждены. Независимая экспертиза подтвердила: тиара настоящая. Да только вот цена оказалась непомерной. 200 тысяч франков или 90 тысяч рублей золотом. И это в 19 веке. Венский музей умолял продать сокровище в рассрочку, но одесский антиквар отказался. Деньги вперед и точка. Австрийцы едва не заплакали от горя. Если бы они только знали, что великолепный шлем-корона на самом-то деле искусная подделка.
0: Плутовство.
3: Братья Шепсель и Лейба Гохманы, купцы третьей гильдии, жили в Одессе, торговали колониальными товарами: чаем, кофе, табаком. Денег хватало только на содержание магазина. Большой прибыли он не приносил. И вот тогда Гохманы решили открыть антикварную лавку. Они переехали в Очаков, где наняли опытного мастера-ювелира.
4: «Это просто чудо, не человек! Изя Рухомовский! Золотые руки! Он таки мог подделать все на свете! Брошки, пряжки, серьги! Денежки потекли ручьем, и мы решились на главную аферу в жизни – продать какому-нибудь музею нечто эдакое. К примеру, фальшивую тиару скифского царя, тем более когда-то скифы жили в наших краях. Изя сделал работу за 2 месяца. Мы ему сказали, что это подарок нашему харьковскому другу-ученому».
3: Один из братьев увез тиару в Австрию, а когда Венский императорский музей не смог найти необходимую сумму, предложил корону дирекции Лувра. Баснословная цена французов не отпугнула. Они даже попытались занять 200 тысяч франков у парламента, но не получилось. Депутаты отдыхали. Каникулы. В итоге деньги собрали парижские меценаты. И все остались довольны. Музей получил древний артефакт, а Шепсель Гохман богачом вернулся в Одессу. Беда пришла, откуда не ждали.
4: Обман раскрылся через 2 лет, когда французы задержали своего самого злостного фальсификатора картин. Его посадили, но этот болван прямо на суде: возьми да и скажи, мол, в Лувре на самом-то деле полным-полно подделок, в том числе наша знаменитая тиара. Вот тут-то все и началось.
3: Это был невероятный скандал. Корону еще раз отнесли на экспертизу, которая подтвердила: новодел. Местные газеты ликовали. Одна карикатура сменяла другую: Лувр в виде осла с тиарой на голове. А вот дальше произошло нечто странное. Знаменитую фальшивку из Одессы французы официально признали исключительным ювелирным украшением и даже поместили ее в музей декоративно-прикладного искусства в Париже. Вскоре мастер Рухомовский признался: корону сделал именно он. И его, человека, который про аферу ничего не знал, пригласили на работу в сам Лувр. Правда, имени заказчика Изя так и не назвал. Братья Гохманы остались на свободе. Как сказали бы в Одессе, картина маслом.
1: Шепсель и Лейба Гохманы.
0: Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
5: Уровень воды в реке Урал,
6: центральный банк сохранил.
5: На Крымском мосту
6: российские космонавты совершили
5: государство
6: выдуманный космический проект о возможном продлении.
7: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
8: 1950
9: название города Пермь.
10: Александр Платовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».
7: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
1: Игры человечества.
11: Когда человек занимается ерундой и тратит время впустую, про него могут сказать: «Играет в бирюльки». А что это такое? Старинная настольная забава. Где и когда она появилась, неизвестно. Говорят, что на Востоке, возможно, в Китае. В Европе в нее играли еще в 16 веке. В России бирюльки появились чуть позже. Крохотные деревянные, проволочные или соломенные палочки. Их высыпали на любую ровную поверхность. Смысл игры в том, чтобы пальцами или специальным крючком зацепить и вытащить бирюльку из общей кучи, не задев остальных. Если пирамидка сдвигалась, ход передавался следующему участнику. Побеждал тот, кто собрал больше всего палочек, либо первым набрал их заранее оговоренное количество.
1: Игры человечества.
11: Во второй половине 19-го столетия в нашей стране начался самый настоящий бирюлечный бум. Простая и вроде бы совсем уж детская забава превратилась в любимую игру высшего общества. Дворяне и чиновники, купцы и офицеры, и даже члены императорской семьи часами вытаскивали бирюльки. Но только не соломенные палочки, а специально изготовленные для этого предметы. Миниатюрные чайные сервизы, шляпки, зонтики, фигурки животных. Их делали из папье-маше, дорогих пород дерева или слоновой кости. В те времена бирюльки продавали во всех кондитерских, аккуратно раскладывая их в коробки с конфетами или шоколадом. Такие праздничные ассорти дарили на Рождество. А в одной подмосковной деревушке народные умельцы вырезали бирюльки размером с крупинку, так что весь набор миниатюр умещался в скорлупу от грецкого ореха.

Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 8 вечера, в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Заявление на новую семейную налоговую выплату уже подали порядка 1,5 миллиона человек, заявил Владимир Путин. По словам президента, Россия строго выполняет социальные обязательства и вводит новые меры поддержки семей с детьми. Об этом он говорил в среду, выступая на совещании с членами правительства.
2: В нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего, речь об укреплении благополучия семей с детьми. Подчеркну, мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки. Так, для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члены семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Считаю данное решение абсолютно справедливым.
1: В ходе совещания также сообщалось, что в России последовательно развивают инфраструктуру детского отдыха. Власти ежегодно стремятся увеличивать число детей, которые могли бы провести лето в санатории или детском лагере. Несколько ведомств совместно с властями Луганской Народной Республики обсуждают восстановление колледжа в Старобельске. Здание было разрушено во время атаки украинских боевиков. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал об этом в своем докладе президенту.
3: Во-первых, Владимир Владимирович, мы сейчас завершаем аттестацию ребят, и все учащиеся до 10 июля, все 329 выпускников получат аттестаты. Во-вторых, все желающие отдохнуть этим летом мы направим в федеральный центр смены. И с 21 июня ребята поедут на отдых. И в-третьих, мы и с Луганском, Карачаево-Черкесской республики, как регионом шефом, с Минстроем, прорабатываем вопрос восстановления разрушенных объектов. Уверен, что мы восстановим колледж.
1: На совещании с правительством президент подчеркнул усилить меры по обеспечению антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях. Особое внимание он обратил на необходимость надежной охраны детских центров, лагерей и здравниц в период летних каникул. Государственная дума приняла закон, который запрещает депортацию иностранцев, служивших по контракту в вооруженных силах России. Им также будет невозможно отказать в выдаче разрешений на временное проживание, вида на жительство и разрешений на трудовую деятельность. Кроме того, все решения о депортации и отказе в выдаче документов, принятые после февраля 2022 года, будут признаны недействительными. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Счастье или несчастье, про это знают стены. У стен есть уши, но нет языка.
5: Стены в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Счастье или несчастье – про это знают стены. У стен есть уши, но нет языка.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Стены в мировой истории». Забор, плетень, ограда, ворота, шлагбаум и крепость – все это придумано, чтобы сделать жизнь хоть немного безопаснее. Это границы, переступать которые позволено лишь званому гостю. Но есть и другие препятствия на нашем пути. Стены. Как они появились? Для чего? Кому помогли, а для кого стали самой большой проблемой в жизни? Начнем с древности. Адрианов вал. Сейчас он находится в Великобритании, но когда-то считался границей Великой Римской империи времен ее расцвета. Названо это оборонительное сооружение в честь императора Публия Элия Траяна Адриана, который правил в 117 году нашей эры. Строился вал из камня и торфа руками трех римских легионов. Для сведения, один легион – это 5000 воинов. Длина защитной Адриановой стены – 120 километров. Ширина – 3 метра. Высота башен на различных участках варьировалась от 4 до 7 метров. Сотни фортов, десятки сигнальных вышек. Для чего понадобилась такая массивная стена? Причина – непрекращающиеся набеги пиктов и отрядов кельтских племен, населявших некогда земли Шотландии. Римлянам Адрианов вал не помог. Они покинули Британские острова ни с чем. Но стена-то осталась. Сегодня это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Дальше идем. Тысячелетиями люди возводили стены, чтобы обезопасить себя от врагов. Мощные крепости возводились повсюду. Но только одна из них долгое время считалась абсолютно неприступной. Однако все же нашелся полководец, который придумал, как завладеть величественной цитаделью.
7: Великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
8: 1189 год. Во время Третьего крестового похода армия европейских рыцарей потерпела сокрушительное поражение от войск султана Египта Саладина. Последним оплотом крестоносцев на священной земле стала крепость Бельвуар, расположенная на плато Нафтали, что в долине реки Иордан. Когда-то этот форпост был одним из самых серьезных препятствий на пути к Иерусалимскому королевству. Цитадель считалась неприступной. Высокие стены и башни, глубокий ров, мощные бойницы. Гарнизон крепости мог выдержать любую осаду на протяжении полугода. Саладин знал об этом, но все-таки решил взять Бельвуар штурмом. Для этого он придумал хитроумный план.
9: Я приказал своим людям сделать подкоп под самой укрепленной башней. По ночам сотни воинов стали извлекать из крепостной стены нижний ряд камней, а вместо них размещать огромные деревянные подпорки. Затем эти подпорки подожгли. Когда они сгорели, то стены не разрушились, а просто-напросто сползли вниз. Так, шаг за шагом, линия за линией, Бельвуар превратился в руины.
8: В 1189 году армия Саладина захватила крепость Бельвуар. Все защитники цитадели были отпущены с миром. Так завершился Третий крестовый поход. Султан Египта Саладин вошел в историю как один из самых выдающихся полководцев Востока. Он сумел вернуть своему государству былое величие и могущество.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Строительство защитных стен на границах государств имеет давнюю историю и активно, кстати, применяется до сих пор. Самым знаменитым, а заодно и самым старым сооружением подобного типа является Великая Китайская стена, длина которой составляет почти 9 тысяч километров. Расскажем об этом подробнее.
10: Забор, плетень, ограда и ворота, шлагбаум и крепость. Все это придумано, чтобы сделать жизнь немного безопаснее. Это граница, переступать которую позволено лишь званому гостю. Великие стены мира. Как они появились? Кому помогли, а для кого стали самой большой проблемой в жизни? Эта стена не только самое длинное в мире сооружение. Это еще и самое протяженное на планете кладбище. Здесь погибли сотни тысяч человек, и все они похоронены прямо тут же. Великая Китайская стена. Ее строительство началось в III веке до нашей эры, когда первый император династии Цин решил, что Китай должен быть надежно защищен с севера от кочевых племен Хунну. Успеха, впрочем, добиться так и не удалось. Согласитесь, стену, какой бы длинной она ни была, всегда можно обойти. Всегда, но не всем. Строительство самой большой в мире стены – это одна из наиболее жестоких страниц в истории Китая. Мужчин, способных выполнять тяжелую работу, забирали прямо из дома. Никаких возражений. Под угрозой не только граница, вся страна. Молодой человек по имени Лян Фаньци тоже работал на Великой Китайской стройке и там познакомился с очаровавшей его девушкой Мэн Цзяннюй. Их любовь оказалась настолько сильна, что вскоре они поженились. Молодой человек совсем забыл о долге перед страной. Но его нашли и вернули на строительство стены. Мэн Цзяннюй ждала мужа дома дни и недели. Закончилось лето, наступила зима, а его все не было. В конце концов, она сама отправилась на поиски, а добравшись до Великой Стены, узнала, что Лянь Фанцы умер. Горе девушки было так велико, а слезы оказались настолько горькими, что стена стала терять свою прочность. Рухнул огромный участок длиной около 400 километров, открыв страшную картину. Стена стала усыпальницей для тысяч умерших на строительстве людей. Среди них Мэн Цзяннюй нашла и своего мужа. А похоронив его, утопилась. Это одна из самых популярных в Китае легенд. Но реальная история еще более удивительна. После смерти первого императора династии Цинь в Китае произошел дворцовый переворот, а полководец Мэн Тянь, руководивший строительством Великой Стены, покончил с собой. Говорят, перед смертью он раскаялся в собственной жестокости. Главная стройка страны остановилась, а Великая Китайская стена в ее нынешнем виде была завершена почти через 2000 лет.
11: Исторические заметки.
5: Хорошо сказано. Какой бы длины стена ни была, ее всегда можно обойти. Так поступил, к примеру, Чингисхан. Когда-то его несметные полчища подошли к Великой Китайской стене. Постояли, посмотрели, удивились, подумали, а потом взяли и обошли. А чего зря мучиться? Все гениальное просто.
12: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
13: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – «Стены в мировой истории». Когда в 4 веке нашей эры Константин Великий основал на семи холмах город своего имени – Константинополь, то приказал возвести стену для защиты от набегов варварских племен. Так, всего за пару лет возникла оборонительная гряда длиной почти 6 километров. Добавьте к ней еще 100 мощных башен, и получится Кремль. Но об этом чуть подробнее. Слово «Кремль» связывают с греческим «кремнос», которое переводится как «крутизна», «крутая гора над берегом или оврагом». По другой версии, в прародители нашим Кремлям записано турецкое слово «кермен», то есть «крепость». Есть еще мнение, что слово «Кремль» произошло от «крем» – крепость внутри города, стена, или от слова «кром» – кромка, край, граница. Следовательно, первоначальное значение слова «Кремль» – огороженное место. В толковом словаре живого великорусского языка Владимир Даль связывает «Кремль» с диалектным словом «кремлевник», что означает «дерево, растущее одиноко на краю леса, крепкое, строевое». Ведь из какого материала в далеком прошлом возводили кремлевские стены? Правильно, из дерева.
15: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Впервые слово «Кремль» встречается в летописях только в 1317 году, но сами крепости появились намного раньше. Один арабский географ, побывавший в наших краях, заметил, что славяне всегда действуют одинаково. Сначала находят место получше, чтобы рядом была река или озеро, а сама будущая крепость оказалась на возвышении, чтобы было где пасти скот, да и лес не помешал бы. Затем начинается строительство. Первым делом нужен ров, пошире и поглубже. Вырытая земля тоже пригодится. Из нее будет построен вал, чтобы создать как можно больше трудностей для неприятеля. Ну и самое главное – стена. В древности для защиты от чужаков хватало простого деревянного частокола. А вот чтобы не беспокоили свои, таких стен оказалось недостаточно. И дерево заменили камнем. Внутри Кремля селилась знать, а люди попроще жили снаружи. Люди посадские, так их было принято называть. Тут и крестьяне, и ремесленники, и торговый люд. Они и защитят, если что, и возьмут на себя тяжелый труд. Так на Руси начали формироваться сословия. Прошли века. В отечественных Кремлях уже давно никто не живет. А со времен Петра Великого их вообще строить перестали.
11: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор. Израильская стена безопасности. Пограничное сооружение, отделившее еврейское государство от западного берега реки Иордан. Его строительство закончилось в 2005 году. Общая длина защитного барьера – 703 километра. На первый взгляд – обычный забор, но с полосой отчуждения. Местами высота стен достигает 8 метров. Основная задача такого заграждения – защита еврейских поселений от террористов. Но есть в Израиле и другая стена. У нее, скажем так, совсем другие функции.
16: Забор, плетень, ограда и ворота,
10: шлагбаум и крепость. Все это придумано, чтобы сделать жизнь немного безопаснее. Это граница, переступать которую позволено лишь званому гостю. Великие стены мира. Как они появились? Кому помогли, а для кого стали самой большой проблемой в жизни? Израиль. Здесь, в Иерусалиме, находится очень короткая, но при этом очень известная стена. Стена плача. 485 метров каменной кладки, окружающей западный склон Храмовой горы. В наши дни стена плача – это главная святыня иудаизма. Однако название дали ей отнюдь не евреи, а мусульмане, наблюдавшие, как иудеи оплакивают здесь судьбу своего главного храма. Храма, которого нет уже почти 2000 лет. Эта история началась на заре нашей эры. В те времена Иерусалим был столицей римской провинции Иудеи. В 66 году народ Израиля восстал. Началась война, продлившаяся 7 лет. Как раз в эти годы и был разрушен Иерусалимский храм. Историк Иосиф Флавий описывал его так. Внешний вид храма представлял все, что только могло восхищать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяжелыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце ярким огненным блеском, ослепительным для глаз, как солнечные лучи. Осада храма была скоротечной. Римляне хорошо умели воевать. Разрушили одну из стен, сделали специальные насыпи, и все. Путь для наступления был открыт. А вот что случилось дальше, до конца не ясно. Историки до сих пор не знают, был отдан приказ о полном уничтожении святыни или это просто стечение обстоятельств. Так или иначе, пожар превратил красивейшее здание в руины. Все, что осталось от Иерусалимского храма, та самая стена плача. Евреи верят, она будет стоять вечно. А когда-нибудь настанет день, и появится новый Иерусалимский храм.
15: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Стена – обязательная составляющая почти любой конструкции. Обычно стены огораживают постройку с фронтов и подпирают крышу. Но в истории человечества бывало и так, что ими приходилось отгораживаться от нежелательных гостей. В таких случаях под словом «стена», как правило, подразумевался целый вал защитных сооружений. И вот вам характерный пример. Великая китайская стена Индии. В древности ее называли «стражем смерти». Общая длина оборонительной гряды, расположенной высоко в горах, 36 километров. «Страж смерти» включает в себя несколько фортов, 7 основных ворот, 700 бастионов и 360 храмов. Строили больше 100 лет.
15: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Дальше идем. Стена Аврелиана в Италии. Ее воздвигли в 3 веке вокруг Рима и назвали в честь императора Луция Домиция Аврелиана. Эта грандиозная постройка обрамляла все 7 холмов Вечного города. Стена высотой в 10 и толщиной в 3,5 метра протянулась на долгих 19 километров. Через каждые 3 метра мощные бойницы, а 383 башни, словно немые стражники, охраняли все выходы и входы. Одну из таких башен спроектировал Микеланджело. Самое интересное, что это древнее сооружение сохранилось до наших дней. Да, стену неоднократно реставрировали и перестраивали, но она по-прежнему находится в очень хорошем состоянии. Многие ее, кстати, видели, причем много-много раз, на киноэкране. В знаменитой романтической комедии «Римские каникулы» есть эпизод, где главные герои Грегори Пек и Одри Хепберн подходят якобы к стене желаний, увешанной благодарственными табличками. Многие туристы пытаются найти сегодня это место в Риме, но в стандартных путеводителях подробная информация отсутствует. Встречаются скептики, которые утверждают, на кинопленке запечатлена бутафория. то есть вымысел сценаристов фильма. А вот и нет. Только в кадре не стена желаний, а стена Аврелиана. Много столетий назад на ней висели таблички с благодарностью святым. И еще один весьма любопытный факт. Король остготов Татила захватил Рим в 546 году и приказал уничтожить все его крепостные сооружения. Сначала была снесена треть стены, а потом... Существует одно предание, мол, Татила неожиданно приказал прекратить все, скажем так, демонтажные работы. Почему? По легенде, его остановило уважение к древнему городу.
7: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество россиян, уехавших из страны, и тех, которые совершили административные правонарушения против интересов России. К таким правонарушениям относятся, в частности, дискредитация армии, призывы к санкциям против России и пропаганда нацистской символики. Закон предусматривает конфискацию имущества, включая деньги на банковских счетах у тех, кто привлекается к ответственности. Документ вступит в силу в сентябре. Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы и обсудил новые направления деятельности. Наиболее востребованными видами помощи являются назначение мер социальной поддержки. Подробности рассказала председатель фонда, статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева.
2: Мы попросили включить в периметр фонда «Защитники Отечества» должность заместителя председателя. Это сам участник специальной военной операции, который прошел боевой путь и который будет работать с ветеранским сообществом. И также по человеку непосредственно в филиале фонда, чтобы также в регионах выстроить вот такое взаимодействие и тесный контакт с ветеранами боевых действий. Потому что, конечно же, ветеран с ветераном будет говорить на одном языке и больше доверие со стороны тех, кто возвращается.
1: Кроме того, уточняется, что за содействием в трудоустройстве обратились более 22 тысяч ветеранов специальной военной операции, и большая часть из них уже трудоустроены. На юго-западе Москвы задержаны двое несовершеннолетних по подозрению в минировании автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Там уточнили, что накануне на городской парковке взорвался автомобиль, принадлежащий сотруднику научно-производственного предприятия. Следователи вместе с ФСБ выяснили, что взрывное устройство из тайника забрала несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов. Она передала его парню, который установил устройство и GPS-трекер на машину. Оперативные службы вовремя среагировали, и тяжких последствий удалось избежать. Соучастников задержали на месте происшествия, пострадавших нет. Сейчас злоумышленников проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. В московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности по причине дождей и гроз. Гидрометцентр предупреждает о кратковременных осадках и грозах в отдельных районах Москвы и Подмосковья до вечера пятницы. Также сохраняется высокая пожарная опасность. В столице действует оранжевый уровень по причине жары. Сегодня и завтра температура поднимется выше 30 градусов. Оранжевый уровень сохранится до вечера 12 июня. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж» в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрн 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – «Стены в мировой истории». Китайская стена Средиземноморья – самая длинная в Европе. Находится в Хорватии. Была построена в начале 16 столетия. Однако могучие стены возвели вовсе не для защиты местного населения. Нет. Они оберегали богатое месторождение соли. Дорогой продукт по тем временам. Не зря ведь соль называли белым золотом. Дальше идем. Врата богов или Вавилонская оборонительная гряда. Когда-то первый мегаполис древней Месопотамии, Вавилон, защищали три мощных пояса неприступных стен. Три! Это был самый настоящий монолит. Четырехугольные укрепления, через которые протекала еще и река. В предместьях города возвели также внешнюю стену, создав дополнительное убежище для населения. Строили, правда, долго. Несколько десятилетий. Но история знает и другие примеры.
8: Забор, плетень, ограда и ворота, шлагбаум и крепость. Все это придумано, чтобы сделать жизнь немного безопаснее. Это граница, переступать которую позволено лишь званому гостю. Великие стены мира. Как они появились? Кому помогли, а для кого стали самой большой проблемой в жизни? Антифашистский оборонительный вал. Позорная стена. Полоса смерти. Сегодня многие называют ее шрамом на лице Европы. Берлинская стена. Она была построена всего за одну ночь 13 августа 1961-го, а потом долгие годы укреплялась и совершенствовалась. 155 километров заграждений, проходивших прямо через центр города, разделили не только некогда единую столицу Германии. Они разделили два мира, два образа жизни. ГДР и ФРГ. Социализм и капитализм. Восток и Запад. Жены и мужья. Дети и родители. В один день многие семьи оказались по разные стороны хорошо укрепленного оборонительного вала, который разрезал жилые дома, трамвайные линии и железнодорожные пути. С западной стороны берлинскую стену украшали граффити и рисунками. А с восточной вдоль мрачных каменных блоков ходили пограничники с овчарками. Вся прилегающая территория освещалась мощными прожекторами. В любого, кто пытался пересечь границу, восточные немцы стреляли на поражение. 19-летний Конрад Шуман как раз служил на границе и охранял стену в первые дни после ее появления. Однажды он увидел, как молодая девушка передавала своей матери на сторону ФРГ букет цветов. Она протянула через колючую проволоку руку. Потом посмотрела на Шумана и закричала: «Вы предатели! Свиньи! Охранники концлагеря!» Подобные слова он слышал от многих людей. Но почему-то именно эта девушка заставила его забыть о приказе. Он не посмел ее остановить. Напротив, ему захотелось бежать как можно быстрее и как можно дальше от этой колючей проволоки и от этого забора, разделившего город. Пограничник дождался подходящего момента и каким-то невероятным образом буквально перепрыгнул на другую сторону заграждения из колючей проволоки. Ему повезло, он остался жив. А сам побег случайно сфотографировал западногерманский журналист Петер Лайбинг. Позже этот кадр стал символом холодной войны. Его назвали «Прыжок в свободу». Берлинская стена рухнула в ноябре 1989-го. Она появилась за одну ночь и не стала ее тоже за одну ночь. Той полосы смерти на карте Германии больше нет. Но на улицах Берлина и сегодня можно найти ее следы, как памятник прошлому, как предостережение для будущих немцев.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. Фотография «Прыжок в свободу» — не единственный снимок, связанный с историей Берлинской стены. Есть еще один уникальный кадр, который символизирует собой целую эпоху. Сегодня его называют «застывшим каменным кусочком пятидесятилетия».
9: Человек в кадре. История одной фотографии.
10: В 1979 году в ГДР широко отмечали 30-летие образования республики. В честь праздника Восточный Берлин посетил лидер Советского Союза Леонид Брежнев. Он собирался лично поздравить своего коллегу и друга Эриха Хонекера. На встречу двух генеральных секретарей пустили журналистов, что едва не привело к международному скандалу.
11: Меня зовут Барбара Клем. Я корреспондент немецкой газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Показала удостоверение и спокойно прошла в главный зал. Почему меня могли задержать? Понимаете, в Германии два Франкфурта. Один на Одере, другой на Майне.

0: назывался особый ритуал приветствия, который Леонид Ильич неоднократно применял при встрече лидеров других стран. Сначала поцелуй в правую щеку, потом в левую, а затем прямо в губы, смачно, страстно, по-русски. Однажды Брежнев очень крепко поцеловал лидера Югославии Иосипа Броз Тита и порвал ему губу. Но Эрих Хонекер выдержал испытание с честью. А в это время фотокор Барбара Клем успела нажать на кнопку.
1: Меня, конечно же, быстро вычислили, но задерживать не стали и даже камеру не отобрали. Та самая фотография получила неофициальное название «Братский поцелуй». В СССР она была запрещена. Впервые ее опубликовали в Москве во времена перестройки. А вот на Западе этот снимок стал культовым. Его печатали везде – на чашках, футболках, рюкзаках, где только можно.
0: И сегодня на уцелевших фрагментах Берлинской стены можно увидеть необычные граффити. Автор-художник Дмитрий Врубель. Именно он сделал реконструкцию знаменитой фотографии «Поцелуй Брежнева и Хонекера». Рядом надпись «Господи, помоги мне выжить».

0: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о стенах в мировой истории. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Пройдут столетия, и наши праздники,
2: и каждому дано яблоко.
1: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Короля играет свита.
0: Соратники Петра Великого. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Человек и время. В обычных часах стрелки движутся слева направо. Такой ход повторяет движение тени на солнечных часах. Однако же иногда мастера создают часы с обратным, против движения тени, ходом. Такие модели называют античасами или регрессивными. От латинского «regressus» – «возвращение». Их история уходит в прошлое. В 15 веке некоторые башенные часы в Европе имели подобный ход. Например, часы на соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Также в средневековых монастырях существовали часы страстей Христовых, которые шли назад во время Великого Поста. Они символизировали временной отсчет до Пасхи и мысль о покаянии, о возвращении к истокам. Есть и более практичная история. В портах Европы устанавливали часы с обратным ходом для отсчета времени до открытия шлюзов или начала торгов. Стрелка шла к нулю, а не от него. Морякам и купцам было проще ориентироваться.
1: Человек и время.
0: В наши дни некоторые бренды, эксперимента ради, выпускают модели с регрессивным ходом. Словно напоминают, время не всегда линейно. Смотришь на запястье, а думаешь о прошлом. Это помогает ценить каждый момент жизни. Для чего же делают сейчас подобные часы? Во-первых, как забаву, для коллекционеров. Во-вторых, обратный ход, как-то не странно, меняет восприятие жизни. Человек каким-то непостижимым образом успокаивается. Меньше спешит. Регрессус – напоминание о том, что хотя жизнь идет вперед, но прошлое остается с нами навсегда.
1: Человек и время. Гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города большие, но чаще малые, со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
2: Долгие годы ученые искали легендарный Итиль, столицу хазарского каганата. Сведений о нем было достаточно. Итиль подробно описан в арабо-персидских географических книгах. Располагался он в дельте, то есть в низовьях Волги. Это позволяло контролировать выход к Каспийскому морю, а значит и самые важные торговые пути. Город состоял из нескольких частей, разделенных рекой. В одной селились люди попроще. Там было много войлочных юрт, иногда обмазанных изнутри глиной, шатров, землянок. Другая часть была обнесена каменной стеной. Здесь жила знать. Окружение хазарского правителя, кагана, и военный гарнизон. Сам дворец кагана располагался на небольшом острове посреди реки и связывался с остальными районами города с помощью оригинального моста, выстроенного из лодок. Такой мост можно было очень быстро разрушить в случае нападения. Тогда дворец превращался в неприступную крепость. Выстроен он был из обожженного кирпича. Этот прочный и долговечный материал в хазарском каганате был исключительно царской привилегией. Мирно уживались в Итиле самые разные люди – иудеи и мусульмане, христиане и язычники. Для нужд каждой религии существовали храмы, церкви, мечети, синагоги. Споры решали судьи. Также для каждой конфессии свои. Но в конце X века у хазарского каганата появился грозный соперник – Киевская Русь. В 965 году князь Святослав Игоревич захватил Итиль. Город был сожжен, а потом и заброшен. Где же находилась эта древняя столица Хазарии? Самое вероятное место – Самоздельское городище ниже Астрахани по течению Волги. Множество археологических находок подтверждают, что здесь действительно был крупный хазарский город. Причем в то же самое время, когда процветал Итиль. При раскопках обнаружены и следы большого пожара, но окончательную точку поставить пока не удалось. Неопровержимым доказательством была бы надпись, что-то вроде таблички «Итильская районная библиотека». Но такого подарка археологам пока не досталось. Каждое лето ведутся раскопки в Самоздельском городище. Из небытия появляются на свет остатки крепостных стен, керамика, монеты. И, может быть, уже все ближе тот день, когда можно будет уверенно сказать: «Добро пожаловать в Итиль!»
1: Старый город. История России. Человек в кадре. История одной фотографии.
3: 1899 год. США. Колорадо Спрингс. Именно здесь работает всемирно известный ученый Никола Тесла. На высоком холме он оборудовал ангар-лабораторию с 60-метровой выдвижной антенной, вершину которой венчала медная полусфера. С помощью этой конструкции талантливый изобретатель планировал создать систему беспроводной передачи энергии в любую точку планеты. Каждый день округу сотрясали гром и молнии. Во время экспериментов возникали разряды длиной больше 10 метров. Напряжение достигало, по некоторым оценкам, 20 миллионов вольт. Один из сотрудников лаборатории, Фриц Лавенштайн, вспоминал:
4: «Мы вынуждены были делать беруши из хлопковой ваты и марли. Несмотря на все меры предосторожности, при особо сильных разрядах нам казалось, что барабанные перепонки вот-вот не выдержат».
1: История одной фотографии.
3: Если рабочие Теслы откровенно побаивались его необычных опытов, то что уж говорить о местных жителях. Люди буквально тряслись от страха. Чтобы как-то успокоить население Колорадо-Спрингс, редактор одного журнала предложил ученому опубликовать результаты его якобы безопасных экспериментов. А несколько снимков должны были проиллюстрировать эти достижения. И уже через несколько дней в лабораторию приехал фотограф Дикинсон Элли.
5: «Я не сумасшедший, чтобы стоять посреди электрических разрядов и спокойно смотреть в объектив. Поэтому для создания нужного кадра пришлось пойти на хитрость. Сначала в пустом ангаре сфотографировали гигантские вспышки, создаваемые попеременным включением и выключением трансформатора. Когда эту адскую машину выключили, я снял сидящего на стуле Теслу. Затем два совершенно разных изображения совместили, что и дало эффектную картинку. Никола сидит, молнии летают».
3: Так появилась самая узнаваемая фотография Теслы. И у нее есть неофициальное название – «Повелитель молний».
1: Человек в кадре.
6: Помните крылатую фразу: «Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
7: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, четыре колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное».
8: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин потребовал от спецслужб усилить безопасность по всей образовательной и социальной системам. Об этом президент говорил в среду на совещании с членами правительства. Кроме того, глава государства прокомментировал санкции Евросоюза против детских центров, назвав их попыткой очередной мелкой пакости.
2: Вводят санкции против организации, где проводят лето, набираются сил наши дети. Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Хотят ограничить работу детских центров. Я не понимаю, чего они добиваются, но тем не менее это происходит. И, безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла, нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость.
1: Если представители Евросоюза расстраивают счастье российских детей, значит, наша страна движется в правильном направлении, подчеркнул Владимир Путин. Президент также призвал надежно охранять детские лагеря во время каникул. Государственная дума приняла закон, который запрещает депортацию иностранцев, служивших по контракту в вооруженных силах России. Им также будет невозможно отказать в выдаче разрешений на временное проживание, вида на жительство и разрешений на трудовую деятельность. Кроме того, все решения о депортации и отказе в выдаче документов, принятые после февраля 2022 года, будут признаны недействительными. Закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом. ФСБ и Следственный комитет выявили, что руководитель компании «Экологистика» в Кабардино-Балкарии уклонился от уплаты налогов на сумму 500 миллионов рублей. До мая этого года фирма была региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. По данным следствия, генеральный директор компании подделывал налоговую отчетность, использовал компании однодневки и фиктивные расходы, чтобы незаконно получить вычеты по НДС. В рамках расследования было проведено около 30 обысков в Москве, Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Фигурант дела взят под стражу. В Анапе открыли 4,5 километра пляжей для туристов. 1 километр в Витязево, где находятся детские лагеря «Вита», «Жемчужина России» и «Мираклеон». Еще 3,5 километра от лечебного пляжа до санатория «Бимлюк», сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Пляжи от Малого Утриша до Центрального также открыты для отдыха с 1 июня. После крушения судна в декабре 2023 года, когда в море вынесло мазут, пляжи были закрыты. Весной их очистили и восстановили. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. Сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Понятно, что время с экономической точки зрения непростое в мире. Понятно, что сложности испытывают все. Но мы привыкли исходить из того, что сложности могут параллельно открывать и новые возможности, те, которых мы себе могли не замечать в каких-то обычных комфортных условиях. Почему бы нам не обсудить тему того, каким образом вся эта сложно сочиненная картина может гипотетически и практически, что важнее, трансформироваться в ближайшем и отдаленном будущем в новый этап вообще, в принципе, такого мощного экономического развития, ну, на первых порах, наверное, просто такого очередного этапа перезапущенного. Об этом, в частности, говорили на Петербургском международном экономическом форуме, говорил об этом и наш президент Владимир Путин. Сказал он, в частности, о необходимости запуска нового инвестиционного цикла с 2027 года.
3: Смотрите, давайте уточним. Возможности открывают людям. Сложности – это фон, почти как стихийные бедствия. А вот возможности, о которых говорил президент, инвестиционный цикл, без него экономический рост невозможен. А почему вот такое внимание было приковано к Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму, хотя, казалось бы, ну, это уже такое мероприятие привычное. А на самом деле там такое два уровня этого форума. Один медийный, и в том числе желтая пресса любит обсуждать
1: разные побочные
3: явления. И ярмарку тщеславия. На самом деле есть и другая сторона, такая рабочая сторона, которая происходит на площадках экспо-форума, который расположен за питерским МКАДом около аэропорта Пулково, то есть не в самом городе. И там как раз реальный бизнес, научно-исследовательские институты, компании, которым необходимо финансирование, которым необходимо найти возможности реализации вот тех программ, которых у них есть, но из-за крайне жесткой денежно-кредитной политики это сейчас невозможно, ну, по крайней мере, на заемные средства, и инвестиционных ресурсов нет, а без инвестиций не будет роста экономики. А мы с вами прекрасно видим, что вот этих вот столыпинских 20 лет покоя внутреннего и внешнего у нас сейчас нет, как не было и в 20 веке. Да, против России развязана жесточайшая война, многоуровневая, и экономическая, и кровавая, и террористическая. И вот сейчас против нас просто ведется война на истощение. Поэтому сильная экономика – это необходимое условие обеспечения безопасности сейчас и существования нашей страны в будущем. Поэтому так важна экономика и то, что сделано для ее заморозки. Ну, это была, наверное, стратегическая ошибка, которую сейчас правительство будет исправлять. Это уже ясно всем. При этом весь мир находится вот в процессе неизбежных перемен, потому что модель глобализации, она исчерпана. И мы видим, как этот мир ломают. Ломают для того, чтобы пересобрать уже по-другому вот этот конструктор, вот эти вот зеркала Снежной Королевы, да, и сделать заново снова слово «вечность», чтобы править, да. Но, к сожалению, везде получается задача Кая. Как сделать слово «счастье» из ледяных букв «ЖОПА». Вот все пытаются эту задачу Кая решить. И поэтому для того, чтобы что-то решить, чтобы экономику вывести на траекторию, как говорил президент, устойчивого роста, нам необходимо просто спрогнозировать изменения структуры геоэкономического пространства. Что вообще будет происходить вокруг? Куда мы должны двигаться? Что будет происходить с западным миром, Китаем, глобальной экономикой, то же самое глобальным югом? Потому что если мы начнем двигаться и выберем неправильную стратегию, то есть риск повторить ошибки построения коммунизма в отдельно взятой стране в 1980 году. Но это не значит, что непостижимые цели не нужно ставить, недостижимые. Да? Напротив, вот, чем больше амбиций, чем больше вот этих великих проектов, тем больше вероятности такого прорыва, открытий, создания чего-то нового, потому что без амбиций, без великих проектов невозможно достичь победы и совершить вот чего-то такого невозможного.
1: А можно лирическое отступление небольшое? А Китай? Разве это не та же самая попытка построить коммунизм в отдельно взятой стране? Понятно, что там история такая более сложная с рыночными механизмами, но тем не менее...
3: Это не совсем коммунизм, они называют это датун, или сначала сяокан, потом датун. Это категория китайской философии, век единения, процветания, благоденствия, да, который, к сожалению, не может быть долгим.
1: Но, тем не менее, ведущая роль партии сохраняется?
3: А ведущая роль партии сейчас у них состоит в том, чтобы продлить вот этот золотой век. Потому что Китай живет длинными циклами. Для китайцев время – это не стрела, направленная там вправо на оси координат. Да? Для китайцев время – это спираль, циклы. И они прекрасно понимают, что такое канон перемен, и как одно время сменяет другое. Плохие времена сменяются хорошими, хорошие времена сменяются превосходными, превосходные времена сменяются катастрофичными.
1: То есть они более... тонкий подход исповедовали, об этом хотите
3: сказать? Да, там есть такая спираль истории у Китая, причем они последние 3000 лет не могут вырваться из этой спирали. Каждые 12 поколений, там, ну, считается это 300, 320, 330 лет, они достигают вершин могущества, а потом рушится все. И дальше происходит катастрофа, в которой погибало до 70% населения Китая. Если мы вот посмотрим всю вот историю западного Джоу, потом как она разрушается, как империи нет, и эпоха боющих царств, эпоха весны и осени, снова Цинь-Шу Хуанди собирает империю, дальше империя Хань, потом опять все разваливается, Троецарствие, есть прекрасная экранизация «Битвы у Красной Скалы». Как раз для китайцев это как «Илиада» и «Одиссея».
1: Посмотрите, кстати, красивый
3: фильм. Да, очень
1: фильм.
3: Красивый фильм, да. Вот именно тогда погибло 70% населения Китая. И снова империя собирается, и снова достигает величайшего могущества, как при империи Тан, и снова осыпается.
1: Ну, хорошо, вы пояснили, да. У них тоже все непросто, только это так растянуто вот, на более длительный
3: так
1: период.
3: Так вот, им осталось жить лет 10. И партия это знает, компартия. Поэтому Си Цзиньпинь так настойчиво пытается укрепить вот это состояние экономическое, потому что они знают, если что-то пойдет не так, через 10 лет они начнут осыпаться.
1: Кстати, я столкнулась
3: жутким
1: с тем, что
3: образом.
1: Некоторые, оказывается, не знают, что в Китае сегодня точно такой же демографический кризис, который испытывает, ну, большая часть мира сегодня. У них это действительно проблема, с которой они тоже не знают пока, как бороться.
3: Там крупнейший экономический дисбаланс, там есть сепаратистские явления, там тоже кланы и так далее. То есть вот задача Компартии Китая, задача китайского лидера как раз, они это все прекрасно знают про все эти циклы, удержаться, не попасть в эту спираль истории, в эту катастрофу.
1: Но вернемся на нашу траекторию.
3: Да, да. И вот, смотрите, современная экономика, она представляет собой такое замысловатое сочетание постиндустриальных обществ развитых стран, классической индустриальной экономики развивающихся стран, ну, и таких промышленных центров, потому что не все развивающиеся страны, они индустриальные, и доиндустриального уклада, который присутствует в естественном состоянии в большинстве развивающихся стран, и в развитых в виде неквалифицированного труда сотен миллионов мигрантов. Вот, вот три экономики одновременно. Да? Постиндустриальная, индустриальная и доиндустриальная. И глобализация, которая произошла 35 лет назад, это не что иное, как тот самый пресловутый миропорядок, основанный на правилах. Да, вот то, о чем постоянно говорят американцы, вот они про это говорят. Им глобализация с ведущей роли Соединенных Штатов необходима жизненно, да, иначе там их не будет. И правило тогда писал, ну, гегемон победитель Соединенные Штаты, транснациональные корпорации, да, и поэтому Intel Inside, да, в любых компьютерах там уже эти американские процессоры, и надгосударственные мировые институты, такие как МВФ, Всемирный банк, давайте вспомним Вашингтонский консенсус. Да?
1: Давайте здесь сделаем небольшую паузу и продолжим с этого момента. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
2: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 8 вечера, в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Иными словами, правила очень долгое время, по которым мы жили, экономически писались не нами.
3: Правильно. И по этим правилам была выстроена система распределения ресурсов, капиталов, факторов производства, определены роли каждой страны вот в этой глобальной экономике. Да? И формировались отдельные центры прибыли, отдельные области развития, потребительские рынки и сырьевые зоны. И получилось, что мир был разделен на такую вот технологическую метрополию и экономическую периферию. И все это вот, на самом деле было закреплено, вот эта специализация, и формировало всемирное неравенство. И в мире образовалась такая олигополия технологическая, которая контролировала и стандартизацию, интеллектуальную собственность, и развитие, управляла развитием технологий. И получалось, что вот как произошло вот это вот разделение по этим правилам, да, в западных обществах постиндустриальных, такой так называемый инновационный сектор, сектор услуг, они начали доминировать и производить больше богатства в экономике, чем производственный сектор. Производство просто переводилось в другие страны. И как отметил американский стратег теоретических систем Герман Кан, материальное изобилие и высокое качество жизни постиндустриальных обществ распространяется только на людей в западных обществах. Все. Все было четко расписано тогда, когда это все начинало строиться. Поэтому вот Югу и Востоку в этой версии капитализма предписывалась более низкая ступень в этой иерархии. Да, они должны были производить для золотого миллиарда все необходимое.
1: Еще одна пауза – это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности.
5: Программа Анны Шафран.
1: И как это замечательно, в кавычках, что западные всевозможные эксперты и специалисты, с одной стороны, провозглашали на весь мир принципы демократии, мультикультурализма, свободы и равенства, а с другой стороны, когда они планировали свои экономические траектории, выясняется, что они закладывали уже изначально то самое неравенство, которое вполне оказывается допустимым.
3: Да, но в этом процессе была одна уязвимость. Как оказалось, темпы роста постиндустриального западного мира оказались ниже, чем темпы роста экономики развивающихся стран, которые стали индустриальными. Но мы к ним не относимся, мягко скажем. Почему? Потому что в постиндустриальных обществах неравенство колоссальное. Так, кто-то, кто обладал влиянием на мировые процессы или обладал капиталом, постоянно приумножал свое богатство, все остальные просто падали в гигантские кредитные дыры. Мы же видим, что в Америке общий долг 108 триллионов долларов. А почему? Потому что вот этот вывод производства и удешевление производства привело к тому, что собственники производства, основных средств капитала почти перестали делиться и с собственными странами, и собственным населением. Да, все, офшорную схему это не наши придумали.
1: Но а модель это уже на сегодняшний момент исчерпана?
3: Да, да. Вот в том-то и дело, что из-за того, что индустриальные центры начали накапливать богатство быстрее, ну, пример Китая, почему они в ловушке Фукидида, почему такая...
1: Им сказали, мы так больше не играем.
3: Да, они сказали, все. Ну, стало, почему вот первый срок Трампа, он возник потому, что именно по итогам 2016 года, мы уже об этом рассказывали, экономический вес стран Азии превысил совокупное ВВП Соединенных Штатов, Канады и Евросоюза. То есть получается, что центр тяжести мировой экономики переместился с берегов Атлантики в Азию, да, где Китай, Япония, Южная Корея, там, и соседние страны, там, Индия, там, и Индонезия, Малайзия, да, просто перетянули туда экономику. И американцы поняли, что все, вот эта глобализация, она больше не работает, потому что главным бенефициаром глобализации становится Китай. Да, и вот цена была заплачена, то есть вот это богатство оно создавалось тем, что мировое неравенство на Западе и, соответственно, укрепление других центров. И получалось так, что теперь необходимо было что-то с этим делать. А вот этот процесс за 35 лет создал индустриальные экономики, пересобрал. Да, вот теперь у них собственная индустриальная база, теперь у них ресурсы, которые они покупают либо всего мира, либо имеют сами, либо черпают, если мы говорим о трудовых ресурсах, из доиндустриального уклада своих экономик, когда огромные массы, там, миллионы жителей сельских местностей переходят в такие промышленные кластеры городов. Да, и получается, что вот этот успех, максимальный успех вот этой индустриальной экономики как раз олицетворяет всемирная фабрика Китай, да, о чем мы и говорили вначале. И получаю, но почему? Да потому что Китай получил гигантские объемы иностранных инвестиций. То есть Китай, вот его экономический успех на самом деле был сделан западными транснациональными корпорациями и западным капиталом. Да, то есть пресловутая Чимерика или Химерика, там, да, Чайная Америка, Китай-Америка – это такое симбиотическое взаимодействие экономик Соединенных Штатов и Китая, а с недавнего времени Китая и Евросоюза, потому что европейские автопроизводители тоже, по сути, помогли Китаю, вырастили вот китайский автопром, и теперь рвут на себе, на голове последние волосы, там, посыпают пеплом классы, там, не знаю, Нотр-Дам, вот, и, но Китай еще и строит собственную технологическую базу. И получается, что Китай, вот почему он стал главным в этой глобализации, он совершил колоссальный рывок, переходя от изготовления дешевой одежды, там, обуви, просто бытовой техники, производства автомобилей, компьютеров, там, отрасли, и создания собственных отраслей. Там машиностроение, тяжелого машиностроения, энергомашиностроения, аэрокосмической отрасли, химической. И вот теперь уже формируемая в Китае добавленная стоимость, она превышает совокупную добавленную стоимость США, Германии, Южной Кореи, Великобритании вместе взятые. То есть вот сейчас по этому же пути идет Индия. Все. Получается, что та ситуация, которая устраивала Запад, больше его не устраивает никак. Все перетягивается вот туда, в Азию. а западные страны только уменьшили делать долги. А проблема у нас в том, что вот мы попали в эту глобализацию на крайне отвратительных условиях. Да, то есть вот технологическое отставание России, которое мы наблюдаем все последнее время, это результат включения нас после развала Советского Союза, нашей страны, в глобализацию на третьестепенных ролях. Когда вот все накопленные советской экономикой мобилизационные ресурсы, да, вот эти вот материальные запасы металлов, освоенные месторождения нефти, газа, угля, там, металлургические производства, эти мощности, да, они просто превратились в сырье для мирового рынка. Ну, из-за предательства, да, то есть при этом внутренний рынок, внутреннее производство не было поддержано, потому что уничтожили покупательную способность населения, просто обнулив сбережения, и уничтожили отечественную науку и технологии, особенно в оборонной и аэрокосмической сфере, да, которые могли бы конкурировать на мировом уровне. Поэтому вот получили. Дальше было такое многолетнее, там, многодесятилетнее желание элитных групп вообще изменить роль нашей страны в глобальной экономике. Что они говорили? У нас есть нефть, остальное купим у Запада. Мы это сколько слышали? Вот до последних дней, вот, начала СВО, мы это слышали. Ну, а еще была такая мантра, ну, умрут 30 миллионов человек. Они не вписались в рынок.
1: Да, это любимая фраза Гайдара.
3: Вот, и получается, что вызов-то у нас сейчас очень страшный, потому что если мы дальше продолжим вот этот процесс, да, вот быть сырьевым придатком, продолжим архаизацию экономики, продолжим вот зависимость, находиться в зависимости от технологического импорта, ну, ничего у нас не получится. Но, по сути, это же такая допетровская экономика. Ну, лес, пушнина, зерно, да, там, что еще было?
1: Пенька.
3: Воска, пенька, да, ну, вот...
1: Сливочное масло.
3: Сливочное масло, по-моему, появилось чуть позже, в 19 веке.
1: Да. Но тоже и мы экспортировали.
3: Да, да. То есть, и проблема еще в том, что капитализм-то модель у нас какая? Она такая латиноамериканского типа. У нас, когда нам рассказывали много лет назад, какой должен быть капитализм, показывали красивые картинки вот, европейских стран, мне сказали, что есть и другой капитализм.
1: А что это за другой капитализм? Об этом мы продолжим беседу через пару мгновений. Напомню, друзья, в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». А здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
5: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
4: Продолжим после новостей.

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны, медали «Золотая звезда» российским бойцам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной. Глава российского военного ведомства поздравил воинов с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе. Расчет самоходки М-100С группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт украинских формирований на Днепропетровском направлении. Били из-под недавно освобожденного Красноармейского с расстояния более 20 километров. Подробнее о работе рассказал командир гаубичного самоходного артиллерийского взвода Владимир Катин.
3: В основном стреляем осколочными снарядами. Выполняем различные задачи на подавление, на разрушение. Разрушение каких-то блиндажей, переправ. Реже техника, еще реже какое-то перемещение, живая сила. Всегда ведется объективный контроль, пристрелка. Нам скидывают координаты, точку, куда надо отработать. Много новеньких подразделений, но опытные командиры орудий быстро слаживают расчет. И расчеты все получаются слаженные и грамотно работают.
2: Подразделения артиллерии 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают укрепленные опорные пункты, технику, пункты управления дронами, а также украинских боевиков. Тем самым создают благоприятные условия для наступления российских штурмовиков. Экипаж противодиверсионного катера Владимир Носов Балтийского флота провел учение по уничтожению безэкипажных катеров и беспилотников. По замыслу тренировки средствами наблюдения в районе выполнения задач были обнаружены несколько безэкипажных катеров условного противника. Их уничтожили из крупнокалиберного пулемета. Также экипаж катера Владимир Носов выполнил стрельбу из пулеметов по воздушным целям, обозначающих дроны условного противника. Кроме того, бойцы провели учения по радиационной, химической и биологической защите, борьбе на живучесть и подводной противодиверсионной обороне с водолазными спусками. Военнослужащие группировки войск «Запад» создали уменьшенную версию гексокоптера Р-18 «Баба-Яга». Дроном теперь пользуются на Харьковском направлении спецоперации. Наши специалисты разработали модель в двух версиях. Самая маленькая может нести груз в 3 килограмма, большая – до 6. На аппарате разместили крепление под 82-миллиметровую мину и гранатометные выстрелы. Также предусмотрели отдельную насадку для того, чтобы доставать потерянные беспилотники. Разработанный беспилотник может преодолевать расстояние до 15 километров. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
4: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
6: Мы продолжаем беседу. А с нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней обороне и политике. Итак, другой капитализм. Что это за капитализм?
7: Это капитализм латиноамериканского типа. Такой вот периферийный, олигархический, сырьевой, несуверенный, зависимый от внешних стран и внешних акторов во многих процессах, товарных группах, там, с существенным неравенством доходов граждан, с многолетним отставанием от лидеров.
6: Я вот подумала, если есть другой капитализм и правильный капитализм, то можно ли сегодня говорить о том, что все возможные варианты исчерпаны? Потому что складывается ощущение, что сегодня вообще в целом человечество в очередной раз переходит в какую-то иную новую формацию.
7: Правильно.
6: Потому что общество потребления, оно себя тоже исчерпало.
7: Да, это самый главный вывод, что и капитализм западный, который был построен на том, что на него работал весь мир, и капитализм латиноамериканский, построенный на торговле сырьем и на таком олигархическом строе, капитализм китайский, всемирная фабрика, все заканчивается. Да, и вот если мы дальше будем продолжать сохранять вот этот вот капитализм такого типа, то в будущее попадут только участники списка Forbes.
6: А какой вариант является для нас максимально приемлемым и возможным? Вообще, что это за конструкция, как ее можно назвать?
7: А знаете, вот опять же, я как математик могу вспомнить теорему Гёделя о неполноте. Сейчас математическую суть высказывать не буду, она достаточно сложна для понимания. Скажу лишь такую общечеловеческую, что невозможно понять истину в определениях. Итак, мы еще даже не знаем, что в итоге у нас получится. Потому что, знаете, как в анекдоте, что не собираем, получается автомат Калашникова.
6: Но, тем не менее, очень многое говорит о том, что вообще-то неплохо было бы вернуться к элементам государственного планирования.
7: Да, к этому тоже нужно вернуться. Просто вопрос в том, что сначала нам нужно вернуть того, кто будет периодически отстреливать чиновников. Ну, потому что ответственности нет, если вы напланируете. Вот президент говорит о том, что нужно сделать. Чиновники игнорируют. Никто не наказан. У нас еще есть проблема, что модернизация экономики, которая началась после вот, февраля 2022 года, она теряет темпы, потому что сверхжесткая денежно-кредитная политика препятствует расширению инвестиций. А без инвестиций мы ничего не сможем. Да? То есть мы видим, как предприятие просто борется за выживание. Да, там колоссальные издержки из-за долговой нагрузки, из-за ограниченного спроса, из-за недостаточной конкурентоспособности. А при этом мир меняется. Мир становится... там вырастает такая вот энтропия, да, и хрупкость. Вот пример Армуза, блокада Армуза, прекраснейший пример. Да? Вот чуть-чуть, и все сыпется. И проблема у всех сразу.
6: Кстати, тут европейцы накануне заявили о том, что они собираются вводить санкции против Ирана за препятствование свободному судоходству. Наконец-то они дозрели до этого решения.
7: Ну, Иран, в отличие от некоторых других стран, отвечает быстро и жестко.
6: И интересно, в связи с чем европейцы вдруг решили именно таким образом выступить, учитывая всю совокупность факторов, которые не в их пользу.
7: Ну, я думаю, что там есть вторая сторона этой медальки. Баб-эль-Мандебский пролив. Вход в Красное море, дальше Суэцкий канал и дальше Средиземное море. Есть угроза его перекрытия. Для европейской экономики это тяжелейший удар, потому что весь товаропоток, он идет как раз через Красное море, Суэцкий канал туда к ним. Они для чего его рыли еще в XIX веке. Если вот этот путь будет перекрыт, поэтому европейцы пытаются превентивно напугать Иран, как, знаете, в фильме «Не бойся, я с тобой», уголовники пугали Сан Саныча.
6: Ну, так они могут, например, вызвать совершенно обратный эффект. Мы же видели, на что Иран способен.
7: Конечно. Поэтому, ну, желаем Ирану
6: успехов,
7: сил, удачи, успехов, да. Вот. Ну, а выводы такие, вот из всего того, что мы видим. Не нужно играть по чужим правилам. Все, глобализация закончилась. Все эти вот ВТО тоже закончились. Вообще все закончилось. Да? Потому что дальше просто разрастание конфликтов, архаизация вот, мировых процессов, все, нет международного права, и нет вот той самой мировой экономической модели. То есть надо устанавливать свои правила и действовать исключительно в рамках национальных интересов. Вывод второй. Наличие природных ресурсов не гарантирует богатство. Мы это видим. Это видят страны Латинской Америки, это видят страны Африки. Природных ресурсов много, население в бедности. Да? То есть богатство приносит высокие технологии и высокая добавленная стоимость. То есть своя производственная экономика. Вывод третий. Если наша экономика сейчас не будет направлена на созидание, на научно-технологическое развитие, а продолжит фокусироваться на добыче сырья и торговле с уважаемыми в кавычках партнерами, Россия обречена. ВО-4. Импортозамещение без создания экономики предложения, о которой говорил президент, без появления конкурентоспособных отечественных товаров и экспортных возможностей, да, без цели расширения производства, это дорогостоящая имитация, которая приводит экономику в тупик. То есть, если мы уже начинаем импортозамещение, мы должны конкурировать со всем миром. Мы должны выбрать те направления, где мы сможем получить преимущество, где наше преимущество будет неоспоримо, будь то в виде издержек, да, у нас собственное сырье, Китай это работает во многом на привозном сырье, или, собственно, какие-то технологии, которые мы создадим дальше. Вот, кроме ресурсов для развития, необходим капитал. Капитал у нас есть, но он утекает, ему дают утекать. У нас колоссальный отток капитала. На начало специальной военной операции чисто инвестиционная позиция России. Это вот сколько Россия была должна миру, а мир должен России, была триллион долларов. Мир должен России был триллион долларов. Ну, чем Россия больше, да, чем Россия должна миру. Нам говорят, постоянно твердили вот эти вот либерасты о том, что нам необходимо привлекать иностранный капитал. А мы в это время отдавали свой капитал туда, в эти иностранные финансовые системы. И Банк России до начала специальной операции ежедневно покупал по полмиллиарда долларов для того, чтобы там складывать на Западе.
6: Но что делать, давайте на этом сосредоточимся.
7: Вернуть, остановить отток капитала и вернуть вывезенные средства. Да, и вернуть те средства, которые у нас заморозили. И вот то, что наконец-то был сделан такой шаг, судебное решение по поводу Евроклира, это очень правильное решение. Ну, казалось бы, там сейчас я видел смешную реакцию. Там, ну...
6: А давайте напомним сначала, что за решение. Может быть, не все в курсе.
7: Решение российского суда о том, что Евроклир обязан вернуть.

0: работала всегда в Европе. Давайте вспомним прекрасный пример. Французский канцлер Гийом де Нагаре. Проблема у короля Филиппа Красивого с бюджетом и с финансами. А рядом существует глобалистская организация, обладающая колоссальными богатствами, имеющие банки, отделения, замки по всей Европе, силы, которые не подчиняются королям. И вдруг Гийом де Нагаре говорит, ну, видите, они же плюют на распятие, поносят имя Божье, занимаются садомией, поклоняются Бафомету.
1: Напомню, что ЛГБТ объявлено экстремистским движением в России.
0: И все, и тамплиеры начали гореть на кострах. И богатство вернулось в казну короля. Судебное решение. Все. И костры инквизиции плюс королевская власть. Вот, пожалуйста, как работает юридическое решение. И все, и нет больше тамплиеров.
1: Ну, и если мы говорим про созидание то самое.
0: Да, созидание. Ну, как бы вот надо разобраться с этими тамплиерами. Дальше еще один вывод, который нужно сделать. В отношении с ближним и дальним зарубежным нам придется вспомнить, к сожалению, некоторые практики британской августинской кампании. Ну, в адаптированных реалиям 21 века. Это намного эффективнее скидок на газ и покупки лояльности иностранных государств за счет России и ее граждан. Да, и давайте вот честно скажем, что все, что было вложено в страны, отношения с которыми перестали быть добрососедскими, необходимо вернуть любыми, даже очень жесткими способами. Сколько можно жить за счет России?
1: Ну, вот, кстати говоря, Армения такой яркий пример сейчас. Россия показала сейчас гипотетически, что возможно и практически. Понятно, что те процессы, которые запущены, они будут развиваться именно по тем рельсам, на которые встали те или иные страны. Вот Молдавия, тот же самый пример, вряд ли можно ожидать от Армении, что она как-то по-другому в лице Пашиняна будет себя вести. Однако же тема того, что тот самый рай может закончиться, она поставлена на
0: порядок. Но не то, что закончится, мы должны вернуть. Понимаете, почему я вспомнил британскую стынскую кампанию, которая была образована во время правления Елизаветы I. Потому что, ну, во-первых, положение сейчас у нас не намного лучше, чем положение Англии вот, при Елизавете. Все-таки страна на периферии там, и пытается получить какую-то свою долю в мировом богатстве. Да, там, может быть, не самыми лучшими методами, вспомним Фрэнсиса Дрейка.
1: Ну, не то, что не самыми лучшими методами, вообще, я бы сказала, теми методами, которые приличными людьми не считаются за...
0: Ну, понимаете, вот против нас уже ведется пиратство, да? Вот
1: сегодня,
0: европейцы вернули практику пиратства. Ну, давайте ответим так же. Но почему вот те, кто пытаются захватывать российский танкер, там, вот, как-то могут оказаться...
1: Нет, зачем же, Александр Вячеславович, так же? Вы только что говорили про юридически выверенные судебные решения. Мы все по закону.
0: Ну, нет, добрым словом, пистолетом. Просто там без страха не получится. То есть у Филиппа Красивого была еще и королевская армия. Да, просто тамплиеры так бы не сдались, если бы их замки не были бы окружены. Ну, понятно, что они объявлены еретиками, поклоняющимися Бафомету.
1: Поэтому мы и говорим про выверенные юридические механизмы.
0: Ну, правильно. Юридический механизм плюс военная сила. Тогда все это прекрасно работает. Тогда нам все денежки отдадут. Да, ну, кто-то исчезнет. Да. Тут, вот как говорил Макиавелли, для того, чтобы вам подчинились, но при этом не разрушено было государство и экономика, вот с европейцами то же самое. То есть выбрать тех, кого не жалко, и показательно наказать. Но для того, чтобы все остальные европейцы поняли, что замораживать российские активы, ну, неправильно, юридически.
1: И все-таки, если мы говорим о новом инвестиционном цикле, то в чем прежде всего заключается этот подход? С чего необходимо начать?
0: С научно-технического развития. Нам нужно вернуться. Смотрите, когда мы говорим про экономику, то вот есть три столпа. Это ресурсы, капитал и технологии. Ресурсы у нас есть, капиталы у нас тоже есть, нам должны возвращать. А вот технологии – это пока слабый элемент, самый слабый элемент Вот это наша конструкция. И вот в основе стратегии нашего развития как раз должна стоять наука и технология, потому что альтернативы нет. Вот корпорации, которые составили глобальную олигополию, они ни с кем не делятся. И вот опять же, и Китай, и Соединенные Штаты, ну, как пример, да, они рассматривают

0: научно-техническое развитие как составную часть своей мощи. Для Китая наука является не просто вот фактором экономической модернизации, но и стратегической автономии. Да, то есть Китай понимает, что без собственных технологий, без собственной науки, почему такой гигантский объем НИОКР именно в Китае делается. Да? И мир сейчас уже разделяется на государства, которые смогут пойти в поток, войти в поток инновационных изменений, и те, кто отстанут навсегда. Даже если сейчас они какие-то развитые, ну, типа Германии. Да, поэтому нам необходимо собственное производство, инфраструктуру, которая обеспечивает в критических направлениях такую независимость экономики и обороноспособности от иностранных технологий. Ну, и в сфере микроэлектроники, и в других сферах, также в сферах финансов. То есть вот нам нужен экономический суверенитет, которого у нас нет до сих пор. И технологический суверенитет, они вот только говорят. Да, а это не получится без сильной фундаментальной прикладной науки, без усиления поддержки научных школ в вузах, без наукоемких производств, без взаимодействия производств наукоемких с вузами, с университетами, с научно-исследовательскими институтами. То, что было сделано в Германии, да, когда там вот этот вот крупнейший бизнес технологический, он был таком в симбиозе с университетами, научными школами. Это вот невозможно, это некая модернизация. И он, вот поэтому, когда мы говорим про инвестиционный цикл, который восстановить, то приоритетами нужно как раз высокотехнологичные отрасли. Да? То есть это информационно-цифровая сфера, да, тот пресловутый искусственный интеллект, который, понятно, что становится таким фактором, с которым сложно, да, если рассматривать его как инструмент для помощи экономике, а не как инструмент контроля населения и превращения людей, таких вот подобных животных.
1: Но вопрос в том, как всегда, как инструмент используется. Да, да. Чем мы, что мы делаем молотком? Забиваем гвоздь или убиваем?
0: Ну, тогда он называется клевец.
1: Ну, продолжим.
0: Да, то есть вот компьютерное оборудование, цифровая связь, там аэрокосмическая сфера, роботы, техника, потому что, ну, куда? Нам нужно возвращаться, но не к андроидам, как любит это делать Китай, это немножко тупиковая вещь. Для производства нужны просто промышленные роботы и эти АСУТП, ну, там, автоматизированные системы управления технологическими процессами, да, то, что у нас было там в 70-х, 80-х, атомная энергетика. И вот что, как вот начать это? У нас есть отраслевые чемпионы. Крупнейшие компании, там, то же самое сырьевые, да, но они могут на самом деле диверсифицировать свою деятельность, вложив вот в эти вот технологии. В конце концов, Южная Корея показала, что чеболи – это и не самое страшное. Да, то есть можно производить многое. И вот когда мы понимаем, насколько мы ограничены по времени, что сейчас ситуация, в которой... Ну, как бы прорыв могут обеспечить лишь несколько отраслей, просто на всю страну времени не хватит. Но они должны быть такими, которые действительно могут обеспечить нам лидерство. Они должны быть двойного назначения. Ну, потому что мы должны обеспечить и экономическое развитие, и безопасность. Да, ну, опять же, это аэрокосмическая технология, это производство беспилотников, да, которые могут работать и в гражданском секторе, и в военном секторе, и робототехника, и вот все, что накапливает компетенции. Поэтому я категорически возражаю против тех, кто говорит, что слишком много денег тратится на оборонку, потому что на самом деле это очень хороший задел для будущего экономического развития. Те компетенции, которые там накапливаются, те инженеры, техники, рабочие, технологи, мастера, вот люди с высокой квалификацией, плюс оборудование, которое туда завозится, оно может работать на экономику. И, к сожалению, вот в Советском Союзе не была сделана правильная конверсия, и вот эти вот ресурсы, они не поступили в экономику. Да, но мы говорили, почему? Потому что Советский Союз развалился, и нас просто ограбили. А сейчас вот то, что мы производим, ну, в военной технике, это очень конкурентоспособная продукция. И, знаете, если мир сейчас погружается в хаос, в анархию, то наши СУ и наши Т, ну, там, допустим, Т-90, да, или Су-57, будут востребованы во всем мире, как и многие другие системы. А это продукция высокотехнологичного экспорта, между прочим.
1: Александр, Большое вам спасибо за эту интересную беседу. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней обороне и политике, был сегодня с нами в Максе. Друзья, напомню, подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы и новости. До новых встреч!
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
9: Ломоносов дошел до Москвы
10: пешком. Спартанцы вообще сбрасывались.
11: Отравился Ерицем.
12: А викинги шлемы с рогами носили.
13: Бочки там продали, а денег не заплатили.
14: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
15: Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные.
16: Эти слова якобы произнесла в конце 18 века французская королева Мария Антуанетта, когда узнала, что ее подданные голодают, и у них нет даже куска хлеба.
14: А вот и нет.
16: Философ Жан-Жак Руссо включил похожую историю в автобиографическую книгу «Исповедь», заменив пирожные на бриоши или сладкие сдобные булочки.
17: Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса. Когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: «Пускай едят бриоши». И я стал покупать бриоши.
16: Руссо говорит о какой-то там принцессе, но имени не называет. Мария Антуанетта?
14: А вот и нет.
16: Когда Руссо только-только дописывал свою исповедь, приблизительно в 1767 году Марии Антуанетте не исполнилось и 12. Она еще ни разу не была в Париже. До свадьбы с французским принцем оставалось 3 года, а до королевского трона 8 лет. Так что оклеветали Марию Антуанетту. И всем известную фразу она никогда при жизни не произносила.
14: Исторические мифы и заблуждения.
16: На самом деле, нечто подобное сказала совсем другая правительница Франции, Мария Терезия. Причем веком ранее. Правда, тогда она предложила беднякам Парижа съесть корочку пирога. La crute de pâté.
14: А вот и да.
18: Уровень воды в реке Урал,
19: Центральный банк сохранил
18: на Крымском мосту.
20: Российские космонавты совершили
21: государство открытый после проекта о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
22: 1950 название города Пермь.
23: Александр Флотовский, Константин Симонов.
24: Утро на радио «Звезда».
2: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил усилить антитеррористическую безопасность образовательной инфраструктуры, напомнив о теракте в Старобельске. Об этом глава государства говорил в среду на совещании с членами правительства. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы, подчеркнул президент.
2: Противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре.
1: Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что аттестация студентов колледжа в Старобельске завершается. Все учащиеся до 10 июля получат аттестаты. Кроме того, работы по восстановлению разрушенного в результате теракта колледжа будут доведены до конца, уточнил глава ведомства. Александр Чайко назначен главнокомандующим военно-космическими силами России. Информация об этом появилась в профильном разделе на сайте Министерства обороны. Генерал-полковник в феврале 2019 года был назначен заместителем начальника генерального штаба, а затем командовал российской группировкой в Сирии, а после войсками Восточного военного округа. В июне 2020 года Александру Чайко присвоено звание Героя Российской Федерации. Около 43 тысяч россиян получили отказ в оформлении шенгенской визы, что привело к финансовым потерям более 4,5 миллионов евро. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Эта сумма включает не только консульские сборы, но и сервисные платежи визовых центров, добавили в ассоциации. Несмотря на значительные потери, наблюдается положительная динамика. Доля отказов снижается третий год подряд, отмечают эксперты. Ассоциация призывает разработать меры для уменьшения числа отказов в выдаче виз. Дональд Трамп объявил о намерении США начать масштабные атаки по Ирану. По его словам, новый удар может последовать уже в ближайшее время. Трамп подчеркнул, что Тегеран обязан подписать соглашение, которое Вашингтон считает важным и эффективным. Трамп также отметил, что США будут активно действовать против Ирана, поскольку иранская сторона продолжает провоцировать Вашингтон на дальнейшие действия. При этом американский лидер не уточнил, будут ли среди целей мосты и электростанции. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Слушайте через несколько минут в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.

0: Геостратегия. Андрея Школьникова.
1: Здравствуйте, друзья. У нас программа «Геостратегия». И сегодня мы рассуждаем об очень интересных вещах. Аналогии жизни всего живого на Земле с тем, что происходит в большой политике. Ну, это если так по-простому. Андрей Юрьевич Школьников расскажет нам, как живая природа связана с тем, как происходят события в большой политике, каковы основные закономерности с точки зрения геостратегии и как это следует рассматривать с проблемами на Земле. Человеку и всему живому свойственно выдавать себя не за того, кто он есть на самом деле, особенно в брачный период. Павлин распушает хвост. Мужчины пользуются одеколоном и часто бритвой, чтобы быть гладеньким. Женщины, соответственно, приводят себя в порядок для того, чтобы иметь, ну, иногда просто товарный вид, как эскортницы. Так вот, напрашивается такая аналогия. В клубке современных проблем, которые мучают мир, вот эта вот тема эскорта, когда люди пытаются себя выдать не за тех, кем они являются на самом деле, и прячут свои истинные цели за улыбками, хорошим парфюмом и дорогой одеждой, преследуют какие-то другие совершенно цели. Какие? Давайте попробуем. Расскажите нам, пожалуйста, как это связано, ну, например, с проблемами в Персидском заливе.
2: Ну, смотрите, все-таки подходить к этому вопросу биология, геополитика, и не женщины пытаются быть похожими на эскортниц, а эскортницы пытаются быть похожими на очень желанных, привлекательных женщин, поскольку в природе это заложено, что, ну, как говорил профессор Савельев периодически, да и рассказывает по поводу того, что шорстка красивая значит, должна быть блестящая, как бы проводя параллель с шубами и прочие вещи. То есть, как бы, ну, это понятно, что это тонкий юмор, но смысл в этом все равно есть. То есть, какие-то сигналы посылаются, и это является нормой. Для всего живого это является нормой, показать что-то лучше, что-то значимее, привлечь внимание, выделиться как-то, подчеркнуть. Причем ключевое слово «подчеркнуть». Не придумать, не создать образ, а подчеркнуть то, что у тебя есть. И, собственно, да, брачный период у животных, называется там зверей, птиц и прочее, заканчивается, и они начинают заниматься своими делами. Человек не животное. Человек выше этого. Человек царь природы. Поэтому он пытается производить впечатление все время, вне зависимости от того, какой идет период. И социальная структура общества этому способствует. Мы пытаемся всю дорогу показывать себя хорошо, замечательно, ну, как мы, соответственно. Отдельные представители человеческого рода очень любят все время показывать, какие они есть, пытаясь добиться того, чего им не принадлежит. И одно дело, когда это подчеркивание того, что есть, а другое дело, это когда придумывание того, что есть. Да, есть, там, условно, вот медведи, например, когда свою территорию размечают, то они когтями делают отметки на дереве, показывая свой рост и величину. И биологи сняли одного хитроумного мишку, который подкатывает какое-то бревнышко, залазит на него и делает, соответственно, засечки выше, потом откатывает бревнышко обратно. Да, то есть как бы показывает, то есть. Но это все-таки является уникальным вариантом и, скажем так, не является распространенным опытом и подходом у медведей. У людей же ситуация сделать себя выше, значимее, подняться на несколько уровней, чем ты есть, является, по сути, социальной нормой. Причем эта норма является для общества, в котором нет жестких правил и принципов, особенно когда если хаос идет, когда идет разрушение, то попытки половить рыбу в мутной воде, они являются обыденными. То есть мы это наблюдаем. Поэтому, когда вы употребили слово «эскортниц», да, это сейчас так называется, это один из вариантов. А вариантов там много. Есть всевозможные прохиндеи, шулеры, то есть вот это все что угодно, которые строят бизнесы на этом, создавая себе красивые образы пирамиды, создавая красивые там, золотые визитки, делая там, используя, приезжая на машинах, взятых в аренду премиального уровня, скажем так, одевая на себя все, что только вот возможно называется, яркого, красивого, чтобы дорого да богато, то есть именно производя впечатление. Это не только для, соответственно, того, что у нас есть, это общее. И, в принципе, когда это на там, одну-две ступени выше, чем ты есть, это является нормальной, точно так же, как вот распушают хвосты те же самые павлины. То есть это является, условно говоря, резюме, предпродажная подготовка, провести хорошее впечатление, это ничего удивительного в этом нету. Беда наступает, когда это не просто пара ступеней, а лестничные пролеты вот выше пытаются подать. И мы наблюдаем картину, которая называется «Мещанин в дворянстве». Причем, ладно бы там, это уж все-таки человек чего-то достиг, а здесь этого ничего нету. Появилась целая индустрия создания образов. Ну, вплоть до того, что если ты, называется, ну, когда начинаешь смотреть, сколько в мире, например, бизнес-джетов. Начинаешь смотреть, какое количество перелетов. Начинаешь смотреть, как они оплачиваются, и понимаешь, что большая часть этих перелетов – это, собственно говоря, перелеты по работе. С какой-то связанностью там. Или это, ну, как правило, корпоративный оплачивается сектор, или даже если оплачивается свой карман, это все равно как-то связано с корпоративными. Это не просто вот так полететь. Если мы наблюдаем, что кто-то летит, но это или вариант с большей вероятностью по работе, или это вариант, соответственно, не по работе, плюс с большой вероятностью даже не полет. Есть целые студии, которые создают картинку, которые целая индустрия. Да, то есть и многие люди живут в этом информационном слепке, создавая информационный образ, резко отличающийся от действительности. С фантазиями, обманом, с гламуром. То есть вот огламуривание образа, именно вот создание насыщения красками, придание яркого образа, составит больше, чем есть. Ну, для детей это нормально. Когда к вам на работу приходит маленький ребенок, то он искренне до какого-то возраста уверен, что там работа папы. Это вот кабинет с громадными окнами, телевизор называется на полстены, можно прийти посмотреть мультфильм, посидеть называется, попить там, чаю с чем-нибудь вкусным, потому что всегда что-то есть. И это и есть работа. Потому что остальное не видно. Потому что когда, например, вот приход вот ребенка, кто-нибудь из коллег заходит и начинает спрашивать какие-то вопросы, ты начинаешь отвечать, ты начинаешь делать нормальную деятельность, то появляется, потом звучит фраза, как это было скучно. Так это не скучно, это и есть работа. А вот то, что вот есть, это пауза в работе, которую как раз вот ты, такой замечательный маленький пришедший, заполнил. Все. Но когда люди не понимают, как выглядит, они начинают смотреть, думать, что это вот так и есть. Что вот яркий образ богатой жизни, он так и выглядит. С шмотками, с, соответственно, бизнес-переговорами, с какими-то вот еще вещами. То есть вот это вот все. Не понимая, что реальная работа – это часовые совещания. Просто вот многочасовые. Когда ты приходишь в понедельник в 9 утра, у тебя начинается совещание, и оно идет до ночи.
1: И разыгрывается. Постоянно.
2: Вторник. То же самое, прочее, прочее, прочее, и у тебя фактически вот эти вот всевозможные комитеты, обсуждения, выяснения, где ты вот с одного на другой переходишь, а то и как бы даже с переговорной не уходишь, то есть вот сидишь, вот, называется, параллельно с ноутбуком что-то делаешь, вот такие вот вещи, на перерыв, называется, пойти кофе попить, пообедать, возвращаемся опять. У тебя получается там пятница, суббота, есть возможность поработать, вот что вот делать. Они этого не видят. В их понимании это картинка. Вот у нас геополитику принимают примерно так же. Это вот есть некая картинка, где все красиво, хорошо, большие страны о чем-то договариваются, какие-то серьезные вещи, выступают непонятные индивиды с рассказами, куда нужно двигаться, с объяснениями, какое у нас там будущее, сейчас вот мы вот все дружно соберемся и создадим новый большой союз, который всех победит, и какие-то вот такие вот вещи. Не понимаю, что в реальности за этим стоит громадная работа, а тот вот кусок гламура, который вот видите геополитически, вот с выступлениями, вот выступление, там, конференция, нахождение в президиуме чего-то, это эпизоды, это элементы. Что геополитика, это не вот эти вот яркие всплески информационные, вбросы называется, которые происходят сейчас. Там, ну, тут, у нас европейцы сейчас этим отличаются, то есть вот просто вот это вот четкое, вот это вот яркое понимание происходящего. Плюс к этому добавляются ну, шулеры и мошенники. И вот это не является геополитикой. Это является, собственно, неким информационным потоком, который к реальным процессам не имеет отношения. Что вон те яркие, распущенные люди, которые пытаются изображать из себя людей, принимающих решения, ну, посмотрите, как выглядят встречи в верхах в Европе. Раньше это были рукопожатия, фотографии, пошли говорить. Сейчас это 2 часа обнимашек, похлопываний, поцелуев и прочее. И это геополитика? Нет. Это свингеры какие-то собрались. Вот так.
1: Мы вернемся через минуту. Не уходите. Оставайтесь с нами.
0: Геостратегия. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
5: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Геостратегия. Андрея Школьникова.
1: Вы вот говорите про современное сборище европейских политиков. Да, картинка действительно любая на протяжении многих лет уже одна и та же. Как жизнерадостные, хорошо одетые люди обнимаются и фотографируются. И при этом изображают не только абсолютное счастье, которые излучают по отношению друг к другу, но и абсолютная уверенность в том, что они и есть те самые люди, от которых вообще зависит судьба мира, что вот они тут вот пришли, посвящались, поговорили, там решили. В частности, вот самая острая тема. Помните, вот еще 2 года назад с каким восторгом принимали Владимира Зеленского на всех этих европейских сборищах. И даже когда он не мог приехать, его выводили на огромный экран, с которого он говорил какие-то такие вот, с нашей точки зрения, совершенно нелепые, иногда и страшные вещи. И зал рукоплескал, и все делали вид, или на самом деле были уверены в том, что Зеленский едва ли не лидер мира. Вы помните, на обложке «Тайм», по-моему, был Зеленский как человек года. Да? Это вообще, как бы, с нашей точки зрения, были вещи совершенно чудовищные. Но все больше мне это напоминало и напоминает сегодня какую-то, извините за выражение, свингерскую вечеринку. Насколько наше с вами представление об этом точное? Вернемся к ответу через минуту. Оставайтесь с нами.
0: Геостратегия. Андрея Школьникова.
1: Напоминаю, что сегодня Андрей Юрьевич Школьников, геостратег, корпоративный стратег, экономист, расскажет нам всем о том, что такое настоящее, что такое гламурное, что такое глазированное, как сырок или печенье, в геополитике и в геостратегии. Я вот возвращаюсь к вопросу, который мы с вами начали обсуждать по поводу сборищ европейских политиков, ну, в составе Еврокомиссии, Евросовета, Евросоюза в целом, что зрелища эти из радостно припудренных становятся все более унылыми и скучными. Вот как нам это все понимать?
2: Ну, действительно, когда мы начинаем смотреть на все это безобразие, мы должны понимать, что это не про информацию, это не про политику. Это про тот самый образ, который создается для картинки. В принципе, за этим нет реальности и действительности. Люди, которые делают условные фотографии в соцсетях, выкладывая громадную, дорого, богато жизнь с кучей взятых в аренду вещей, цветов, мест и прочее, вот примерно по такому же уровню проходит. Вот это гламур. Гламур от геополитики, который пытается заполнить пустоту. Когда ничего нет, все скучно. Когда вы приходите в музей, вы идете по нему, и он для человека неподготовленного не очень понятен. Краски, мы отвыкли от спокойных красок, от контраста там, холодного и теплого, от выразительности, живописности. Мы привыкаем к ярким, насыщенным вещам. Поэтому, да, сейчас музей вынужден подстраиваться, делать, соответственно, какую-то подсветку, какие-то тематические вещи, но они не должны при этом терять себя. Вот геополитика, особенно западная, она себя потеряла. Она полностью потеряла содержимое, превратившись в то, что есть. То есть мы наблюдаем не серьезную работу людей, которые действительно делают, которые разбираются, которые думают, а встречу людей, которые мечтали быть золотой молодежью, но у которых не было шанса, и которые сейчас отрываются, как будто они у них есть. Которые пытаются все упростить, довести до какой-то вот простых вариантов, вот черное-белое и не больше. Причем абсолютно позволяя себе все, что угодно, с полной утратой морали и нравственности. Но о чем мы говорим, если во главе Франции стоит вот это вот, странное называется вот. И таких примеров там полно. То есть это люди, если, ну, когда те же животные делают образ, они это делают четко в инстинкт размножения, продолжения рода. Европейцы даже уже политики не пытаются продолжать род. То есть они полностью погружены в себя, вот в эту вот радость. То есть продуктивный процесс полностью исчез.
1: Андрей Юрьевич, ну, у меня страшный вопрос тогда возникает. Если мы вот репродукцию человечества как-то примериваем на репродукцию процесса мировой политики, то из ваших слов получается очень простая вещь, что большая политика сама себя не воспроизводит, а воспроизводит, извините за выражение, мусор.
2: Странные народы перестают себя воспроизводить, элиты перестают делать продолжение себя, продолжать смыслы, продолжать, собственно говоря, системы. Это нормальная ситуация, когда общество начинает умирать. С этим можно бороться. Условно говоря, у римлян, например, было правило трех сыновей. То есть в попытке стимулировать рождаемость были приняты законы, по которым занимать государственные должности высокого уровня мог только тот, у кого есть трое сыновей. И даже были забавные случаи, когда, ну, римляне изначально были настроены на политические игры, это стало уходить, и могло, например, было быть даровано право наличия трех сыновей. То есть кому-то просто вот давали, вот что у него есть, считаться, что у него есть, и поэтому вот он может занимать. То есть это вот интересно вообще, как бы, игры, причем там как бы семьи, мы должны понимать, что это глава семьи, там абсолютной властью он с семьей располагался. Плюс там были как бы и кровные родственники, и некровные родственники в семье. То есть это вообще интересная система, как бы, да, вот, отношения. Но оно выстраивалось все равно продуктивно. И Рим еще полтысячи лет после того, как начались проблемы, когда говорили, вот сейчас вот он погибнет, он еще вот западная часть его существовала. А если мы говорим если мы говорим о восточной части, собственно говоря, продолжении Рима, Ромейской империи, это, собственно говоря, Римская империя, ставшая средневековым государством, это Ромейская империя, которая была в Византии. Она еще 1000 лет жила. То есть, как бы, ну, вот для понимания. То, что мы наблюдаем сейчас у Европы, у него нет шансов. Она вырождается с такой скоростью. Она настолько быстро уничтожает корни, настолько быстро вообще все убивает, что речь не идет. Есть красивые вещи. Когда у вас нету продуктивной деятельности, вы начинаете, соответственно, или пытаться что-то делать, или ее изображать. Вот Европа выбрала вариант только изображать. И фактически мы, когда набираем, есть два явления в современном обществе, которые очень похожи на то, что происходит сейчас в геополитике. И европейской, да и мировой. Это экскортницы и криптоскамеры. Условно говоря, вариант мошенников. Одни пытаются сделать красивую картинку, чтобы сразу взять все, у них в голове щелкает, что они могут одним каким-то вот решением, действием решить вообще все свои проблемы на годы вперед. Они претендуют на много, там, не ступени, лестничных пролетов выше, делают картинку, что они оттуда. И в итоге мы наблюдаем такие встречи. С одной стороны, якобы молодой, красивый миллионер, сделавший себя сам, на самом деле мошенник, который вот делал вот схемы стартапов. А с другой стороны, якобы дочь миллиардера, выехавшая на отдых. И эти два одиночества находят друг друга. И тот, кто более хамоватый, называется наглый, хитрый и прочее, тот добивается того, что выгодно, а потом оказывается, что проиграли оба, причем очень серьезно, потому что нет этой картинки. То есть это вот сборище, там есть даже специальные места, и в Москве они есть, да вообще в мире такие, где как раз собираются вот такие вот люди. Ну, раньше был хороший район Патриаршие пруды. Он никогда не был элитным. В Москве, то есть как бы на москвичей, это обычный район.
1: Просто там Малая Бронная.
2: Не более. Ну, не рабоче-крестьянский все-таки, там чуть подальше рабоче-крестьянский, но нормальный. И вдруг он стал элитный, вдруг это вот все туда вот начало собираться, вот это вот все. То есть люди, делающие картинку. Приедьте в Москва-Сити в пятницу вечером и посмотрите, что там происходит. Там вот это вот все начинает туда собираться, концентрировано. Вот европейская политика, Брюссель, это вот это все с Европы начинает туда собираться. Тот же Киев, это вот со всей Украины, вот это вот все туда начинает собираться, причем концентрировано, причем это не разбавляется. Когда это есть еще какая-то продуктивная деятельность, то это все можно отодвинуть, и ладно. Но когда собираются вот мошенники всех вариантов, которые делают картинку, которые пытаются создавать впечатление, привлекать внимание, эпатировать, и вот этот эпатаж мы наблюдаем. Большую часть заявлений вообще, которые идет из Европы, она не нацелена на получение результата, не на информационный посыл. Это именно эпатаж, привлечение внимания. Это вон те самые яркие картинки, создание образа, под которым ничего нет. Достижения нет. Планов громадье. Но это криптоскамеры. Вот эти вот, которые создают мошеннические схемы, ну, давайте так, финансовые пирамиды. Одни пытаются решить задачу сразу, быстро познакомиться и добиться всего. Вторые пытаются создать схему, заманить туда людей, своровать, удрать, убежать,
1: ограбить. Это очень мне напоминает простое определение. Самовоспроизводящееся ничто, но очень опасное. Мы продолжим беседу после короткого перерыва. А пока напоминаю, что проект «Звезда аналитика» теперь в национальном мессенджере «Макс». Канал легко найти через строку поиска в приложении или веб-версию мессенджера «Звезда Аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски и актуальные подборки событий на международном уровне.
7: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
8: Продолжим после новостей.
9: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
10: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны, медали «Золотая звезда» российским бойцам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной. Глава российского военного ведомства поздравил воинов с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе. Расчет самоходки М-100С группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт украинских формирований на Днепропетровском направлении. Били из-под недавно освобожденного Красноармейского с расстояния более 20 километров. Подробнее о работе рассказал командир гаубичного самоходного артиллерийского взвода Владимир Катин.
11: В основном стреляем осколочными снарядами. Выполняем различные задачи на подавление, на разрушение. Разрушение каких-то блиндажей, переправ. Реже техника, еще реже какое-то перемещение, живая сила. Всегда ведется объективный контроль, пристрелка. Нам скидывают координаты, точку, куда надо отработать. Много новеньких подразделений, но опытные командиры орудий быстро слаживают расчет. И расчеты все получаются слаженные и грамотно работают.
10: Подразделения артиллерии 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают укрепленные опорные пункты, технику, пункты управления дронами, а также украинских боевиков. Тем самым создают благоприятные условия для наступления российских штурмовиков. Экипаж противодиверсионного катера Владимир Носов Балтийского флота провел учение по уничтожению безэкипажных катеров и беспилотников. По замыслу тренировки средствами наблюдения в районе выполнения задач были обнаружены несколько безэкипажных катеров условного противника. Их уничтожили из крупнокалиберного пулемета. Также экипаж катера Владимир Носов выполнил стрельбу из пулеметов по воздушным целям, обозначающих дроны условного противника. Кроме того, бойцы провели учение по радиационной, химической и биологической защите, борьбе на живучесть и подводной противодиверсионной обороне. Военнослужащие группировки войск «Запад» создали уменьшенную версию гексокоптера Р-18 «Баба-Яга». Дроном теперь пользуются на Харьковском направлении спецоперации. Наши специалисты разработали модель в двух версиях. Самая маленькая может нести груз в 3 килограмма, большая – до 6. На аппарате разместили крепление под 82-миллиметровую мину и гранатометные выстрелы. Также предусмотрели отдельную насадку для того, чтобы доставать потерянные беспилотники. Разработанный беспилотник может преодолевать расстояние до 15 километров. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
12: Помните крылатую фразу? Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
13: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, 4 колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
12: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
14: Реклама.
15: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
16: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрна 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Геостратегия. Андрея Школьникова.
1: Я вот о чем хотел спросить. В архитектуре ваших рассуждений есть интересные вещи, которые можно совершенно спокойно транслировать на современную ситуацию в мире, вот как минимум на две очень крупные модели происходящих сегодня событий. Это поведение Трампа, все, что связано с Армузским проливом, Украину они уже, похоже, оставили в стороне. И самая интересная модель, наверное, самая показательная, как вы считаете, вот Пашинян и его попытка удержаться у власти и все, что связано с деятельностью этой команды. Это репрезентативный пример?
2: Трамп не репрезентативный пример, потому что за Трампом есть логика действия. Это может выглядеть как клоунада, как буфонада, но в реальности он действует четко по логике. Америка уходит с западного, с восточного полушария в западное. Америка закрывается, Америка не тянет контроль над всем миром, и, уходя, она разрушает все за собой. Задача в Ормузском проливе, там, Персидский залив, это вопрос не решения, там, не получения нефти, не уничтожения ядерной программы, там еще какие-то моменты. Нет, это должен быть хаос контролируемый, управляемый, который должен перекрыть поставку нефти и газа из Персидского залива в Китай, Европу, ну и далее везде. То есть это четкая сознательная вещь. Собственно говоря, результат уже достигнут. Вот они контролируют пока этот хаос в ручном режиме. В какой-то момент они переведут его в режим неконтролируемый, поскольку им это без разницы. Им не нужна эта нефть. У них есть Венесуэла, у них есть свои, называется, сланцевые запасы, да. У них есть пески Альберты. Там много чего есть. То есть они все полушарие западное могут закрыть, ввести ограничения, собственно говоря, всем его навязать, что экспорт нефти с западного полушария не идет. Цена, внутренние цены тут же упадут, и решение будет. Собственно говоря, к выборам это и можно же делать. И красиво, и замечательно. Но для восточного полушария, для большей части, это будет очень неприятно и болезненно. То есть, как бы тут идет красивая игра, это как раз не попытка создания чего-то. Здесь все дико цинично, но рационально. Да, жестоко, но, как бы, извините, реал-политик, он такой. Он недобрый, и пушистый. По поводу, соответственно, почему мы говорим вот про остальные страны мира, тут не только Европа, тут у нас тот же Персидский залив с его разговорами, тут мы можем вспомнить и там, какую-нибудь Турцию, и еще кого-то. То есть попытка создания, одни создают красивый образ, чтобы себя продать по можно дороже, а другие создают замечательные проекты в кавычках. Ну, то есть это вот, если вы пообщаетесь с таким говорливым стартапером, который вот скоро станет миллиардером, у которого есть идея, которая вот заработала, там все решено, вот еще чуть-чуть, и вот это вот, вот это оно и будет. Вот большая часть геополитических проектов – это вот такие вот чудные проекты, которые вот сейчас выстрелят, сейчас это будет единорог, который взлетит, станет миллиардный, вот он практически миллиардер, а у самого, извините, нету денег на такси. Вот так это выглядит. И вот это вот все цветет радостно в геополитике. Это все обсуждается, разговаривают, начинают вести разговоры о том, что вот сейчас мы возьмем какую-нибудь идею завирательную. Тут же главное не прибыль получить, не сделать что-то, а получить капитализацию. Их задача получить капитализацию, продать, отскочить этого и дальше на это жить. Капитализация – это пиар. Поэтому берется какая-нибудь завирательная идея, под нее делается что-то большое, создается пирамида, туда привлекаются какие-нибудь шальные деньги вкладчиков, и дальше задача вот этого, кто это сделал, ограбить и удрать, вовремя продать, провести IPO, еще как-то выскочить, чтобы его за это не посадили, не взяли, называется, не спросили серьезные люди, но он остался при активах.
1: А как это связано вот в большой политике, например, на модели с происходящего сегодня в Армении?
2: Мы можем начать даже чуть раньше вспомнить, например, Турцию. Просто последнее, то есть это очень ярко. Вот последние более 20 лет турецкая политика строилась на попытке построить империю внешнеполитическую. Внутриполитическая куча проблем, которые они не решали, но за счет внешнеполитического консенсуса Эрдоган балансировал. В реальности политика Турции – это что будем строить? Будем ли мы строить тюркский каганат? Объединим все тюркские народы. Будем ли строить исламское, называется, халифат?
1: Великий Туран.
2: Не Туран, тюркский каганат как раз Туран, а именно халифат, то есть всех мусульман объединить. Ну, изначально же как бы, в Османской империи султан был главой. Далее, будет ли это кемалистская Турция, которая светская европейская? Будет ли это Османская империя, где и армяне, условно, и греки, и прочие были частью и элиты, и населения, как бы это была империя? Вот что будем делать? И это только вот такие вот варианты. И внутри проблемы... Плюс еще Турция очень хрупка внутри, потому что турки реально это всего 40% населения, а все остальное это курды, криптогреки, крымские татары, черкесы, там криптоармяне, вот все это вот намешанное, вот это вот все. Пока вроде есть общая идея, но держится. Становится хрупко, распадается. И несколько, там, более 20 лет Эрдоган, по сути, проводил имперскую политику, пытаясь залезть куда-либо. Создавая проекты вот эти вот красивые, они лезли в Сирию. Вот только вот сейчас, вот в конце, после кучи, они что-то вроде получили, но они от этого, что получили, тут же начали открещиваться, потому что 20 миллионов иждивенцев, которые им повесили на шею, никого называется никакой империей. Они первые недели радовались, а потом сказали, мы вообще не знаем, уберите. Они лезли в Ирак, в Ливию, они залезали на Балканы, и было впечатление, что практически все Балканы под их контролем, пока туда не пришли китайцы со своими экономическими принципами, турок не стало. Они лезли в Среднюю Азию, они лезли в Афганистан. Единственное, что что-то более-менее получилось, это Закавказье, но Закавказье получилось, по сути, не у них, как мы понимаем, а у Израиля, потому что Азербайджан ориентирован больше на Израиль, чем на Турцию, как оказалось.

0: любой внешний удар, и они рассыпятся. А до этого вот это были проекты. То же самое мы наблюдаем с Арменией. Когда европейцы во главе с Макроном говорят, что мы сейчас поможем Армении и рисуют какие-то планы, мы наблюдаем классического скамера, мошенника. А с другой стороны, попытка взять эскорта, нарисовать картинку, какие они значимые, великие, какие они нужные. Со стороны, собственно говоря, вот разных стран. Вот это вот привлечь внимание. Сейчас мы вот вместе что-то построим. Друзья, ничего вы не построите. У Франции не нашлось нескольких тысяч военных, чтобы удержать Западную Африку. Это то место, откуда они получали бесплатные природные ресурсы в громадных количествах. Собственно говоря, один из там, двух, по сути, последних столпов, на которых Франция живет. Второй столб – это транснациональные корпорации, которые из Европы пока еще не ушли. Все. То есть, вот как вот Германия жила, по сути, за счет ресурсов, поступаемых с территории России, бывшего Советского Союза, бесплатно, там, дешевые. И насчет этого, собственно говоря, энергетика была. Плюс умы еще вытягивали. Сначала это были ГДРовские инженерные мозги, забрали. Потом это были немцы, советские, российские, переехавшие русские немцы. Дальше это было просто молодое поколение переманивали. А сейчас-то все встало, и оказалось, что все. Вот Франция то же самое по ресурсам. И вот эти вот люди обещают что-то помочь.
1: Ну вот заявление тогда французов, значит, Макрон вступил в прямые враждебные, я бы сказал, отношения с Алиевым по поводу Франции, по поводу значит, проблем Еревана. Но такой тогда простой вопрос, а в чем капитализация вот этих заявлений и проектов вот французов?
0: Там нет реальной попытки, там именно попытка создать геополитическую капитализацию, подчеркнуть значимость, поднять ее здесь и сейчас, а там что-нибудь произойдет. Это классическое мышление мошенников, классическое мышление инфо-цыган. Вот это вот раскрутить, создать, урвать что-нибудь, вырвать какой-то вот кусок чего-то, подороже продать и убежать. Вот это логика. И с одной стороны мы имеем вот такую великую якобы державу, у которой от величия осталось только ядерное оружие, очень сильно устареющее, причем ядерное оружие с проблемами со средствами доставки. Это же не только боеголовками измеряется, это измеряется, как это все можно применить.
1: Да, в рюкзаке а там, не унесешь, да.
0: Плюс как это все развивается, а там все деградирует, потому что развития нету. Вот посмотрите, как у нас технологии идут. Как это все делается? Посредством доставки. Даже Иран называется, отчитывается о том, что у него гиперзвук есть. И вот все остальное. Америка не может гиперзвука сделать. Даже не заявляет. Тот же Китай заявляет. Проблема, правда, в том, что это все же определяется не на словах, а на том, что взлетело, долетело, и есть внешнее наблюдение. То есть это еще должно маневрировать во время полета управляемо, а не просто разогнать. Ну и Третий Рейх сделал ракеты, которые разгонялись до гиперзвука. А толку-то? Как бы это немножко другое. Это не просто ракета разогналась, а в том, что она управляема в этом состоянии. То есть, как бы это другая история. То, что те технологии, которые есть ядерные, да, технологии середины 20 века. А дальше? А ничего нет. Сил нет, ресурсов нет, возможностей нету. Но есть понты. Есть красивая картинка.
1: Вот
0: есть
1: правильное
0: образ.
1: Слово, да.
0: Да. Есть попытка обмануть кого-то, втянуть в пирамиду. Там же как логика? Сейчас мы соберем вот все эти ничтожества, которые есть там вот мелкие или метрофные в Европе, создадим из них что-то большое, и дальше мы это присвоим себе ресурсы, которые из них вытянем, и на что-нибудь пустим. С одной стороны мошенники, с другой стороны страны легкого поведения, которые пытаются что-то сделать, картинку, делая заявления, рассказывая, какие они значимые, какие они важные, а по итогу мы понимаем, что ни того, ни другого нет. И теперь вопрос, когда мы вот это все наблюдаем, как нам комментировать их политику? Как нам комментировать высказывание какого-нибудь генсека НАТО, какого-нибудь еврокомиссара, руководителя какой-нибудь странюшки маленькой? Да никак. Потому что это не относится к геополитике. Это не относится к чему-то серьезному. Это проходит по разделу юмора. Это происходит по разделу привлечь внимание. И относиться нужно то же самое. Но не будем мы всерьез обсуждать похабщину, которая там периодически творится, сравнивая ее с реальными процессами, которые идут. Вот, к большому сожалению, очень мало стран в мире ведут себя спокойно, достойно, так, как положено, в рамках старой школы. Так ведет себя Россия. Когда у нас кричат, почему наш МИД не ведет себя точно так же, ну, потому что, извините, уважать себя надо. Не надо опускаться вот на этот вот уровень. Вы говорите с серьезными людьми. Четко, спокойно, кому надо, те поняли. Переводить это все на язык базарный, на язык какой-то вот улицы, упрощать.

0: это все, вы теряете себя. Когда мы ругаемся, что наше телевидение стало отвратительным, ну, друзья, давайте усложним наше телевидение. Давайте будем серьезные передачи ставить. Вы первые взвоите от того, что вы ничего не понимаете. Верните нам. Есть много интересных передач, и в интернете можно найти. И, собственно говоря, можно аудиторию послушать, и вот «Звезда аналитика». Много интересных передач. Но широкой аудитории больше нравится простое. То, что мозг понимает, легко воспринимает, и вот оно и смотрит вот эти все. Простые вопросы, где незамысловатый юмор, передразнивание, не глубокий, многоуровневый, а незамысловатый. То же самое в геополитике. Мы им какие-то яркие вещи, не понимая, что реально за ними ничего не стоит. Вот когда мы смотрим очередное выступление какого-нибудь политика, думайте, кто это? Это реально что-то за этим стоит? Какие-то действия, ресурсы, возможности, планы? Это как вот было сказано, значит, будет. Вас предупредили, через год действительно будет. Или это очередная попытка распушить хвост и привлечь внимание?
1: Знаете, мне пришла в голову какая аналогия. Что нам нужно делать, да? Вот подытоживая наш с вами разговор. У меня такое ощущение, что самое главное, чему нужно научить людей, граждан простых, это отличать голограмму от реальности. Вот создаваемые блистательные образы и вот этот шум отличать от реальных событий.
0: Раскрашенные, гламурные.
1: Да. Вот в завершение нашего эфира мы с вами прощаемся и рекомендую вам подписаться на канал проекта «Звезда аналитика» в национальном мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, читайте, слушайте и смотрите актуальную политику и новые выпуски программы проекта. До свидания, услышимся.
2: Геостратегия Андрея Школьникова. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Сердечно приветствую слушателя радиостанции «Звезда». Я Дмитрий Юрков, фронтовой позывной «Порох». Сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Я тащил его из боя». История реальная, суть неизменна. Христос с нами, победа за нами.
4: Я тащил его из боя на себе, а он хрипел. Я тащил его из боя на себе, а он молчал. Я кричал ему не спать, а он бледнел, как школьный мел. И от боли ничего уже почти не было.

прицеле и списал наверняка. Но, похоже, кто-то сверху возражал на этот счет. Перед выстрелом, схватив его как сына за рукав, время меняет счет, как боевой расчет. И небо одно на всех, да только в рай попадут не все. Стала война ценой, стала душа броней, и горе одно на всех, но даже в ад попадут не все. Я тащил его сквозь пепел, вопреки, не наугад, не наугад. Я тянул его из сумрака в рассвет, назло войне. Он искал меня глазами и шептал: «Спасибо, брат!» И пробитая душа роняла свет в кромешной тьме. Я тащил его из боя на зубах, а между тем, как потерянный щенок, он все цеплялся за меня. И, похоже, кто-то сверху помешал ему затем, чтобы я сегодня смог его достать из-под огня.

0: попадут. Не все. Я тащил его из боя на себе.
1: Время выбрало нас.
2: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищ.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
9: «Дай пять». Пять удивительных фактов об алмазах.
10: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
9: Факт первый.
11: Алмаз образуется на глубине более 150 километров. Температура и давление для роста кристалла требуются экстремальные, как в ядре активного вулкана, плюс давление в 10 раз выше, чем в самой глубокой точке Марианской впадины.
9: Факт второй.
11: Самый дорогой алмаз, добытый в России, стоит 26 миллионов долларов. Это уникальный розовый бриллиант, найденный в Якутии.

0: Факт четвертый.
1: Алмаз может сгореть, ведь это всего лишь особая форма углерода. При нагреве примерно до 1000 градусов на воздухе алмаз полностью превращается в углекислый газ и буквально исчезает.
0: Факт пятый.
1: В созвездии Змеи есть объект, который называют алмазной планетой. Это белый карлик, состоящий в основном из углерода, сжатого до чудовищной плотности. Масса космического алмаза сопоставима с Юпитером, а его диаметр около 55 тысяч километров.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов об алмазах.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: Не читал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество граждан, которые уехали из страны и совершили административные правонарушения против интересов России. К таким противонарушениям относятся, например, дискредитация армии, призывы к санкциям против России и пропаганда нацистской символики. Закон предусматривает конфискацию имущества, включая деньги на банковских счетах у тех, кто привлекается к ответственности. Документ вступит в силу в сентябре. Вопрос о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом для Армении является ключевым, заявил Сергей Лавров. Ереван также активно развивает сотрудничество с НАТО, добавил министр иностранных дел на пресс-конференции.
2: Мы сейчас пока еще ничего не решили. Я хочу поставить вопрос ребром, но он пока не стоит ребром. Но решать этот вопрос буду не я, говорил Никол Иванович Пашинян, а будут граждане Армении решать на референдуме, где им хочется быть, в Евразийском экономическом союзе или в Евросоюзе. Но пока, и они все это активно отмечают, армянское руководство, пока ни о каком выходе из Евразийского экономического союза речь не идет, потому что мы еще не вступили в Евросоюз. Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос уже стоит ребром.
1: Армения не платит взносы в ОДКБ уже 2 года, сообщил Сергей Лавров. Кроме того, министр добавил, что участники организации рассмотрят применение статьи устава, которая может лишить Армению права голоса или исключить ее из ОДКБ. Около 43 тысяч россиян получили отказ в оформлении шенгенской визы. Это привело к финансовым потерям более 4,5 миллионов евро. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Эта сумма включает не только консульские сборы, но и сервисные платежи визовых центров, добавили в ассоциации. Несмотря на значительные потери, наблюдается положительная динамика. Доля отказов снижается 3-й год подряд, отмечают эксперты. В ассоциации призывают разработать меры для уменьшения числа отказов в выдаче визы. Дональд Трамп объявил о намерении США начать масштабные атаки по Ирану. По его словам, новый удар может последовать уже в ближайшее время. Трамп подчеркнул, что Тегеран обязан подписать соглашение, которое Вашингтон считает важным и эффективным. Трамп также отметил, что США будут активно действовать против Ирана, поскольку иранская сторона продолжает провоцировать Вашингтон. Ранее сообщалось, что Иран атаковал 21 цель на американских базах на Ближнем Востоке, в том числе ангары истребителей F-35 и командный центр армии США в Иордании, пишет агентство ТАСНИМ. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Помните крылатую фразу? Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
4: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, 4 колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
3: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
5: Реклама.
6: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Река истории. История реки. Быстрая сосна.
5: Старинный русский город Елец на берегу реки Быстрая Сосна. Здесь родился писатель Михаил Пришвин. Мало кто знает, но будущий певец русской природы рос бездельником и хулиганом. Обносил чужие сады, воровал лодки и сутки напролет ловил на сосне раков. В начальной школе его дважды оставляли на второй год, да и с поступлением в гимназию к лучшему ничего не изменилось. Зато мальчик очень любил книжки. Однажды, в 13 лет, начитавшись Майн Рида, сбежал из дома.
9: «Я, как многие гимназисты того времени, пытался убежать от латыни в Азию. На лодке по сосне я удрал в неведомую страну. Меня поймала полиция. Насмешкам не было конца. Поехал в Азию, приплыл в гимназию».
5: Тогда за беглеца заступился его учитель географии, будущий известный русский философ Василий Розанов. Благодарность? Как бы не так. Уже через год Мишу Пришвина с треском выгнали из гимназии за то, что обозвал своего спасителя Розанова козлом и даже обещал его убить. Закол в табеле. Мать от греха подальше отправила Мишу в Тюмень к богатому дяде. Там, на удивление, Михаил остепенился, успешно закончил реальное училище, а после уехал в Ригу учиться на агронома. Тогда и началось становление Михаила Пришвина как писателя, певца русской природы.
8: Быстрая сосна. Река истории. История реки.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерние истории на «Радио Звезда».
11: Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Синий дьявол». Читает Александр Бурдуков.
12: В сентябре месяце в Колоколамск вернулся из Москвы ездивший туда по торговым делам доктор Гром. Он прихрамывал и сверх обыкновения прикатил со станции домой на извозчике. Обычно доктор приходил со станции пешком. Гражданка Гром чрезвычайно удивилась этому обстоятельству. Когда же она заметила на левом ботинке мужа светлый рубчатый след автомобильной шины, удивление ее увеличилось еще больше. «Я попал под автомобиль», — сказал доктор Гром радостно. Потом судился. И доктор-коммерсант, уснащая речь ненужными подробностями, поведал жене историю своего счастья. В Москве, у Тверской заставы, фортуна, скрипя автомобильными шинами, повернулась лицом к доктору Грому. Сияние ее лица было столь ослепительно, что доктор упал. Только поднявшись, он понял, что попал под автомобиль. Доктор сразу успокоился, почистил испачкавшиеся брюки и закричал: «Убили!» Из остановившегося синего паккарда выпрыгнули мужчина в опрятном котелке и шофер с коричневыми усами. Пестрый флажок небольшой соседней державы трепетал над радиатором оскандалившегося автомобиля. «Убили!» — твердо повторил доктор Гром, обращаясь к собравшимся зевакам. «А я его знаю», — сказал чей-то молодецкий голос. «Это посол страны Клятвии! Клятвийский посол!» Суд произошел на другой же день, и по приговору его Клятвийское посольство повинно было выплачивать доктору за причиненные ему увечья по 120 рублей в месяц. По этому случаю доктор Гром пировал с друзьями в Колоколамске 3 дня и 3 ночи подряд. К концу пирушки заметили, что исчез безработный кондитер Алексей Елисеевич. Не успели утихнуть восторги по поводу счастливого поворота судьбы доктора Грома, как новая сенсация взволновала Колоколамск. Вернулся Алексей Елисеевич. Оказалось, что он ездил в Москву, попал там по чистой случайности под синий автомобиль Клятвийского посольства и привез приговор суда. На этот раз посольство повинно было выплачивать кондитеру за причиненные ему вещи по 140 рублей в месяц, как обремененному большой семьей. На радостях кондитер выкатил народу бочку пива. Весь Колоколамск стряхивал с усов пивную пену и прославлял жертву уличного движения. Третья жертва обозначилась через неделю. Это был заведующий курсами декламации и пения Синдик Бугаевский. Он действовал с присущей его характеру прямотой. Выехав в Москву, он направился прямо к воротам Клетвийского посольства и, как только машина вывалилась на улицу, подставил свою ногу под колесо. Синдик Бугаевский получил довольно тяжелые ушибы и 100-рублевую пенсию по гроб жизни. Только тут колоколамцы поняли, что их город вступил в новый счастливейший период своей истории. Найденную доктором Громом золотоносную жилу граждане принялись разрабатывать с величайшим усердием. На отхожий промысел в Москву потянулись все, умудренные опытом старики, молодые частники, ученики курсов декламации и уважаемые работники. Особенно пристрастились к этому делу городские извозчики в синих жупанах. Одно время в Колоколамске не работал ни один извозчик. Все они уезжали на отхожий. С котомками на плечах они падали под клетвийскую машину, отлеживались в госпиталях, а потом аккуратно взимали с посольства установленную сумму. Между тем в Клятвии разразился неслыханный финансовый кризис. Расходы по содержанию посольства увеличились в такой степени, что пришлось урезать жалование государственным чиновникам и уменьшить армию с 300 человек до 15. Зашевелилось оппозиционное правительству партия христианских социалистов. Председатель Совета министров господин Эдгар Павиайнен беспрерывно подвергался нападкам оппозиционного лидера господина Супа. Когда под клетвийскую машину попал 30-й по счету гражданин города Колоколамска Никита Псов, и для уплаты ему вознаграждения пришлось закрыть государственную оперу, волнение в стране достигло предела. Ожидали путча со стороны военной клики. В палату был внесен запрос. Известно ли господину председателю Совета министров, что страна находится накануне краха? На это господин председатель Совета министров ответил: «Нет, неизвестно». Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, Клятвии пришлось сделать внешний заем. Но и заем был съеден колоколамцами в какие-нибудь 2 месяца. Шофер клетвийской машины, на которого уповало все государство, проявлял чудеса осторожности. Но колоколамцы необычайно навострились в удивительном ремесле и безошибочно попадали под машину. Рассказывали, что шофер однажды удирал от одного колоколамского диакона 3 квартала, но сметливый служитель культа пробежал проходным двором и успел-таки броситься под машину. Колоколамцы затаскали Клятвию по судам. Страна погибала. С наступлением первых морозов из Колоколамска потащился в Москву председатель лжеартели Личтруд мосье Подлинник. Он долго колебался и хныкал, но жена была беспощадна. Указывая мужу на быстрое обогащение сограждан, она сказала: «Если ты не поедешь на отхожий, я брошусь под поезд». Подлинника провожал весь город. Когда же он садился в вагон, побывавшие на отхожем колоколамцы кричали: «Головой не попади! Телега тяжелая! Подставляй ножку!» Подлинник вернулся через 2 дня с забинтованной головой и большим, как расплывшееся чернильное пятно, синяком под глазом. Левой рукой он не владел. «Сколько?» — спросили сограждане, подразумевая под этим сумму пенсии из отощавшего клетвийского казначейства. Но председатель лжеартели вместо ответа беззвучно заплакал. Ему было стыдно рассказать, что он по ошибке кинулся под автомобиль треста цветных металлов, что шофер вовремя затормозил, и потом долго бил его подлинника по голове и рукам американским гаечным ключом. Вид мосье подлинника был настолько страшен, что колоколамцы на отхожий промысел больше не ходили. И только этот случай спас Клятвию от окончательного разорения. Город снова заскучал, и мирная его заштатная жизнь длилась до тех пор, пока из Аргентины не приехал в Колоколамск чудный джентльмен в костюме из розового сукна.
11: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Синий дьявол».
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Эрих Мария Ремарк. Фрагмент из романа «Три товарища». Читает Денис Беспалый.
2: Однажды на аукционе Кестер купил по дешевке старую колымагу с высоким кузовом. Присутствовавшие специалисты, не колеблясь, заявили, что это занятный экспонат для музея истории транспорта. Больвис, владелец фабрики дамских пальто и гонщик-любитель, посоветовал Отто переделать свое приобретение в швейную машину. Но Кестер не обращал ни на кого внимания. Он разобрал машину, как карманные часы, и несколько месяцев подряд возился с ней, оставаясь иногда в мастерской до глубокой ночи. И вот однажды он появился в своем автомобиле перед баром, в котором мы обычно сидели по вечерам. Больвис едва не свалился от хохота. Так уморительно все это выглядело. Шутки ради, он предложил Отто пари. Он ставил 200 марок против 20, если Кёстер захочет состязаться с его новой гоночной машиной. Дистанция 10 километров и 1 километр форы для машины Отто. Они ударили по рукам. Вокруг смеялись, предвкушая знатную потеху. Но Отто пошел дальше. Он отказался от форы и с невозмутимым видом предложил повысить ставку до 1000 марок против 1000. Изумленный Больвис спросил, не отвезти ли его в психиатрическую лечебницу. Вместо ответа Кёстер запустил мотор. Оба стартовали немедленно. Больвис вернулся через полчаса и был так потрясен, словно увидел морского змея. Он молча выписал чек, а затем стал выписывать второй. Он хотел тут же приобрести машину. Кёстер высмеял его. Теперь он не продаст ее ни за какие деньги. Но как бы ни великолепны были скрытые свойства машины, внешний вид ее был страшен. Для повседневного обихода мы поставили самый старомодный кузов. Старомодней нельзя было сыскать. Лак потускнел, на крыльях были трещины, а верх прослужил, пожалуй, не меньше десятка лет. Разумеется, мы могли бы отделать машину значительно лучше, но у нас были основания поступить именно так. Мы назвали машину «Карл». «Карл — призрак шоссе». Наш Карл сопя тянул вдоль шоссе. «Отто», — сказал я, — «приближается жертва». Позади нетерпеливо сигналил тяжелый Бьюик. Он быстро догонял нас. Вот уже сравнялись радиаторы. Мужчина за рулем пренебрежительно поглядел в нашу сторону. Его взгляд скользнул по обшарпанному Карлу, потом он отвернулся и сразу забыл о нас. Через несколько секунд он обнаружил, что Карл идет с ним вровень. Он уселся поплотнее, удивленно взглянул на нас и прибавил газу. Но Карл не отставал. Маленький и стремительный, он мчался рядом со сверкающей никелем и лаком махиной, словно терьер рядом с догом. Мужчина крепче схватился за руль. Он еще ничего не подозревал и насмешливо скривил губы. Теперь он явно собирался показать нам, на что способна его телега. Он нажал на акселератор так, что глушитель зачирикал, как стая жаворонков над летним полем. Но это не помогло. Он не обогнал нас. Словно заколдованный прилепился к Бьюику уродливый и неприметный Карл. Хозяин Бьюика изумленно вытаращился на нас. Он не понимал, как это при скорости в 100 километров он не может оторваться от старомодной коляски. Он с недоверием посмотрел на свой спидометр, словно тот мог обмануть. Потом дал полный газ. Теперь машины неслись рядышком вдоль прямого длинного шоссе. Через несколько сот метров впереди показался грузовик, который громыхал нам навстречу. Бьюику пришлось уступить дорогу, и он отстал. Едва он снова поравнялся с Карлом, как промчался автокатафалк с развивающимися лентами венков, и он снова должен был отстать. Потом шоссе очистилось. Между тем водитель Бьюика утратил все свое высокомерие. Раздраженно сжав губы, сидел он, пригнувшись к рулю. Его охватила гоночная лихорадка. Вдруг оказалось, что его честь зависит от того, сумеет ли он оставить позади этого щенка. Мы же сидели на своих местах с видом полнейшего равнодушия. Бьюик просто не существовал для нас. Кёстер спокойно глядел на дорогу, я, скучая, уставился в пространство, а Ленц, хотя к этому времени он уже превратился в сплошной комок напряженных нервов, достал газету и углубился в нее, словно для него сейчас не было ничего важнее. Несколько минут спустя Кёстер подмигнул нам. Карл незаметно убавлял скорость, и Бьюик стал медленно перегонять. Мимо нас пронеслись его широкие сверкающие крылья. Глушитель с грохотом швырнул нам в лицо голубой дым. Постепенно Бьюик оторвался примерно метров на 20. И тогда, как мы этого и ожидали, из окна показалось лицо водителя, ухмыляющегося с видом явного торжества. Он считал, что уже победил. Но он не ограничился этим. Он не мог отказать себе в удовольствии поиздеваться над побежденными и махнул нам, приглашая догонять. Его жест был подчеркнуто небрежен и самоуверен. «Отто!» — призывно произнес Ленц. Но это было излишним. В то же мгновение Карл рванулся вперед. Компрессор засвистел, и махнувшая нам рука сразу же исчезла. Карл последовал приглашению. Он догонял. Он догонял неудержимо. Нагнал, и тут-то впервые мы обратили внимание на чужую машину. С невинно вопрошающими лицами смотрели мы на человека за рулем. Нас интересовало, почему он махал нам. Но он, судорожно отвернувшись, смотрел в другую сторону, а Карл мчался теперь на полном газу, покрытый грязью, с хлопающими крыльями. Победоносный навозный жук. «Отлично сделано, Отто!» — сказал Ленц Кёстеру. «Этому парню мы испортили к ужину аппетит». Ради таких гонок мы и не меняли кузов Карла. Стоило ему появиться на дороге, и кто-нибудь уже пытался его обогнать. На иных автомобилистов он действовал, как подбитая ворона на стаю голодных кошек. Он подзадоривал самые мирные семейные экипажи пускаться на перегонки. И даже тучных бородачей охватывал неудержимый гоночный азарт, когда они видели, как перед ними пляшет этот разболтанный остов. Кто мог подозревать, что за такой смешной наружностью скрыто могучее сердце гоночного мотора? Ленц утверждал, что Карл воспитывает людей. Он, мол, прививает им уважение к творческому началу, ведь оно всегда прячется под неказистой оболочкой. Так говорил Ленц, который себя самого называл последним романтиком. Мы остановились перед маленьким трактиром и выбрались из машины. Вечер был прекрасен и тих. Борозды свежевспаханных полей казались фиолетовыми, а их мерцающие края были золотисто-коричневыми. Словно огромные фламинго проплывали облака в яблочно-зеленом небе, окружая узкий серп молодого месяца. Куст орешника скрывал в своих объятиях сумерки и безмолвную мечту. Он был трогательно наг, но уже исполнен надежды, таившейся в почках. Из маленького трактира доносился запах жареной печенки и лука. Наши сердца забились учащенно. Ленц бросился в дом навстречу манящему запаху. Он вернулся сияющий. «Вы должны полюбоваться жареной картошкой. Скорее, не то самое лучшее съедят без нас». В это мгновение с шумом подкатила еще одна машина. Мы замерли, словно пригвожденные. Это был тот самый Бьюик. Он резко затормозил рядом с Карлом. «Гопля!» — сказал Ленц. «Нам уже не раз приходилось драться в подобных случаях». Мужчина вышел. Он был рослый, грузный, в широком коричневом реглане из верблюжьей шерсти. Неприязненно покосившись на Карла, Он снял большие желтые перчатки и подошел к нам. «Какой марки ваша машина?» — спросил он с уксусно-кислой гримасой, обращаясь к Кестеру, который стоял ближе к нему. «Мы некоторое время помолчали. Несомненно, он считал нас автомеханиками, выехавшими в воскресных костюмах погулять на чужой машине». «Вы, кажется, что-то сказали?» — спросил, наконец, Отто с сомнением. Его тон указывал на возможность быть повежливей. Мужчина покраснел. «Я спросил об этой машине», — заявил он ворчливо. Ленц выпрямился. Его большой нос дрогнул. Он был чрезвычайно требователен в вопросах вежливости ко всем, кто с ним соприкасался. Но внезапно, прежде чем он успел открыть рот, распахнулась вторая дверца Бьюика. Выскользнула узкая нога, мелькнуло тонкое колено. Вышла девушка и медленно направилась к нам. Мы переглянулись, пораженные. Раньше мы и не заметили, что в машине еще кто-то сидит. Ленц немедленно изменил позицию. Он широко улыбнулся, все его веснушчатое лицо расплылось. И мы все тоже вдруг заулыбались неизвестно чему. Толстяк удивленно поглядел на нас. Он чувствовал себя неуверенно и явно не знал, что же делать дальше. Наконец он представился, сказав с полупоклоном «Бендинг», цепляясь за собственную фамилию, как за якорь спасения. Девушка подошла к нам. Мы стали еще приветливей. «Так покажи им машину, Отто», — сказал Ленц, бросив быстрый взгляд на Кёстера. «Что ж, пожалуй», — ответил Отто, улыбаясь одними глазами. «Да, я охотно посмотрел бы», — Бендинг говорил уже примирительно. «У нее видно чертовская скорость. Этак за здорово живешь, оторвалась от меня». Они вдвоем подошли к машине, и Кёстер поднял капот Карла. Девушка не пошла с ними. Стройная и молчаливая, она стояла в сумерках рядом со мной и Ленцем. Я ожидал, что Готфрид использует обстоятельства и взорвется как бомба, ведь он был мастер в подобных случаях. Но, казалось, он разучился говорить. Обычно он таковал, как Тетерев, а теперь стоял, словно монах, давший обет молчания, и не двигался с места. «Простите, пожалуйста», — сказал наконец я. «Мы не заметили, что вы сидели в машине. Мы не стали бы так озорничать». Девушка поглядела на меня. «А почему бы нет?» — возразила она спокойно и неожиданно низким глуховатым голосом. «Ведь в этом же не было ничего дурного». «Дурного-то ничего, но мы поступили не совсем честно. Ведь наша машина дает примерно 200 километров в час». Она слегка наклонилась и засунула руки в карманы пальто. «200 километров?»
0: «Точнее, 189,2 по официальному хронометражу»,
2: — с гордостью выпалил Ленц. Она засмеялась. «А мы думали, 60-70, не больше. Вот видите», — сказал я. «Вы ведь не могли этого знать». «Нет», — ответила она, — «этого мы действительно не могли знать. Мы думали, что Бьюик вдвое быстрее вашей машины».
0: «То-то же!»
2: Я толкнул ногою сломанную ветку. А у нас было слишком большое преимущество. И господин Бендинг, вероятно, здорово разозлился на нас. Она засмеялась. «Конечно, но ненадолго. Ведь нужно уметь проигрывать. Иначе нельзя было бы жить».
0: «Разумеется».
2: Возникла пауза. Я поглядел на Ленца. Но последний романтик только ухмылялся и подергивал носом, покинув меня на произвол судьбы. Шумели березы. За домом закудахтала курица. «Чудесная погода», — сказал я наконец, чтобы прервать молчание.
0: «Да, великолепная», — ответила девушка.
3: «И такая мягкая»,
2: — добавил Ленц.
0: «Просто необычайно мягкая», — завершил я.
2: Возникла новая пауза. Девушка, должно быть, считала нас порядочными болванами. Но я при всех усилиях не мог больше ничего придумать. Ленц начал принюхиваться.
0: «Печеные яблоки», — сказал он растроганно.
2: кажется, тут подают к печенке еще и печеные яблоки. Вот это деликатес!»
0: «Несомненно», — подтвердил я, мысленно проклиная себя и его.
1: Мы читали рассказ Александра Чуманова «Желтый автомобиль».

0: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь».
1: Александр Чуманов. Рассказ «Желтый автомобиль». Читает Алексей Войтюк.
2: Лет до 30 Евгению Петровичу и в голову не приходило, что он может стать обладателем собственного авто. После окончания института он прочно сел на полужесткий стул рядового инженера-конструктора. Довольно скоро с него почти безболезненно слетела вся студенческая шелуха. Мечтания о быстрой карьере, об изобретениях, сулящих переворот в машиностроительных науках. Он женился на симпатичной лаборантке из соседнего отдела. Через год Валя родила двух пацанят-близнецов. Им дали двухкомнатную квартиру на первом этаже, сослуживцы подарили торшер и два утюга. Дальнейшая жизнь никаких серьезных взлетов и падений не обещала. Одно время начальство подумывало, правда, о том, не пора ли выдвигать молодого специалиста на следующую ступеньку, но поскольку вакансий в тот момент как раз не было, а сам Евгений Петрович никакого повода для своего повышения не подавал, то, подумав немного, начальство выкинуло из головы эту мысль и стало размышлять о более существенном и глобальном. Жила молодая семья небогато, но в сущности беззаботно. Евгений Петрович подрабатывал, чертя на казенном ватмане, курсовые проекты для заочников. Он брал по червонцу за лист и здорово поднаторел в этом деле. Не брезговал задачками, которые шли по трояку. И удивлялся, что эта работа, такая неподъемная в свое время, доставляет теперь удовольствие, можно сказать, вдохновляет. Он даже подумывал, что, возможно, закопал свой талант, когда не стал поступать в аспирантуру. Впрочем, в глубине души Евгений Петрович догадывался, что посредственным студентом он был, скорее всего, по той простой причине, что никому тогда не приходило в голову платить ему по червонцу за лист и по трояку за задачку. Валя вязала для знакомых. Такса у нее была тоже твердая. Однако лишних денег не случалось. Дыры в бюджете латали родители Евгения Петровича, которые жили в недальней деревне. Они же обеспечивали продовольствием. Их навещали регулярно всей семьей. У Вали из родителей имелась в наличии только мама-пенсионерка, которая в латании дыр принимать заметного участия не могла. Ее навещали реже. В общем, семья была самой заурядной. Принося умеренную пользу обществу 5 дней в неделю, Евгений Петрович и Валя ждали субботы. По субботам вставали пораньше, собирали пацанов и ехали в деревню. И однажды Евгений Петрович увидел возле родительского дома новенький желтый «Запорожец» с еще не смытой защитной смазкой. В кабине сидел его старый отец, красный от умственного напряжения. «Запорожец» визжал, как зарезанный. «Вот, сынок, купили», — сказал отец смущенно. «Да, видать, стар я уже на шофера учиться. Так что владей, сынок». Взволнованный Евгений Петрович сел за руль. Рядом примостилась Валя. Сзади пыхтели старики. Радостно перебивая друг дружку, кричали дети. И машина тронулась. В институте Евгений Петрович успешнее всех в группе овладевал автоделом, и наука пригодилась. Сделав 2 круга по деревне, автомобиль втиснулся в тесный дворик. Прошло какое-то время, и уже невозможно было представить, что когда-то семья обходилась без машины. Евгений Петрович сделался ярым рыболовом. Он пристрастился ездить по лесам в поисках ягод и грибов. Часто просто выбирались на природу, без которой раньше, в общем-то, прекрасно обходились. И если только в машине оставалось место, Евгений Петрович не упускал случая подсадить попутчиков, жалобно голосующих на дороге. Искренне оплакав родителей, которые вскоре умерли один за другим, Евгений Петрович с удовольствием получил техпаспорт на машину взамен доверенности. Переписал на себя родительскую избу. За 5 лет шустрый запорожец исколесил столько, что можно было бы 3 раза обогнуть планету по экватору. Благо, бензин тогда ничего не стоил. За это время на месте ветхой родительской халупы вырос маленький 2-этажный теремок. Огород, обрамленный красивым непроницаемым забором, заотражали солнечный свет стеклянные кровли 2 просторных теплиц. Уже никому теперь не приходило в голову продвигать Евгения Петровича по службе. Да он бы и обиделся, если бы ему предложили более высокую, а следовательно и более хлопотную должность. Целыми днями он звонил теперь по телефону насчет рыбалки, насчет видов на урожай ранней Виктории, насчет запчастей и всякого такого. У запорожца проржавели крылья. Старый движок стал плохо заводиться, работать с перебоями, перегреваться от долгой езды, потерял мощность. Подмазав и подлатав для товарного вида, Евгений Петрович однажды продал его небогатому покупателю за небольшую цену и был рад, что избавился от этой рухляди. Через неделю Евгению Петровичу выделили на производстве «Ладу». Наивным сослуживцам было любопытно, где Евгений Петрович возьмет потребные на машину 1000. Они знали и про раннюю Викторию, и про кофты, и пуловеры, которые Валя вяжет ночами для знакомых. Знали про курсовые проекты и задачки для заочников. Но бедные товарищи по работе и не подозревали, что из этого всего за малый в сущности срок можно сложить целое состояние. Это, надо сказать, типичное заблуждение тех, у кого больших денег отродясь не бывало. Евгений Петрович уплатил нужную сумму, ни у кого не одалживая. «Красная Лада» заняла место в кирпичном гараже, который сразу был построен с большим запасом. Ее тихий голос, похожий на мурлыканье разнежившейся кошки, повергал владельца в состояние счастливого обалдения. Но «красное чудо» кушало только дорогой высокосортный бензин, а также масло. А также требовала особого обхождения. Валя покрыла сиденье семейной любимицы дорогими чехлами. Евгений Петрович ездил на новом авто только на работу, ради престижа. Для поездок на дачу в основном стали пользоваться, как в прежние времена, автобусом. Но однажды вечером Евгений Петрович, подрулив к гаражу, вдруг увидел перед воротами свой старый, уже почти забытый желтый запорожец. У Евгения Петровича неприятно закаменело в животе. С тяжелым чувством он подошел к двери квартиры, позвонил. И чего приперся? Сейчас поди орать начнет. А где глаза были, когда покупал? С досадой думал он, готовясь к нелегкому разговору с покупателем. Но чужих в квартире не было. Откуда появилась машина, ни Валя, ни дети не знали. Евгений Петрович позвонил в милицию. Там долго не понимали, что случилось. Наконец, недовольным голосом приказали ждать. Всю ночь Евгений Петрович не спал, охраняя чужой автомобиль. Милиция приехала утром. Приехал и новый хозяин. Все решили, что машину угнали. Однако на Евгения Петровича смотрели недоверчиво. В тот день он против обыкновения никому не звонил, он прилежно сидел за своим кульманом, подремывая. Вечером Евгений Петрович увидел возле гаража толпу, но откуда взялся злосчастный желтый запорожец, никто опять не знал. На следующее утро Евгений Петрович отпросился с работы и стал караулить. Он вооружился разводным ключом, сел во дворе на лавочку, прикрылся газетой. Запорожец появился около полудня. Он тихо-тихо выкатил из-за угла, и у Евгения Петровича поплыло в глазах. В машине

0: колесом. Дверца сама собой отворилась. Инстинктивно, словно открещиваясь от наваждения, Евгений Петрович взмахнул ключом. Запорожец проворно отскочил назад. Ключ выпал из рук. Машина снова, как ни в чем не бывало, подкатила к бывшему хозяину. Он пнул изношенный скат. Что-то жалобно булькнуло в железных недрах. До вечера Евгений Петрович гонялся за постылевшей машиной. Она уворачивалась от пинков и ударов, пряталась в кустах, скрывалась за большими грузовиками. Временами казалось, что она уже не вернется, но стоило Евгению Петровичу подойти к дому, как ее желтый облезлый капот снова высовывался из-за угла. Вечером пришел новый владелец. Он задыхался от негодования, но быстро присмирел, увидев все собственными глазами. Прибывший с ним милиционер раза три начинал составлять протокол. Он комкал и комкал государственные бумаги, потел и краснел, грызя авторучку. Протокол не давался. «Я ж ему и мотор новый купил, и резину, и еще много всего. Ну что ему не нравится?» — недоуменно бормотал новый хозяин. Он повесил дополнительные замки на гараж. Для большей надежности привязал к подвеске толстую стальную цепь, прикрепив второй ее конец к фундаменту. На следующий день, въезжая после работы во двор, Евгений Петрович зарычал. У гаража с помятыми крыльями и разбитыми фарами стоял желтый запорожец. Обрывки цепи болтались сзади. Потеряв самообладание, Евгений Петрович повел свою ладу в лобовую атаку. Запорожец, перемахнув через клумбу, выскочил на улицу. Завывая сиреной, с другой стороны неслась милицейская «Волга». Желтый автомобильчик, лавируя между грузовиками, мчался из последних сил. Загрохотав по брусчатке, отвалился бампер. С крыши сдуло багажник. Шоферы, видя мчавшийся на предельной скорости запорожец без водителя, жались к обочинам. Расстояние между участниками необычной гонки неуклонно сокращалось. Милицейская «Волга» пошла по боковым улицам наперерез. Гонка закончилась на мосту. Проскочив его до половины, запорожец жалобно пискнул тормозами. Впереди дорога была перегорожена милицейской «Волгой». Маленький автомобиль круто развернулся и помчался обратно, но с другой стороны лоб в лоб шла красная «Лада», зловеще мерцая всеми четырьмя фарами. Евгений Петрович зажмурился и нажал на педаль тормоза. Машину занесло и развернуло. Двигатель заглох. Желтый запорожец, проломив чугунные перила, медленно рухнул в воду. Евгений Петрович подошел к покореженной решетке, глянул вниз. Красные масляные пятна растекались по поверхности воды. «Разве масло бывает красным?» — рассеянно подумал он.
1: Мы читали фрагмент из романа Эриха Марии Ремарка «Три товарища».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Отто Коцебу. Фрагмент из книги «Новое путешествие вокруг света» в 1823-1826 годах. Читает Владимир Левашов.
1: На следующее утро мы с трубками в руках уютно уселись за столом и, попивая кофе, принялись обсуждать, какие следует провести наблюдения, чтобы наиболее целесообразно использовать наше кратковременное пребывание на Таити. Вдруг доложили, что явился посланец от

0: королевы, желающий со мной поговорить. Я велел его тотчас же допустить, и вот в помещение вошел огромного роста ере, которого сопровождал наш лоцман, исполнявший обязанности переводчика. Если не считать узкой набедренной повязки, какую всегда носят местные мужчины, единственное одеяние посланца составлял сильно поношенный песочного цвета фрак, украшенный большими плоскими блестящими пуговицами, которые были в моде примерно 50 лет назад. Этот фрак был настолько тесен и мал своему нынешнему владельцу, что тот не мог его застегнуть, а его голые руки на пол аршина высовывались из рукавов. На наголо остриженной голове посланца красовался красный ночной колпак, который он слегка приподнял при входе, чтобы продемонстрировать свое знакомство с обычаями цивилизованных наций. Приблизившись, он произнес слово «Йорона», «добрый день», протянул мне свою большую руку и, не дожидаясь приглашения, уселся по-турецки у моих ног на земляной пол. Королева велела мне передать, что ей любопытно взглянуть на командира русского фрегата и что она охотно приняла бы его в своей резиденции. Опасаясь, однако, что я не захочу удаляться на столь большое расстояние от Матавая, она решила посетить меня здесь вместе со всем королевским семейством. Посланец добавил, что высокие особы, которые отправились морем, должны прибыть очень скоро, и ему необходимо поторопиться, чтобы успеть встретить их на берегу. Затем он встал, искренне пожал мне руку, повторил «Йорона» и, приподняв свой ночной колпак, удалился. Едва я успел немного подготовиться к приему высоких гостей, как народ устремился к берегу, что свидетельствовало об их приближении. Вскоре перед нашим жилищем появился человек в очень короткой красной форменной куртке английского барабанщика и пестрой, весьма причудливо завязанной набедренной повязки из станы. Как это здесь принято, на нем больше ничего не было надето. Его голые ноги украшали вытатуированные панталоны, и когда он поворачивался спиной и хоть немного наклонялся вперед, можно было увидеть весьма искусно вытатуированное большое изображение компаса со всеми 32 румбами. В руке у этого человека был обнаженный заржавленный палаш, а на голове гордо красовалась старая изодранная треуголка с длинным красным пером. От нашего переводчика мы узнали, что перед нами королевский церемонимейстер. Однако впоследствии оказалось, что он исполнял еще многие другие должности, в том числе лейб-повара и гофмаршала, хотя и не был ере, а принадлежал к более низкорослой расе. Мне показалось, что этот таитянин больше всего походил для роли придворного шута. Все его движения, ужимки и гримасы отличались такой невероятной живостью, что его можно было принять за сумасшедшего. Не обращая на меня никакого внимания, этот человек бесцеремонно овладел всем помещением. За ним следовали слуги в ливреях, полученных от природы. Они несли все то, что было необходимо для удобства их господ. Церемонимейстер приказал немедленно устлать пол тонкими циновками и разложить на них в надлежащем порядке все принесенные вещи. Он действовал с такой поспешностью, словно к его горлу был приставлен нож, причем носился с места на место в припрыжку, поднимая одновременно в воздух обе ноги. Никто из слуг не мог ему угодить, и потому его язык, а также меч, которым он размахивал во все стороны, находились в беспрерывном движении. Еще не были исполнены все его приказания, как показалась длинная вереница идущих попарно таитян, которые несли на плечах бамбуковые шесты с прикрепленными к ним всевозможными съестными припасами. Их появление вызвало у нашего вольтежера новый приступ деятельности. Выскочив из помещения, он в несколько прыжков очутился возле носильщиков и приказал им разложить перед домом в определенной последовательности подарки, которые королева изволила мне преподнести. Три большие свиньи образовали правый фланг. За ними следовали батат, ямс, картофель и тому подобное, к которым примыкали прекрасные фрукты самых разнообразных сортов. Закончив размещение подарков, церемонимейстер впервые обратился ко мне, причем постарался дать понять с помощью ряда комичных телодвижений, что все это отныне моя собственность. Наконец появилась королева со своей многочисленной свитой. Она шла впереди, неся маленького короля, и вела за руку свою дочь, невесту правителя Улетя. За нею шествовали в ряд три ее сестры, такие же, как она, высокие и толстые женщины, за которыми двигалась толпа придворных. Шествие замыкали люди, принадлежащие к низшему классу населения. Они несли во всевозможных тыквенных сосудах провизию для королевского стола, а также тащили живую свинью, которая, догадываясь об уготованной ей участи, истошным визгом возмещала отсутствие оркестра. Королева и ее сестры были задрапированы в простыни. В знак все еще продолжающегося траура по умершему королю к их соломенным шляпам были приколоты большие банты из черного крепа. Маленький Помаре, миловидный и живой мальчик, был наряжен на европейский лад в курточку и панталоны из бумазеи. На его голове была надета круглая шляпа, но ноги, как у всех таитян, оставались босыми. Островитяне утверждают, что всякая обувь мешает при ходьбе. Юная невеста, которая, как я уже упоминал, была очень красива, отправилась в путь налегке, в одной лишь короткой полосатой рубашке с непокрытой головой. Высоченные ери, составляющие придворный штат, были одеты большей частью в белые рубахи и имели на головах круглые соломенные шляпы с черными лентами. Впервые после смерти своего супруга королева вошла в то здание, в котором я поселился. Воспоминания о прошлом вызвали у нее поток слез. Весь двор, как это ему и положено, плакал вместе с нею. Впрочем, скорбь вскоре рассеялась, и лица постепенно прояснились. Королева вытерла слезы и любезно со мной поздоровалась. Тут церемонимейстер указал членам королевской семьи их места на тончайших циновках, и высокие гости расселись, скрестив ноги по восточному обычаю. Напротив королевы был поставлен один из моих стульев, на который меня пригласили сесть. Затем церемонимейстер исчез, чтобы позаботиться об обеде. После того, как королева внимательно оглядела меня с головы до ног и сообщила свои впечатления присутствующим, я через переводчика выразил ей свою благодарность за оказанный нам на острове хороший прием, за врученные мне подарки и за высокую честь, которую она мне оказала своим посещением. Весьма милостиво меня выслушав, королева задала несколько вопросов, на которые я отвечал с должным уважением. Она спросила, в частности, сколько мне лет, долго ли длилось мое путешествие, христианин ли я и сколько раз в день молюсь. Последний вопрос давал мне возможность несколько просветить Ее Величество, внушив ей более правильные представления о религии, проповедуемой миссионерами. Однако я не чувствовал себя достаточно подготовленным для богословского диспута и потому ограничился лишь одним замечанием. «Христианская вера учит, — сказал я королеве, — что нас некогда будут судить по нашим делам, а не по числу наших молитв». Не знаю, насколько точно был переведен мой ответ. Возможно, что королева сочла меня еретиком. Во всяком случае, она прекратила разговор о религии и, чтобы переменить тему нашей беседы, спросила, правда ли, что Земля круглая. Я заверил Ее Величество, что могу подтвердить это на основании собственного опыта, ибо уже в третий раз совершаю кругосветное путешествие. Мои слова, по-видимому, несколько удивили королеву, но представление о шарообразной форме нашей планеты так и не дошло до ее сознания. Чтобы внести в разговор оживление, я стал показывать подарки, предназначенные для королевы, членов королевской семьи и ее ближайших приближенных. Эти, по существу, пустяковые дары возбудили большую радость и создали веселое настроение, совершенно противоречащее тому чувству скорби, в котором находились гости в начале визита. Королеве был преподнесен кусок коленкора длиной 5-6 аршин, пестрый шелковый платок, маленькое зеркало и бусы из стекляруса. За каждым подарком, который она принимала, следовало сердечное рукопожатие. Юная принцесса тоже получила шелковый платок, бусы и зеркало. Сестрам королевы достались бумажные платки, зеркала и ножницы. Что же касается придворных, среди которых находились 4 дамы, то им пришлось удовольствоваться ножами.
1: Мы читали фрагмент из книги Отто Коцебу «Новое путешествие вокруг света» в 1823-1826 годах.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Заявление на новую семейную налоговую выплату уже подали порядка 1,5 миллиона человек, заявил Владимир Путин. По словам президента, Россия строго выполняет социальные обязательства и вводит новые меры поддержки семьи с детьми. Об этом он говорил в среду, выступая на совещании с членами правительства.
2: В нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего, речь об укреплении благополучия семей с детьми. Подчеркну, мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки. Так, для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей и в расчете на каждого члены семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%.
1: В ходе совещания также сообщалось, что в России последовательно развивают инфраструктуру детского отдыха. Власти ежегодно стремятся увеличивать число детей, которые могли бы провести лето в санатории или детском лагере. Несколько ведомств совместно с властями Луганской Народной Республики обсуждают восстановление колледжа в Старобельске. Здание было разрушено во время атаки украинских боевиков. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал об этом в своем докладе президенту.
3: Во-первых, Владимир Владимирович, мы сейчас завершаем аттестацию ребят, и все учащиеся до 10 июля, все 329 выпускников получат аттестаты. Во-вторых, все желающие отдохнуть этим летом мы направим в федеральный центр смены. И с 21 июня ребята поедут на отдых. И в-третьих, мы и с Луганском, Карачаево-Черкесской республики, как регионом шефом, с Минстроем, прорабатываем вопрос восстановления разрушенных объектов. Уверен, что мы восстановим колледж.
1: На совещании с правительством президент подчеркнул усилить меры по обеспечению антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях. Особое внимание он обратил на необходимость надежной охраны детских центров, лагерей и здравниц в период летних каникул. Государственная дума приняла закон, который запрещает депортацию иностранцев, служивших по контракту в вооруженных силах России. Им также будет невозможно отказать в выдаче разрешений на временное проживание, вида на жительство и разрешений на трудовую деятельность. Кроме того, все решения о депортации и отказе в выдаче документов, принятые после февраля 2022 года, будут признаны недействительными. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
1: История с географией. Беломорка.
2: Говорят, что для приготовления беломорской сельди нужны только соль, перец и немного северного морского ветра для аромата. Едят по карельской и поморской традиции все вместе руками из одной посуды, вымакивая хлеб в золотистом бульоне, молча, потому что вкусно. Слова будут потом.
1: История с географией. Беломорка.
2: Это рыбка небольшая. Самая крупная – сантиметров 30. А самая вкусная – осеннего улова, когда нагуляет жир. Ее и тушат, и коптят, и жарят. Употребляют в уху и на жаркое. И, конечно, традиционно засаливают. Первыми ее стали добывать для себя монахи Соловецкого монастыря в 15 веке. И постепенно прославилась соловецкая селедка на все государство. Мясом нежным и вкусным необычайно. Императрица Елизавета Петровна, большая охотница до селедки, решила было организовать государственный промысел беломорки. Да не вышло у матушки. Добыча сезонная, самую вкусную приходилось из-подо льда доставать. Да и объемы небольшие.
1: История с географией.
2: В советское время промысел беломорской сельди тоже не сложился. Не хватало ее на огромный Советский Союз. Так и осталась беломорка местным северным деликатесом. Вылавливают ее сегодня по чуть-чуть, так сказать, для себя. Поэтому за пределы Поморья она попадает редко.
1: Беломорка. История с географией. История в письмах и воспоминаниях.
3: Из письма Константина Сергеевича Станиславского Антону Павловичу Чехову. 22 октября 1903 года. Москва. Я привык к смутным впечатлениям от первого чтения ваших пьес. Вот почему я боялся, что при вторичном чтении «Вишневого сада» она не захватит меня. Куда тут? Я плакал, как женщина, хотел, но не мог сдержаться. Слышу, как вы говорите: «Позвольте, да ведь это же фарс!» Нет, для простого человека это трагедия. Я ощущаю к «Вишневому саду» особую нежность и любовь. Я объявляю эту пьесу вне конкурса и не подлежащей критике. Кто ее не понимает, тот дурак. Любящий вас, Станиславский.
4: Радио «Звезда». Книга на ночь.
5: Петр Образцов. Главы из книги «Причуды географии» читает Дмитрий Шиляев.
6: Никогда не существовала страна Нарумбега, которую с начала XVI века помещали на карте Северной Америки в районе места, названного потом Новой Англией. А ведь описывалась Нарумбега со своей столицей Бега городом, в котором улицы шире улиц в Лондоне, а колонны жилых домов, изготовленные из серебра и хрусталя, весьма подробно. По улицам здесь ходили дворяне, увешанные серебряными цепями с драгоценными камнями и жемчугом. Основным же занятием горожан была торговля мехами. Разумеется, множество путешественников бросились искать это североамериканское Эльдорадо, но ничего не находили. Да и странно было бы увидеть в лесах и на полях будущей Новой Англии не индейцев в вигвамах и свинцами из птичьих перьев, а увешанных серебром джентльменов, элегантно опирающихся на хрустальные колонны. Так что в середине XVIII века Нарумбега с географических карт исчезла. В конце 19-го столетия возникла теория, что Нарумбега – это поселение викингов, действительно открывших Америку за 500 лет до Колумба. Сейчас строго доказано, что приблизительно в 1000 году Лейф Эриксон открыл Америку, основал поселение Винланд на острове, который теперь называется Ньюфаундленд, и перезимовал там. Исследование побережья Северной Америки продолжил его брат Торвальд, почти наверняка достигший Новой Англии, где на него напали местные индейцы, в стычке с которыми, вероятно, он и погиб. Могли ли известия о Нарумбеге дойти через 500 лет до путешественников XVI века? Конечно, сохранились ведь и некоторые письменные источники, и скандинавские саги. Будем считать, что отождествление Нарумбеги с будущей Новой Англии вполне оправдано. Вот ведь парадокс. Земля и есть, и никогда не была. А вот земля, которая, может быть, и существовала, но далеко не в том виде, как о ней говорили и говорят, причем больше, чем о многих реально существующих землях, это Шамбала. Таинственная страна, находящаяся неизвестно где. Была такая оккультистка Елена Блаватская, которая написала: «Географ может быть спокоен, мы находимся в совершенно определенной точке планеты». Но до сих пор, а о Шамбале заговорили еще в X веке, эту страну так никто и не увидел. Первые сведения о Шамбале проникли в Европу в XVII веке после путешествия на восток португальских монахов-миссионеров. Святые отцы принесли весть, что высоко в горах Тибета лежит удивительная страна, тайный центр мира. Там живут как в раю, не зная болезней и бед, земля там сама родит любые плоды и злаки, а в своем развитии жители Шамбалы – опередили соседние народы на много веков вперед. В 20-е годы прошлого века на поиски Шамбалы отправился проживавший в Индии художник Николай Рерих. Рерих описывает большое количество пещер в горах, куда уходят некоторые ламы и откуда не все возвращаются, но это все, что он нашел. В 1931-1943 годах по личному поручению фюрера экспедиции в Тибет предпринял оберштурмфюрер СС Эрнст Шеффер. Гитлер всерьез считал, что Шамбала – остаток наследия предков, реально существующий центр могущества и насилия, управляющий стихиями и массами. Он далеко не случайно выбрал своим символом широко распространенную в Тибете свастику. Короче, единственным материальным свидетельством существования Шамбалы является древняя иранская карта, на которой изображена страна Шамбало, что переводится как «господство Сирии». И она совсем не в Гималаях. После 1926 года, когда красный карандаш обозначил советский сектор в Арктике, открытий в Северном Ледовитом океане новых земель было немного. И сейчас ясно, что больше ничего такого не предвидится. Но наряду с открытиями были и закрытия. Самая знаменитая из таких закрытых территорий – земля Санникова. В 1810 году довольно известный тогда зверопромышленник Яков Санников сообщил, что видел высокие каменные горы севернее острова Котельного из группы Новосибирских островов. Яков Санников был не только добытчиком мамонтовой кости и песцового меха на северных берегах этих островов, но и опытным полярным путешественником. За несколько лет до того он фактически заново открыл и довольно подробно исследовал острова Столбовой и Фадеевский. Например, именно он установил, что Фадеевский не остров, а полуостров Котельного. Было и другое свидетельство в пользу существования неизвестной земли севернее Новосибирских островов. Многие путешественники и зверопромышленники, не только Санников, наблюдали весенний перелет полярных гусей на север. А осенью они возвращались уже с потомством. Значит, на севере была какая-то более теплая земля. На поиски этой земли на собачьих упряжках отправлялись и сам Санников, и известный полярный исследователь Петр Анжу. В его честь центральная часть Новосибирских островов называется островами Анжу. А в конце 1886 и 1893 годах эту землю вроде бы наблюдал знаменитый полярник Эдуард Толь. Уже в советское время, с подачи академика Владимира Обручева, даже написавшего научно-фантастический роман «Земля Санникова», район предполагаемой земли был исследован участниками экспедиции на ледоколе «Садко», и никакой земли не нашли. Затем это было подтверждено пилотами самолетов арктической авиации. Куда же делась земля? Как будто растаяла. А вот так и было. Это была не земля, а глыба льда, лежащая на дне и сверху присыпанная грунтом. Потом лед растаял, и на этом месте осталась только подводная банка, мель, которую назвали банкой Санникова. То же самое случилось с открытыми ранее островами Диомида, Васильевского и Семеновского. Так что от земли Санникова остались только роман «Земля Санникова» и кинофильм «Земля Санникова». Именно для него была написана незабываемая песня «Есть только миг». А гуси действительно летели. Почему-то некоторые стаи полярных гусей предпочитают лететь в Америку ненормальным маршрутом, то есть на юго-восток в Калифорнию, а на северо-восток через Аляску и Канаду. На дореволюционных картах место предполагаемого нахождения земли Санникова было обведено пунктиром. По понятным причинам. Тогда об этой земле толком ничего не было известно. Когда же в конце 1930-х годов было доказано, что никакой земли нет, этот пунктир исчез с карты Арктики. А вот острова Мария Терезия и соседний Эрнест Легуве до сих пор присутствуют на картах некоторых стран, в том числе в авторитетном советском атласе Антарктики. И даже в американском национальном географическом атласе мира, вышедшем в 2005 году, хотя еще в 1983 году было твердо установлено, что южнее островов Туамоту в Полинезии нет ни островов, ни рифов, ни даже банок. Как и в случае земли Санникова, особую известность остров Мария Терезия приобрел после опубликования одной очень занимательной книги, а именно таинственного острова Жюля Верна, который поместил своих героев на этот необитаемый остров, в существовании которого никто не сомневался. Первым увидел этот остров в 1843 году американский китобой Асаф Табер и назвал то ли в честь городка, в котором родился, то ли в честь своего корабля. И снова, как и в случае с землей Санникова, это был не призрак, а натуральный остров, только плавающий, представляющий собой гигантское скопление пемзы, изверженной подводным вулканом. Он существовал так долго, что на нем могли вырасти растения и появиться колонии птиц. Еще один закрытый географический объект в Арктике – большой подводный хребет «Порог Нансена» между Гренландией и Шпицбергеном, одно время обозначавшийся на картах. Но в 1962 году советская экспедиция на корабле «Лена» его не обнаружила. Действительно, в некоторых местах там стоят на дне довольно значительные горы, но между ними существуют широкие подводные пространства с углублениями свыше 3 километров. Но особенно много географических объектов исчезло в Антарктике. От этого материка постоянно отрываются гигантские айсберги. Например, в 2017 году от ледника Ларсен-С, есть еще Ларсен-А и Ларсен-Б, откололся айсберг весом в 1 000 000 000 тонн. Эти айсберги становятся самыми настоящими и огромными по размерам плавучими островами, которые постепенно тают в более теплых северных водах. Точно так же в океан уплыл мыс, на котором Роульд Амундсен оборудовал свою базу Фрайм-Хейм, откуда он отправился к Южному полюсу. Амундсен считал, что строит базу на материке, но эта часть берега оказалась шельфовым ледником и, отколовшись в 1940 году, отплыла на север. В 1959 году советские ученые закрыли острова Суэйнс и Мейсис, которые оказались айсбергами. А еще через 20 лет участники советской антарктической экспедиции по следам Беллинсгаузена и Лазарева выяснили, что острова Терра-Нова, открытые Робертом Скоттом, также большие льдины. Есть еще один знаменитый остров, который просуществовал с 9 века до начала 19 века – земля святого Брэндона. Он описан в путешествии святого Брэндона-мореплавателя, в котором рассказывается о путешествии католического монаха Брэндона из Ирландии на запад по Атлантическому океану. Этот самый монах одно время даже считался наряду с викингами первооткрывателем Америки. Были попытки отождествить землю святого Брэндона то с Азорскими, то с Канарскими островами, но из этого ничего не вышло. В 1976 году ирландский путешественник Тим Северин решил переплыть Атлантический океан из Ирландии в Северную Америку под парусом в традиционной для ирландцев и шотландцев обшитой кожей лодке курах. Он хотел доказать, что плавание монаха Брэндона в принципе было возможно. Северину удалось совершить задуманное, однако никакой земли святого Брэндона он, конечно же, не обнаружил.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из книги Петра Образцова «Причуды географии».
6: Во второй половине 18 века о существовании материка Австралии еще ничего не было известно. Точнее, не было известно о материке, но некоторые участки побережья, непонятно каких земель в этом районе, были открыты и даже названы. Так на картах того времени появились Новая Голландия, Ван Дименова земля и Новый Южный Уэльс. Причем Ван Дименова земля, открытая Абелом Тасманом, названная в честь генерал-губернатора голландских колоний в Азии Антони Ван Димена, считалась южной оконечностью Новой Голландии. Но в конце 1798 года английский путешественник Басс на корабле «Норфолк» обогнул юго-восточный выступ Ван Дименовой земли, проплыл проливом на запад и обнаружил, что эта земля – остров. Таким образом, одновременно с открытием острова, получившего название Тасмания, состоялось закрытие полуострова Ван Дименова земля. Пролив, кстати, называется с тех пор Бассовым в честь первооткрывателя. А Новую Голландию закрыл военный моряк Фландерс, который за несколько лет плаваний обогнул весь материк и даже дал ему название «Terra Australis Incognita», воспользовавшись давно бытовавшим среди географов выражением. Из самых первых названий на современных картах сохранилось одно – «Новый Южный Уэльс». Но теперь так называется не берег, а австралийский штат со столицей в Сиднее. Прежде мы вели речь об островах, которые, хотя и не были островами, но все-таки существовали как своеобразные природные образования и со временем просто исчезли. Но мы не можем не упомянуть об острове, который, возможно, никогда не существовал. Или же существовал, но совсем не в том виде, в каком его часто представляют. Об Атлантиде человечество узнало из диалогов Тимей и Критий, древнегреческого философа Платона. В них пересказывается рассказ одного из семи мудрых Древней Греции Солона, который много путешествовал, побывал в Египте и там узнал от жрецов о существовании Атлантиды. Платон сообщает, что Атлантида находилась перед Геракловыми столпами. Остров тот был больше Ливии, так именовали древние греки Африку, и Азии, полуострова Малая Азия, взятых вместе. На этом Атлантидском острове сложилась великая и грозная держава царей, власть которых простиралась на весь остров, на многие иные острова и на некоторые части материка. Кроме того, они и на здешней стороне владели Ливией до Египта и Европой до Италии. Приведенная цитата интересна для нас тем, что в ней говорится о местоположении Атлантиды и ее размерах. Геракловы столпы большинством исследователей вопроса отождествляются со скалами Гибралтарского пролива. Следовательно, Атлантида должна была находиться в Атлантическом океане. Но отметим, что атланты владели Ливией до Египта и Европой до Италии, а это свидетельствует о принадлежности им значительной части Средиземноморья. Поэтому остров Атлантида, скорее всего, размещался в Средиземном море. В общем, понятно, почему Платон перенес Атлантиду в Атлантический океан. Размеры острова у него просто невероятны. Окружавший столицу острова ров был глубиной 25 метров, в ширину достигал 185 метров и 1 километра 850 метров в длину. При этом площадь острова была в 10 раз больше столицы. Такому острову в Средиземном море просто не поместиться. Но, предположив, что Атлантида все-таки имела не столь гигантские размеры, мы попробуем поискать ее в Эгейском море. Дело в том, что геологическими изысканиями на островах Эгейского моря и в подводных отложениях был обнаружен слой пепла толщиной до нескольких десятков метров. Такой слой пепла был обнаружен и на острове Крит. Это однозначно свидетельствует о гигантском извержении вулкана, произошедшем 3500 лет тому назад. Благодаря археологическим раскопкам на Крите, островах Эгейского моря, на Балканском полуострове и в Малой Азии мы знаем о существовании могучей морской державы в Средиземноморье в 3-2 тысячелетиях до нашей эры. Эта держава погибла при извержении вулкана на острове Санторин. Это, вероятно, и есть Атлантида Платона. От громадного вулкана, взорвавшегося после того, как в его кратер хлынула морская вода, остался подковообразный остров и еще несколько мелких островков, образующих кольцо с разрывами. Собственно говоря, именно это кольцо островов и называют Санторином. А главная подкова носит название Тира или Фера. Находится Санторин примерно посередине между Пелопоннесским полуостровом материковой Греции и островом Крит. Есть целый ряд островов, которые медленно, но верно погружаются в море из-за глобального потепления. Ледники Арктики, Антарктики и особенно Гренландии в последние годы заметно тают, и уровень Мирового океана повышается со средней скоростью 3,5 мм в год. Это не так и мало, особенно для островов Океании и Индийского океана, которые возвышаются над уровнем моря часто не выше 5 метров. В Океании на таких островах расположено несколько государств. Прежде всего, это Кирибати, чья площадь суши очень невелика. Готовясь к самому худшему, президент республики Кирибати приобрел значительный кусок земли на одном из островов Фиджи, куда уже переселилась часть жителей острова Банаба. Правда, пока не из-за глобального потепления, а из-за разрушения экологии острова при неправильной разработке фосфатов. Это Тувалу, государство в Полинезии, где отмечается рекордное по скорости поднятие уровня моря, и местное правительство всерьез планирует переселение в будущем населения островов в Новую Зеландию, Австралию или на те же Фиджи. В федеративных штатах Микронезии далеко не все острова и атоллы находятся под угрозой затопления. Там есть и крупные острова вулканического происхождения, например, на острове Помпеи находится гора Нана-Лаут высотой почти 800 метров. Но для других территорий Микронезии опасность велика. Науру – это самая маленькая независимая республика на Земле, самое маленькое островное государство и самое маленькое государство за пределами Европы может исчезнуть не из-за глобального потепления, а из-за деятельности самих науруанцев. Еще совсем недавно это было едва ли не самое богатое государство в мире по доходам на душу населения, потому что здесь добывается до 2 миллионов тонн фосфатов в год, а это ценное удобрение. Но эта добыча сопровождалась уничтожением местного ландшафта и появлением на острове марсианских пейзажей. Возможно, что на острове скоро вообще жить будет невозможно, так что правительство уже озаботилось покупкой земли в Австралии, на которую смогут переселиться науруанцы. Туго приходится в связи с поднятием уровня Мирового океана жителям Соломоновых островов. За последние 70 лет уже 5 островов этого архипелага ушли под воду. В Индийском океане затопление грозит прежде всего Мальдивской республике на одноименном архипелаге. Это самая уязвимая перед глобальным потеплением территория в мире. Мальдивы известны как самое низкое расположенное государство. Например, самая высокая точка архипелага находится на атолле Аду, и это всего 2,4 метра. Могут уйти под воду и расположенные вблизи Восточной Африки Сейшельские острова, возвышающиеся над уровнем моря всего на 4-8 метров. Исчезают не только острова, бухты и мысы, но и целые моря. Начиная с 1996 года уровень Каспийского моря снижается ежегодно на несколько сантиметров. Больше всего страдает от этого северная, российская и казахстанская часть этого моря, то есть озеро, как наиболее мелководное. Если все будет продолжаться в том же темпе, то север Каспия станет сушей, а Волга и Урал будут впадать в какое-то болото. Но есть моря, которые совсем недавно были, но исчезли. Из самых печальных примеров – катастрофическое обмеление Аральского моря. Конечно, это не море в полном смысле этого слова, как и Каспийское море, но размеры Арала еще не так давно впечатляли. Это было четвертое по величине озеро в мире. Однако из-за забора воды из рек Амударья и Сырдарья для нужд сельского хозяйства озеро начало мелеть, и в 1989 году распалось на два изолированных водоема – Малое и Большое Аральское море, соответственно, на севере и на юге. При этом исчезли, сомкнувшись с сушей, острова Барсакельмес, Возрождение и Каракал. Другое исчезнувшее, как единое целое крупное озеро – Мертвое море, к берегам которого выходят Израиль и Иордания. За последние 100 лет уровень воды здесь упал на 25 метров и продолжает падать. Эта экологическая катастрофа произошла прежде всего из-за интенсивного отбора воды реки Иордан и других более мелких притоков, а также из-за выкачивания грунтовых вод. В результате Мертвое море распалось на два практически не связанных между собой водоема. Однако эта катастрофа может быть преодолена. Уже разработан проект переброски в Мертвое море вод Красного моря, причем реализация совместно израильско-иорданского проекта предполагается уже в ближайшее десятилетие. А под конец про остров, который не то чтобы исчез, но все время движется. С одного бока он размывается, а с другого намывается, и поэтому как бы немного перемещается. Это канадский остров Сейбл, находящийся в 180 километрах к юго-востоку от провинции Новая Шотландия в Атлантическом океане. Здесь встречаются теплое течение Гольфстрим и холодное Лабрадорское, чем и объясняется перемещение острова. На старых навигационных картах он находится в другом месте. По-видимому, Сейбл получил название от французского «себр», что означает «сабля», а остров по форме совершенно соответствует узкой сабле. Его длина 42 километра, а ширина всего 1,5, да и то в самой широкой части. Но какой-то картограф спутал эту саблю с французским «сабль», что означает «песок». И так и осталось. Остров считается жилым, там работают 5 метеорологов, которые одновременно следят за маяком. Раньше народу на Сейбле время от времени становилось больше, потому что из-за встречи течений, а также из-за того, что песок острова зрительно сливается с морскими волнами, здесь часто происходили кораблекрушения. Моряки даже называли Сейбл кладбищем Атлантики, так как напоровшиеся на него корабли бесследно пожирались зыбучими песками.
5: Мы читали главы из книги Петра Образцова «Причуды географии». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Лев Минц. Фрагмент из книги «Котелок дядюшки Ляо» или «Занимательная этнография». Читает Станислав Федосов.
2: У каждого человека есть имя. Людей, у которых имен нет, на свете не бывает. И не только потому, что без имен невозможно было бы заполнять документы. Миллионы людей на Земле не имеют ни малейшего понятия о документах. С кем не бывало такого? К вам обращается человек, имени которого вы не знаете, и просит что-то передать третьему лицу. Ну, хотя бы, что он заходил. Вспомните, как тяжело объяснить, кто же это именно был. Ну, этот, знаешь, такой, ну, не очень высокий, в большой кепке. Если учесть, что на свете полно невысоких людей, а в некоторых местах мужское население поголовно носит большие и очень большие кепки, то станет ясно, что задача эта не из легких. Хорошо еще, если у человека есть какая-то отличительная черта. Рыжий, смуглый, чуть прихрамывает. Но и в этом случае, хотя задача и облегчается, гораздо проще сказать: «К тебе приходил Иван, Петя, Сергей Яковлевич или, скажем, Надир Алишевич Софиев». Представьте себе, что ваш собеседник не сразу вспомнил, кто этот самый Петя. Но смотрите, какую информацию можно почерпнуть из имени сразу. Если Петя, то обязательно мужчина. Точнее говоря, лицо мужского пола. Причем более или менее знакомый человек вашего возраста или моложе. А вот, скажем, Сергей Яковлевич точно не школьник, а человек взрослый. Если вы узнаете, что к вам заходил Надир бей Алихан Аглы Софиев, то даже не видя его никогда перед тем, вы определите, что это вряд ли уроженец Эстонии или Италии. Впрочем, не всегда это обязательно. Как-то автор познакомился в Дагестане с шофером-лезгином по имени Иван. Имя это он получил в честь фронтового друга отца. И все же у лезгин и других народов Дагестана имя Иван скорее исключение. Впрочем, и Петей ведь могут называть человека до седых волос. Итак, по имени вы определили пол, возраст, национальность человека. Кое-где можно получить и представление о его социальном положении. Например, в Древней Руси имена с окончанием на «слав» – Ярослав, Изяслав, Вячеслав – отмечены только у князей. Еще в начале XX века в официальных документах дворянин именовался Иваном Ивановичем Ивановым, а такой же Иванов, но крестьянин или мещанин, Иваном Ивановым, сыном Ивановым. Более того, у тех народов, у которых есть отчество, прежде всего у русских, исландцев, народов Ближнего Востока, вы легко узнаете, как звали отца того или иного человека. Действительно, отца Ольги Владимировны звали Владимиром, отца Улафа Торстейнсона – Торстейном, а папу Гасана Абдуррахмана ибн Хаттаба – Хаттабом. У имен есть смысл. Правда, мы обычно над ним не задумываемся, и когда на бумаге написано имя «Лев», не представляем себе этого льва с густой гривой и мощными клыками. Тем не менее, большинство имен имеет смысл. И в свое время, когда эти имена возникли, они только так и воспринимались. Имя «Лев» значило «зверь, могучий и царственный». У имен, заимствованных из семитских языков, древнееврейского и арабского, смысл, как правило, благочестивый. Например, Михаил, точнее, Микаэль, что значит «кто как Бог», а Абдуррахман – Абда «ар-рахман» – «раб милостивого», то есть «Бога». Латинские и греческие имена ближе, если так можно выразиться, к реальной жизни. «Виктор» – «победитель», «Василий» – «царственный». Славянские, к примеру, «Любомир» или «Будимир» понятны и без объяснения. У меня есть хороший знакомый. Его зовут Тайтуре Батыркулов. Он киргиз. Как-то я спросил его, что значит его имя. Раньше никогда такого слышать не приходилось. «Оно значит «царевич-жеребенок», — отвечал Тайтуре. У киргизов не очень часто встретишь мусульманские имена, это у таджиков и узбеков. Наш народ любит больше предметные имена, со значением. И вот что он рассказал. После рождения первого сына у его родителей долго не было детей. Или рождались одни девочки. Когда же родился мой знакомый, радости родителей не было предела. Но и страхи были не меньшие. Злые духи, как известно, не дремлют. Чтобы их обмануть, младенца назвали Тай, жеребенок. В это время

0: Туре. Мальчик вырос, и в его документах соединили оба имени. Получилось Таи Туре. У киргизов это имя удивления не вызывает. Оно для них ничуть не странно. Иноплеменники тоже не удивляются. Мало ли, какие имена бывают. Мы ведь лишь слышим звук, но не вникаем в смысл. Это еще далеко не полный список того, что можно узнать по имени человека. Вообще, читатели, которые интересуются происхождением имен, в частности русских, мы отсылаем к интереснейшей книге Льва Успенского «Ты и твое имя». Мы же ограничимся одним – как и каким образом нарекают своих детей различные народы и племена нашей планеты. Общеизвестно, что выбор имени для ребенка – вещь трудная, и родители проводят не один день, ломая головы, как назвать появившееся на свет чадо. Если родители – австралийские аборигены, головы они над этим не ломают. В Южной Австралии детям давали в общем одни и те же имена. Первого сына называли Пири, а первую дочь – Картанье. Следующих – Варни и Варунья. Затем Кунни и Кунта. Эти имена и значили. Первый – первая, второй – вторая. И так сколько счету хватало. В других племенах тоже называли новорожденных, не мудрствуя лукаво, по названиям животных, по месту, где довелось им родиться. Однако такой простой способ наречения был далеко не у всех племен. Дело в том, что человек получал там не одно имя. Скажем, в племени Арунта, наряду с обычным всем известным именем, у каждого мужчины было еще и тайное, священное имя. Его могли знать только самые старые и почтенные члены племени. Произносить его, да и то шепотом, можно было только в их присутствии. Женщины же могли узнать об этом имени, только достигнув пожилого возраста. И жена, прожив с мужем всю жизнь, лишь на склоне лет узнавала, и то не всегда, как же зовут ее мужа по-настоящему. Наконец, у некоторых племен имя было связано с принадлежностью человека к тому или иному брачному классу. В племени Мури классов было 4, а имен 8. 4 мужских и 4 женских. Мальчиков называли Мури, Кумбо, Гепаи и Кумби. Девочек Мата, Бута, Ипата, Кубота. Имена эти, даваемые всем, без исключения детям, родившимся в данном брачном классе, слегка напоминали наши фамилии. Кроме того, каждый из детей, чтобы различать одного Мури или одну Ипату от других, получал еще одно имя – кенгуру, опоссум, черная змея, страус. А чем, кстати, имя опоссум хуже, чем лев или Тамара, которой вообще-то финиковая пальма? Иногда имя дают сразу после рождения, иногда недели через 4 или 5, иногда же, когда человек становится уже взрослым. Причем имя дают не на всю жизнь. Иной раз из-за каких-то обстоятельств жизни ребенка имя меняли. Так мальчик по имени Марлоу был переименован в Наир Кинишебе, что значит «отец зрения». Дело в том, что ребенок любил повторять: «Я вижу, я вижу».
1: Радиозвезда. Мы читаем фрагмент из книги Льва Минца «Котелок дядюшки Ляо» или «Занимательная этнография».
0: Папуасы Новой Гвинеи имя дают в разное время. Одни племена сразу после рождения, другие, когда мать с ребенком возвращается из хижины, где должна прожить первые 20 дней после рождения ребенка. Третьи, когда ребенок начнет ходить. Четвертые вообще до рождения, когда он еще находится в утробе матери. Когда же дитя становится юношей, утробное имя меняют. Выбор имен у папуасов

Тарасов широк. Обычно выбирают имя родственника, причем лучше всего уже умершего. Хотя можно назвать сына или дочь и многими другими именами. Тут к услугам папуасских родителей все богатство новогвинейской флоры и фауны. Кроме того, не возбраняется запечатлеть в имени ребенка события, которые хотелось бы удержать в памяти. Так как с именем у папуасов связаны многие суеверия, к примеру, имя близкого родственника произносить вслух не полагается, мать называет ребенка, получившего имя покойного дедушки, специально придуманным прозвищем. Воспитанный папуасский ребенок на вопрос «Как тебя зовут?» промолчит. За него ответит его приятель или родственник, если они окажутся рядом. Если же люди, по имени которых ребенок назван, живы, то они могут впервые к нему прикоснуться, лишь когда ему пойдет 11-й год. Новогвинейское племя Моту черпало имена из окружающей среды. Девочек, скажем, называли Барома, свинья. Обидного здесь ничего нет. Свинья – одно из немногочисленных домашних животных в папуасском хозяйстве, всегда ценилась очень высоко. Владели свиньями только богатые люди, и самое наличие их в хозяйстве уже вызывало уважение. У мальчика имена были другие – Каба – барабан, Ила – топор. А поскольку именно из племени Моту новогвинейские власти набирали полицейских, то нередки имена «Свисток», «Револьвер», «Капрал». На островах Фиджи первенца называют обычно в честь деда со стороны отца, второго ребенка по деду со стороны матери. На Каролинских островах обычай похож, хотя чуточку посложнее – первого, третьего, пятого и так далее сына называют по имени отца, второго, четвертого и прочих именами деда по матери. У маори, коренных жителей Новой Зеландии, первое имя дают вскоре после рождения, второе – после инициации, третье – после смерти отца. Первое имя выбирают так. Подносят к ребенку статуэтку башка и начинают перечислять качества, какие хотели бы видеть в ребенке, или вспоминать о случившемся в период рождения ребенка, солнечное затмение, приход корабля, приезд деда из далекой деревни. При этом отец ребенка поет: «Сиди тихо, я возвещаю твое имя. Какое же у тебя имя? Слушай же свое имя. Вот твое имя». Рано или поздно ребенок чихал. Все дети чихают. Произнесенное в этот момент слово и становилось его именем. Хотя известны случаи, когда петь приходилось чуть не сутки. Младенец упорно не чихал. Кашлял, плакал, огукал, но только не чихал. Второе имя выбирали примерно так же, только перечислялись имена предков. Парень, вполне взрослый, должен был чихнуть, и имя считалось выбранным. А родственники пели: «Расчищай землю для поля, будь сильным в работе, будь усерден и трудолюбив, будь смел и мужествен, ты должен работать, пока день над землей не погаснет». У африканцев западного побережья, Ашанти, Фанти и других, имена, на первый взгляд, тоже незатейливые. Детям просто дают имена по дням недели, когда они родились. У каждого дня недели поэтому два названия – мужское и женское. Понедельник – мужчина – Куджо, а понедельник – женщина – Джуба. Вторник – это Кубенах и Бенеба. Среда – Каука и Куба. А воскресенье – Куаши и Куашева. Кажется просто. Но к этому имени принято добавлять имя матери. Получается что-то вроде отчества, но только по матери. Имя же матери не значило день недели, ибо и у матери, и у самого ребенка, кроме

0: имени, дня недели, было и какое-то другое имя. Даже скорее прозвище. Сильный, богатый, хороший голос. Леопард, красавица. Это имя давали не сразу, а году к 7-му, когда родители и односельчане, присмотревшись к малышу, подмечали какие-то его отличительные черты. И так родился мальчик Куджо. Понедельник. Мать его зовут, скажем, Фонду, заботливая. Имя ребенка теперь Фонду Куджо, то есть Куджо сын Фонду. Ну, а если у Фонду есть еще один сын, родившийся в понедельник, тогда можно назвать его, так сказать, порядковым номером. Но не каждого, а только 3-го, 4-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го и 13-го. К 7 годам Фонду Куджо получал, как мы знаем, еще одно имя, например, Санацу, что значит «он очень сильный». Отныне его полное имя звучало Фонду Куджо Санацу. После инициации юноша получал еще одно имя, например, Банга, копье, и становился таким образом Фонду Куджо Санацу Банга. А поскольку младенца к тому же и крестят в церкви, он приобретает еще какое-нибудь имя, вроде Джон, Фрэнклин или Джордж. Все вместе. Фрэнклин Фонду Куджо Санацу Банга. Довольно просто. И к тому же ничуть не хуже, чем у испанского гранда. На восточном побережье Африки у некоторых племен был другой обычай. Там детям охотно давали иноземные имена и даже специально приглашали иностранца, который за плату имя придумывал. И, наконец, самый своеобразный обычай существовал у готентотов в Южной Африке. Там сына называли именем матери, а дочь – именем отца. Если бы у готентотов были русские имена, это звучало бы так. Мальчик родится, Аграфеной назовем, девочка – Степаном. У индейцев Южной Америки мы имеем в виду племена, живущие в тропических лесах, мистическое отношение к имени. Никогда и ни при каких обстоятельствах индеец не назовет его чужому человеку. Да и в своем племени его могут называть по имени все, кроме близких родственников. Те обращаются к нему отец, муж, сын. Если же индейцы приходят в город, они предпочитают называть себя именем какого-нибудь знакомого им под джунглем цивилизованного человека. Добытчика каучука, охотника или золотоискателя. И как ни тереби индейца, он будет упрямо твердить: «Мой зовут Рафаэль Гомес Кальдера». Индейцы Гвианы считали, что имя составляет как бы часть человека. И если его произносить, можно нанести ущерб носителю имени. Столкнувшись с европейцами, они просили дать им новые имена и даже записать их на бумаге, которую потом предъявляли белокожим пришельцам. По-видимому, эти имена уже не обладали в глазах индейцев прежней силой. В племени Фокс в Северной Америке ребенка следовало называть так, чтобы в его имени содержался намек на имя отца. К примеру, вашего папу зовут Зоркий Орел. Значит, вас назовут Серый Орел, Боевой Орел, на худой конец Ястреб. Но как бы там ни было, в имени будет присутствовать могучая дикая птица, в крайнем случае часть ее тела, большое перо, сильный клюв. Имена девочек звучали, конечно, по-другому, куда ласковее, но тоже по птичьи: уточка, певчая птица, красивое перо. Вообще же у многих племен Южной и Северной Америки настоящим именем считалось не то, которое получаешь при рождении, а то, которое добудешь сам. У навахов, например, после многочисленных испытаний на выносливость, силу и смелость, юноша долго постился, ожидая, когда явится во сне к нему дух-покровитель и скажет ему настоящее имя. А в племени Карибов воин добывал свое имя в бою. Убив вождя враждебного племени, он получал его имя. У индейцев Тупи такое имя меняли каждый раз после победы над врагом. И отец, вручая выросшему сыну копье, говорил: «Вот твое оружие. Пойди и добудь себе имя, и пусть оно будет именем неустрашимого воина». Но что ни говори, при всем различии имен у разных племен и народов, все родители хотят одного – чтобы было у их ребенка хорошее имя, достойное хорошего человека.
1: Мы читали фрагмент из книги Льва Минца «Котелок дядюшки Ляо» или «Занимательная этнография». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин потребовал от спецслужб усилить безопасность по всей образовательной и социальной системам. Об этом президент говорил в среду на совещании с членами правительства. Кроме того, глава государства прокомментировал санкции Евросоюза против детских центров.
2: Вводят санкции против организаций, где проводят лето, набираются сил наши дети. Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Хотят ограничить работу детских центров. Я не понимаю, чего они добиваются, но тем не менее это происходит. И, безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла, нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость.
1: Если представители Евросоюза расстраивают счастье российских детей, значит, наша страна движется в правильном направлении, подчеркнул Владимир Путин. Президент также призвал надежно охранять детские лагеря во время каникул. Государственная дума приняла закон, который запрещает депортацию иностранцев, служивших по контракту в вооруженных силах России. Им также будет невозможно отказать в выдаче разрешений на временное проживание, вида на жительство и разрешений на трудовую деятельность. Кроме того, все решения о депортации и отказе в выдаче документов, принятые после февраля 2022 года, будут признаны недействительными. Закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом. ФСБ и Следственный комитет выявили, что руководитель компании «Экологистика» в Кабардино-Балкарии уклонился от уплаты налогов на сумму 500 миллионов рублей. До мая этого года фирма была региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. По данным следствия, генеральный директор компании подделывал налоговую отчетность, использовал компании-однодневки и фиктивные расходы, чтобы незаконно получить вычеты по НДС. В рамках расследования было проведено около 30 обысков в Москве, Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Фигурант дела взят под стражу. В Анапе открыли 4,5 километра пляжей для туристов. 1 километр в Витязево, где находятся детские лагеря «Вита», «Жемчужина России» и «Мираклеон». Еще 3,5 километра от лечебного пляжа до санатория «Бимлюк», сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Пляжи от Малого Утриша до Центрального также открыты для отдыха с 1 июня. После крушения судна в декабре 2023 года, когда в море вынесло мазут, пляжи были закрыты. Весной их очистили и восстановили. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: Не считал, но осуждаю.
3: Писатели подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
6: 15 сентября 1954 года. Нью-Йорк. Час ночи. Несмотря на позднее время, на углу Лессингтон-авеню и 52-й улицы не протолкнуться. Несколько тысяч человек прочитали рекламные объявления и теперь наблюдают за съемками фильма «Зуд седьмого года». В главной роли Мэрилин Монро. Несложная сцена. Актриса выходит на встроенную в тротуар вентиляционную решетку метро. Ее белое плиссированное платье взмывает вверх. От происходящего зрители, преимущественно мужчины, были в восторге. Недоволен только один – режиссер Билли Уайлдов.
7: У Мэрилин плохая память. Она не могла запомнить какие-то жалкие две реплики. Мы сделали 17 дублей. 17! И все мимо! Монро нервничала, возможно, еще и потому, что знала, что где-то в толпе находится ее ревнивый муж.
6: И действительно, знаменитый бейсболист Джо Ди Маджо внимательно следил за всем происходящим. Вспыльчивому итальянцу не очень-то нравилось, что сотни мужчин рассматривали ноги его жены. После съемок супруги поссорились и через несколько недель официально расстались. В Нью-Йорке потом шутили: «Монро неотразима». Всего за пару минут она умудрилась потерять и юбку, и мужа. А знаменитую сцену пришлось доснимать уже в Калифорнии. Режиссер Уайлдер сумел договориться с директором местной киностудии.
7: «Мы построили огромный павильон, в точности повторяющий улицы Нью-Йорка. Думаете, помогло? Ничего подобного. Мэрилин опять наступила на те же грабли. Нужный эпизод я получил лишь после 30-го дубля».
0: История одной фотографии.
6: Это даже не фотографии, скорее стоп-кадры, которые навсегда вошли в историю Голливуда. Мэрилин Монро на них всегда разная: веселая, кокетливая, счастливая. Ее снимали с разных ракурсов, но главный образ остался один. Актриса стоит на вентиляционной решетке метро и руками пытается сдержать непослушную юбку, предательски ползущую вверх.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 25. Скрипя всем корпусом, вагоны шли в гору по высокой насыпи. Под ней рос молодой мешанный лес, вершинами не достигавший ее уровня. Внизу были луга, с которых недавно сошла вода. Трава, перемешанная с песком, была покрыта шпальными бревнами, в беспорядке лежавшими в разных направлениях. Вероятно, их заготовили для сплава на какой-нибудь ближней деляне, откуда их смыло и принесло сюда полою водой. Молодой лес под насыпью был почти еще гол, как зимой. Только в почках, которыми он был сплошь закапан, как воском, завелось что-то лишнее, какой-то непорядок, вроде грязи или припухлости. И этим лишним, этим непорядком и грязью была жизнь, зеленым пламенем листвы, охватившая первые распустившиеся в лесу деревья. Там и сям мученически примились березы, пронзенные зубчиками и стрелами парных раскрывшихся листиков. Чем они пахли, можно было определить на глаз. Они пахли тем же, чем блистали. Они пахли древесными спиртами, на которых варят лаки. Скоро дорога поравнялась с местом, откуда могли быть смытые бревна. На повороте в лесу показалась прогалина, засыпанная дровяной трухой и щепками, с кучей бревен тройника посередине. У лесосеки машинист затормозил. Поезд дрогнул и остановился в том положении, какое он принял, легко наклонившись на высокой дуге большого закругления. С паровоза дали несколько коротких лающих свистков и что-то прокричали. Пассажиры и без сигналов знали, машинист остановил поезд, чтобы запастись топливом. Дверцы теплушек раздвинулись. На полотно высыпало доброе население небольшого города, кроме мобилизованных из передних вагонов, которые всегда освобождались от авральной работы и сейчас не приняли в ней участие. Груды швырка на прогалине не могло хватить для загрузки тендера. В придачу требовалось распилить некоторое количество длинного тройника. В хозяйстве паровозной бригады имелись пилы. Их распределили между желающими, разбившимися на пары. Получили пилу и профессор с зятем. Из воинских теплушек в раздвинутые дверцы высовывались веселые рожи. Небывавшие в огне подростки, старшие ученики мореходных классов, казалось, по ошибке затесавшиеся в вагон к суровым семейным рабочим, тоже не нюхавшим пороху и едва прошедшим военную подготовку, нарочно шумели и дурачились вместе с более взрослыми матросами, чтобы не задумываться. Все чувствовали, что час испытания близок. Шутники провожали пильщиков и пильщиц раскатистым зубоскальством. «Эй, дедушка, скажи, я грудной, меня мамка не отлучила, я к физическому труду не способный. Эй, мавра, смотри, пилой подол не отпили, продувать будет. Эй, молодая, не ходи в лес, лучше поди за меня замуж!»
3: Глава 26. В лесу торчало несколько козел, сделанных из связанных крест-накрест кольев, концами вбитых в землю. Одни оказались свободными. Юрий Андреевич и Александр Александрович расположились спилить на них. Это была та пора весны, когда земля выходит из-под снега почти в том виде, в каком полгода тому назад она ушла под снег. Лес обдавал сыростью и весь был завален прошлогодним листом,
2: как неубранная комната, в которой рвали на клочки квитанции, письма и повестки за много лет жизни и не успели подмести. «Не так часто устанете», — говорил доктор Александру Александровичу, направляя движение пилы реже и размереннее, и предложил отдохнуть. По лесу разносился хриплый звон других пил, ходивших взад и вперед, то в лату всех, то в разнобой. Где-то далеко-далеко пробовал силы первый соловей. С еще более долгими перерывами свистал, точно продувая засоренную флейту, черный дрозд. Даже пар из паровозного клапана подымался к нему с певучей воркотнёю, словно это было молоко, закипающее в детской на спиртовке. «Ты о чем-то хотел побеседовать», — напомнил Александр Александрович. «Ты не забыл? Дело было так. Мы разлив проезжали, утки летели. Ты задумался и сказал, мне надо будет поговорить с вами». «А, да. Не знаю, как бы это выразить покороче. Видите, мы все больше углубляемся. Тут весь край в брожении. Мы скоро приедем. Неизвестно, что мы застанем у цели. На всякий случай надо бы сговориться. Я не об убеждениях. Было бы нелепостью выяснять или устанавливать их в пятиминутной беседе в весеннем лесу. Мы знаем друг друга хорошо. Мы втроем, вы, я и Тоня, вместе со многими в наше время составляем один мир, отличаясь друг от друга только степенью его постижения. Я не об этом. Это азбука. Я о другом. Нам надо уговориться заранее, как нам вести себя при некоторых обстоятельствах, чтобы не краснеть друг за друга и не накладывать друг на друга пятна позора».
4: «Довольно, я понял. Мне нравится твоя постановка вопроса. Ты нашел именно нужные слова. Вот что я скажу тебе. Помнишь ночь, когда ты принес листок с первыми декретами? Зимой в метель. Помнишь, как это было неслыханно безоговорочно? Эта прямолинейность покоряла. Но такие вещи живут в первоначальной чистоте только в головах создателей, и то только в первый день провозглашения. Иезуитство политики на другой же день выворачивает их наизнанку. Что мне сказать тебе? Эта философия чужда мне. Эта власть против нас. У меня не спрашивали согласия на эту ломку, но мне поверили, и мои поступки, даже если я совершил их вынужденно, меня обязывают. Тоня спрашивает, не опоздаем ли мы к огородным срокам, не прозеваем ли времени посадки. Что ей ответить? Я не знаю здешней почвы, каковы климатические условия, слишком короткое лето. Вызревает ли тут вообще что-нибудь? Да, но разве мы едем в такую даль огородничать? Тут нельзя даже скаламбурить, за 7 верст киселя хлебать, потому что верст этих, к сожалению, 3 или 4 тысячи. Нет, откровенно говоря, тащимся мы так далеко совсем с другой целью. Едем мы попробовать прозябать по-современному и как-нибудь примазаться к разбазариванию бывших дедушкиных лесов, машин и инвентаря. Не к восстановлению его собственности, а к ее расточению, к обобществленному просаживанию тысяч, чтобы просуществовать на копейку, и непременно, как все, в современной, не укладывающейся в сознании, хаотической форме. Озолоти меня, я на старых началах не приму завода даже в подарок. Это было бы так же дико, как начать бегать голышом или перезабыть грамоту. Нет, история собственности в России кончилась. А лично мы, Громеко, расстались со страстью стяжательства уже в прошлом поколении.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 27. Спать не было возможности от духоты и спертого воздуха. Голова доктора плавала в поту на промокшей от пота подушке. Он осторожно спустился с края палатей и тихонько, чтобы никого не будить, приотодвинул вагонную дверь. В лицо ему пахнуло сыростью, липкой, как когда в погребе лицом попадаешь в паутину. «Туман», — догадался он, — «туман. День, наверное, будет знойный, палящий. Вот почему так трудно дышать, и на душе такая давящая тяжесть». Перед тем, как сойти на полотно, доктор постоял в дверях, вслушиваясь кругом. Поезд стоял на какой-то очень большой станции разряда узловых. Кроме тишины и тумана, вагоны были погружены еще в какое-то небытие и заброшенность. Точно о них забыли. Знак того, что состав стоял на самых задворках, и что между ним и далеким вокзальным зданием было большое расстояние, занятое бесконечную сетью путей. Два рода звуков слабо раздавались в отдалении. Сзади, откуда они приехали, слышалось мерное шлепанье, словно там полоскали белье, или ветер щелкал о древко флагштоком мокрым полотнищем флага. Спереди доносился рокот, заставивший доктора, побывавшего на войне, вздрогнуть и напрячь слух. «Дальнобойные орудия», — решил он, прислушавшись к ровному, спокойно прокатывающемуся гулу на низкой сдержанной ноте. «Вот как, к самому фронту подъехали», — подумал доктор, покачал головой и спрыгнул с вагона вниз на землю. Он прошел несколько шагов вперед. За двумя следующими вагонами поезд обрывался. Состав стоял без паровоза, который куда-то ушел вместе с отцепленными передними вагонами. «То-то они вчера храбрились», — подумал доктор. «Чувствовали, видно, что лишь довезут их, с места бросят в самый огонь». Он обошел конец поезда в намерении пересечь пути и разыскать дорогу на станцию. За углом вагона, как из-под земли, вырос часовой с ружьем. Он негромко отрезал. «Куда? Пропуск». «Какая это станция?» «Станция никакая. Сам ты кто такой?» «Я доктор из Москвы. Следую с семьей в этом эшелоне. Вот мой документ». «Лыковое кулье твой документ. Дурак я в потьмах бумажки читать, глаза портить. Видишь, туман. Тебя без документа за версту видно, какой ты есть доктор. Вон доктора твои из 12-дюймовых содят. По-настоящему стукнуть бы тебя. Да рано. Марш назад, пока цел». «Меня за кого-то принимают», — подумал доктор. Вступать в пререкание с часовым было бессмысленно. Лучше, правда, было удалиться, пока не поздно. Доктор повернул в противоположную сторону. Орудийная стрельба смолкла за его спиной. В том направлении был восток. Там, в дымке тумана, взошло солнце и тускло проглядывало между обрывками проплывающие мглы, как мелькают голые в бане в облаках мыльного пара. Доктор шел вдоль вагонов поезда. Он миновал их все и продолжал идти дальше. Ноги его с каждым шагом уходили все глубже в рыхлый песок. Звуки равномерного шлепания приближались. Местность от лога спускалась. Через несколько шагов доктор остановился перед неясными очертаниями, которым туман придавал несоответственно большие размеры. Еще шаг — и навстречу Юрию Андреевичу вынырнули из мглы кормовые выступы вытащенных на берег лодок. Он стоял на берегу широкой реки, медленно и устало шлепавшей ленивой зыбью в борта рыбачьих баркасов и доски береговых причальных мостков. «Те, кто тут позволил шляться?» — спросил, отделившись от берега, другой часовой. «Какая это река?» Против воли выпалил доктор, хотя всеми силами души не хотел ничего спрашивать после недавнего опыта. Вместо ответа часовой сунул в зубы свисток, но не успел им воспользоваться. Первый часовой, которого он хотел подозвать свистком и который, как оказалось, незаметно шел по пятам за Юрием Андреевичем, сам подошел к товарищу. Оба заговорили. «Тут и думать нечего. Видно птицу по полету. Это какая станция, это какая река. Чем вздумал глаза отводить? По-твоему как, прямо на мысок или вперед в вагон?» «Я полагаю, в вагон. Как начальник скажет». «Удостоверение личности!» — рявкнул второй часовой и схватил в горсть пачку протянутых доктором свидетельств. «Постереги, земляк!» — неизвестно кому сказал он, и вместе с первым часовым пошел вглубь путей к станции. Тогда для уяснения положения крякнул и задвигался лежавший на песке человек, видимо, рыбак.
5: «Твое счастье, что они тебя к самому хотят. Может, милый человек, тут твое спасение. А только ты их не вини. Такая у них должность. Время народное. Может, оно и к лучшему. А пока и не говори. Они ведь ж обознались. Они давят одного. Ну, думают, ты. Думают, вот он, злодей рабочей власти, поймали. Ошибка. Ты в случае чего добивайся главного. А этим не давайся. Эти сознательные, беда, не приведи бог. Порешить тебя это им полкопейки не стоит. Они скажут, пойдем, а ты не ходи. Ты говори мне, чтоб главного». От рыбака Юрий Андреевич узнал, что река, перед которой он стоял, знаменитая судоходная река Рыньва, что железнодорожная станция близ реки Развилье, речное фабричное предместье города Юрятина. Он узнал, что самый Юрятин, лежащий в 2 или 3 верстах выше, все время отбивали и, кажется, уже отбили от белых. Рыбак рассказал ему, что и в Развилье были беспорядки, и тоже, кажется, подавлены, и что кругом царит такая тишина, потому что прилегающая к станции полоса очищена от гражданского населения и окружена строжайшим кордоном. Он узнал, наконец, что среди поездов, стоящих на путях, с размещенными в них военными учреждениями, находится особый поезд краевого военкома Стрельникова, в вагон которого понесли докторовы бумаги. Оттуда за доктором через некоторое время явился новый часовой, отличавшийся от предшественников тем, что волочил ружье прикладом по земле или переставлял его перед собой, точно тащил под руку выпившего приятеля, который без него свалился бы на земь. Он повел доктора в вагон к военкому.
0: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 28. В одном из 2 соединенных между собою, крытых кожаным переходом, салон вагонов, в который, сказав караулу пропуск, поднялся часовой с доктором, слышались смех и движение, мгновенно смолкшие при их появлении. Часовой по узкому коридору провел доктора в широкое среднее отделение. Тут были тишина и порядок. В чистом, удобном помещении работали опрятные, хорошо одетые люди. Совсем другой представлял себе доктор штаб-квартиру беспартийного военспеца, ставшего в короткое время славой и грозой целой области. Но, наверное, центр его деятельности лежал не тут, а где-нибудь впереди, в штабе фронта, ближе к месту военных действий. Здесь же находилась его личная часть, его небольшая домашняя канцелярия и его передвижная походная койка. Вот отчего тут было покойно, как в коридорах горячих морских купалин, устланных пробкою и ковриками, по которым неслышно ступают служащие в мягких туфлях. Среднее отделение вагона представляло бывший обеденный зал, покрытый ковром и превращенным в экспедиторскую. В нем стояло несколько столов. «Сейчас», — сказал молодой военный, сидевший всего ближе ко входу. После этого все за столами сочли себя вправе забыть о докторе и перестали обращать на него внимание. Этот же военный рассеянным наклоном головы отпустил часового, и тот удалился, гремя ружейным прикладом по металлическим поперечинам коридора. Доктор с порога увидал свои бумаги. Они лежали на краю последнего стола перед более пожилым военным старой полковничьей складки. Это был какой-то военный статистик. Мурлыча что-то под нос, он заглядывал в справочники, рассматривал военные карты, что-то сличал, сближал, вырезывал и наклеивал. Он обвел взглядом все окна в помещении одно за другим и сказал: «Жарко будет сегодня». Точно получил этот вывод из обзора всех окон, и это не было одинаково ясно из каждого. По полу между столами ползал военный техник, восстанавливая какую-то нарушенную проводку. Когда он подполз под стол молодого военного, тот встал, чтобы не мешать ему. Рядом билась над испорченной пишущей машинкой переписчица в мужской защитной куртке. Движущаяся каретка заскочила у нее слишком вбок, и ее защемило в раме. Молодой военный встал за ее табуретом и исследовал вместе с нею причину поломки сверху. К машинистке переполз военный техник и рассматривал рычажки и передачу снизу. Встав со своего места, к ним перешел командир полковничьей складки. Все занялись машинкой. Это успокаивало доктора. Нельзя было предположить, чтобы люди, лучше его посвященные в его вероятную участь, так беспечно предавались пустякам в присутствии человека обреченного. «Впрочем, кто их знает?» — думал он. «Откуда их безмятежность? Рядом ухают пушки, гибнут люди, а они составляют прогноз жаркого дня. Не в смысле жаркой схватки, а жаркой погоды. Или они столького насмотрелись, что все в них притупилось?» И от нечего делать он стал со своего места смотреть через все помещение в противоположные окна. Глава 29. Перед поездом с этой стороны тянулся остаток путей и виднелась станция Развилья на горе в одноименном предместье. С путей к станции вела некрашенная деревянная лестница с тремя площадками. Рельсовые пути с этой стороны представляли большое паровозное кладбище. Старые локомотивы без тендеров с трубами в форме чаш и сапожных голенищ стояли, обращенные труба к трубе, среди груд вагонного лома. Паровозное кладбище внизу и кладбище пригорода, мятое железо на путях и ржавые крыши и вывески окраины сливались в одно зрелище заброшенности и ветхости под белым небом, обваренным раннюю утреннюю жарою. В Москве Юрий Андреевич забыл, как много в городах попадалось вывесок и какую большую часть фасада они закрывали. Здешние вывески ему об этом напомнили. Половину надписей по величине букв можно было прочесть с поезда. Они так низко налезали на кривые оконца покосившихся одноэтажных строений, что приземистые домишки под ними исчезали, как головы крестьянских ребятишек в низко надвинутых отцовских картузах. К этому времени туман совершенно рассеялся. Следы его оставались только в левой стороне неба, вдали, на востоке. Но вот и они шевельнулись, двинулись и разошлись, как полы театрального занавеса. Там, в верстах в трех от Развилья, на горе, более высокой, чем предместье, выступил большой город, окружной или губернский. Солнце придавало его краскам желтоватость, расстояние упрощало его линии. Он ярусами лепился на возвышенности, как гора Афон или скит пустынножителей на дешевой лубочной картинке. Дом на доме и улица над улицей, с большим собором посредине на макушке. «Юрятин», — взволнованно сообразил доктор. Предмет воспоминаний покойницы Анны Ивановны и частых упоминаний сестры Антиповой. Сколько раз я слышал от них название города и при каких обстоятельствах вижу его впервые. В эту минуту внимание военных, склонившихся над машинкой, было привлечено чем-то за окном. Они повернули туда головы. Последовал за их взглядом и доктор. По лестнице на станцию вели несколько захваченных в плен или арестованных. Среди них гимназиста, раненого в голову. Его где-то уже перевязали, но из-под повязки сочилась кровь, которую он размазывал ладонью по загорелому потному лицу. Гимназист между двумя красноармейцами, замыкавший шествие, останавливал внимание не только решительностью, которую дышало его красивое лицо, и жалостью, которую вызывал такой молодой мятежник. Он и двое его сопровождающих притягивали взгляды бестолковостью своих действий. Они все время делали не то, что надо было делать. С обмотанной головы гимназиста поминутно сваливалась фуражка. Вместо того, чтобы снять ее и нести в руках, он то и дело поправлял ее и напяливал ниже, во вред перевязанной ране, в чем ему с готовностью помогали оба красноармейца. В этой нелепости, противной здравому смыслу, было что-то символическое. И, уступая ее многозначительности, доктору тоже хотелось выбежать на площадку и остановить гимназиста готовым, рвавшимся наружу изречением. Ему хотелось крикнуть и мальчику, и людям в вагоне, что спасение не в верности формам, а в освобождении от них. Доктор перевел взгляд в сторону. Посреди помещения стоял Стрельников, только что сюда вошедший прямыми стремительными шагами. Как мог он, доктор, среди такой бездны неопределенных знакомств не знать до сих пор такой определенности, как этот человек? Как не столкнула их жизнь? Как их пути не скрестились? Неизвестно почему, сразу становилось ясно, что этот человек представляет законченное явление воли. Он до такой степени был тем, чем хотел быть, что и все на нем и в нем неизбежно казалось образцовым. И его соразмерно построенная и красиво поставленная голова, и стремительность его шага, и его длинные ноги в высоких сапогах, может быть, грязных, но казавшихся начищенными, и его гимнастерка серого сукна, может быть, мятая, но производившая впечатление глаженной, полотняной. Так действовало присутствие одаренности, естественной, не знающей натянутости, чувствующей себя как в седле в любом положении земного существования. Этот человек должен был обладать каким-то даром, не обязательно самобытным. Дар, проглядывавший во всех его движениях, мог быть даром подражания. Тогда все кому-нибудь подражали. Прославленным героям истории, фигурам, виденным на фронте или в дни волнений в городах и поразившим воображение. Наиболее признанным народным авторитетом, вышедшим в первые ряды товарищем. Просто друг другу. Он из вежливости не показал, что присутствие постороннего удивляет его или стесняет. Наоборот, он обратился ко всем с таким видом, точно он и доктора относил к их обществу. Он сказал: «Поздравляю, мы их отогнали. Это кажется военную игрою, а не делом, потому что они такие же русские, как мы, только с дурью, с которой они сами не желают расстаться и которую нам придется выбивать силой. Их командующий был моим другом. Он еще более пролетарского происхождения, чем я. Мы росли на одном дворе. Он много в жизни для меня сделал, и я ему обязан. А я рад, что отбросил его за реку, а может быть и дальше. Скорее налаживайте связь, Гурьян.
3: Нет возможности держаться на одних вестовых и телеграфе. Вы обратили внимание, какая жара? Часа полтора я все-таки поспал. А, да, спохватился он и повернулся к доктору. Ему вспомнилась причина его пробуждения. Его разбудили какой-то чепухой, в силу которой стоит тут этот задержанный. «Этот», — подумал Стрельников, смерив доктора с головы до ног испытующим взглядом. «Ничего похожего. Вот дураки». Он рассмеялся и обратился к Юрию Андреевичу. «Простите, товарищ, вас приняли за другого. Мои часовые напутали, вы свободны. Где трудовая книжка, товарищи? Ага, вот ваши документы. Извините за нескромность, мимоходом позволю себе заглянуть. Живаго, доктор Живаго, что-то московское. Пройдемте, знаете, все же на минуту ко мне. Это секретариат, а мой вагон рядом. Пожалуйте, я вас долго не задержу».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 30. Кто же был, однако, этот человек? Удивительно, как на такие посты выдвинулся и мог на них удержаться беспартийный, которого никто не знал, потому что, будучи родом из Москвы, он по окончании университета уехал учительствовать в провинцию, а с войны попал надолго в плен, до недавнего времени отсутствовал и считался погибшим. Передовой железнодорожник Тиверзин, в семье которого Стрельников воспитывался мальчиком, рекомендовал его и за него поручился. Люди, от которых зависели назначения того времени, ему поверили. В дни неумеренного пафоса и самых крайних взглядов революционность Стрельникова, тоже ни перед чем не останавливавшегося, выделялась своей подлинностью, фанатизмом, не напетым с чужого голоса, а подготовленным всею его жизнью и не случайным. Стрельников оправдал оказанное ему доверие. Его послужной список последнего периода содержал Усть-Немдинское и Нижнекельмесское дела, дело губасовских крестьян, оказавших вооруженное сопротивление продовольственному отряду, и дело о разграблении маршрута с продовольствием 14-м пехотным полком на станции Медвежья Пойма. В его формуляр входило дело о солдатах-разинцах, поднявших восстание в городе Туркатуе и с оружием в руках, перешедших на сторону белогвардейцев, и дело о военном мятеже на речной пристани Чиркин-Ус с убийством командира, оставшегося верным советской власти. Во все эти места он сваливался, как снег на голову, судил, приговаривал, приводил приговоры в исполнение — быстро, сурово, бестрепетно. Разъездами его поезда был положен предел повальному дезертирству в крае. Ревизия рекрутирующих организаций все изменила. Набор в Красную армию пошел успешно. Приемочные комиссии заработали лихорадочно. Наконец, в последнее время, когда белые стали наседать с севера и положение было признано угрожающим, на Стрельникова возложили новые задачи, непосредственно военные, стратегические и оперативные. Результаты его вмешательства не замедлили сказаться. Стрельников знал, что молва дала ему прозвище «Расстрельникова». Он спокойно перешагнул через это. Он ничего не боялся. Он был родом из Москвы и был сыном рабочего, принимавшего в 1905 году участие в революции и за это пострадавшего. Сам он остался в эти годы в стороне от революционного движения по причине малолетства, а в последующие годы, когда он учился в университете, вследствие того, что молодые люди из бедной среды, попадая в высшую школу, дорожат ею больше и занимаются прилежнее, чем дети богатых. Брожение обеспеченного студенчества его не затронуло. Из университета он вышел с огромными познаниями. Свое историко-филологическое образование он собственными силами пополнил математическим. По закону он не обязан был идти в армию, но пошел на войну добровольцем, в чине прапорщика взят был в плен и бежал в конце 17-го года на родину, узнав, что в России революция. Две черты, две страсти отличали его. Он мыслил незаурядно, ясно и правильно, и он в редкой степени владел даром нравственной чистоты и справедливости. Он чувствовал горячо и благородно. Но для деятельности ученого, пролагающего новые пути, Его уму недоставало дара нечаянности, силы, непредвиденными открытиями, нарушающие бесплодную стройность пустого предвидения. А для того, чтобы делать добро, его принципиальности недоставало беспринципности сердца, которое не знает общих случаев, а только частные, и которое велико тем, что

чувства. Когда оказалось, что это не так, ему не пришло в голову, что он не прав, упрощая миропорядок. Надолго загнав обиду внутрь, он стал лелеять мысль стать когда-нибудь судьей между жизнью и коверкающими ее темными началами, выйти на ее защиту и отомстить за нее. Разочарование ожесточило его, революция его вооружила. Глава 31. «Живаго, Живаго», — продолжал повторять Стрельников у себя в вагоне, куда они перешли. «Что-то купеческое или дворянское? Ну да, доктор из Москвы, в Ворыкино. Странно. Из Москвы и вдруг в такой медвежий угол. Именно с этой целью, в поисках тишины, в глушь, в неизвестность. Скажите, какая поэзия? Ворыкино? Здешние места мне знакомы. Бывшие крюгеровские заводы. Часом не родственнички, наследники?» К чему этот насмешливый тон? При чем тут наследники? Хотя жена действительно... «Ага, вот видите, по белым стосковались. Разочарую, опоздали. Округ очищен». «Вы продолжаете издеваться?» «И затем доктор, военный. А время военное. Это уже прямо по моей части. Дезертир. Зеленые тоже уединяются в лесах, ищут тишины. Основание. Дважды ранен и освобожден вчистую по негодности. Сейчас вы представите записку наркомпроса или наркомздрава, рекомендующую вас как вполне советского человека, как сочувствующего и удостоверяющего вашу лояльность. Сейчас страшный суд на земле, милостивый государь. Существа из апокалипсиса с мечами и крылатые звери, а не вполне сочувствующие и лояльные доктора. Впрочем, я сказал вам, что вы свободны, и не изменю своему слову. Но только на этот раз. Я предчувствую, что мы еще встретимся, и тогда разговор будет другой. Берегитесь». Угроза и вызов не смутили Юрия Андреевича. Он сказал: «Я знаю все, что вы обо мне думаете. Со своей стороны вы совершенно правы. Но спор, в который вы хотите втянуть меня, я мысленно веду всю жизнь с воображаемым обвинителем, и, надо думать, имел время прийти к какому-то заключению. В двух словах этого не скажешь. Позвольте мне удалиться без объяснений, если я действительно свободен, а если нет, распоряжайтесь мною. Оправдываться мне перед вами не в чем». Их прервало верещание гудка. Телефонная связь была восстановлена. «Спасибо, Гурьян», — сказал Стрельников, подняв трубку и дунув в нее несколько раз. «Пришлите, голубчик, какого-нибудь провожатого товарища Живаго, как бы опять что-нибудь не случилось. И Развильевскую уточку мне, пожалуйста. Управление транспортным ЧК в Развилье». Оставшись один, Стрельников протелефонировал на вокзал. «Мальчик тут провели. Насовывает шапку на уши, а голова забинтована. Безобразие. Да, подать медицинскую помощь, если нужно». «Да, как зеницу ока. Лично будете отвечать передо мной. Паёк, если потребуется. Так, а теперь о делах. Я говорю, я не кончил». «Ах, черт, кто-то третий затесался. Гурьян! Гурьян! Разъединили!» «Может быть, из моих приготовишек», — думал он, на минуту отложив попытку докончить разговор с вокзалом. «Вырос и бунтует против нас». Стрельников мысленно подсчитал года своего учительства и войны, и плена, сойдется ли сумма с возрастом мальчика. Потом через вагонное окно стал разыскивать в видневшейся на горизонте панораме тот район над рекой у выезда из Юрятина, где была их квартира. А вдруг жена и дочь до сих пор там? Вот бы к ним. Сейчас, сию минуту. Да, но разве это мыслимо? Это ведь из совсем другой жизни. Надо сначала кончить эту новую, прежде чем вернуться к той, прерванной. Это будет когда-нибудь. Когда-нибудь.

0: всегда. Но когда? Когда?
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Валентин Пикуль. Историческая миниатюра «Полет и капризы гения». Читает Егор Серов.
2: «Полет и капризы гения». Москва, 1836 года. Жаркое летнее лето. Елизавета Ивановна открыла двери и всплеснула пухлыми руками, такими плавными, а на каждой ладони розовая ямочка. «Ваня!» — певуче позвала она мужа. «Смотри-ка, гость у нас сегодня какой приятный!» Из комнат выбежал Иван Дурнов, весь в радости. «Сам великий маэстро!» — навестил жилище скромного московского живописца.
3: «Карл Палыч!» — воскликнул он. «Дорогой вы наш!»
2: Да, это был он. Короткое сильное туловище с животиком, выпиравшим из-под белого жилета, а руки маленькие и нежные, как у избалованной женщины. Но в пожатии они сильные, эти руки. «Не ждал, Ванюшка, а я запросто. Не разбудил?»
3: «Да нет, что вы, мы рано встаем!»
2: Брюллов снял шляпу, волосы золотым венцом распались над его массивную, но прекрасную головою. Он поцеловал руку хозяйки, и юная Елизавета Ивановна, кутаясь в старенький платок, невольно смутилась.
4: «Карл Палыч, что вы, я по утрам такая некрасивая бываю, сама себе не нравлюсь».
2: «Сеньора», — ответил Брюллов, — «все мы, как правило, всегда некрасивы по утрам, но вы даже не знаете, как вы божественны сегодня, Ванюшка, почему ты не напишешь портрета жены?» И этим он окончательно смутил женщину. Дурнов забегал перед создателем последнего дня Помпеи, услужливо отворял двери.
4: «Ваня», — сказала ему жена, — «пойду приберу у себя малость».
2: «Нет-нет», — властно удержал ее Брюллов, — «этот платок, поверьте, вам к лицу, он украшает вашу прелесть». «Еще бабушкин, это ничего не значит». Брюллов прошел в гостиную, сел плотно, как хозяин. «Ну что, Ванюшка, стоишь, давай, хвастай». Дурнов, краснея, предъявлял свои последние работы.
3: «Мазочек вот тут не удался, а так-то ничего вроде».
2: Брюллов недовольно взмахивал короткой рукой. «Дрянь, мусор, выбрось». Солнечный луч замер на лице юной хозяйки. Брюллов засопел, будто его обидели.
4: «Карл Палыч», — снова заробела женщина, — «уж вы так на меня сегодня смотрите, право, и неудобно даже, ведь не прибранная».
2: Брюллов молчал сосредоточенный, неожиданно крикнул. «Ванька, палитру волоки, ставь холст!» Дурнов одеревенело застыл в растерянности.
3: «Зачем?
2: Тебя не спрашивают, зачем? Ставь, коли велю!»
3: «Мигом! Есть холсток для вас, мигом!»
2: Перед мольбертом Карл Иванович Брюллов не спеша, со вкусом выбрал для себя кисть и стал отбивать ее ворс на ладони. «Так и сидите», — сказал хозяйке, пронизывая ее взглядом. Собрались домочадцы, пришли знакомцы из соседних домов по Никитской улице, стояли в дверях недвижимые, наблюдали. Имя Брюллова гремело тогда не только в России, но и во всем мире. Как же не повидать великого человека?
4: «Господи!» — переживала, вертясь на стуле Елизавета Ивановна. «Да некрасивый я сегодня! Дозвольте хоть приодеться мне!»
2: «Сеньора, уже некогда», — отвечал ей Брюллов.
3: «Лиза!» — вступился муж наставительным тоном. «Ты гению не перечь, Карл Палыч без тебя лучше все знает».
2: Стало тихо, проснулась и зажужжала муха.
3: «Коли меня не уважаешь, — бубнил Дурнов, — так хоть гений у ваш, или не слыхала, что такое вдохновение?»
4: «Слыхала! Застращал ты меня словом этим!»
3: «Помолчи хоть ты, Ванька!» — строго потребовал Брюллов.
2: В общей тишине щелкала кисть по ладони живописца. «А, вообще-то дрянь!» — неожиданно произнес маэстро.
3: «Что? Что?» — спросил хозяин. «Какая дрянь?»
2: «Дрянь, — говорю. Вдохновение — дрянь. Порыв к работе важнее. На одно вдохновение далеко не ускачешь. Гений — это лишь талант, который работает, работает, пока не сдохнет. Разве не так, Ванюшка? Корпеть надо, тогда получится». Дурнов вдруг подумал, что гость его, столь знаменитый, берет за погрудный портрет с бар иногда по 10 000 рублей, да еще кривится при этом. Ивану Трофимовичу стало не по себе.
4: «Между прочим, — пожаловался он в потолок, — «Нуждишка у нас, с хлеба на квас перебиваемся».
2: Брюлов пасмурный недовольно глянул на него. «И я, брат, нуждаюсь, сильно задолжал на Москве». Величавым жестом он взялся за палитру. Дурнов предложил ему уголек для разметки холста.
3: «Уголек-то держите, вот он!»
2: Брюлов молчал, нацелясь глазом на рдеющую от смущения Елизавету Ивановну. Боясь, что угодил не так, как нужно, Дурнов отбросил уголь и протянул взамен кусок мелу.
3: «Может, мелком фигуру очертите, как и водится?»
4: «Зачем?» — спросил Брюлов отвлеченно.
3: «Все живописцы так-то мудро поступают».
4: «А я, прости, не мудрец», — отвечал Брюлов, и вдруг, о ужас, кисть его полезла прямо в раствор красного масла. Рука выбросила кисть вперед, и в самом центре девственного холста бутоном пышным расцвела ярчайшая точка. Никто ничего не понимал. В дверях зашушукались.
3: «Эй вы, потише там!» — крикнул хозяин.
2: Брюлов утомленно, словно проделал адский труд, откинулся на спинку стула. Минуты три он с удовольствием любовался этой красивой точкой, возникшей посреди холста по его желанию.
3: «А что же это?» — осторожно спросил Дурнов.
4: «Губы?»
3: «Впервые вижу».
4: «Дурак! Или губ никогда не видел?»
3: «Да нет, ну кто ж так делает, чтобы с губ начинать? Я так делаю. Могу и сухо начать. Чем плохо?»
2: Елизавета Ивановна чуть привстала со стула. «Можно и мне посмотреть?»
3: «Сиди уж», — придержал ее муж.
2: Брюлов, огранича себя написанием губ, резко отшвырнул кисть. При этом он брезгливо сказал хозяину. «Маш!» Дурнов с робостью перенял кисть.
3: «Карл Павлович, а что мазать-то мне?»
2: «Платок, Маш!»
3: «Как мазать?»
2: «Как хочешь, так и Маш, что ты меня спрашиваешь?» Хозяин начал мазать. Иногда спрашивал, так ли? «Мне все равно», — отвечал Брюлов, даже не глядя. Когда платок был закончен, Карл Павлович от чайного стола всем корпусом порывисто и живо обратился к мольберту. «Ванька, ты гений. Теперь дай кисть». Уверенно стал выписывать вокруг губ овал женского лица. «Так, чуть-чуть глаза. Вот так». Елизавета Ивановна, малость кокетничая, подняла взор. В этот момент она напомнила Брюлову одну из тех римлянок, которых он изображал в картине «Разрушение Помпеи». «Так-так», — обрадовался он, — «благодарю, сеньора!» И замолчал. Работал рьяно, потом стал зевать. «Не выспался. Пойду-ка я».
3: «Карл Палыч», — взмолился Дурнов, — «не бросайте, закончите».
2: «Ах, брат, дальше как-то неинтересно.
3: Христом Богом прошу, все просим, закончите».
2: «Бери, заканчивай сам», — сказал Брюлов, поднимаясь.
3: «Да я... да не могу, не могу я так, как вы это можете».
2: Брюлов пошел к двери, явно недовольный собой, издали глянул на портрет и звонко выкрикнул. «Дрянь, мусор, выбрось!» И тут его тут же не стало. Великий человек удалился. Иван Трофимович Дурнов был художник маленький, но человек добросовестный, он понимал, что нельзя править и дописывать начатое гением. Портрет остался незавершенным шедевром. В таких портретах таится особая прелесть. Как много надо было сказать, и как много еще не сказано. В таких случаях мы додумаем портрет сами.
1: Мы читали историческую миниатюру Валентина Пикуля «Полет и капризы гения». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество граждан, которые уехали из страны и совершили административные правонарушения против интересов России. К таким противонарушениям относятся, например, дискредитация армии, призывы к санкциям против России и пропаганда нацистской символики. Закон предусматривает конфискацию имущества, включая деньги на банковских счетах у тех, кто привлекается к ответственности. Документ вступит в силу в сентябре. Вопрос о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом для Армении является ключевым, заявил Сергей Лавров. Ереван также активно развивает сотрудничество с НАТО, добавил министр иностранных дел на пресс-конференции.
2: Я хочу поставить вопрос ребром, но он пока не стоит ребром. Но решать этот вопрос буду не я, говорил Николаевич Пашинян, а будут граждане Армении решать на референдуме, где им хочется быть, в Евразийском экономическом союзе или в Евросоюзе. Но пока... И они все это активно отмечают, армянское руководство. Пока ни о каком выходе из Евразийского экономического союза речи не идет, потому что мы еще не вступили в Евросоюз. Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз.
1: Армения не платит взносы в ОДКБ уже 2 года, сообщил Сергей Лавров. Кроме того, министр добавил, что участники организации рассмотрят применение статьи устава, которая может лишить Армению права голоса или исключить ее из ОДКБ. Около 43 тысяч россиян получили отказ в оформлении шенгенской визы. Это привело к финансовым потерям более 4,5 миллионов евро. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Эта сумма включает не только консульские сборы, но и сервисные платежи визовых центров, добавили в ассоциации. Несмотря на значительные потери, наблюдается положительная динамика. Доля отказов снижается 3-й год подряд, отмечают эксперты. В ассоциации призывают разработать меры для уменьшения числа отказов в выдаче визы. Дональд Трамп объявил о намерении США начать масштабные атаки по Ирану. По его словам, новый удар может последовать уже в ближайшее время. Трамп подчеркнул, что Тегеран обязан подписать соглашение, которое Вашингтон считает важным и эффективным. Трамп также отметил, что США будут активно действовать против Ирана, поскольку иранская сторона продолжает провоцировать Вашингтон. Ранее сообщалось, что Иран атаковал 21 цель на американских базах на Ближнем Востоке, в том числе ангары истребителей F-35 и командный центр армии США в Иордании, пишет агентство ТАСНИМ. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Рассеянный с улицы Бассейной. Каждый житель северной столицы знает. Бассейная улица соединяет Витебский проспект с улицей Кубинской. Однако не всем известно, что это уже вторая по счету улица с таким названием. А та самая, легендарная Бассейная, на которой проживал человек рассеянный, воспетый Маршаком, называлась так до 1918 года. Сегодня она носит имя Некрасова. Вопрос в другом. Существовал ли на самом деле такой рассеянный человек? Или это полностью выдуманный персонаж?
1: Имя на карте.
2: Сам Самуил Яковлевич говорил, что образ рассеянного полностью собирательный. Судите сами, ну какой нормальный человек вместо шляпы на ходу будет надевать сковороду? Или вместо валенок на пятки надевать себе перчатки? Однако классик явно кривил душой. Чудаковатый персонаж, чертами которого Маршак наделил своего героя, существовал на самом деле. О его рассеянности действительно ходили легенды. И жил он в Москве. Так что с улицей Бассейной в Петербурге его связывала, увы, только авторская рифма.
1: Имя на карте.
2: Звали его Иван Алексеевич Каблуков. Это был именитый ученый, член-корреспондент Академии наук СССР, создатель школы физико-химиков в России, организатор производства отечественных минеральных удобрений, профессор. Всех регалий, заслуг и научных достижений этого человека не описать в толстой книге. Но в обычной жизни Иван Алексеевич славился феноменальной рассеянностью и непрактичностью. Забавное произношение слов «химика» и «физия» воспринимались его студентами как обыденное явление. Известных русских химиков Менделеева и Меньшуткина он называл «Мендельшуткин», утверждал, что в Америке очень почитаемы великие русские писатели, как, например, Толстоевский. А еще мог надеть ботинки из разных пар, снять калоши в трамвае, а потом расспрашивать пассажиров, чьи они.
1: Имя на карте.
2: Коллеги узнавали профессора Каблукова по таким строчкам. Глубоко уважаемый, вагоно уважатый. Вагоно уважаемый, глубоко уважатый. Во что бы то ни стало, мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить? Самуил Яковлевич с профессором Каблуковым лично знаком не был. Хотя, конечно, слышал немало анекдотов о причудах интересного, по-детски забавного и рассеянного человека. Когда добряк Иван Алексеевич прочитал шуточное стихотворение Маршака, он прищурился и погрозил пальцем брату Самуила Яковлевича Илье.
3: «Ваш брат, конечно, метил в меня».
2: Санкт-Петербург. Рассеянный с улицы Бассейна.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Алексеевич Борисов. Главы из очерка «В стране холода и смерти». Читает Сергей Казаков.
2: В 1896 году я сделал путешествие по Мурману и впервые попал на новую землю. Сильное впечатление произвела на меня новая земля, ее мрачные горы и вечные странники ледовитого океана полярные льды. Во время этого путешествия я написал ряд небольших картин, обративших на себя внимание. Все они были приобретены покойным Павлом Михайловичем Третьяковым для его Московской галереи. Этот успех придал мне энергии, и я еще ревностнее принялся за изучение северной природы. В 1897 году я окончил Академию художеств и предпринял целый ряд небольших полярных путешествий с художественными целями. Наконец, построивший в Архангельске маленькое парусное судно «Мечту», я приготовился к большой поездке на новую землю. Главная цель моей экспедиции была художественная. Я задался мыслью во время путешествия написать как можно больше этюдов, эскизов и рисунков, и затем, вернувшись в Петербург, написать по этим материалам целый ряд картин и выставлять их по России и за границей, чтобы познакомить общество с далекими окраинами нашего севера, дать истинную картину того таинственного мира, куда не ступала еще нога художника. Вместе с тем мы хотели послужить и науке, сделать описание необследованных берегов новой земли и собрать коллекции местных растений и животных. Прибыв на новую землю, мы первым делом приступили к постройке дома. Материалы были мной туда перевезены заблаговременно. Только обеспечив себе зимовку, можно было двигаться на дальний север. В конце августа наш дом был готов. И мы, оставив в нем одного человека восьмером, я, зоолог, самоед и команда, отправились на Мечте проливом Маточкиным шаром в Карское море с тем, чтобы при выходе из пролива следовать дальше к северу, насколько будет возможно, и устроить склады продовольствия для предстоящей санной поездки в следующем 1901 году. Маточкин шар на этот раз был сильно загроможден льдами, и 100 верст расстояния еле удалось осилить в 2 недели. Когда мы попали в Тюленью губу, нас настиг страшный шторм. Мечта выдержала его блистательно. После шторма наступила тихая погода, и ветер едва-едва надувал паруса яхты. Мы двинулись к Карскому морю, и здесь впервые встретились с одним из местных царей. Следя за удалявшимся берегом, я заметил на нем вдали что-то белое. Я подумал, что это хенепцо, белая сова. Взяв бинокль, я после долгого рассматривания, скорее чутьем, чем глазами, убедился в своей ошибке. Это был белый медведь. «Ашкуй!» — крикнул я своим, указывая на дальний берег. Все встрепенулись и, недолго думая, спустили шлюпку. Село нас 6. Я с зоологом, самоед и 3 матроса. Быстро двинулись к берегу. Мы старались пересечь медведю путь. Медведь же преспокойно шел вдоль берега, над обрывом. Время от времени останавливался. Подымал морду кверху и медленно поводил ею, обнюхивая воздух. Скоро мы скрылись от него за одним мыском, причалили и выскочили на берег. Взяв по ружью, мы с самоедом побежали на перерез медведю, засели и ждем его. Но прошло несколько минут, медведя нет. Лежать жутко. Потихоньку, высматривая, поднимаемся на бугорок и видим, что хитрое животное, по-видимому, почуявшее нас, кинулось в воду и вплавь спасается от нас. Мы моментально кинулись к берегу, сели в шлюпку и пустились преследовать его. Медведь был такой искусный пловец, что мы едва его нагоняли, несмотря на то, что у нас на веслах сидело 4 дюжих гребцов. Когда мы уже были очень близко от него, он стал вдруг нырять и оставался подолгу под водой. Подойдя к нему совсем близко, мы сделали 2 выстрела, и медведь стал неистово кувыркаться в воде, ожесточенно ударяя по воде лапами.
3: Но это была уже агония, голова его беспомощно свешивалась. Еще два выстрела, и животное вытянулось. Зная хитрость и проворство медведя, мы не решались подойти к нему, так как одного удара его сильной лапы было достаточно, чтобы разнести нашу утлую шлюпку вдребезги. А между тем мясо его было нам необходимо для кормежки собак. Осторожно подойдя на расстояние 2-3 саженей, я кинул гарпун, и шлюпка сейчас же отпрянула прочь. На оборе гарпуна медведь околел. Мы притянули его к борту мечты и подняли на палубу. Но тут начались наши испытания. Толстый лед обступил нашу мечту и не пускал ее в свое царство. Хотя все паруса были подняты и ветер дул довольно сильный, мечта не двигалась с места. Приходилось искать себе путь в новом тонком льду и прорубать его топорами, пешнями и ломами. Так еле-еле добрались мы до залива Чекина. Температура воздуха упала до минус 7 градусов по Цельсию. В воде было почти минус 2 градуса. Соленая вода замерзает при температуре гораздо ниже нуля. Да и время года было уже позднее. Вторая половина сентября по старому стилю, а потому мы решили все припасы, предназначавшиеся для нескольких складов, выгрузить в одном месте, именно здесь, у залива Чекина, а самим на мечте двинуться к зимовью обратно в Тюленью губу, при восточном устье пролива Маточкин-Шар. На обратном пути полярные льды прижали нас к берегу. Все смерзлось, засыпало снегом, поднялась страшная метель жестоким ветром. Зима, видимо, уже настала. Но спустя неделю льды пришли в движение и начали трескаться. Между ними образовались широкие щели. Льды точно таранами били наше судно. Все в каюте летело со своего места. За судно я не боялся. Оно было построено очень крепко и обшито железом, чтобы не измочарило льдом деревянную его обшивку. Мы прибуксировались к громадной ледяной горе, идущей к югу, и вместе с нею подвигались по направлению к Маточкину шару. Хотя и со страшным трудом, но все же мы приближались к проливу. Оставалось каких-нибудь верст 6, как вдруг мы заметили, что совершенно оцепивший нас сплошной лед медленно увлекает нас к юго-востоку, все дальше и дальше от желанного берега. Мне, бывавшему не раз в полярных льдах, да и другим моим более опытным спутникам, стало ясно, что добраться на мечте до Маточкина шара нам немыслимо. Мечта, как и не была крепка, все же не была приспособлена для зимовки. Помещение в ней было довольно тесное, палуба тонка и неминуемо начала бы промерзать. Появилась бы сырость, а за нею и обычный бич севера — цинга. Да и помимо того, если бы мы все выжили и вернулись впоследствии домой, вся наша жизнь здесь, полная лишений, была бы бесцельна. Мы ничего не добыли бы, так как были слишком далеко от новой земли. Цели нашей экспедиции, от складов, всяких научных инструментов, холстов, красок и тому подобного, и, следовательно, вся экспедиция, стоившая стольких сил, забот и материальных средств, свелась бы ни к чему. Рассудив все это, я собрал совет товарищей. Решено было бросить судно. Не мешкая, хотя и скрипя сердце, мы оставили 27 сентября нашу мечту и, взяв шлюпки, двинулись по льду пешком к берегу. Запасы одежды, наиболее ценные для нас вещи, коллекции, этюды, мы погрузили на 2 шлюпки и на тузик, небольшую лодку. Вначале путь был сносен. Пробивая баграми новый лед между огромными торосами и образовывая таким образом узкий канал, мы тащили шлюпки и пробивались по льду сами. Но лед делался все толще и толще, и идти становилось все труднее и труднее. Льдины нагромождены были в беспорядке друг на друга. Мы постоянно проваливались в снег выше колена. Снег этот, пропитанный соленой водой и представлявший отвратительную жидкую массу вроде клейстера, прилипал к шлюпкам и задерживал их движение. Течением же нас все относило дальше от берега к югу. Переночевав на плавучем льду, мы убедились к утру, что со шлюпками мы не пробьемся к берегу и в месяц, а потому, побросав их вместе с массой вещей, даже таких ценных, как фотографический аппарат, запасные одежды, часть сухарей, несколько ружей, палатку и прочее, мы взяли с собой лишь самое необходимое и маленький тузик на случай, если придется переправляться через трещины между льдинами. Соорудили из лыж сани, наложили туда часть сухарей, малицы, самоедские шубы в виде рубахи с длинными рукавами и еще кое-какие вещи. Мы с Тимофеевым запряглись в них. Матросы потащили тузик, нагруженный самыми дорогими для нас вещами, а самоед Устин повез на собаках два ящика консервов и половину убитого медведя для корма собакам. Мы не шли, а скользили. Лед был очень гладкий, но страшно тонкий. Попробуешь ударить палкой, он ломается. Назад отступать тоже нельзя. Поневоле приходилось идти вперед. Но что это было за движение вперед? Вот чувствуешь как-то инстинктивно, лед сейчас под тобой подломится. Моментально падаешь на него в растяжку, чтобы расширить площадь опоры. И как чурбан откатываешься от этого ужасного места в сторону. Прошли мы так несколько часов. Вдруг слышим. Сзади с самоедом случилось несчастье. Он попал на тонкие льды, которые быстро стали разрываться, и образовались широкие щели. Собаки провалились и стали тонуть и давиться в упряжке. Он обрезал им по стромке, и несчастные лайки разбрелись по льдам. Все наши припасы, все консервы погибли. Одно спасение — поскорее добраться до берега, до жилья какого-нибудь самоеда. Перед нами виднеется мыс, но только что появляется у нас мысль попасть на него, как течением относит нас далеко в сторону. Вот перед нами высится на мели неподвижно ледяная гора. Хорошо бы попасть на нее, оттуда перебраться на тузике к берегу, выждав благоприятный ветер с моря. Мы напрягаем все силы, чтобы добраться до этой горы. Изнеможенные падаем на лед, снова вскакиваем, снова идем. Но, Господи, последняя надежда достигнуть цели пропала. Нет сил бороться с ужасным течением. Нас относят к югу. Мы видим зеленоватый цвет ледяной горы, ее причудливые карнизы. Мы видим, как она со страшным грохотом и стоном, словно могучий таран, разламывает наскакивающие на нее льды. Вот, кажется, рукой подать, и мы спасены. Но нет, нас опять уносит в бесконечную ширь. В отчаянии, изнеможенные, падаем мы на снег. Однако унынием горю не поможешь. Снова вскакиваем и снова двигаемся вперед.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Он хотел послужить не только искусству, но и науке. Путевые очерки художника и полярного исследователя Александра Борисова.
3: Перебираясь с одной льдины на другую, мы попадаем, наконец, в область льдов, которые, как кажется, быстро несутся к северу. Это был обман зрения. Нас относило к югу, а те льды стояли неподвижно, береговые припаи. Все обрадовались, а между тем перед нами открывалась страшная картина. У припаев возле берега творится нечто невообразимое. Огромные льдины вертятся, прыгают, с грохотом и стоном вздымаются вверх, опять низвергаются вниз и исчезают там в мелких осколках разбитого льда. Нечеловеческие усилия нужны для того, чтобы пробраться через эту ледяную заставу. К счастью, край припая не совершенно ровный. На нем есть мысы, заливы, бухточки, и под прикрытием мыса можно перебираться дальше. Один из наших матросов, особенный смельчак, прыгает на гигантский ледяной вал, закрепляет конец веревки за какой-то выступ, канат натягивается, и из-под шлюпки моментально выскакивает та льдина, на которой она сидела. Шлюпка становится на мелкий битый лед в глубине заливчика. Мы быстро перескакиваем, перекидываем вещи и, наконец, втаскиваем шлюпку. Но и это все еще не неподвижный лед. То и дело образуются трещины, и на каждом шагу нам грозит сложная переправа через них. Пройдя сажений 200, мы попали в область льда, страшно заваленного снегом. Это верный признак его неподвижности. Идти по этому льду еще труднее. Идешь по пушистой поверхности и вдруг проваливаешься в скрывшиеся под снегом полыньи и трещины. Снег, покоящийся прямо на воде, начинает втягивать. Надо торопиться подхватывать друг друга. Совершенно измокшие, мы решили хоть немного отдохнуть. Сделали себе убогую защиту от ветра, положив тузик на бок дном на ветер, а головами воткнулись в него. Легли в растяжку прямо на мокрый снег. Так мы отдыхали часа 4. Я проснулся первым и вижу. Все кругом тихо. Метель прекратилась. Говорю своим, что надо идти. Не то нас чего доброго оторвет и понесет дальше в море. Сделали 2 перехода, сажений в 200. И к нашему ужасу видим, что нас уже оторвало. Перед нами река, широкая как Нева. И через эту реку нужно переправляться на нашей скорлупке. 3 матроса отправились на нем первый на ту сторону, выкинули там вещи. Один из них вернулся обратно. Сели и мы с Тимофеевым. Пока же расстояние между льдиной, на которой находились мы, и той, куда переправлялись другие, все увеличивалось. Когда я со своим спутником переехал на ту сторону и шлюпку отправили за оставшимися, то тех уже настолько далеко унесло, что между ледяными торосами их и не видно было. Как только шлюпка отошла за оставшимися товарищами, мы начали перетаскивать наши вещи с края льдины подальше к середине, чтобы подвинуться в это время к земле хоть на несколько аршин. Вдруг накатилась сильнейшая зыбь, и ледяная гора, на которой мы надеялись оставаться на некоторое время, пришла в движение и начала разваливаться на мельчайшие куски. Положение отчаянное. Мы видим, как почва разверзывается и исчезает всякая опора под нашими ногами. Цепляемся за большие куски льда, взбираемся наверх, ложимся в растяжку, чтобы увеличить площадь опоры. Но зыбь все больше разрывает лед, кругом растут трещины. Перепрыгнуть через них нечего и думать. Переплыть? Да ведь мокрый сию же минуту замерзнешь при таком холоде и ветре. А вещи, выгруженные в разных местах, пока погибают. Вот уже и малицы, единственную нашу защиту от мороза и непогоды, и спальный меховой мешок уносят от нас так, что нам, полуживым и промокшим до последней нитки, грозит опасность закоченеть в первую же ночь. Мы кричим изо всей силы в пространство: «Скорее приезжайте, все погибло!» Ни слова в ответ. Ну, думаем, все кончено. Они утонули. Стоит троим сесть на наш тузик, уже борт только на дюйм над водой, а когда четверо сядут, то еще того меньше. Да, все кончено. Они утонули, а значит, и нам предстоит еще более ужасная смерть. Мы будем коченеть и замерзнем в первую же ночь непременно на этих отвратительных льдах, даже не простившись друг с другом, не обнявшись, потому что мы все находились на разных кусках льда. Все кругом мертво. Прошло 4 часа. Вдруг мы слышим голос. Опять блеснула надежда. Господи, еще не все потеряно. Вот наши спасители, они не утонули. Они подплывают к нам. Когда они подплыли к нам, мы им только крикнули: возьмите лишь ружье и патроны, да мальца захватите. Каждый момент промедления, каждая лишняя тяжесть могла стоить жизни нам всем. Они так и не успели взять ничего больше. Собрали нас при помощи тузика на одну довольно крупную льдину. Оказалось, что они были на волосок от смерти. Их отнесло течением страшно далеко, и они не могли слышать нашего голоса. А затем шлюпка дала вдруг течь. К счастью, один из матросов догадался заткнуть отверстие ногой, обутой в пимы, мягкую обувь. Только успели подплыть к льдине, как шлюпка была уже полна водой. Матрос ловко выскочил на льдину и подхватил шлюпку. Все остальные его спутники сейчас тоже выскочили. Вытащили шлюпку на лед, вылили воду и, законопатив дыру носком, опять пустились в нашу сторону. Так они бились 4 часа. Когда мы вытащили шлюпку на лед, то прямо-таки в ужас пришли. Все дно ее было пробито. Оказалось, что мы вчера тащили ее по новому льду. Острые льдинки пробили ей дно, и она раньше не текла, потому лишь что законопатилась мокрым снегом. Во время нашего 4-часового отдыха в прошлую ночь снег этот замерз, и таким образом получились своего рода заклепки, спасшие нас от гибели. Видимо, одна из этих заклепок во время переезда по воде оттаяла и выскочила. Поблагодарив Бога за чудесное спасение, мы решили передохнуть. Идти дальше без шлюпки нельзя было. Нужно ее зачинить, а материалов никаких. Но чувство самозащиты и желание жить во что бы то ни стало очень изощряют изобретательность. Отрубили мы от весел небольшие кусочки, раскололи их на дощечки и набили их на отверстие, предварительно подложив под дощечки мягкие обрезки от подола малец. Однако нам нечем укрыться. Нет палатки, скоро будет нечего и есть. Нет, нельзя мешкать. Пока еще есть остатки сил, нужно попытать счастье. И вот я решился на крайнюю меру, предложил бросить жребий. Трое из нас могли бы с помощью починенной шлюпки кое-как добраться до берега. Нужно было сделать всего один переход. Если же двинуться всем, то придется высаживаться по очереди с льдины на льдину, возвращаться в шлюпки несколько раз за оставшимися, да еще каждый раз делать все большие переходы, так как льдины расплываются и расстояния все увеличиваются. И тогда какие-нибудь верст 10 возрастут до 50. Среди нас было трое женатых – самоед Устин, матросы Акулов и Попов. И у них были дети, а потому я предложил им оставить нас и идти одним, дабы вернее достичь берега. «Отправляйтесь прямо на шлюпке втроем. Вы попадете на берег. Там же Устин вас прокормит. Он прекрасный стрелок. На берегу разведете костер из плавучего леса. Обсушитесь, убьете оленя, устроите себе палатку, отдохнете. Затем пойдете дальше, придете в наш дом. Там вы можете провести не только год, а даже два. Там всего вдоволь. Летом придет пароход и заберет вас с собой. Приедете домой и поведаете о нашей участи». Трофим Акулов заплакал и говорит: «Нет, мы не поедем. Ты только подумай, ведь если мы вернемся живыми, а вас не будет, да ведь мы всю жизнь мучиться будем. Какая уж это будет жизнь? Славно умели помирать русские люди. Умрем и мы», — добавил зоолог Тимофей Ефимович Тимофеев. «Если так, будем помирать вместе», — ответил я, гордясь своими молодыми спутниками. Мне было приятно осознавать, что жив еще среди наших поморов мощный дух, что в груди их еще живет искра отваги и энергии. Нужно только уметь и желать раздуть эту искру, и она запылает могучим огнем, и снова наши северные моря станут нашими морями.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Алексеевич Борисов. Главы из очерка «В стране холода и смерти». Читает Сергей Казаков.
2: Наша крепкая семья, сплоченная одинаковой для всех нас перспективой близкой гибели, решила бороться и идти вперед до изнеможения, в надежде, что хоть кто-нибудь из нас доберется до берега. Помимо нравственных мук, мы страшно страдали от жажды. Как безумные набрасывались мы на снег, жевали его, глотали. Но проходило несколько минут, и жажда еще больше усиливалась. Пол жизни готовы были отдать за ковш теплой воды. Матросы разгребали снег на льду и жадно накидывались на небольшие лужицы воды под ними. Но они не замечали, что она соленая, и от нее еще больше разжигалась страшная жажда. По счастью, завидели мы тюленя. Убили его, и как хищные звери накинулись на его кровь. Она утолила нам жажду и, кроме того, восстановила силы. Разрезали тюленя на куски, стали есть его мясо и глотать ворвань. Благодаря тюленю у нас явилась возможность согреть немного воды. Мы нарезали мелко, как спички, дерево, сделали из консервной жестянки нечто вроде подноса, затем обмазали палочки воровню и подожгли. Время от времени, подбавляя жиру, мы устроили себе таким образом очаг. Дерево сгорало, оставались уголья, но они без конца горели, лишь бы подбавляли жиру. Мы берегли каждую щепочку, бумажку, тряпочку. Все это было для нас драгоценный материал. В них теплилась искра нашей жизни. Ведь мы были тогда в полной неизвестности, сколько времени еще будем носиться по океану на блуждающих льдах. Таким путем мы нагревали себе воду градусов до 35 и делили каждому по половине чайной чашки. Это на обычный вкус отвратительное, подогретая солоноватая вода казалась нам лучшим питьем и прекрасно утоляла жажду. Так мы носились по воле ветра и течения до 3 октября, когда вдруг заметили, что на ледяной поверхности образуются своего рода складки. Мы сообразили, что лед встретил где-то какую-то преграду. Утром я спрашиваю самоеда Устина: «Видать ли берег? Далеко ли?» «Видать, да далеко. Только я чую дым чумовой, да и собаки лают». Но лаю собак нельзя было придавать значения, ведь это могли лаять наши же 30 собак, которых разнесло на льдинах по морю. Как они отчаянно выли! Этот раздирающий душу жалобный вой издыхавших от голода собак целые дни стоял у нас в ушах. «Ну, дым чумовый! Нет, не может быть!» Матросы засмеялись даже над самоедом. До того это казалось невероятным. Устин сконфузился. «Ну, — говорю я своим, — надо вставать, согреть воды и идти вперед». У нас еще было немного сухарей, правда, они размокли, но мы с жадностью съели их по ложке. Больше есть не смели, нужно было думать о будущем. Тюленьего же мяса и ворвани было вдоволь. На нас все было мокро. Одежда износилась, малицы повытянулись, пришлось их обрезать. В рукавах шерсть вылезла. Напились чаю. Собственно, чая у нас тоже не было, а мы так называли смесь какао с теплой водой. Нужно идти. А как идти, когда еле ноги переставляешь? Сидишь, уткнувшись в снег, и не хочешь ни говорить, ни смотреть друг другу в глаза. Да и о чем говорить? Все уже переговорено. У всех только одна мысль о смерти. Засыпая вечером, не надеешься еще раз увидеть рассвет. И боишься взглянуть другому в лицо. И так медленно, целой вечностью тянутся минуты безмолвия, нарушаемого лишь треском льдов. Меня это чувство угнетало больше всех. Я ведь был главный виновник. Я привел их сюда. Но, может быть, именно это сознание страшной ответственности за 7 человеческих жизней придавало мне силы до последней минуты. Я вышел из-под шлюпки на льдину и вижу. Вдали темнеется какое-то конусообразное пятно. Над ним мерещатся шесты. К северу вижу еще такое же пятно, только поменьше. Наконец, вглядываясь, замечаю еще две какие-то точки, которые плавают между этими пятнами. Что это? Птицы? Зачем же им так странно летать? Напрягаю всю свою зоркость, буквально весь ухожу в глаза. Стало яснеть, и я убедился, что это чум. Люди. Предлагаю посмотреть в бинокль. Трофим Акулов смотрит, ничего не видит. Меня это начинает даже злить. Я хочу собрать у всех последние силы, вызвать последнюю вспышку энергии. Я велю стрелять. Мы слышим вскоре затем ответный выстрел. Значит, я не ошибся. Это люди. Они видят нас и понимают. С громким криком «Ура!» точно на неприятельскую позицию ринулись мы вперед по льду и снежным сугробам. Силы пришли сами собой. Теперь нам ничего не страшно. Мы мокнем, не разбирая, лезем в воду, карабкаемся дальше, вперед, туда, к спасительной цели, где сможем и обогреться, и обсушиться. Вдруг видим, самоеды отделились, двинулись вперед в нашу сторону. Это они поехали на санях. Несомненно, это самоеды. Поехали наперерез прямо на нас. Вот они уже настолько приблизились, что можно перекликаться. Понятно, приходилось кричать, что было мочи. Нас унесло больше, чем на 200 верст к югу. Здесь уже берега новой земли гораздо ниже, чем у маточкина шара. Поэтому мы ошибались, думая, что мы теперь далеко в море. На самом же деле мы были гораздо ближе к берегу. Вот мы ясно разбираем, как самоеды кричат: «Есть ли у вас лодка?» Мы отвечаем: «Очень маленькая!» «Тогда мы поедем за лодкой!» Раздается с их стороны. Двое из них поехали за лодкой. В это время пал сильный туман и заслал все кругом. Снова настали страшные минуты. Спасение так близко, и неужели опять нас оторвет и понесет прочь? Столько дней борьбы за жизнь. Неужели напрасно? Самоеды ездили около часа, но это показалось нам вечностью. Они привезли действительно шлюпку. Мы разделились по шлюпкам и двинулись все одним разом. Скоро мы пробились уже на тонкий лед, который лишь чуть-чуть двигался. Здесь присоединились к нам еще два самоеда, которые стали помогать нам тащить шлюпки. Еще переход, и нас ждали уже сани с собаками. Мы сложили на них наши жалкие пожитки, а сами пошли пешком. Наконец, мы вступили на землю. Да, это были камни. Мы смело можем идти вперед. Побросав все с саней, мы уселись на них сами, и собаки помчали нас в чум. Никогда в жизни мне не приходилось, да и вряд ли придется, испытать еще раз такое состояние духа, какое было у меня и у всех нас в эти первые минуты. Хотелось прыгать, плясать, бежать без конца, без цели. Мы с Тимофеевым взяли винтовку и пошли по берегу к северу. Все время брели глубоким снегом. Зачем? Куда? Мы сами не знали, но оставаться на одном месте мы не могли. Наткнулись на какой-то крест. Бог весть, кто нашел под ним себе упокоение. Только после того, как мы сделали верст 10 в оба конца, мы вернулись обратно в чум, напились, поели мясо и заснули. Какое счастье было сознавать на другое утро, когда мы проснулись, что мы не на плавучем льду, а на берегу. Всю ночь ветер дул с берега, и льды далеко отнесло в море. Если бы мы не попали вчера, то, несомненно, погибли бы в эту ночь. Но судьба, раз улыбнувшись нам, не удовольствовалась этим. Оказалось, что судно наше прибило течением сюда же к берегу. Несомненно, что здесь существует постоянное течение с севера к югу. Самоеды выезжали накануне на мечту, подтянули ее ближе к берегу, а мы отправились на нее. Сняли с судна такелаж, взяли провизию, шкуры. Одним словом, забрали все, что можно и нужно было нам. Саму же яхту пришлось обречь на погибель, так как простоять зиму здесь она вряд ли могла. Мы решили, если она выстоит, взять ее на следующий год». Здесь у самоедов мы прожили около 2 недель. Гостеприимство их недаром стало легендарным. Они угощали нас всем, чем могли, наделили одеждой, обувью. Нам предстоял отсюда еще трудный и далекий путь. До нашего дома в Поморской губе было около 400 верст. Мы двинулись в путь пешком. Тяжело идти в этих местах. День короткий, ночь долгая, беспросветная. Но передо мной, как художником, На каждом шагу развертывались картины одна интереснее другой. Масса световых эффектов, изумительные переливы тонов и красок. В особенности я поражен был именно реке Пелужьей. Но писать нельзя было. У меня не было ни красок, ни холстов. Все пришлось побросать во время наших блужданий по льду. Все этюды этого лета также погибли. Да и надо было спешить в наш дом, пока еще не застигли нас зимние снежные ураганы.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из очерка Александра Алексеевича Борисова «В стране холода и смерти».
2: Неделю шли мы до становища Малые Кармакулы. Когда мы направились из Кармакул к Маточкину Шару, настала оттепель. Подул западный ветер и повалил не то дождь, не то сырой снег. Все у нас и на нас размокло. Потом наступил вдруг сильный мороз и налетел резкий ветер. Все мокрое на нас замерзло. Это было как раз в Грибовой Губе. Тут, по счастью, нашлась избушка, сооруженная когда-то самоедом Фомой Вылкой из старого, развалившегося дома промышленников. Правда, она была вся в дырах, но все же давала хоть какую-либо защиту, если не от мороза, то, по крайней мере, от ветра. Набрали мы плавника плавучего леса, затопили очажок, отогрелись и повеселели. Улеглись спать. Ночью не обошлось без комических сцен с нашими матросами. Перспектива всего 20 остающихся до дома верст, несмотря на усталость и лишения, настраивала нас на смешливый лад. Один матрос, измученный, как сел на полу на снег отдохнуть, так и примерз. Не будучи в силах встать, он кричал другому: «Помоги встать!» Но тот сам в таком же беспомощном положении. Малица примерзла. Третий матрос оказался посмышленнее. Он, предвидя такую оказию, влез в малюцу обратно, с подола ногами вперед, и таким образом вылезать ему из нее назад было нетрудно. Он помог также и товарищей отодрать от пола. Потом кое-как размяли мы замерзшую одежду и двинулись в путь. Цель была уже близка.

Притом мы совершенно не испытали того гнетущего впечатления, на которое жалуются другие путешественники от долгой полярной ночи. С радостным, теплым чувством вспоминаю я до сих пор, как мы провели эту зиму. У нас не было ни цинги, никаких других болезней. Хотя у нас и был большой запас консервов, но нам мало приходилось их есть. Под руками у нас была прекрасная живая пища. В окрестностях паслось множество оленей, которыми мы и питались все время. В течение зимы я писал пастелью и делал рисунки углем на бумаге. 11 апреля мы с зоологом Тимофеевым и с двумя самоедами отправились на Карскую сторону. Один из самоедов скоро сбежал от нас, боясь, видимо, чтобы не повторилась осенняя история. Мы взяли с собой собак, но они везли на санях лишь наше имущество. Сами же мы шли пешком. Часто приходилось еще подсоблять собакам. Снег был очень крепкий и гладкий, и мы шли как по паркету. Отправляясь на Карскую сторону, я дал инструкции штурману Хохлину и матросам Федору Еремину, Акулову и Попову. Все трое ходили капитанами на морских судах. Идти сначала в Кармакулы, а оттуда дальше пробраться к нашему судну, снарядить его и ожидать на нем открытия навигации. Но они дошли лишь до Кармакул и дальше не пошли к судну, вероятно, испугавшись опасности пути. По словам самоедов, оказалось, что судно наше зимой оторвало от берега, и 2 недели оно носилось по морю, потом его опять прибило к берегу, но уже верст на 20 южнее. Самоеды рассказывали, что в мае 1901 года, когда все льды отогнало далеко в Карское море, было такое время, что от судна до открытой воды была всего какая-нибудь сажень, и его можно было отлично взять. Когда мы были на берегу Карского моря, дул все время, 3,5 месяца, северо-западный ветер, и с конца апреля в Карском море не было льда. Напротив того, все Западное море, то есть Ледовитый океан, было сплошь загромождено льдом все лето, так что ледокол «Ермак» смог дойти только до полуострова Адмиралтейства. Тимофей Ефимович Тимофеев делал съемки и составил карты заливов Незнаемого, Чекина, Медвежьего и Конкрена. Этими съемками воспользовалось главное гидрографическое управление и нанесло на карту Карского моря и Новой Земли новые заливы, тогда как до тех пор едва были намечены только лишь устья их у самого моря. С этих же карт был нанесен ледник Витте и многое другое. Кроме того, Тимофеев собрал много коллекций по фауне и флоре, я же писал этюды. Работать было очень трудно. Приходилось обрезать кисти, делать щетину короткой. Растирать краски было почти немыслимо, ведь на жестоком холоде художнику приходится совсем иначе работать. Стужа превращает краски в твердое тело, которого кисть не берет и которое не размазывается по полотну. Со мной бывали случаи во время моих полярных работ, что даже скипидар, единственное средство, которое могло бы сделать краски жидкими, не помогал, потому что сам начинал замерзать на этом адском холоде. У меня есть этюды, которые я писал на морозе в 23 градуса по шкале Риа-Мюра. 3-4 этюда даже при 30 градусах. При этом кисть приходилось держать в кулаке, прикрытом рукавом малица, и изо всех сил прижимать его к полотну, нанося на него краски. Кисть трещит, ломается, коченеющие руки отказываются служить, но рисуешь, весь охваченный жаждой занести на полотно эти причудливые, мрачные, полные своеобразной красоты картины Крайнего Севера. Мы добрались до самого северного конца Медвежьего залива, и перед нами предстал величественный ледник, названный нами именем Сергея Юльевича Витте, в признательность за материальную поддержку, которая была оказана экспедиции. Этот грандиозный ледник действует подавляющим образом. Чувствуешь себя каким-то жалким и ничтожным. Но стоит выглянуть солнцу, редкому, правда, гостю в этом пустынном краю, и мрачная картина ледника мгновенно меняется. Эти исполинские глыбы льды переливают всеми цветами радуги, кажутся фантастическим дворцом Северного царства. Долгие часы просиживал

0: Я здесь, любуюсь ледником и зарисовывая его. Здесь я решил поработать подольше. Но припаи стали выламываться, и мы двинулись обратно. Попав в залив Чекина, мы отправились вглубь. Настали опять тяжелые дни и всяческие лишения. Далеки не были от пережитых нами прошлой осенью на плавучих льдах, но все же натерпелись вдосталь. Приходилось питаться одной тюлениной. Когда Тимофей Ефимович Тимофеев самоедом уехал от меня на съемки, у меня не было буквально никакой пищи, а до нашего склада было верст 20. Снег же пропитался на льду соленой водой, ехать было почти невозможно, а голод не тетка, и я стал собирать обгрызенные собаками тюленьи плавники, ласты, чтобы на всякий случай хоть ими питаться. Мы уже раньше ели их. Отрежем, бывало, бросим в огонь и затем грызем это жаркое. Теперь же предстояло есть и огрызки после собак. К счастью, этого не пришлось делать. Самоеду посчастливилось убить гуся. Это было прям неожиданным лакомством после тюленьих плавников, да еще из собачьих зубов. Впоследствии мы встречали много гусей, полярных летних гостей. Они водятся по берегам озер и лишь в редких случаях около рек и моря. Особенно они интересны, когда линяют. Тогда можно их избивать палками целые сотни. Потеряет гусь несколько маховых перьев и уже не может летать. Он может только бегать, правда, очень быстро. Но кроме быстрых ног, линяющий гусь прибегает для защиты от нападения врага к инстинктивной хитрости. Обычный гусиный шум и гомон, стоящий над озерами, когда гуси могут летать, вдруг стихает в период линянья. Ни один гусь не подает голоса. Все точно вымерло кругом. Стоит кому-либо подойти к озеру, как масса гусей бросается в разные стороны. Как-то раз я самоедом подъехал к одному большому озеру. Посередине его еще не стаял зимний лед, несмотря на то, что это был уже конец июня. Только у берегов была открытая вода, так называемые забереги. Часть линяющих гусей, заслышав нас, бросилась к озеру, переплыла воду и выбежала на лед. Но за ними кинулась собака. Укрыться гусям было негде. Тогда они прибегли к хитрости. Птицы начали все больше и больше прихрамывать, беспомощно вытягивать крыло. Затем, протащившись еще немного, попадали на лед и даже отогнули шею назад. Ну, околели да и только. И собака поддалась обману. Предполагая, что гусь мертв, она, не трогая его, бежала к другому, лежавшему поодаль. Но как только она отбежит на достаточное расстояние, мертвый гусь, что есть духу, убегает назад и кидается в воду. Как мы ни бились, собаки не могли поймать ни одного гуся. Сначала мы боялись ступить на лед, но затем, после неудачи собак, мы пришли в азарт и бросились сами ловить хитрецов. В особенности ловок был самоед. Схватит гуся за голову, тряхнет его, и тот готов. Гуси эти прямо спасли нас от голодной смерти. В конце июня, сделав массу этюдов и собрав научные коллекции, мы направились к Маточкину шару. В Тюленьей губе нас ожидала шлюпка, которую прошлой осенью мы оставили там нарочно. По берегу было идти немыслимо, так как весь он был усеян громадными камнями, по которым собакам было бы очень трудно перебираться. Но камней было еще с полгоря. Нас ждало худшее. Нам пересекали путь горные речки с неистовой силой, несущие свои грязные воды в Карское море. Мы пускались на хитрость, удалялись вглубь, в горы, к верховьям речек, но и там не могли найти удобного места, чтобы перебраться. В одном месте мы набрели на завал снега, который образовал над рекой отвесные стенки. Мы воткнули колышки в снег и, натянув на них веревки, сделали нечто вроде воздушной железной дороги. По этим рельсам-веревкам мы переправили на санях все наше имущество, а затем перебрались и сами с собаками. Прошли часть пути и опять наткнулись на реку. Природа, однако, сама пришла на помощь. Я заметил вдали островок и на нем камни величиной с голову. Вот я и решил воспользоваться ими для целого инженерного сооружения. Добравшись кое-как до островка, через первый, более мелкий рукав реки, мы начали заваливать камнями второй, более глубокий рукав. Больше 4 часов таскали мы камни и, наконец, все-таки добились. Отвели воду в первый рукав и перебрались за второй. Попадались речки и дальше, но уже небольшие, и мы переходили их без труда. Зато появилась другая напасть — ветер. Пока он дует с моря, еще не беда, но как он переменится да подует с гор, просто с ног рвет. Новая земля служит как бы гигантской плотиной, преграждающей свободный путь ветру, движущемуся на широком просторе Ледовитого океана с запада на восток и в Карском море с востока на запад. Ветер идет на свободе широкой струей в несколько сот верст и вдруг встречает на своем пути преграду. Хребет новой земли. Он стремится пробиться сквозь ее мрачную, обледенелую твердь, проскочить через долины, разлоги рек, пропасти, овраги, а также и поверх гор. В тесных проходах он приобретает неимоверную силу и сокрушает все на своем пути. Наконец добрались мы до Тюленьей губы. Здесь мы наловили массу гольца, рыбы, напоминающей семгу. Голец водится там в страшном изобилии, и ловля его может представить очень крупный и выгодный промысел, не только местный, но и для вывоза в среднюю полосу России. До чего там много этой рыбы могут служить указанием факты, которые мне передавали самоеды. Пока кипятишь воду для чая, ловишь, бывало, рыбу и успеешь выловить до 70 рыбин весом каждой в 10-20 фунтов. Ловит самоеды гольца попросту, на удочку. Причем приманкой служит оленье сало или ворвань. Из Тюленьей губы мы пошли на шлюпке маточкиным шаром к нашему дому. Но тут налетел на нас такой ураган, что мигом сломило мачту и выбросило нас на берег, на острые камни. Сильный прибой волн каждую минуту грозил разбить нашу шлюпку в щепы, а без шлюпки беда, не попасть нам никак на южный берег, на котором стоит дом. Добрались мы кое-как до другого берега в заливе Тарасова. Оставались там 3 дня, потом прошли проливом еще 30 верст. Там был еще зимний крепкий лед. Вся западная часть моря представляла гигантский ледник. Решили вытащить на берег шлюпку и идти пешком. Собаки у нас разбрелись, и мы тащили все на себе. И этюды, и коллекции, решив в крайности погибнуть вместе с ними. Но не бросать это главное наше сокровище, стоившее таких трудов. Ветер очень затруднял нам путь, но в нас была бодрость от сознания близости конца путешествия, и мы шли неуклонно вперед. Добрались до устья реки Чиракиной, от нее оставалось до дому 20 верст. И тут, когда утомление начинало уже свинцом наливать нам ноги, счастье снова улыбнулось нам. Мы увидели, что из песка торчит что-то. Приблизившись, увидели, что это дно, занесенное песком лодки. Видно, ее ветром выбросило на песок из моря и затем засыпало. Одной доски не доставало в дне. Эта беда была поправимая. Мы вытащили из саней гвозди, вытесали из плавника доску и приколотили, положив между досками еще куски малец, чтобы дно не очень протекало. Текла лодка страшно, но все же кое-как переплыли мы в ней устье реки, съели полусырьем последнего гуся и усталым шагом двинулись к дому. Он был уже на виду. Мы шли к нему как автоматы, ничего не сознавая, кроме того, что должны во что бы то ни стало дойти до места. Ну вот мы у порога нашего дома. Мы спасены, мы счастливы. Все, что выстрадано и переиспытано, не пропало понапрасну. Мы похитили тайны полярного мира, воспроизвели его таинственные красоты, и это сладостное сознание старицей вознаградило нас за все, что было вынесено за все те долгие дни, когда, казалось, не было никакой надежды вырваться из ледяных лап смерти в мертвой стране.
1: Мы читали главы из очерка Александра Алексеевича Борисова «В стране холода и смерти».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Заявление на новую семейную налоговую выплату уже подали порядка 1,5 миллиона человек, заявил Владимир Путин. По словам президента, Россия строго выполняет социальные обязательства и вводит новые меры поддержки семьи с детьми. Об этом он говорил в среду, выступая на совещании с членами правительства.
2: В нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего, речь об укреплении благополучия семей с детьми. Подчеркну, мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки. Так, для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей и в расчете на каждого члены семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%.
1: В ходе совещания также сообщалось, что в России последовательно развивают инфраструктуру детского отдыха. Власти ежегодно стремятся увеличивать число детей, которые могли бы провести лето в санатории или детском лагере. Несколько ведомств совместно с властями Луганской Народной Республики обсуждают восстановление колледжа в Старобельске. Здание было разрушено во время атаки украинских боевиков. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал об этом в своем докладе президенту.
3: Во-первых, Владимир Владимирович, мы сейчас завершаем аттестацию ребят, и все учащиеся до 10 июля, все 329 выпускников получат аттестаты. Во-вторых, все желающие отдохнуть этим летом мы направим в федеральный центр смены. И с 21 июня ребята поедут на отдых. И в-третьих, мы и с Луганском, с Карачаево-Черкесской республики, как регионом-шефом, с Минстроем, прорабатываем вопрос восстановления разрушенных объектов. Уверен, что мы восстановим колледж.
1: На совещании с правительством президент подчеркнул, усилить меры по обеспечению антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях. Особое внимание он обратил на необходимость надежной охраны детских центров, лагерей и здравниц в период летних каникул. Государственная дума приняла закон, который запрещает депортацию иностранцев, служивших по контракту в вооруженных силах России. Им также будет невозможно отказать в выдаче разрешений на временное проживание, вида на жительство и разрешений на трудовую деятельность. Кроме того, все решения о депортации и отказе в выдаче документов, принятые после февраля 2022 года, будут признаны недействительными. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
4: Глава 25. Продолжение 6-го крестового похода. Осада Домиетты. Битвы и бедствия крестоносцев. Взятие города. 1218-1219 годы. После отъезда венгерского короля в Птолемаиду прибыло множество крестоносцев, выехавших из гаваней Голландии, Франции и Италии. Крестоносцы из Фрисландии, из Кёльна, с берегов Рейна, остановились на португальском берегу и в нескольких битвах нанесли поражение маврам. Прибытие этих воинов, рассказы об их победах, оживили мужество пилигримов, остававшихся в Палестине под начальством герцога австрийского Леопольда. При таком посильном подкреплении только и было речи, что о возобновлении военных действий, и на совете князей и вождей было решено перенести войну на берега Нила. Христианская армия под предводительством короля Иерусалимского, герцога Австрийского и Вильгельма графа Голландского выступила из Птолемаиды в начале весны 1218 года и высадилась в виду Домиетты. Город Домиетта, расположенный на расстоянии 1 мили от моря на правом берегу Нила, был укреплен двойным рядом стен со стороны реки и тройным рядом со стороны суши. Посреди реки возвышалась башня. Проход для судов был загражден железной цепью, протянутой от города к башне. В городе был многочисленный гарнизон, снабженный достаточным количеством продовольствия и военных снарядов, что давало ему возможность выдержать продолжительную осаду. Крестоносцы расположились лагерем на левом берегу Нила, на равнине, на которой не произрастало ни деревьев, ни растений, и которая представляла с западной и южной стороны бесплодную пустыню. Перед ними был город, выстроенный между рекою и озером Менсал, на пространстве, прорезанном множеством каналов и покрытым пальмовым лесом. Едва они успели устроить лагерь, как сделалось совершенно темно по случаю лунного затмения. Это небесное явление воспламенило мужество крестоносцев и было для них предзнаменованием блистательнейших побед. Первые нападения были направлены на башню, выстроенную посреди Нила. Пущены были в ход всякого рода боевые машины, сделано было также несколько приступов. Башня, как видно из предыдущего, соединялась с городом посредством деревянного моста. Таким образом, она получала помощь, при которой все чудеса храбрости оказывались бесполезными. После осады, продолжавшейся несколько недель, крестоносцы сделали нападение на мост и разрушили его. Потом соорудили громадную деревянную крепость, которая была поставлена на двух судах, связанных вместе. На этой подвижной крепости избранные воины двинулись на приступ башни. Мусульмане с высоты своих стен, крестоносцы с берегов реки следили глазами за христианской крепостью. Два судна, которые подымали ее, бросили якорь у подножия стен, сарацины осыпали их тогда градом каменьев и потоками греческого огня. Воины креста, бросившись на приступ, вскоре достигли зубцов башни. Среди битвы, в которой действовали мечи и копья, пламя вдруг охватывает деревянный замок крестоносцев, и подъемный мост, перекинутый на стены башни, колеблется. Знамя герцога австрийского, командовавшего атакующим отрядом, уже в руках осажденных. Крики радости раздаются в городе, продолжительный стон слышится с берега, где стоят крестоносцы. Патриарх Иерусалимский, духовенство, вся армия коленопреклоненно с мольбою воздевают руки к небу. Вскоре, как будто бы Богу было угодно внять их молитвам. Пламя угасает, машина снова действует, надземный мост утвержден. Товарищи Леопольда возобновляют нападение с большим жаром. Повсюду под ударами христиан рушатся стены, растерянные мусульмане складывают оружие и молят победителей пощадить их жизнь. Крестоносцы приготовлялись к этой победе молитвами, постом, религиозными процессиями. Видны были лики воинов небесных среди сражающихся. Все пилигримы считали взятие башни делом Божиим. Христиане не могли воспользоваться этим первым своим успехом за неимением судов для переправы через Нил. Большая часть кораблей, на которых они прибыли в Египет, возвратилась обратно. Даже многие из пилигримов, присутствовавших при начале осады, возвратились на этих судах в Европу. Это бегство их, повествуют летописи, так разгневало Бога, что множество из них погибло от кораблекрушения, а иные погибли несчастным образом уже по возвращении домой. Между тем папа не переставал торопить с отъездом тех, кто принял крест. И в то время как христианская армия оплакивала еще удаление крестоносцев фрисландских и голландских, в лагерь при Домиете прибыли новые воины из Германии, Пизы, Генуи и Венеции. Прибыли также воины из всех провинций Франции. Англия выслала в Египет своих храбрейших рыцарей, явившихся сюда для исполнения клятвы монарха их, Генриха III. Между пилигримами, высадившимися тогда на берегах Нила, история не должна забывать кардинала Пелагия, которого сопровождало множество римских крестоносцев. Он привез с собою сокровища, собранные с верующих на Западе и назначенные для расходов на священную войну. Папа поручил ему вести крестовый поход с твердостью и не вступать в переговоры о мире, иначе как с побежденными и подчинившимися власти Римской Церкви врагами. Войну с мусульманами хотели вести такую же, как с греками и еретиками. Хотели одновременно и побеждать их, и обращать. Пелагий, избранный для этой миссии, был человек ревностный и горячий, имел характер упрямый и непоколебимый. Через несколько дней после его приезда, в день святого Дионисия, сарацины произвели нападение на крестоносцев. Новый легат выступил во главе христианской армии. Он нес крест Спасителя и вслух молился: «О Господи, спаси нас и яви нам помощь Твою, чтобы мы могли обратить этот жестокий и развращенный народ». Победа осталась на стороне христиан. Пелагий оспаривал командование армией у короля Иерусалимского. В подкреплении своих притязаний он говорил, что крестоносцы вооружились по призыву Папы Римского и что они были воинами церкви. Толпа пилигримов подчинялась его распоряжениям, убежденная, что на это была Божия воля. Но притязание Пелагии руководить действиями возмущало рыцарей креста и должно было привести к бедственным последствиям. Христианская армия, несмотря на все свои победы, оставалась на левом берегу Нила и не могла приступить к осаде Домиетты. Много раз она делала попытки переправиться через реку, но всегда была останавливаема сарацинами и часто повторяющимися здесь в зимнее время бурями. Пилигримы начали, наконец, роптать на легата. «В этой несчастной пустыне, — говорили они, — что с нами будет? Разве в нашей стране не доставало могил?» Пелагий, до слуха которого доходили эти жалобы, приказал соблюдать пост в продолжении 3 дней и молиться перед Святым Крестом, чтобы Иисус Христос научил их, как перебраться через реку. В это самое время поднялась страшная буря и полил такой дождь, что нельзя было отличить реки от моря, и вода сделалась везде горькою. Лагерь был затоплен, на вопли растерявшихся христиан легат повторял им то, что Иисус сказал Петру, когда его лодку заливало волнами: «Маловерные, зачем усомнились вы?» Вскоре вновь просияло солнце, и вода начала убывать. Крестоносцы сделали новые усилия переправиться через Нил, но берег, занятый сарацинами, оставался все-таки недоступным. Христианской армии оставалось возложить надежду только на небесную помощь. Незадолго до празднования памяти святой Агафии, говорится в летописи, произошло великое чудо. Святой Георгий и многие другие воины небесные, облаченные в белую одежду и вооруженные, представились сарацинам в их лагере, и 3 дня сряду сарацинам слышался голос: «Бегите отсюда, иначе вы погибнете». На 3-й день голос послышался вдоль реки и возвестил христианам: «Вот сарацины убегают».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
4: Сарацины действительно покинули лагерь. И вот как рассказывают об этом чудном событии арабские историки. Между эмирами составился заговор против Малик-Камила. Накануне того дня, когда предполагалось привести его в исполнение, султан, предупрежденный об этом, вышел ночью из лагеря, а войско его, не имея больше вождя, разбежалась в беспорядке. Тогда христиане могли совершить переправу через Нил и беспрепятственно расположиться на левом берегу реки. Они раскинули лагерь под стенами Домиетты, и город был осажден и со стороны Нила, и со стороны суши. В это самое время мусульманские князья решились разрушить укрепления и стены Иерусалима. Они разрушили также крепость Фаворскую и все укрепления, которые еще оставались у них в Палестине и в Финикии. Все сирийские войска были призваны на защиту Египта. Прибытие их на берега Нила и сознание опасности, распространившееся между неверными, возбудило мужество Малик-Камила. Разбежавшаяся египетская армия поспешно возвратилась, полное рвение и усердие, на помощь Домиетте. Крестоносцам пришлось одновременно сражаться с гарнизоном крепости и несметными толпами сарацин, покрывавших оба берега реки. В вербное воскресенье произошла битва на Ниле и на равнине. Воины креста, говорит современная история, вместо пальмовых ветвей держали в руках в этот день обнаженные мечи и обогренные кровью копья. 5000 мусульманских трупов осталось на поле битвы. Через несколько дней после того, в день памяти Иоанна Крестителя, демон зависти и гордости предал христиан мечу их врагов. Христианская пехота, постоянно сражавшаяся на приступах и на судах, жаловалась, что на нее обрушивается все бремя войны, и упрекала рыцарей за то, что они сидят спокойно в лагере. Рыцари же хвастались тем, что они держат в страхе сарацин, и приписывали себе все победы крестового похода. Вспыхнула ссора, и чтобы доказать, на чьей стороне было больше храбрости, и конница, и пехота поспешно устремились в бой с неприятелем. Бились с ожесточением, но без всякого порядка. Вожди, следившие за этой толпою, действовавшие без всякой дисциплины, не могли добиться от нее подчинения своим распоряжениям. Король Иерусалимский, старавшийся соединить воинов креста, едва спасся от греческого огня, пущенного в него сарацинами. Множество христиан погибли от меча. «Это поражение, — говорит очевидец-историк, — было нам наказанием за наши грехи и наказанием, далеко не превышающим грехи наши». Весна и лето 1217 года прошли в постоянных битвах. Христианская армия, хотя понесла уже значительные потери, все еще покрывала все окрестности Домиетты на протяжении более 10 миль. При всяком новом приступе к городу жители зажигали огни на башне, называемой Муркита, и армия султана спешила на помощь городу. Несколько раз христианам приходилось выдерживать сильные нападения, но они отражали их, потому что Бог был с ними. С каждым днем прибывали с моря новые крестоносцы. Получено было известие о скором приезде германского императора, также принявшего крест. Неверные с трепетом ожидали вступления в борьбу с могущественнейшим монархом Запада. Султан Каирский отправил от имени принцев своей фамилии послов в лагерь крестоносцев, чтобы просить их о заключении мира. Он возобновил предложение, сделанное им в начале осады, уступить франкам королевство Иерусалимское и оставить в своем владении только крепости Крак и Монреаль, за которые он соглашался платить дань. Вожди крестового похода приступили к обсуждению этого предложения. Король Иерусалимский, бароны французские, английские, германские находили этот мир столь же выгодным, сколько славным. Но кардинал Пелагий и большинство прелатов не разделяли этого мнения. В предложениях неприятеля они видели только новую ловушку ради того, чтобы замедлить взятие Домиетты и выиграть время. Для них казалось постыдным отказываться от завоевания города, против которого велась осада уже в продолжении 17 месяцев и который не в силах был оказывать дальнейшее сопротивление. Рассуждения тянулись несколько дней, но не привели ни к какому соглашению. А между тем, как обе стороны вели горячие споры, враждебные действия возобновились. Тогда все крестоносцы соединились, чтобы продолжать осаду Домиетты. В окрестностях города произошло еще несколько битв. Назначая день общего наступления, готовились к нему трехдневным постом, процессией, за которую следовали пешком с босыми ногами и молебствиями перед честным крестом. Во время битвы трупы сарацин покрывали равнину, как снопы покрывают плодородную землю во время жатвы, а неверные, сражавшиеся на Ниле, бедственно гибли в волнах, как фараоновы воины. Наконец, говорится в летописи, дети и старики в городе с плачем восклицали на стенах: «О, Мухаммед, зачем ты покидаешь нас?» Кое-какое соленое мясо, дыни, арбузы, сберегаемые в кожаных мешках, завернутые в саванах вместе с покойниками, которых спускали по течению Нила, были для самых богатых людей последней поддержкой против голода. Многие мусульманские воины, пытавшиеся проникнуть в крепость, погибли под ударами христиан. Крестоносцы ловили сетями и предавали смерти пловцов, которые, ныряя под водою, добирались до города с какими-нибудь поручениями. Всякое сообщение между крепостью и мусульманской армией было прервано. Ни султану Каирскому, ни крестоносцам не могло быть известно, что делалось в осажденном городе, где царствовало молчание смерти, и который, по выражению одного арабского писателя, был уже не что иное, как закрытая могила. Кардинал Пелагий, проповедовавший на совете вождей войну, ревностно следил за ее продолжением, беспрерывно воодушевлял он крестоносцев своими речами. В лагере ежедневно совершались им молебствия Богу браней. Действуя то обещаниями, то угрозами церкви, он имел индульгенции для случаев опасности, индульгенции по поводу бедствий, которые терпели пилигримы, и всех трудов, которые он возлагал на них. Никто и не помышлял теперь покидать знамена креста. Воины и вожди только и дышали битвами. В первые дни ноября герольды объезжали лагерь, повторяя громогласно: «Во имя Господа и Богородицы мы идем на приступ Домиетты. С помощью Божией мы ее возьмем». И вся армия отвечала: «Да будет воля Божия». Пелагий проходил по рядам, обещая победу пилигримам. Для решительного нападения он рассудил воспользоваться темнотою ночи, и в глубокую ночь был подан сигнал. Бушевала сильная гроза, под укреплениями и в городе все было тихо. Крестоносцы в молчании взобрались на стены и убили несколько сарацин, которых нашли там. Овладев башнею, они призвали на помощь тех, кто следовал за ними, и, не встречая нигде врагов, начали петь реквием «Кайри Элейсон». Армия, выстроенная в боевом порядке у подножия укреплений, отозвалась словами «Глория ин экселис» — «Слава Всевышнему». Немедленно выломаны были двое городских ворот, через которые открывался свободный проход осаждающей армии. В продолжении этого времени кардинал Пелагий, окруженный епископами, тоже воспевал победный гимн. На рассвете дня воины креста с мечами в руках двинулись преследовать неверных в их последних убежищах. Но когда они вошли в город, представившееся им страшное зрелище поразило их ужасом и заставило даже сначала отступить. Городские площади, дома, мечети были завалены трупами. При начале осады в Домиете насчитывалось до 70 тысяч жителей. Теперь же оставалось едва 3 тысячи, да и те были еле живы и бродили, как бледные тени в громадной могиле. В городе была знаменитая мечеть, украшенная 6 обширными галереями и 150 мраморными колоннами и увенчанная башнею. Эта мечеть была посвящена Богородице. Вся христианская армия собралась в мечети, чтобы принести благодарение Богу за торжество, дарованное оружию пилигримов. На другой день бароны и прелаты снова собрались здесь для совещания о новом своем завоевании и единодушно решили предоставить город Домиету королю Иерусалимскому.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
4: Глава 26. Крестоносцы остаются в продолжении нескольких месяцев в Домиете. Выступление к Каиру. Крестоносцы остановлены в Мансуре. У них прерваны все сообщения. Христианская армия подвергается голоду и сдается мусульманам. 1218-1219 годы. Крепость Танис, выстроенная посреди озера Менсал, была покинута защитниками, и христиане без битвы овладели ею. Судьба, казалось, доставляла крестоносцам благоприятный случай для покорения Египта. Все обращалось в бегство при их приближении. Нил, вошедший в свое русло, не затоплял больше своих берегов. Пути к Каиру были открыты для христиан. К несчастью, раздоры, возникшие между победителями, задерживали их в бездействии. Пелагий распоряжался в лагере как хозяин. Иерусалимский король, не будучи в состоянии переносить его первенство, удалился в Птолемаиду. Между тем, каждый день прибывали новые пилигримы. Герцог Баварский и 400 баронов и рыцарей германских, посланных Фридрихом II, высадились на берега Нила. Прелаты и архиепископы привезли с собою множество крестоносцев из всех провинций Германии, Франции и Италии. Папа прислал своему легату продовольствие для армии и значительную сумму денег, частью из своей казны, частью пожертвованных верующими. Все эти пособия внушили Пелагию мысль довершить свои завоевания. Он решился идти на столицу Египта. Его воинственное решение не встретило сопротивления в духовенстве, но рыцари и бароны отказались следовать за ним, и так как причиной своего отказа они выставляли отсутствие короля Иерусалимского, то прелат вынужден был послать депутатов к Иоанну Бриенскому, чтобы просить его возвратиться в армию. Крестоносцы потеряли таким образом несколько месяцев. Мусульмане ободрились, а Нил начал выступать из своих берегов. Султан Каирский удалился со своими войсками за канал Ашмонский в 12 лье от Домиеты и в 15 от столицы. Здесь он ежедневно принимал под свои знамена воинов, собиравшихся изо всех стран мусульманских. В своем лагере он велел выстроить дворец, окруженный стенами. Тут выстроены были также дома, бани, лавки. Лагерь султана превратился в город, названный Мансур, победоносный, которому суждено было прославиться в истории поражением при нем и уничтожением многих христианских армий. По возвращении Иоанна Бриенского в христианский лагерь начались совещания о дальнейших действиях. Папский легат первым высказал свое мнение и предложил идти на столицу Египта. Взоры всего христианского мира были обращены на крестоносцев. От них ожидали не только освобождение святых мест, но и покорение и уничтожение всех народов, которые осквернили своим владычеством город Иисуса Христа. Епископы, прелаты, большая часть духовных лиц, тамплиеры аплодировали речам легата. Иерусалимский король, не разделявший мнение Пелагия, возразил ему, что предполагаемая экспедиция могла быть успешной 3 месяца тому назад, но что она имеет меньше вероятностей на успех с тех пор, как началось разлитие Нила. Он прибавил, что, выступив против Каира, придется иметь дело не с одной армией, но с целым народом, доведенным до отчаяния. Такое возражение Иерусалимского короля раздражило Пелагия, и он с горечью возразил против тех, кто имеет в виду опасности, а не славу предприятия, кто расположен более к рассуждениям, чем к битвам. Прилад и его сторонники представили на вид сверх того, что верховный первосвященник запретил мириться с неверными без его согласия. Наконец, те, кто противился походу на Каир, были устрашены отлучением от церкви. Совет утвердил мнение Пелагия. Христианская армия соединилась в Фарискуре, расположенном в 4 лье от Домиеты, и двинулась по левому берегу Нила. Многочисленный флот, нагруженный продовольствием, оружием и боевыми машинами, подымался в то же время по реке. Не встретив ни препятствий, ни неприятеля, крестоносцы прибыли к тому месту, где канал Ашмонский отделяется от Нила. Лагерь сарацин был раскинут на противоположном берегу канала, по равнине и в городе Мансуре. Уныние охватило все провинции Египта. Весь народ взялся за оружие. В городах оставались только женщины и дети. Чтобы изобразить возбуждение умов и состояние египетского населения, арабский писатель ограничивается сообщением, что Нил тогда разливался, и никто не обращал на это никакого внимания. Жители Сирии и Египта, сбежавшие со всех сторон в лагерь султана Каирского, не содействовали его успокоению. Он возобновил предложение мира, деланное им уже много раз. Он предлагал крестоносцам, если они оставят Домиету, возвратить им Иерусалим и все города Палестины, завоеванные Саладином. Он соглашался даже уплатить им 300 тысяч золотой монетой, чтобы они могли возобновить укрепление священного города. Иерусалимский король и бароны выслушали с радостью эти предложения и без всякого колебания готовы были принять их. Но они больше не пользовались никаким влиянием ни в армии, ни в совете. И кардинал Пелагий, которому никто не сопротивлялся, настаивал на том, что следует воспользоваться паникой мусульман и что настала минута уничтожить ислам. Между тем, как шли эти рассуждения и переговоры, и крестоносцы отказались от выгодного мира, в Мансур ежедневно прибывали новые отряды, подвозилось продовольствие и оружие. Мусульмане ободрились. Крестоносцы, остановленные Ашмонским каналом, принуждены были укрепить свой лагерь против нападений неприятеля. Продовольствие, привезенное ими с собою, начало вскоре истощаться. Мусульманские суда, вошедшие в Нил через один из рукавов дельты, стали против Барамонта в 4 лье ниже от Мансура. С этого времени прервано было всякое сообщение христианской армии с Домиеттой. Крестоносцам, терпевшим уже нужду в продовольствии и не бывшим в состоянии двинуться вперед, оставалось только поспешно отступить. По приказанию султана все шлюзы были подняты на восточном берегу реки. В то же время вся армия мусульман переправилась через Ашмонский канал, и крестоносцев начали преследовать сразу разлившиеся воды, многочисленные враги и голод. Вожди, отказавшиеся возвратить Домиету в обмен на Иерусалимское королевство, предложили теперь вернуть ее ради спасения своей армии. Когда мусульманские князья обсуждали на совете последние предложения христиан, то многие из них были того мнения, что не следует щадить франков и что нужно покончить войну одним ударом. Каирский султан, более умеренный, чем другие, отвечал, что побежденные франки не составляют всей христианской армии и что могут прибыть новые армии с запада. Переговоры продолжались несколько дней. Наконец, 13 сентября, говорит Оливьер-схоластик, капитуляция была принята. Крестоносцы протянули руку египтянину и сириянину, чтобы получить от него хлеба и свободу уйти из Египта. Итак, решено было возвратить Дмиету султану Каирскому и сверх того заключить с ним перемирие на 8 лет. Обе стороны обменялись заложниками. Султан отдал своего собственного сына. История не упоминает более о кардинале Пелагии, кроме того, что он вместе с королем Иерусалимским и герцогом Баварским был отдан заложником со стороны христиан. Эта экспедиция, от которой ожидали завоевания Египта и всего Востока, привела только к тому, что началось преследование местных христиан. Все последователи Христа, жившие по берегам Нила, лишились имущества, свободы, а многие из них – самой жизни. Раздраженный фанатизм мусульман уничтожил повсюду христианские храмы. В Птолемаиде же и во всех колониях франков в Сирии все ожидали своего возвращения в Иерусалим и в прочие города, завоеванные Саладином. Каково же было отчаяние христиан, когда они узнали, что армия, недавно победоносная, со всеми ее вождями и с государем священного города, должна была капитулировать перед сарацинами.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
2: Глава 27. Продолжение крестового похода. Приготовление Фридриха II к священной войне. Отъезд его. Отлученный от церкви за свое возвращение, он уезжает во второй раз. Договор, по которому Иерусалим переходит к христианам. Различные суждения о завоевании Иерусалима. 1228-1229 годы. Во время этого крестового похода в Сирии и в Египте перебывало несколько больших армий с запада. Но все эти армии ничего не сделали ни для освобождения Иерусалима, ни для спасения христианских колоний. Иоанн Бриенский, возвратясь из Птолемаиды, увидел вокруг себя только трепещущий и упавший духом народ, разоренный издержками, сделанными им во время последней экспедиции. Не имея никаких средств защищать остатки своего слабого королевства, он вознамерился отправиться за море, чтобы лично ходатайствовать о доставлении ему оружия и помощи со стороны христианских государей. Папа принял короля Иерусалимского с большим почетом. Во всех городах принимали короля в процессии и с колокольным звоном. При дворах государей относились с благоговением к охранителю государства Иисуса Христа. При всем этом представлялось верующим и воспоминание о несчастной египетской экспедиции и охлаждало рвение и энтузиазм их к заморским войнам. Сам император германский Фридрих II, который принял крест и отправил уже много рыцарей на помощь христианам Святой Земли, колебался ехать на восток. Запад, казалось, ожидал примера со стороны могущественного монарха, и папа не пренебрегал никакими средствами, чтобы ускорить его отъезд. Чтобы заинтересовать Фридриха крестовым походом, глава церкви придумал предложить ему королевство на востоке и женить его на Иоланте, дочери и наследнице короля Иерусалимского. Эта свадьба была отпразднована в Риме при благословении духовенства и верного народа. Фридрих возобновил при этом случае клятву вести свою армию за море. Посланные императора присоединились к папским легатам с целью убеждать князей и рыцарей принять крест. Зять и наследник короля Иерусалимского выказал такую деятельность и так много рвения и усердия, что обратил на себя внимание всего христианского мира, и его начали почитать душою и двигателем священного предприятия. Палестинские христиане возложили последние надежды свои на Фридриха. С востока писали ему, что ожидают его на берегах Нила и Иордана, как некогда ожидали Мессию или Спасителя мира. Слухи о приготовлениях к священной войне дошли даже до отдаленной Грузии, и царица этой страны уведомляла, что и она отправит своих лучших воинов в Палестину для присоединения к воинам креста, ожидаемым с запада. Проповедование крестового похода продолжалось во всех христианских государствах. Хотя Франция была занята войною с альбегойцами, и король Людовик VII находился в распри с Генрихом III, во всех провинциях Франции народ поклялся идти биться с неверными за морем. Такое же рвение выказал народ и в Англии, где разные небесные явления, принятые народом за чудесные знамения, содействовали успеху красноречия духовных ораторов. Лучшие провинции Италии, хотя и находившиеся в то время под влиянием иного энтузиазма, не крестовых походов, а свободы, тем не менее выставили многочисленных воинов в армию Иисуса Христа. В Германии ланграф Тюринский и герцоги Австрийский и Баварский приняли крест, и пример их увлек высшие сословия и народ. Все крестоносцы должны были соединиться в Бриндизи, где ожидал их флот, готовый к отбытию на восток. Папа именем Иисуса Христа увещевал императора ускорить свой отъезд. Каждый день прибывали из-за моря христиане, чтобы умолять верующих о помощи. Европа, казалось, с нетерпением ожидала отъезда крестоносцев. Фридрих, не смея больше откладывать, подал сигнал к отъезду. Во всей империи начались молебствия об успехе его благочестивого странствия. Но армия, которую он предводительствовал, подверглась эпидемическим болезням, и сам он, казалось, не был тверд в своем решении. Едва только вышел флот из порта Бриндизи, как был рассеян бурею. Император заболел, и, опасаясь за свою жизнь, и, может быть, также за империю и королевство Сицилию, вдруг отказался от своего отдаленного предприятия и высадился на берег в порту Отрантском. Григорий отпраздновал отъезд Фридриха как торжество церкви. На возвращение же он взглянул как на возмущение против Святого Престола. Император отправил к папе послов, чтобы оправдать перед ним свой образ действий. Папа отвечал ему проклятиями. Он обратился ко всем верующим и представил им Фридриха как безбожного государя и клятвопреступника. В защитительном слове, обращенном ко всем христианским государствам, раздраженный император жаловался на превышение власти Святым Престолом и выставлял в самом недостойном виде политику и намерения римского двора. До сих пор внимание всей Европы было обращено к крестовому походу. Теперь другое зрелище должно было представиться ее взором –

0: вынудило его бежать. Изгнанный из Рима, папа употребил против своего врага страшную власть Вселенской Церкви и освободил подданных императора от присяги. Это возмущение Фридриха против церкви повергло в глубокое уныние весь христианский мир, и в особенности восточных христиан, которые лишались таким образом всякой надежды на помощь. Патриарх Иерусалимский, епископы Кесарийский, Вифлеемский, великие магистры орденов Святого Храма, Святого Иоанна и Тевтонского ордена обратились со своими соболезнованиями к Святому Отцу.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
0: Григорий снова обратился к верующим с увещанием оказать помощь их братьям в Святой Земле. Но все христианское общество, погруженное в печаль и уныние, казалось, забыло о Иерусалиме. Христианские колонии, предоставленные самим себе, преданные в жертву всевозможным бедствиям, дошли бы тогда до окончательного падения, если бы Господь не допустил раздоров между мусульманскими князьями. Потомки Саладина и Малик-Адила оспаривали друг у друга обладание Сирией и Египтом. Дело дошло до того, что султан Каирский решился отправить послов к Фридриху и просить его союза и помощи. Султан приглашал императора Германского прибыть на восток и обещал отдать ему Иерусалим. Это обстоятельство побудило Фридриха решиться на продолжение крестового похода. В присутствии народа сицилийского он появился в облачении пилигрима-крестоносца и, не обращаясь к разрешению Святого Престола, не призывая имени Иисуса Христа, объявил сам о своем отъезде в Сирию. Когда Фридрих приехал в Палестину, христиане приняли его не как освободителя, но как государя, которого Бог послал им во гневе своем. Напрасно обещал он им освобождение гроба Господня. Христианский народ отвечал на это мертвым молчанием. На всех лицах выражались печаль и недоверие, и не оглашались церкви молебствиями о даровании победы христианскому оружию. Когда Фридрих выступил во главе крестоносцев из Птолемаиды, иоанниты и тамплиеры отделились от него и следовали за ним издали. Воины креста едва осмеливались произносить имя своего вождя. Фридрих вынужден был убрать знамя империи, и приказы его провозглашались только от имени Христианской Республики. Султан Каирский, который обещал императору передать ему Иерусалим, удерживаемый страхом других князей мусульманских, а может быть и надеждою воспользоваться несогласиями, возникшими между франками, сначала колебался и медлил с исполнением своего обещания. Это происходило в ноябре. Переговоры длились всю зиму, и любопытное зрелище представляли эти переговоры между двумя государями в равной мере подозрительными в глазах тех, чье дело они защищали, и спорящими из-за города, к обладанию которым они были равнодушны. Для султана Каирского в Иерусалиме не было ничего, кроме разрушенных церквей и домов. И Фридрих постоянно повторял, что если он желает водрузить знамя на Голгофе, то только ради того, чтобы приобрести уважение франков и приподнять свою голову над государями христианского мира. Однако же заключено было перемирие на 10 лет, 5 месяцев и 40 дней. Малик Камил предоставлял Фридриху священный город, Вифлеем и все селения, расположенные по дороге в Яффу и Птолемаиду. По условиям договора мусульмане сохранили за собой в священном городе Амарову мечеть и право свободно отправлять свое богослужение. Узнав об условиях перемирия, сарацины, жившие в Иерусалиме, покинули со слезами свои жилища и прокляли египетского султана.

Христиане же сокрушались об освобождении города, как сокрушались они в прежние времена о его пленении. Епископ Кесарийский наложил интердикт на возвратившиеся во владение христиан святые места, а патриарх Иудейский отказал пилигримам в позволении посещать гроб Господень. Никто не сопровождал императора при вступлении его в Иерусалим, кроме немецких баронов и рыцарей Тевтонского ордена. Храм Воскресения Христова, в котором он пожелал короноваться, был обтянут траурной материей. Иконы святых и апостолов были также завешены. Фридрих взял свой венец и сам возложил его себе на голову и был провозглашен королем Иерусалимским без всяких религиозных церемоний. Император пробыл только 2 дня в священном городе и не позаботился даже о восстановлении его укреплений. Он возвратился в Птолемаиду, где встретил только возмущенных подданных и христиан, стыдящихся его победой над неверными. После своего коронования он написал папе и всем западным государям, что он вновь завоевал Иерусалим без пролития крови и благодаря чудесному содействию божественного могущества. В то же время патриарх обращался письменно к Григорию IX и ко всем верным христианам с целью обличить нечестие и позор договора, только что заключенного немецким императором. По возвращении в Италию Фридриху пришлось усмирять восставшие против него ломбардские республики и вести войну против тестя своего Иоанна Бриенского, вступившего в Апулию во главе папских войск. Одного присутствия императора было достаточно, чтобы рассеять всех его врагов. Однако же Фридриху становилось трудно продолжать долее борьбу с главою церкви. Он обратился со смирением к милосердию верховного первосвященника, и, тронутый мольбами победоносного монарха, папа даровал ему мир и признал его королем Иерусалимским. Эта экспедиция Фридриха II содействовала, без сомнения, ослаблению энтузиазма священных войн. Жестокие распри между папским престолом и империей, примешивавшиеся таким образом к крестовым походам, должны были умолить в представлении верующих все, что в этих войнах было высокого и святого. И Иерусалим был возвращен христианам, но оставался без укреплений. Ему постоянно приходилось опасаться нападений мусульман. Обитатели святой земли жили в беспрерывной тревоге. Никто больше не осмеливался посещать.

Мы читали главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Без этого здания темно-красного кирпича в псевдорусском стиле сегодня невозможно представить Красную площадь. Это государственный исторический музей, который организовал и фактически построил граф Алексей Уваров. Человек, посвятивший большую часть своей жизни новой для того времени науке – археологии. А началось все с невинного увлечения нумизматикой. Отец Алексея, граф Сергей Уваров, коллекционировал античные древности. Из них его сына более всего интересовали монеты.
0: Благое дело.
1: Постепенно увлечение превратилось в основное дело. Алексей Уваров организовал Российское нумизматическое общество и всерьез задумался о пополнении своей коллекции, исследуя курганы и древние города. Но результаты первой археологической экспедиции на Черноморское побережье заставили Уварова взглянуть на раскопки шире.
2: Получается, что монеты – лишь малая часть истории. Быт людей того времени не менее интересен. Предметы, одежда, оружие.
1: Из воспоминаний жены Прасковьи Уваровой.
3: В начале зимы 1857 года переселяется в Москву из Петербурга граф Алексей Сергеевич Уваров. О нем сразу стали говорить как об ученом, что им открыты близ Николаева развалины греческой колонии Ольвии и что им же произведены весьма важные для науки открытия в древнем Херсонесе.
1: После Херсонеса во время раскопок на территории древнего Суздальского княжества Алексей разыскал потерянную могилу Дмитрия Пожарского. К концу 17 века род князей Пожарских прервался, усыпальница в Суздале оказалась заброшенной, за ветхостью ее сломали, а вскоре забыли. Уваров нашел в родовом некрополе Пожарских 23 могилы, в одной из которых специальная комиссия определила останки князя Дмитрия. Чем дальше, тем яснее Уваров осознавал, бесценную историческую коллекцию нужно сохранить. В 1872 году в Москве проходила политехническая выставка. Павильон, посвященный обороне Севастополя во время Крымской войны, должны были разобрать. Но куда девать уникальные экспонаты? Мечта Уварова сбылась. Учрежденный в Москве музей имени его императорского высочества, наследника цесаревича, имеет целью служить наглядной историей главных эпох русского государства и содействовать распространению сведений по отечественной истории. Работы по организации музея поручили Уварову. Граф трудился без устали, с величайшим энтузиазмом, порой сутками не смыкая глаз. Решал вопросы с землей под строительство, мучился с архитектурным проектом. Иногда выступал в закрытых клубах и собраниях перед дворянством и промышленниками. И богатейшие люди России охотно помогали Уварову. Крупные пожертвования поступили от семейств Голицыных, Масальских, Бобринских, Кропоткиных, Оболенских, Щербатовых. В итоге гигантское здание музея построили за рекордные для того времени 6 лет. А Уваров по праву стал его первым директором. На этом грандиозном строительстве главный археолог России выложился полностью. Всего через полтора года после открытия исторического музея 29 декабря 1884 года граф Алексей Уваров скоропостижно скончался. После его смерти его вдова Прасковья Уварова писала:
3: «Угас человек, 60 лет от роду, свежий и бодрый почти до самой кончины. Угас потому, что слишком любил человечество и все то, что служит его благу».
0: Алексей Уваров. Благое дело. Московские меценаты. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин потребовал от спецслужб усилить безопасность по всей образовательной и социальной системам. Об этом президент говорил в среду на совещании с членами правительства. Кроме того, глава государства прокомментировал санкции Евросоюза против детских центров.
2: Вводят санкции против организаций, где проводят лето, набираются сил наши дети. Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Хотят ограничить работу детских центров. Я не понимаю, чего они добиваются, но тем не менее это происходит. И, безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла, нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость.
1: Если представители Евросоюза расстраивают счастье российских детей, значит, наша страна движется в правильном направлении, подчеркнул Владимир Путин. Президент также призвал надежно охранять детские лагеря во время каникул. Государственная дума приняла закон, который запрещает депортацию иностранцев, служивших по контракту в вооруженных силах России. Им также будет невозможно отказать в выдаче разрешений на временное проживание, вида на жительство и разрешений на трудовую деятельность. Кроме того, все решения о депортации и отказе в выдаче документов, принятые после февраля 2022 года, будут признаны недействительными. Закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом. ФСБ и Следственный комитет выявили, что руководитель компании «Экологистика» в Кабардино-Балкарии уклонился от уплаты налогов на сумму 500 миллионов рублей. До мая этого года фирма была региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. По данным следствия, генеральный директор компании подделывал налоговую отчетность, использовал компании-однодневки и фиктивные расходы, чтобы незаконно получить вычеты по НДС. В рамках расследования было проведено около 30 обысков в Москве, Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Фигурант дела взят под стражу. В Анапе открыли 4,5 километра пляжей для туристов. 1 километр в Витязево, где находятся детские лагеря «Вита», «Жемчужина России» и «Мираклеон». Еще 3,5 километра от лечебного пляжа до санатория «Бимлюк», сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Пляжи от Малого Утриша до Центрального также открыты для отдыха с 1 июня. После крушения судна в декабре 2023 года, когда в море вынесло мазут, пляжи были закрыты. Весной их очистили и восстановили. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
4: Голгофа. Император подмигнул Бенниксону и разразился хохотом, потирая руки. «Это великолепно!» — воскликнул он. «Какова наглость, а?» «Пусть пожалуют сюда, голубчики. Мы их накроем, как стаю дроздов сетью. Палин там?» — спросил император, указывая на дверь за ковром. «Ваше Величество, графа Палина там нет», — угрюмо ответил Бенниксон. «Как нет? Что вы говорите?» — встревожился император. «Но ведь именно условлено было, что он будет там ожидать моего знака, что помешало ему выполнить мое повеление». «Палина нет за этой дверью. Он с батальоном охраняет главный вход замка. За этой дверью никого нет, Ваше Величество. Но я здесь». И говоря это, генерал Бенниксон обнажил шпагу. «Измена! Караул! Вон!» — закричал император, бросаясь к двери. Но Бенниксон поднял шпагу и приблизил ее конец к груди императора. «О, я погиб! Меня предали! Мне подло изменили! О, Палин! Палин!» — простонал в тоске император. «Ваше Величество!» — «Жизнь ваша в моих руках», — сказал Бенниксон по-немецки. «Но именно потому она в безопасности, если только захотите сами спасти себя. Выслушайте меня и оставайтесь спокойно на месте, ибо при малейшей вашей попытке двинуться моя шпага пронзит вам сердце. Клянусь архитектором вселенной». И Бенниксон начертал знак в воздухе концом своей шпаги. Император в ужасе отступил, уставив взор на конец шпаги. «Император Павел I», — торжественно сказал Бенниксон, — «почему отступаешь ты в ужасе пред священным знаком, мною начертанным? Или ты вспоминаешь клятвы юности, принесенные тобою в священном собрании строителей храмины блаженства человеческого? Воззри на изображение сего ковра и приведи на память твои поступки. Исполнил ли ты клятвы тобою принесенные?» «Проклятие вам, демоны и человек-убийцы!» — вскричал император. «Проклятие вам, лжецы и лицемеры, губители царей и народов! Вы, завлекающие неопытных, развратители невинных, слуги тьмы, одевающиеся в облачение ангелов света! Да поразит вас небесная молния! Ко мне, Иисусе! Иисусе!» Возопил, ломая руки, император. «Ты, чьи святые страсти я носил на себе, спаси, спаси своего помазанника! Напрасно призываешь Галилеянина, он тебе не поможет», — с адской усмешкой сказал Бенниксон. «Император Павел I, я прислан свершить приговор над тобою. Но еще могу спасти тебя. Есть средства к тому. Подпиши сейчас бумагу, которую дам тебе».
5: «Бумагу? Какую?
4: Что еще требуют они от меня?» «Ваше Величество», — меняя тон и обращение, сказал Бенниксон, — «подпишите мир с Англией, восстановление торговых договоров, уничтожение эмбарго, наложенного на английские товары, отказ от острова Мальты и от права держать флот свой в Средиземном море, отозвание войск, идущих походом для соединения с войсками Наполеона Бонапарта, и нападения на индийские владения Британии направленные, отказ от союза с нейтральными морскими державами и вступление Российской империи в коалицию держав против Франции. Пошлите сейчас вернуть курьера, вами сегодня посланного с распоряжениями о занятии Ганновера, и вы будете спасены, и будете спокойно царствовать. Я проведу вас к Палину, а вся шайка продажных мерзавцев, изменивших вам, будет арестована. Ваше Величество, согласитесь подписать бумагу, ибо кроме блага человечеству сие ничего не принесет. Наполеон Бонапарт есть исчадие безбожия и бунта. Можете ли вы, монарх законный, что общее иметь сим узурпатором? Именем свободы, истины, разума и добродетели умоляю вас согласиться и поспешить исполнить предлагаемое вам требование.
6: Подписать отречение от всех прав, от всего будущего моего народа и моей страны в пользу Англии? Никогда. Клянусь святейшими язвами Спасителя моего, никогда! Восторженно и с невыразимым величием произнес император. «Ценою такого предательства не куплю жизни и престола». «Умри же, несчастный!» — проскрежетал Бенниксон. «Вот сейчас войдет к тебе брат-палач и шайка пьяных убийц». «Гнусный предатель!» — сказал император. «Или ты думаешь, что я боюсь смерти и дорожу сеюю долью скорби и плача? С юных лет испытал я единую токмо горечь. Всюду видел низость и змеиную измену. Я познал людей и всю черноту их сердец. И без сожаления покину землю. Но ужасно думать мне, что невинная кровь моя падет на народ мой, что он искупит ее великими страданиями. Кровь рождает кровь. Я принял престол мой оскверненным и окровавленным, и сын мой, о горе, восставший против родного отца, взойдет на этот престол, обогрив его отцовской кровью. Отцеубийство, цареубийство, о ужас, о мрак ночи смертной! Я вижу Россию опустошенной, завоеванной, разделенной. Я вижу Россию в огне пожаров, загроможденную ужасно истерзанными телами мужей, жен и детей. Я вижу, Боже, скрой от меня грядущее, затми мне ум! Тут донесся гул шагов многих людей, приближавшихся к спальне. «Кончено! Я уже не могу спасти вас. Молитесь, ваше величество!» Вложив шпагу в ножны, сказал генерал Бенниксон. Тогда император Павел I, самодержец всероссийский, поднял очи и произнес ниже следующее. «Боже духов и всякие плоти, ты, предающий меня на смерть, покажи народу моему невинность мою и правду. Боже миров, если ты есть, обличи клеветников моих. Восстанови светлую память обо мне в стране моей. Боже, прости сына моего и не вмени народу моему преступление его и невинную кровь мою». Тут шумом вошли в спальню убийцы, и впереди их граф Николай Зубов. Наклонив безобразную голову на бычьей шее и в ляфовом туловище, с налившимся кровью лицом, как мясник, шел он на убийство, пьяный не столько от множества поглощенной им водки, пунша и вина, сколько от годами скопленной злобы и ненависти. Подойдя к императору Павлу, он размахнулся, и кулаком, в котором зажата была выставленная углом большая, жалованная золотая табакерка, со всего плеча нанес удар в висок императору. Сраженный ударом, император упал, захрипел, и кровавая пена клубом забила из уст его. «Тащите его на кровать! Тащите на кровать!» — закричал князь Яшвиль. Множество рук протянулось и вцепилось в маленькое тело императора. Они потащили и понесли его вглубь покоя, и, положив на узкую походную кровать, все столпились над ним. Тогда генерал Бенниксон задернул тяжелую занавесь в арке, так что там стало совершенно темно. Повернувшись затем к стене, Бенниксон заложил руки за спину и стал рассматривать висевшие пейзажи. За занавесью сначала слышались проклятия, ругательства и почти звериное рычание, слышалась возня, глухие удары по мягкому, и вдруг на несколько мгновений сделалась полная тишина. Бенниксон сложил руки, как делают лютеране, когда молятся, и благоговейно прошептал немецкую молитву. Вдруг рванули занавесь. Гвардейцы один за другим выходили, растрепанные, с воспламененными лицами, дико блуждающими глазами. «Мы с ним покончили», — с ужасной усмешкой сказал поручик измайловского полка Скорятин. «Не будет нас больше мучить на вахт-парады».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
6: Что скажет Александр? Часть офицеров не решилась войти в кабинет императора. Они дожидались развязки в прихожей и библиотеке. Между ними находился и Аргамаков. Вдруг граф Николай Зубов, князь Яшвиль и еще некоторые шумно вышли. Было около часа ночи. Теперь, когда все было кончено, буйная радость охватила цареубийц. Нервное возбуждение, дошедшее до высшей степени, сменилось расслаблением рассудка. Винные пары вновь ими овладели. Шатаясь, ухмыляющиеся, они ликовали. Тот, чью грозу над собой имели они 4 года, не существовал. И они чувствовали себя победителями, царями. Им казалось, что судьбы империи теперь в их руках. «Ну, мы с ним покончили», — показывая руками, сказал Скорятин. И вся ватага прошла шумно дальше. Услышавшие это известие, офицеры молчали, пораженные ужасом. Вслед за первой бандой в прихожую поспешно вышли генерал Бенниксон, князь Платон Зубов и все остальные. «Господа офицеры», — громко объявил Бенниксон, — «волей Божию император Павел I сию минуту скончался от апоплексического удара. Прошу вас поспешить известить о сём генерала-графа Палина и генерала Талызина. Должно приставить караул к обеим дверям спальни покойного монарха и немедленно пригласить во дворец для осмотра тела и составления надлежащего акта лейб-медиков баронета Виллия, Греве, Роджерсона и Бека». Несколько офицеров поспешно кинулись к Палину и Талызину. Извещенные о совершившемся, Палин и Талызин сошлись с Бенниксоном и Платоном Зубовым посреди одной из парадных комнат императорских апартаментов. Талызин почти бежал и, едва поравнялся с Бенниксоном, вскричал: «О, гнусное, зверское преступление! Что я скажу Александру? О, что я скажу Александру?» «Генерал», — сказал Бенниксон, — «все очевидцы события твердят, что я не принимал участия в печальной кончине государя. Я находился в смежной комнате, и, конечно, я не согласился бы войти и в нее, если бы знал, чем кончится наша попытка мирно отстранить от власти несчастного, безумие которого уже стало кровожадным. Мне нечего краснеть за то участие, которое я принимал всей революции. Не я составлял план ее. Я даже не принадлежал к числу тех, кто хранил эту тайну. Это вам, генерал, очень хорошо известно, потому что вы присутствовали при том, как князь Платон Александрович сегодня за 3 часа всего до события посвятил меня в тайну. Итак, я не был извещен о революции до самого момента осуществления переворота, когда все уже было условлено и решено. И я даже спрашивал, прилично ли мне, иностранцу и ганноверцу, в рассуждении того, что на троне Англии король из ганноверского дома, вступать в сие патриотическое русское предприятие, дабы не подать повода к нареканиям». «Я не обвиняю лично вас, Бенниксон», — отвечал Талызин, молча слушавший эту речь с выражением глубочайшего отчаяния и подавленности. «Но вся душа моя возмущается против зверской расправы с несчастным больным. Клянусь, никогда бы не принял я участие в этом заговоре, если бы ожидал такой кровавой развязки. Решено было только арестовать императора, перевести в крепость, где и потребовать подписания отречения от престола. А что же сделали? Несчастный великий князь, что мы скажем ему? С какими лицами к нему явимся? Мы обогрели ступени трона кровью родного отца его, и он должен перешагнуть через эту кровь. Мы, цареубийцы, мы сделали несчастного, неопытного юношу, доверившегося нам, отцеубийцей. Ужасно! О, ужасно!» — повторил Талызин, закрывая лицо руками. «Великий князь никоим образом не причастен к сей прискорбной случайности», — сказал князь Платон Зубов. «И мы можем свидетельствовать пред ним, что несчастный родитель его был лишен жизни непредвиденным образом, и, несомненно, вопреки намерениям тех, кто составлял план этой революции, которая являлась необходимой.
4: «Идя на такое дело, надо было ожидать всего», — сказал Палин. «Революции совершаются не так, как заря с церемонией или вахт-парад в манеже. Что произошло, то произошло. И сами боги не могут совершившееся сделать несовершившимся, говорили древние. Мы избавились от тирана и безумца. Мы явились освободителями отечества от самовластия кровожадного помешанного. Этим все сказано. Будем ли мы охать и ахать над трупом того, кто безжалостно истязал нас и всю Россию 4 года.
6: «Голос крови несчастного вопиет к небу!» — вскричал Талызин. «Совесть потрясается и возмущается чудовищностью совершенного злодеяния!»
4: «Что же, вы хотели бы вернуться к прежнему царствованию?» «Ну, и дождались бы того, что вся императорская фамилия была бы ввержена в крепость, а сами бы вы отправились в ссылку. В Сибирь. Но Александр, что мы скажем Александру?» — в отчаянии повторял Талызин.
6: «Александр поплачет и утешится», — сказал Палин с циничной усмешкой. «Чтобы полакомиться яичницей, надо прежде всего разбить яйца. А когда эта яичница — власть над многомиллионной величайшей империей, то грусть по родителю скоро уляжется».
4: «Вы по себе судите о всех», — с отвращением сказал Талызин. «Не все способны на подлость. Я знаю чистое, великодушное сердце юного Александра. Он не перенесет этого удара».
6: «Я не белоручка, правда?» — сказал Палин. «К тому же государственная необходимость часто требует сильных средств. Что же касается подлостей, то я не знаю, кто на что способен, а только мы вместе с вами, генерал, охраняли дворец, когда князь Платон Александрович беседовал с покойным властителем».
4: «Покойный! О, гора с плеч!» — громко и радостно сказал один из офицеров, не бывший в кабинете. «Только вслушайтесь в это слово! Покойный!» «Даже все как-то не верится. Все жду, что вот он войдет и раздастся его сиповатый голос». «Нет, царство небесное императору Павлу Первому», — перекрестившись, заключил офицер. «Но да будет же он и последний, и да избавит нас Бог от второго такого».
6: «Аминь», — сказал Палин.
4: «Но долго ли мы будем тратить драгоценное время на пустые разглагольствования? Надо обсудить, как нам теперь быть. Я полагаю, что без обуздания самовластия какой-либо конституции невозможно обойтись. Не взяв записи с Александра, мы сделаем только половину дела».
6: «Конституция! Конституция!» — закричали офицеры.
4: «Набросок сенатора Трощинского», — сказал князь Платон Зубов, «в коем он излагает план аристократических институций и политических вольностей благородного дворянства, имеется при мне».
6: «Да почему Александр нами должен править? И почему вообще такое предпочтение одному семейству этих немцев?» — крикнул полковник Бибиков из Измайловского полка, пользовавшийся репутацией превосходного офицера и хорошо принятый в самых знатных семьях столицы.
4: «Восстановим древнее народоправие!»
6: «Нет, конституцию! Конституцию!» — закричали другие.
4: «Этого я не допущу», — вдруг решительно сказал Талызин. «Пользуясь юностью и неопытностью монарха, пред глазами которого поставили ужас кровавой расправы с его отцом, которого запятнали мнимым соучастием в всем злодеянии, вы хотите связать его волю и править Россией, как вам заблагорассудится. Нет, этого не будет. Я сейчас иду к Александру, уведомлю его обо всем происшедшем,
6: и употреблю все мое влияние, чтобы он не связывал себя никакими обязательствами и оставался самодержцем, доколе не уничтожит в России рабство, не освободит миллионы крестьян от крепостной зависимости, и тогда свободному народу по сердцу бабки своей даст свободные истинно народные учреждения». И Талызин поспешно пошел к великому князю. Все промолчали. «Надо идти вслед за ним и предупредить», — сказал, наконец, Зубов.
4: «Оставьте его», — возразил Палин. «Являться первым с таким известием — не особенно благодарная роль. Пусть этот осел подготовит Александра, а самодержцем он никогда не будет. Я держу его в руках. Я могу возвести на престол и низвести кого мне угодно». Но мне надоел этот дурак Талызин. Не мешало бы его убрать.
6: «Да, но как это сделать?» Задумчиво сказал князь Платон Зубов.
4: «Я его знаю и сумею забрать в замшевые руки», отвечал Палин. «На днях я устрою обед для совещания и объединения всех нас, освободителей России. Я устрою так, что он не откажется, приедет». «А тогда», — с ужасающей гримасой заключил Палин, «мы угостим его венцом, от которого у него кишки выйдут через горло. Но это, конечно, между нами, господа».
6: «Я решительно протестую против этого нового преступления», — возмутился полковник Бибиков.
4: «Я пошутил, полковник, я только пошутил», — сказал граф Палин. «Неужели вы считаете меня способным на такие дела?»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: Междуцарствие. Палин и Бенниксен медленно и торжественно направились в апартаменты великого князя Александра Павловича. Князь Платон Зубов пошел туда же, но другим путем, со стороны покоев Елизаветы. У дверей зала антиков, через которую надо было пройти Зубову, стояли часовые. Они не остановили Зубова, но при виде его вдруг почему-то стали дрожать всем телом. Он прошел мимо и вступил в залу, где статуи белели толпой призраков, и при сиянии взошедшей луны, лившей в окна свет, казались оживленными и двигающимися. Жуткое чувство охватило здесь и Зубова. Навстречу ему вдруг пробежали два истопника, лица их выражали ужас. Переговариваясь и оглядываясь, как будто за ними была погоня, они пробежали, толкнув Зубова и даже не заметив его. Зубов миновал зал, вступил в великолепную, но совершенно необитаемую, дышавшую холодом и сырой плесенью парадную спальню великой княгини Елизаветы, прошел уборную и прихожую и вошел в обитаемые покои, именно в кабинет Елизаветы Алексеевны. Она не раздевалась и не ложилась в эту ночь так же, как и ее супруг. Александр просил ее об этом. Посвященная во многие тайны, Елизавета Алексеевна не знала, однако, что именно произойдет в эту ночь. Угнетенное состояние Александра, на все ее расспросы, отвечавшего тяжкими вздохами и неопределенными фразами, довело беспокойство Елизаветы до высочайшей степени, тем более что супруг ее находился под домашним арестом. При нем был адъютант его, князь Волконский. Оба сидели в прихожей кабинета за несколько покоев от великой княгини. За последние часы Елизавета раза два входила к супругу. Она заставала обоих дремлющими в креслах. Это показывало ей, что оба чего-то дожидаются. Чтобы успокоить себя и провести время, Елизавета села к пяльцам. Работа отвлекла ее мысли далеко к предметам, чуждым действительности ее окружавшей. В глубокой тишине она замечталась, в то время как ее прекрасные искусные пальцы создавали изящные арабески художественного вышивания. Вдруг шаги в соседней, озаренной только лунным светом комнате, заставили ее вздрогнуть и поднять прелестную головку. В дверях обрисовалась фигура князя Платона Зубова. «Императрица», преклонив в дверях колено, сказал Зубов. «Князь Платон Александрович, что нужно вам? Что говорите вы такое?» — поднимаясь, сказала Елизавета. «Императрица!» — театрально повторил князь Зубов. «Раб и верноподданный у ног ваших!» Елизавета, как испуганная лань, отбежала вглубь покоя и безмолвно, расширенными очами смотрела оттуда на колено преклоненного Зубова. Он поднялся и подвинулся с глубочайшим поклоном на три шага к ней. «Что это значит?» — проговорила, наконец, Елизавета. «Императора Павла нет более на свете», — отвечал Зубов. «Император умер!» — простирая руки, словно защищаясь отдохнувшего на нее ужаса, вскричала Елизавета Алексеевна. «Император Павел волею Божию сейчас скончался от апоплексического удара», — сказал Зубов. «Император Павел умер», — потерянно повторила Елизавета. «Ваше императорское величество», — начал Зубов. «Я вас прошу не называть меня так», — громко прошептала Елизавета. «Но если император скончался, то значит... О, ужасные подозрения! О, несчастный Александр! Его родитель убит! И если Александр примет теперь корону, то станет соучастником ужасного злодейства. Несчастная случайность, каковая всегда возможна при переворотах, лишила жизни монарха явное безумие и невыносимый произвол самовластия, кои объединили всех честных патриотов в стремлении освободить, наконец, отечество а царство ужаса», — сказал Зубов. «Но могу уверить вас, государыня, что в планы руководителей сей революции не входило насилие над личностью императора Павла. Давно накопленная ненависть к тирану, его явное нежелание удовлетворить предъявленным требованиям, оскорбления и ругательства, которыми он встретил вошедших патриотов, случайно погасшая свеча и последовавший мрак — вот причины, что дни императора пресеклись. А если попросту и кратко сказать, матушка, дурак наш вздумал драться, мы его и порешили». «Ужасно! Ужасно!» Закрыв руками лицо и вся вздрагивая, повторяла Елизавета. «Успокойтесь, государыня. Вспомните, что вам грозила крепость и, может быть, тайная гибель в стенах каземата, если бы умалишенный император был жив. Но предполагалось только отрешение от престола. Предполагалось регенство. Что же будет теперь? Я знаю чистое, прекрасное, ангельское сердце Александра. Я знаю, что невозможно будет ему принять корону после этого. Знали и вы, что он откажется, дабы и тени соучастия его не было. Жажда власти заставила вас убить законного своего государя. Вы царствовали при Екатерине. Вы желаете царствовать вновь. Вот почему вы залили ступени трона кровью. Скажите, если, как я в этом уверена, зная Александра, зная, сколько раз он рвался сокрыться в частной жизни мирного гражданина от тягости сана, даже великого князя, от наружного ложного блеска и тайных терний, если он откажется, кого вы готовились возвести на трон? Вас, всемилостивейшая государыня, вновь преклонив колено, сказал Зубов. Казалось, Елизавета онемела от удивления, услышав слова Зубова. Какая наглость! Какая непостижимая наглость! Только прошептала она. Для вас одной совершен мною этот переворот», — продолжал Зубов, поднимаясь и прикладывая руку к сердцу, как итальянский певец на подмостках, играющий влюбленного. «Для вас одной я попрал божеские и человеческие законы, и всю минуту престол празден. Вы сами сказали, что Александр откажется. Почему же не быть императрицей вам? Все обожают вас, как прелестнейшее создание. Вы одарите Россию кротким правлением. А Россия привыкла к тому, что скипетр держит женская рука. Вы напомнили мудрую монархиню, мою благодетельницу. Но вы знаете, я не скрывал от вас еще при жизни монархини, чей образ наполняет мое сердце. Я не изменился в своих чувствах. Вы обвиняете меня в желании власти, но я раб ваш. Или вам кажется невыполнимым то, что я предлагаю вам? После того, что совершилось в эту ночь, может ли быть что-либо почитаемо невозможным в России? А вспомните, что творилось у нас по смерти Петра Великого, когда Меншиков с несколькими гренадерами выломал двери той залы, где главные государственные сановники совещались об избрании преемника. С обнаженной саблей провозгласил императрице Екатерину Скавронскую, вышедшую из черни и преданную ему совершенно еще с тех пор, как она была в его доме служанкою и наложницей его гостей. А Елизавета Петровна? Ей стоило только войти во дворец и, взяв из колыбели императора Иоанна, отдать его в руки гренадер, чтобы объявить себя царствующей. А сама великая Екатерина, моя благодетельница, Два гвардейских офицера, братья Орловы, вдвое суток делают совершенный в правлении переворот, которому безмолвно покоряется все пространнейшее в мире государство без малейшего кровопролития. Вот примеры. В сей миг власть валяется на земле. Первый, кто ее поднимет и будет править. Возьмите же ее, скажите только одно слово, а я уже все устрою. Я ручаюсь вам за гвардию. Нет пределов дерзости этого человека, содрогаясь, прошептала Елизавета. С окровавленными руками, цареубийца, он входит ко мне. И что он мне предлагает? О, он даже осмелился мне напомнить свои ухаживания, на которые дерзал, даже не скрываясь от престарелой своей госпожи. И вдруг, собравшись силами, Елизавета топнула ногой и, пронзительно крикнув «Выйди вон, лакей!», бросилась к двери, ведшей в покои Александра. «Вам угодно отвергнуть мое предложение? Это, конечно, ваше дело», — злобно и нагло поспешил сказать Зубов. «Хотя прошу не забывать, что эта ночь еще не кончилась. Пока еще власть в наших руках, освободители Отечества». Возможно, провозгласить и республику. Что касается вашего пренебрежения к моей личности, то, кажется, тот, кого избрала и любила Екатерина, более достоин внимания, чем полячок, который у меня же в приемной с братом пороги по целым месяцам обивал, когда отыскивал свои конфискованные имения. В эту минуту поспешные шаги раздались в покоях, ведших к кабинету Александра. И вдруг он сам вбежал, заливаясь слезами, ломая руки и восклицая: «Мой отец! Мой бедный отец! Плачь со мною, дорогая!» — продолжал Александр, подбегая к супруге и взяв ее за руки. «Плачь!» — повторял он. «Богу угодно было поразить нас ужасным испытанием!» Поднимая глаза, буквально лившие слезы струями, с бурными вздохами, говорил Александр: «Моего несчастного отца более нет! Платон Александрович, и вы здесь. Как это случилось? Как могло это случиться? Ах, раздражительность, запальчивость характера развелись в отце, наконец, до припадков, ослепляющих его неудержимыми порывами. Раздражительность его характера привела к этому несчастью. Пойдем ко мне, дорогая. Там генерал Талызин. Он не был при последних минутах родителя. Он в отчаянии. Платон Александрович, идите с нами». И, обняв одной рукой Елизавету Алексеевну, с огбенной горестью, все вздыхая и проливая слезы, Александр пошел в свои покои. Платон Зубов с соболезнующей миной последовал за ними.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
2: Цесаревич Константин. Выслушав известие о кончине императора, Аргамаков поспешил незаметно проскользнуть наполовину цесаревича Константина. В прихожей дремал его фельдъегерь, и на торопливый вопрос Аргамакова, был ли полчаса тому назад у цесаревича граф Кутайсов, отвечал, что не был. «Цесаревич спит», — сказал фельдъегерь. «Разбудите его немедленно, потому что государь внезапно тяжко заболел», — сказал Аргамаков. Едва он сказал это, и фельдъегерь вгляделся в его бледное лицо, как сам стал дрожать, и сейчас же бросился в спальню великого князя Константина и разбудил его. Покои цесаревича были тесны и малы, и Аргамаков слышал его удивительно похожий на отцовский, хриплый и недовольный голос. «Что там еще? Тревога? И поспать не дадут. Адъютант императора? Ну, пусть войдет сюда». Аргамаков позван был в спальню фельдъегерем. Цесаревич сидел на кровати с опухшим от сна лицом. «Что случилось?» «Ваше высочество, несчастье, — сказал Аргамаков. — С государем худо, очень худо. — Ну, государь сейчас скончался. — Что ты говоришь? Батюшка скончался. Да видел ли ты его тело? — спрашивал цесаревич. — Я не был при кончине государя, — отвечал Аргамаков. — Не мог видеть и тело его, так как граф Палин и Бенниксон приставили караулы к обеим дверям. — Караулы? — переспросил цесаревич. — Так точно, караулы. — Палин и Бенниксон, говоришь ты? — Так это переворот. — Да, ваше величество, это переворот.
3: — Несчастный отец, —
2: сказал горестно цесаревич. — Ты знаешь, что я много от него терпел. Я больше его страшился, нежели любил. Однако, если бы все знать, не пожалел жизни своей защитить его. Я употребил все старания, чтобы спасти государя, но не успел в том, — сказал Аргамаков. Также послал я к вам графа Кутайсова предупредить.
3: «У меня никого, брат, не было, и я ничего точно не знал. В этой каше, что они заварили там, я сторона.
2: Подлец Кутайсов предпочел сам спастись, как крыса с тонущего корабля», — сказал Аргамаков. «Но должно вашему высочеству принять меры».
3: «Какие же меры? Пусть они там сами и расхлебывают, что заварили, а меня оставят в покое.
2: Ничего нельзя знать наперед. Заговорщики опьянены и вином, и успехом предприятия. Ходят теперь царями и говорят, что возведут на трон того, кого захотят. Предполагали поступить с родителем вашим, как поступили недавно с английским королем, а ранее с датским. Там, при оказавшейся в них болезни, отставили мирно от трона для лечения на покое и назначили регентство». Так и наши хотели, а вышло другое. Кто же поручится, что и дальше не будет такой суматохи?
3: «Что же ты советуешь, братец?» — угрюмо спросил цесаревич.
2: «Брату гвардия присягала при восшествии на трон родителя. Я же только по званию, цесаревич, значит, меня не тронут». «Ничего знать, наверное, нельзя. Иные мыслят возвести императрицу, матушку вашу, а кричали и о республике».
3: «Друг мой», — горячо сказал Константин, «после того, что случилось, пусть мой брат царствует, если хочет, или матушка, или кто хочет. Но если бы сей окровавленный трон предложили мне, то я, наверное,

поручик Марин еле унял роптание. «Гвардия меня терпеть не может, братец», — сказал Константин. «И я такой записки без крайности не пошлю. А пока вот что напишу. Подай перо и бумаги». Аргамаков взял со стола и подал. В сильном волнении цесаревич беспорядочно набросал следующие строки. «Как можно скорее соберите полк, верхом и в полном вооружении, но без пожитков. Ждите моих дальнейших распоряжений. Цесаревич Константин». «Позови моего фельдъегеря», — приказал великий князь. Аргамаков позвал. Цесаревич сказал ему: «Вот, братец, возьми ты сию записку и спрячь за обшлаг. А вот Аргамаков тебя выведет из замка, какими сам ведает путями. И беги ты к Саблукову, передай ему записку, а на словах прибавь, что его высочество велели, мол, сказать вам, что дворец окружен войсками, и что вы должны приказать хорошенько зарядить ружья и пистолеты. Ступайте». Оставшись один, 20-летний юноша цесаревич погрузился, сидя на кровати, в угрюмое размышление, не считая нужным идти в спальню супруги и будить ее. С великой княгиней Анной он был в сварливых и неприятных отношениях, в особенности после того, как во время ее мигрени, желая досадить ей, позвал в соседнюю комнату двух барабанщиков и приказал им бить тревогу. Теряясь в печальных мыслях, цесаревич вдруг услышал шаги и громкие голоса. «Они идут», — подумал в страхе юноша и, прикрывшись одеялом, притворился спящим. Платон Зубов с пьяным наглым лицом шумно вошел в комнату великого князя и, грубо дернув одеяло, сказал дерзким тоном: «Вставайте и ступайте к императору Александру. Он ожидает вас». Цесаревич открыл глаза, делая вид, что только лишь проснулся и ничего не понимает. Платон, зазнавшийся и пьяный, сильно дернул цесаревича за руку, чтобы заставить его встать. Цесаревич молча надел брюки, сюртук и сапоги и, пристегнув польскую саблю, которую получил в подарок в ковне от князя Любомирского, посмотрел вопросительно на Зубова. Цареубийца оскалился и без всяких объяснений взял великого князя за рукав и повел в покои Александра Павловича. Там, в прихожей, цесаревич увидел толпу шумных, возбужденных офицеров, пьяных от вина и успеха. Уваров, пьяный, как и прочие, сидел на мраморном столе и болтал ногами. Константин вошел в гостиную брата. Александр лежал ничком на диване, обливаясь слезами и оглашая комнату громкими вздохами. Елизавета, как мраморная статуя античной богини, стояла возле него бледная, безмолвная и держала его руку в своих. В стороне сидел с мрачным лицом генерал Талызин. «Милый брат», — обращая заплаканное лицо к вошедшему цесаревичу, сказал Александр, — «какое ужасное испытание посылает нам промысел!» И опять укрыл лицо в диванной подушке. Елизавета оставила его руку и, подойдя к Константину, преклонила молча с невыразимым красноречием скорби чело свое к груди потрясенного юноши. Вдруг двери широко распахнулись. Тяжелым торжественным шагом, высоко подняв голову, вошел граф Палин и с ним Бенниксен. Подойдя к лежавшему Александру, военный губернатор коснулся его плеча и сказал: «Довольно строить из себя ребенка, начинайте царствовать». «Чего от меня хотят?» — вскричал Александр, задрожав всем телом от прикосновения Палина и, приподнявшись, сел на диван. «Оставьте меня с моим горем! Делайте, что хотите!» — продолжал он. «Подите, покажитесь гвардии!» — строго настаивал Палин. «Что я им скажу? Что я могу им сказать?» — повторял Александр.

0: Вы им только скажите, что батюшка скончался от апоплексического удара, а при вас все будет как при бабушке, объяснил граф Палин, кривя рот едва заметной улыбкой. И они закричат «Ура!» Я не могу, я не в состоянии. Мой отец, мой бедный отец, восклицал Александр. Я убедительнейше прошу вас в таком случае поручить команду всеми войсками дворца генералу Бенниксону, сказал граф Палин. Мне же поручите известить о всем происшедшем вдовствующую императрицу, матушку вашу. Делайте, что хотите! Делайте, что хотите! Вновь бросаясь на диван ничком и заливаясь слезами, отвечал Александр. Два немца молча переглянулись и тем же торжественным тяжелым шагом важно и церемониально вышли из комнаты. Где труп? Когда Палин и Бенниксон выходили из покоев Александра, им встретились доктора Вилли, Бек и Роджерсон. Их сопровождали офицер и два гренадера с примкнутыми штыками. Хирург Семеновского полка баронет Вилли был посвящен в заговор и ожидал поблизости дворца приглашения, но лишь за тем, как ему было сказано, чтобы сопровождать больного монарха в Гатчину по добровольному его согласию временно удалиться на покой. Лейб-медик, тайный советник Бек, ночевал во дворце. Доктора говорили между собой по-латыни. С ними был специалист по бальзамированию и двое гримеров императорской оперы. «Где труп?» — не кланяясь сказал, только увидев Палина, доктор Роджерсон. «Я прошу вас, Бенниксон, проводить господ докторов в опочивальню усопшего для осмотра императорских останков и составления надлежащего акта», — сказал граф Палин. «Император Павел I в бозе почил от апоплексического удара, господа», — обращаясь к докторам, внушительно прибавил Палин. «Где труп?» — повторил с угрюмым равнодушием доктор Роджерсон. Бенниксон молча повел докторов к спальне императора. «Вам немало будет с ним хлопот», — шепнул провожавший офицер хирургу Вилли. «Он весь изуродован».
1: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Продолжение завтра. В это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Молодая аспирантка, неглупая девушка, в своей диссертации о Чехове захотела выразить ту вполне справедливую мысль, что, хотя в театрах такой-то эпохи было немало хороших актеров, все же театры оставались плохими. Мысль незатейливая, общедоступная, ясная. Это-то и испугало аспирантку. И чтобы придать своей фразе научную видимость, она облекла ее в такие казенные формы: полоса застоя.

0: И упадка отнюдь не шла по линии отсутствия талантливых исполнителей. Хотя полоса едва ли способна идти по какой бы то ни было линии, а тем более по линии отсутствия. Аспирантка была удостоена ученого звания, может быть, именно за линию отсутствия. Другая аспирантка приехала из дальнего края в Москву собирать материал о Борисе Житкове, о котором она предполагала писать диссертацию. Расспрашивала о нем и меня, его старинного друга. Мне почудилось в ней тонкость понимания, талантливость, и видно было, что тема захватывала ее. Но вот диссертация защищена и одобрена. Читаю и не верю глазам. Необходимо ликвидировать отставание на фронте недопонимания сатиры. Фронт недопонимания. Почему милая и, несомненно, даровитая девушка едва только вздумала заговорить по-научному, сочла необходимым превратиться в начпупса? Я высказал ей свое огорчение, и она прислала мне такое письмо. «Жаргон, которым вы так возмущаетесь, прививается еще в школе. Университет довершил наше языковое образование в том же духе, а чтение литературоведческих статей окончательно отшлифовало наши перья». И она совершенно права. Представьте себе, например, что эта девушка еще на университетской скамье заинтересовалась поэмой Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и, раскрыв ученую книгу, прочитала в ней вот такие слова: «Творческая обработка образа дворового идет по линии усиления показа трагизма его судьбы». Тут и вправду можно закричать «Караул!». Что это за линия показа и почему эта непонятная линия ведет за собою 5 родительных падежей друг за дружкой? Линия чего? Усиление чего? Показа чего? Трагизма чего? Судьбы кого? И что это за надоедливый показ, без которого, кажется, не обходится ни один литературоведческий труд? Показ трагизма, показ этого крестьянина, показ народной неприязни, показ ситуации и даже показ этой супружеской четы. Нужно быть безнадежно глухим к языку и не слышать того, что ты пишешь, чтобы создать эту чудовищно косноязычную фразу. Дальше девушка читает о том, что Островский проводит линию отрицания и обличения, а Некрасов идет по линии расширения портрета за счет внесения суда. И в конце концов ей начинает казаться, что это-то и есть настоящий научный язык.
1: Корней Чуковский. О русском языке.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество граждан, которые уехали из страны и совершили административные правонарушения против интересов России. К таким противонарушениям относятся, например, дискредитация армии, призывы к санкциям против России и пропаганда нацистской символики. Закон предусматривает конфискацию имущества, включая деньги на банковских счетах у тех, кто привлекается к ответственности. Документ вступит в силу в сентябре.